У Соломона было кольцо с надписью «И это пройдет». Все проходит, и это тоже пройдет. Это хорошее противоядие от зла, лучшее лекарство от стрессов и депрессий. Об этом писал и Тихон Задонский. «Все, как вода приходящая. Был я ребенком, сиротой, бедствовал. И это прошло. Был я в школе бедняком, смеялись надо мной. И это прошло. Окончил семинарию первым учеником, стал преподавателем, стали уважать меня. И это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, стали передо мной заискивать. И это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять, пошли болезни, и это прошло. А там будет вечный покой». Что всегда держит человека на плаву? Что обеспечивает ему психологическую устойчивость, жизненную стойкость? Его ценностные ориентиры или жизненные устои, принципы? Ведь эти духовные принципы, в отличие от финансов, у человека никто не может отнять. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер церкви, Украина. Окончание следует.

Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Драгоценный выигрыш. Я распахну всю душу перед ним, не спрячу для себя ни уголочка. Пусть все во мне становится святым, пусть все на его близость отзовется. Анна Вельке. Айгуль долго обдумывала, как подойти и какие подобрать слова, чтобы поговорить с мужем, который вот уже целую неделю высокомерно и злорадно игнорирует ее, в упор не видит, и всем своим видом и поведением красноречиво говорит: «Не подходи ко мне ближе. Не то я за себя не ручаюсь. И вообще не желаю тебя видеть и тем более слышать. Ах, непонятно? Тогда с глаз долой, из дома вон. И куда-нибудь подальше. Ясно?» Куда как ясно. Она-то хорошо понимает и не подошла бы. Достаточно ей унижений и оскорблений, которых вдоволь наслушалась за годы их совместной жизни. Но у нее дети, их надо накормить. Кроме буханки хлеба и двух картофелин, на сегодня больше ничего нет. Трое их, мальчишки. Народ подвижный, энергии много тратят сорванцы. Аппетит прекрасный, растут. Необходимо хорошее питание, иначе будут болеть. Понимает ли он хоть что-нибудь? Отец называется. Она знает, сегодня у него день зарплаты, но он ей ничего не дал. Пропил, видимо, все деньги. Вот и лютует. А, возможно, вообще с работы выгнали в очередной раз. Выданный ему же остаток от заработка за последний месяц наверняка спустил в пивнушки. С горя. Так он обычно выражается. Впрочем, какое там у него горе? Сам виноват во всем. Не умеет с людьми ладить. Вечно злится на всех, ругается, всех оскорбляет, обзывает. Все у него виноватые. Ее и вовсе ни во что не ставит. Всю злобность свою домой приносит. Нервы таким образом успокаивает. Эгоист несчастный. Ну хорошо, она во всех несчастьях семьи виновата, по его мнению. А дети, в чем они-то провинились, особенно малыши 5 и 3 лет? Детей ведь не только надо хорошо кормить, обувать и одевать, но и следить, особенно за старшим, 11-летним, чтобы не связались с какой-нибудь шантропой и не научились бы чему-нибудь плохому. Но отсюда них дела никакого нет. Она решительно шагнула в спальню, подошла к тахте, где, даже не сняв грязной одежды, храпел ее незадачливый супруг. Будить его? Ух, и разойдется, не остановить, и денег не даст. Айгуль пошарила по карманам и взяла остатки денег. Она их пересчитала. Немного. Значит, не получка. Когда проспится, она с ним серьезно поговорит. Так дальше жить нельзя. Утром, не бритый, не умывшийся, не причесанный, в мятой одежде, Карим зашел на кухню. Уселся царственно на табуретке и требовательно скомандовал: «Завтрак подавай». И поживее. Вчера он не ужинал и чрезвычайно проголодался. От возмущения Айгуль потеряла дар речи. Это уже ни в какую логику действий не укладывается. Вчера, значит, пришел домой пьяный, никаких денег не дал, а завтрак ему, видите ли, подавай. Да еще поскорее, голоден он. Ишь ты, совсем мужик порченый. Где я тебе его возьму? Завтрак-то, ну подумай. Получку не принес в дом, а есть просишь. Еда, она с неба на стол к нам не падает, да еще бесплатно. Карим рассвирепел. Закричал на жену, употребляя нехорошие слова. Стукнул кулаком по столу, потом двинул буфет, в котором задребезжала посуда. Он был возмущен до глубины души. Не хватало еще ему перед ней отчитываться, в своем ли она уме. В своем, всегда в обнимку с ним, с этим самым умом. Не расстаюсь никогда, ни днем, ни ночью. Все маракую, как детей накормить, обуть, одеть». А вот где ты его подрастерял, что не думаешь о семье, хотелось бы знать. Ах, вот оно что!
Так-то ты чтишь своего мужа, негодная женщина. Ну вот что, я ведь могу вообще уйти из дома и семьи навсегда. Уходи. Кто о таком человеке, как ты, будет сожалеть? Одни неприятности от тебя. О детях совершенно не заботишься. Какой им пример подаешь своим поведением? Кем они вырастут, глядя на вечно пьяного, замызганного, непутевого папашу? От возмущения он схватил стул, поднял его высоко над головою и со всей силы стукнул им об пол. Стул разлетелся на куски по всей кухне. Подняв горделиво голову, Карим направился к выходу и через плечо зло бросил жене. «Все, надоело ты мне. Я ухожу от тебя. Навсегда. Еще умолять будешь, чтоб вернулся. Но я ни за что, никогда, не надейся». «Иди, иди, да смотри, не пропади, без нас-то!» — крикнула ему вслед Айгуль. Он быстро вышел на улицу и остановился в растерянности. «Куда же направить свои стопы? Уж очень есть хочется!» Карим отправился на базар. Ходил долго, зорко высматривая, где бы раздобыть бесплатную еду. Две чистенькие, аккуратно одетые старушки торговали горячими пирожками. «Бабули угостили бы, я в трудной ситуации, голоден со вчерашнего дня, неприятности большие на работе и в семье, денег, естественно, нет, но как появится, я немедленно с вами расплачусь». Вильма внимательно оглядела просителя. «Бродяга, видимо. Давно не мытый, одежда неопрятна, вдобавок голоден». Она взяла пакетик, открыла кастрюльку, где пирожки погорячей, и, заполнив ими пакетик, протянула просителю. Карим буквально выхватил пакет из рук и молниеносно его опустошил. Вильма вытащила из корзинки яблоки и предложила их голодному. Поблагодарив, Карим запихнул яблоки в карманы и отправился на вокзал. Там часто торговали овощами и фруктами перед приходом поезда, и здесь он нашел отзывчивые на беду сердца. Добродетельные люди снова хорошо подкормили его. Так целую неделю Карим благополучно прожил, накормленный щедрой рукой сочувствующих. Но долго ли так будет продолжаться? Подумать только, молодой, здоровый мужчина, вместо того, чтобы работать, попрошайничает. Стыд-то какой! И рука дающего оскудела. Так, что же дальше-то делать? Здесь его больше не поддерживают. Он вскочил в тамбур остановившегося поезда и проехал до следующего поселка. При выходе из вагона заметил две корзинки без присмотра. Схватил их со скоростью звука, ринулся в тамбур. Стал спускаться по ступенькам. И тут из вагона послышался истошный крик владельца собственности. Карим спрыгнул на платформу и со всех ног бросился бежать, но неосмотрительно, не глядя вперед, и примчался прямо к милицейскому пункту, где и был задержан с поличным. Ему дали 3 года. Потом уже в тюрьме добавили еще год за неуважение к начальству и дебош. Однажды всех заключенных собрали в клубе. Для душепопечительной беседы, так решил Карим. Кому она нужна? И, притворившись больным, лег на нарах, с головой укутавшись одеялом. Но его вытащили, привели в клуб. На сцене кто-то что-то говорил. Потом пели хором. Он ничего не слышал. Клонило в сон. Да и вообще, зачем ему все это? Слушай тут всякую ерунду. После стали раздавать брошюры и небольшие книги. Ему досталась книга. Он прочитал название «Новый Завет». «Ну, а что случилось со старым?» Он, что было силы, швырнул подарок через весь зал куда-то подальше и сказал: «Всякой чепухой пичкают и портят здоровую природную натуру». Больше всего раздражало, что все – буквально все подряд учат его, как надо жить. Даже думать, не говоря уже о поступках. А сам-то он что, безмозглый? Вот еще одни учителя объявились, слушая их внимательно, вникая в содержание их книг, сейчас разбежался. Ночь для него выдалась трудная. Он не мог заснуть, вертелся сбоку на бок. Злобность объяла его тугим обручем.
душила. Утром, не выспавшись, вынужден был идти на работу. Сегодня на лесоповал. Деревья пилить. Его назначили ответственным. Он присматривал, чтобы никто не ленился, а работал наравне с другими. Но любителей полентяйничать набралось немало. Карим им сделал замечание. Они пропустили замечание мимо ушей. Тогда он так раскричался на них, что его зычный голос, как гром среди ясного неба, прокатился по тайге. И вдруг Карим услышал знакомый голос. Он звал его. Именно его. Он огляделся. Невдалеке от них трудились подростки. Из колонии для несовершеннолетних. Тревожный взгляд Карима напряженно всматривался в фигуры и лица мальчишек. И остановился на одном. Его старший сын. Как же так? Почему он здесь? Карим сорвался с места и помчался к сыну, но не добежал. Его остановил конвоир. Этот страшный день Карим не забудет никогда. Его всего трясло от осознания огромной вины перед сыном, семьей. Он давно даже не вспоминал о них, не интересовался ни женой, ни детьми. Они как бы перестали для него существовать. Как же это произошло? Ведь он так самозабвенно любил Айгуль. Он вспомнил, как встретил ее юную, хорошенькую, милую девушку. Потом он не спал ночами, все думал о ней, не мог дождаться следующей встречи. А как он радовался рождению своего первенца, заботился о нем, купал, одевал по утрам, гулял с ним после ужина в сквере, чтобы потом сын крепко спал здоровым сном. Слезы навернулись на глаза. Теперь он понимал, что был счастлив и в семье, и на работе, которая была его гордостью. Он строил дома. А что у него теперь? Он оказался на самом дне земной жизни. Сейчас он много передумал, переоценил, понял. Он разрушил свою жизнь и жизнь своей семьи. Своим пагубным пристрастием. Все на работе отмечали. Начало стройки, сдачу в эксплуатацию. Закатывали пир горой. Спиртное лилось рекою, и вот печальный результат. Свою жизнь загубил, и будущее своего сына. Его сердце сжалось от навалившегося горя. Он много думал, что делать, как исправить, кто поможет в столь деликатном деле. И вспомнил лишь одну единственную цитату из Библии, которую при встрече с заключенными произнес евангелический проповедник. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проповеднику по этому тексту много задавали вопросов. Он объяснял. Карим запомнил из всего этого объяснения одно – лишь Бог способен утешить печальное сердце человеческое и помочь в трудных обстоятельствах жизни. Эх, выбросил такую нужную книгу, а сейчас почитать бы ему эту драгоценную книжку, да набраться ума разума, да разыскать ее надо, ведь многим раздавали, и почерпнуть оттуда мудрости, как жить дальше. Утром он всех опросил. У кого сохранился Новый Завет? Оказалось, лишь у одного. Они поговорили. Владелец наотрез отказался ему отдать, даже почитать. Карим огорчился. В очередной раз вечером заключенные играли в карты. Азартно и непременно с интересом на что-то. Чаще всего на деньги. Карим в игре не участвовал. Наблюдал со стороны. Слушал победные крики выигравших и неожиданно услышал. Вот на кону оказался Новый Завет. Его владелец проиграл все, и эта книга — единственное, что у него еще осталось. Карим встрепенулся. Она ему нужна, как воздух. И включился в игру. Картежник он был опытный, но сейчас он сильно волновался. Этот драгоценный выигрыш был ему необходим. Решается, в сущности, вся его судьба. А о других он знал.
Никто всерьез не заинтересован в этой книге, разве что ради победного удовлетворения, а ему она нужна до зарезу. Карим напрягся, зная, что может и проиграть. О нет, только не это. Игра шла долго. Но вот, наконец-таки, она окончена. Карим – безраздельный владелец бесценной книги. Напряжение сменилось безудержной радостью. Все замерли от удивления. Было бы отчего так веселиться. Выиграл бы что-либо путевое, скажем, деньги или махорку с анашой. А тут какая-то книжонка, а он рад без памяти. Чудеса, да и только. Карим сразу же залез со своим сокровищем на нары и принялся читать. И так каждый день, неотрывно. Вот только бы понять, разобраться. «Просите мудрости у Бога», — прочитал он однажды. «Ага, так значит». И он попросил, молясь открыто, вслух, никого не стесняясь. Все покатились со смеху. Потешались над ним, вешали ярлыки, обзывали. Он никак не реагировал. Это их дело, а его — изучить текст, постигать Божью премудрость. Потом в тюрьму вновь приехали миссионеры. Он покаялся. Позже в большой просторной бочке, наполненной водой, принял крещение. Карим трепетно подходил к своему дому. Как его примут в семье? Может быть, сразу прогонят? Это будет крушением всех его надежд. Дети первыми заметили приближающегося к дому отца и побежали ему навстречу. Он подхватил их, обнимал, целовал и плакал от счастья. Потом подошел к вышедшей ему навстречу Айгуль и, опустившись на колени, поклонился ей до земли, коротко сказал: «Прости за все. Давай начнем нашу совместную жизнь заново, и пусть сам Господь Бог будет хранителем нашего очага». Тон его речи был мягким, ласковым, просительным. Она изумилась. Как он изменился, не узнать. Бог обильно благословил их. Не прошло и 2 лет, как они стали членами поместной церкви, трудились в хоре. Бог их наделил этим замечательным талантом. В молитвах и псалмах они искренне прославляли того, кто вернул им отца, сплотил семью и подарил им радость спасения через веру в Господа Иисуса Христа, послал в их дом мир и любовь. Через некоторое время освободился из тюрьмы старший сын. Он был приятно удивлен разительными переменами в жизни всех членов семьи, атмосферой необыкновенного дружелюбия в семье. И вскоре тоже отдал свое сердце Иисусу. «Мудрость разумного, знание пути своего» написано в притчах, 14 главе, 8 стихом. Тамара Каширина, Россия.

Хочу благодарить за молитвы О.В. Петренко и о его матери. В январе этого года была опубликована просьба о молитве, и эти молитвы были услышаны Богом. Мать Петренко получила уголь. Бог есть живой и благой. Молитесь и дальше о пожизненно заключенном Владимире Петренко. Ольга Никель. Оформите подписку на год в город Новосибирск для Татьяны С. Она инвалид, была неверующей, а теперь, я думаю, обращается в молитвах к Господу. Прошу за нее помолиться, чтобы Господь явил ей милость и дал ей веру и покаяние. Думаю, если она будет читать «Забытый алтарь», ей многое откроется. Мария Шитору. Писала вам, что, наверное, не смогу продлевать подписку для моих любимых подруг и мамы, потому что по болезни не могу работать. Но пока получаю пособие по безработице. Стараюсь продлить подписку. Мой муж неверующий, и как продлевать подписку, он не поддерживает меня в этом. Я молюсь, и он смиряется. Говорю ему, это я для Господа делаю. Прошу помолиться за мою семью, мужа, детей и внуков. Это моя самая большая боль. Болит душа и давит сердце за наших милых и родных, за деток, за мужей, за внуков, без Бога, что проводят дни. Но знаю я и твердо верю, что сам Господь своей рукой ведет по жизненной дороге в тот край небесный, неземной. Я знаю, слышит он молитву, что я к ногам его несу. За милых и родных мне деток я день и ночь его прошу. Вера Шек. Снова и снова читаю страницы алтаря и вижу вас глазами души. Могу радоваться с вами, молиться и плакать. Очень мне нравятся стихи. Узнаю из писем о нуждах, о боли души, о ком просят молиться и присоединяться.

Вы нам писали: «Уже пожинать пора. Читаю вашу газету с большим удовольствием. Сегодня хочу выписать алтарь для себя и для двоюродного брата в российскую тюрьму. Пишу вам это письмо не просто так. В Библии читаем: жатвы много, а делателей мало. Вижу, что везде, в любом городе, сеется Слово Божье. Идешь по улице, тебе книжку дадут. Через пару шагов – трактаты с Божьим Словом. Еще дальше – календари. И все за бесплатно. Как же тут не услышать Слово Божье? Это очень хорошо, и Господь с нами радуется. Но дело в том, что все только сеют и сеют, а Господь говорит, что уже пожинать пора. Ведь когда мы сеем, то сначала закапываем семечко в землю, потом поливаем, через определенный срок растение вырастает, потом появляются плоды. Если их вовремя не собрать, то они просто испортятся, тогда их уже ничем не спасешь. Знаю, что есть люди, которые просто гниют, которые иногда находятся

на грани самоубийства. Они жаждут принять Иисуса в свое сердце, но не знают, как это сделать. Поверьте, я сама была в такой ситуации. Не было того, кто научил бы меня молитве покаяния и помог бы пригласить Иисуса Христа в мою жизнь. Каждый день я молилась неизвестному мне Богу о прощении, каясь в одном и том же грехе, и не могла понять, почему ничего не меняется. Я не знала, что только кровью Иисуса Христа мы можем быть оправданы. Да, если бы и знала, то все равно бы не понимала, что с этим делать. Но Господь, милостив, не дал мне умереть во грехах и привел меня в церковь. Здесь учусь Его науке. Я получила Его спасение и исцеление. Никто не виноват в моих проблемах. Мне надлежало пройти эти испытания, чтобы через эту боль Бог помог мне стучаться к тем, кто тоже болен и желает исцелиться. Посылаю вам стихотворение «Я был в аду» Ирина Леншмидт. Я был в аду. Мне 20 лет, я наркоман. Душа болит от этих ран. Жить так дальше не могу. Один вопрос: когда ж умру? Иглой я вену уколол. Закрыл глаза, вмиг отошел. Открыл глаза, стою в аду. От страшной боли я кричу. Противный запах, стон людей. Я выход стал искать скорей. Но темнота вокруг меня, и смерть уж смотрит мне в глаза. О, смерть, приди ко мне скорей, свободу дай душе моей. Но смерть смеется мне в лицо, что заслужил, теперь твое. И я кричал, все это сон. Все громче становился стон. Огонь касался моих ног, стоять на месте я не мог. Пытался бороться, оковы я рвал, что выхода нет, я уже понимал. Тяжелая масса легла на меня, и кости мои все ломала она. Вдруг чувствую, что-то так давит на грудь. Слышу я голос, его не вернуть. Глаза открываю, в себя прихожу, и сразу тихонько с врачом говорю. Врач улыбался и мне отвечал: «Еле тебя с того света достал. Знаю, что я побывал там в аду. Всем, кто не верит, сейчас говорю. Как только закроешь свои ты глаза, без веры в Иисуса пойдешь ты туда. А мне не поверишь, придется тебе идти тем путем, что пришлось идти мне. И это не будет минутный показ, тогда уж наступит последний твой час. Там нет ни минуты, ни часа, ни дня, в который могла б отдохнуть ты, душа. Поэтому я всех с любовью прошу, ищите Иисуса, стучитесь к Нему, ведь Он не прогонит вас от себя, откроет Он дверь и впустит, любя». Ирина Леншмидт.

добродетельность и рассудительность. Мы все знаем, что эксплуатация неимущих, слабых, истязание зависимых существует с давних времен. Эти явления – величайшее зло нашего времени и распространены во всем мире. Сердце разрывается, когда видишь рядом с роскошными замками и вилами глиняные развалюхи и изнуренных голодом детей. Божье слово осуждает корыстолюбых вымогателей, злоупотребляющих правами христианского милосердия. Господь предупреждает, чтобы человек верующий ничего не делал из корыстолюбия и тщеславия. Наоборот, человек верующий должен быть кротким и смиренным, высоко ценить и уважать другого, ставить другого выше себя, думать и заботиться в первую очередь не о себе, а о другом. И если верующий попадает в положение, когда права христианского милосердия подвергаются оскорблениям и попранию, то мы обязаны ориентироваться на Иисуса Христа, который, имея право наследника небесного царского престола, не использовал эти божественные права здесь, на земле, а был покорен небесному Отцу. Филиппийцам 2 глава с 3 по 5 стихи. Нас Господь учит, чтобы мы не противились злу, а давали место гневу Божьему, так как месть – это Божье дело. Он сам воздаст каждому по заслугам. Римлянам 12:19. Христианская любовь должна побеждать зло добром. Сказано: «Кто ударит тебя в правую щеку, лучше всего обратить к нему и левую». Матфея 5:39-42. Но это не значит, что христиане – тупые глупцы, которые не в состоянии постоять за честь христианского милосердия. И иногда просто необходимо свободно и открыто, с приветливой доброжелательностью, с твердостью и мудростью встать на защиту достоинства христианина. Противоположность корыстолюбивым вымогателям, дети Божьи, призваны Богом свидетельствовать о Божьей добродетели и милости и должны прилагать все старания, чтобы мир видел в нашей вере Божью добродетель. В добродетельности действовать рассудительно. Последнее же приобретается терпением, любовью и глубоким почитанием Господа Иисуса Христа. Читай 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Быть милосердным – это христианский долг. Долг внести свою лепту любви и милосердия в огромном океане страдания. И горе тому, кто этим злоупотребляет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Матфея 16:26. Слово Божье называет корыстность, жадность, себялюбие грехом, идолопоклонством, Колоссянам 3 глава 5 стих, через которое сатана завоевывает душу. Идолопоклонникам, то есть корыстолюбивым и себялюбивым, закрыто Царство Небесное, Ефесянам 5 глава 15 стих. Можно ли здесь помочь? Да, только полная перестройка духовного сознания таких людей через истинную веру в Иисуса Христа может принести исцеление. Эдит Изак.

Германия, прими мое признание. Каюсь и приношу тысячу извинений, что нахожу время на что угодно. Чтение газет, книг, телефонные разговоры, наслаждение музыкой, баловство с внучками. А вот сесть и написать обстоятельное письмо не хватает. Хотя в голове столько всего, чем стоит поделиться. Прежде всего, сердечно благодарю Бога за сестру Катарину П., за ее подарок, годовую подписку на газету «Забытый алтарь». Да воздаст ей Бог за щедрость сердца обильной благодатью. Читаю все без пропусков. И радуюсь, и возмущаюсь. И хочется тут же высказаться, что-то дополнить, поправить, вразумить, согласиться, не согласиться, порассуждать. И это здорово. Замечательно, что газета не прохладная, не елейно усыпляющая, а бурлит, задевает, встряхивает. Господи, умудряй их и далее. Позвольте чуточку представиться. Виктор Мураль-Сикорский, пастор церкви «Народ Божий», епископ тюремного служения по Украине. Из 184 тюрем Украины в 136 проводил евангелизационные служения. Живу в Киеве. Жена Людмила, дочь, зять, две внучки. Да хранит их Бог. Сейчас организовываю среди заключенных двух колоний строгого режима Институт библейских принципов жизни. В Бучанской тюрьме УИН 85 и в Белоцерковской тюрьме УИН 35 Киевской области. И, конечно, молюсь, чтобы этот институт действовал по всем тюрьмам Украины и не только. К чему я это говорю? Буду рад молитвенной поддержке. Бог отвечает на молитвы любящих Его. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Иеремия 33, 3 стих. Впервые я был в Германии в мае 2009 года по приглашению миссии «Цистерна». Брат во Христе Борис Легких возил по 14 городам, и я говорил, свидетельствовал в 20 церквах. Еще со мной ездил брат Евгений Костенюк, замечательный брат. Когда-то он пел в ресторанах, ублажал слух хмельной публики модными шлягерами и спился до того, что уже умирал в канаве. А Бог не погнушался пьяницей Женькой, извлек его из тенистого болота, изменил его жизнь. Теперь Евгений — это ходячий сборник песен Возрождения. Я в восторге от того, сколько он песен знает наизусть и как играет на гитаре. До поездки в Германию я почему-то думал, что это угрюмая, воинственная, коричневая страна. А когда приехал, увидел ее красоту, то был невероятно удивлен. Даже стихотворение такое написал. «Германия, Германия, прими мое признание, я восхищен, не скрою, твоею красотою. Цветущая, весенняя, чудесна, как мечта, страна, благословленная любовью Христа». После Германии как-то за Украину обидно. И у нас ведь могут быть такие прекрасные дороги и порядок во всем. А то прячемся за высокими заборами, и как будто нам все равно, в каком мусоре, в какой грязи живем. Отвлекаюсь. Хотел больше о служении, об Иисусе Христе в моей жизни поведать. В общем,
хочу подружиться с вами. Размышлениями, стихами, у меня их куча, поделиться хотел бы. Да будет то, что Богу угодно. Виктор Мураль-Сикорский, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Уважаемые радиослушатели, мы рады, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. Сердечно приветствуем вас в передаче «Евангельские истины».
1: В программах этих передач мы рассматриваем вопросы о смысле жизни, о вере в Бога и о возможности начать новую жизнь. Желаем вам обильных благословений от Бога при слушании сегодняшней программы, которую мы открываем словами Библии. В Евангелии Иоанна Иисус сказал своим 12 ученикам: «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого».

0: Читая Библию, мы все вновь убеждаемся в истинности слов апостола Павла, сказавшего в послании к евреям в 4 главе, что Слово Божие живо и действенно. Да, дорогие друзья, Слово Божие способно проникнуть в сердце и привести человека к познанию истины. Этот факт могут подтвердить миллионы людей, испытавшие действие Слова Божьего в личной жизни.
1: В Индии кто-то протянул пассажиру в поезде Евангелие от Иоанна, но тот вместо благодарности в ярости разорвал его на мелкие кусочки и выбросил из окна вагона. В этот момент мимо проходил по перрону мужчина. Подняв клочочек разорванного Евангелия, он прочел «Жизнь вечная во Христе». На другом клочке были слова Христа «Я есмь хлеб жизни».
0: Прочитанное пробудило в нем живой интерес, и он обратился за разъяснением к индусскому священнику. Тот сказал: «Это христианская книга, она тебя осквернит». Но предостережения священника не могли остановить этого человека в поисках истины, которые вскоре увенчались успехом. Ему удалось купить Евангелие, и он с жадностью начал читать. Чтение этой книжечки зажгло в нем живую веру в Спасителя. Он нашел в ней удовлетворяющий ответ на запросы своей души.
1: Дорогой друг, если тебя тревожат вопросы о вечности, о спасении твоей бессмертной души, то не ищи ответа в философии, науке, искусстве или в истории. Слова Христа, записанные в Евангелии, могут дать тебе больше света в этом отношении, чем все книги мира.
0: Тема сегодняшней беседы Ивана Петерса основана на 4 главе Евангелия Иоанна. Из этой главы мы многое узнаем о личности и учении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

В 4 главе Евангелия от Иоанна описывается встреча Иисуса Христа с одной женщиной-самарянкой. Иисус был на пути из Иудеи в Галилею. И при этом ему надо было проходить через Самарию. Климат в этой местности очень сухой, и мы можем представить себе, что такое путешествие было нелегким. В 6 стихе этой 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. У этого колодца и состоялась та встреча. Женщина пришла туда почерпнуть воды, и между ней и Христом завязывается диалог. Несмотря на то, что Иисус встретил ее здесь в первый раз, Он рассказывает ей все из ее жизни. Этим Он наглядно показал ей свое божественное происхождение и открылся ей как Спаситель. В стихах 25 и 26 сказано: «Женщина говорит ему: „Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все“. Иисус говорит ей: „Это Я, который говорю с тобою“». Здесь, дорогие слушатели, мы имеем место Нового Завета, в котором Иисус Сам ясно и открыто говорит о том, что Он есть Спаситель, которого Бог обещал послать на нашу землю. О этих обещаниях Бога мы можем до сегодняшнего дня читать в Ветхом Завете. И пришествием Христа на землю эти обещания исполнились. Бог пришел к людям. Это великая божественная тайна, но вместе с тем и неопровержимая истина. Просто и ясно Библия говорит о том, что Бог пришел к людям. Этого, однако, многие не понимают. Говоря о Боге, мы скорее склонны думать о чем-то таинственном, непостижимом для нас. Но это ведь только одна сторона Бога. Он действительно беспредельно велик. Наш разум не в состоянии его понять и объяснить. Однако именно поэтому Он Сам пришел нам навстречу и открылся нам. В этом именно христианство отличается от религии. Религия заставляет человека искать Бога. А это искание, конечно, ограничено возможностью человеческого представления и интеллекта. Мы способны думать только в рамках времени и места. А скажите, как может такой ограниченный человек найти то, что вне этих границ? Именно поэтому так называемые божества религий остаются для людей скрытыми. Они не что иное, как представление ограниченного разума. Отсюда и объясняется такое множество религий и различных их течений. Христианство, однако, не религия. Это живое и естественное обращение человека с Богом которого не мы себе выдумали. Корень христианства находится в самом Иисусе Христе. Мы верим не в божество, выдуманное нами, а в Бога, который Сам открылся нам. Поэтому, например, апостол Павел с уверенностью мог сказать в своем втором послании к Тимофею, в 12 стихе 1 главы: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он, то есть Иисус Христос, силен сохранить залог мой на онный день». Да, Павел мог сказать, что знает, в кого верит, потому что Иисус Сам открылся ему. И так Бог открывается каждому человеку. Так Иисус Христос открылся и самарянке у колодца в Самарии. Именно это откровение Бога многие люди считают для себя непонятным. И это особенно по той причине, что они сами создали в себе свое
представление о Боге и думают только в этих рамках своего понятия. Бога, однако, невозможно понять. Его нужно принимать, да притом не так, как мы это хотим по нашим представлениям, а так, как Он открывает Себя в Библии, в Своем Слове. Подготавливая эту проповедь, я прочитал письмо одной нашей слушательницы. Ее тревожит именно эта проблема. Я прочту немного из этого письма. Первый раз услышала ваши христианские передачи в прошлом году. И с тех пор часто настраиваю свой радиоприемник на вашу волну. Особенно, когда хочется отречься от мирской суеты. Многое, что слышу, не вызывает во мне сомнений. Наоборот, нахожу подтверждение своих мыслей. Но очень шокирует меня, что в ваших программах звучат откровенные обращения ко Христу. Рассказы, в кавычках, очевидцев, общавшихся с Ним. Это снимает как рукой всю серьезную окраску. Видимо, за свое 2000-летнее существование христианство упростнилось, опустилось до земного. Я не понимаю Бога в человеческом образе. Это для меня становится сказкой красивой. А верю чисто интуитивно в существование божественной силы, какого-то вселенского разума. И Бог для меня – это что-то очень нереальное, нематериальное, существующее вне наших земных понятий. Человек этого себе представить не может, ни с чем сравнить. Поэтому выдумывает старичка в облаках, сводя все до земного. И дальше это письмо продолжается. «Также Христос, Бога-человек, мне очень и очень неясен. В действительное существование Его невозможно поверить. Может быть, потому что знаю Его жизнь только сюжетно, изучая историю искусств в художественном университете. Постоянно разбираешь на картинах, что изображено, какие сцены и так далее. Мне давно хочется взяться всерьез за Библию. Понимаю, что нелегко читать ее, и еще больше осложняет дело, что негде взять ее. Во-первых, я очень благодарен вам, что вы решились написать нам свои мысли. И, конечно, мы сделаем все, возможное с нашей стороны, чтобы вы вскоре могли иметь и свою Библию. Но вернемся теперь обратно к нашей теме. В этом письме мы замечаем, что автор его говорит о том, что Бога невозможно понять человеческим разумом. И об этом мы уже говорили в начале нашей беседы. Бог для меня – это что-то очень нереальное, нематериальное, существующее вне наших земных понятий. Человек себе этого представить не может, ни с чем сравнить. Конец цитаты письма. Да, и на основании Библии я могу сказать, что это верно. Так, например, и апостол Павел в конце 15 и в 16 стихе 6 главы своего первого послания к Тимофею пишет: «Блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Что нам эти слова говорят? Они говорят нам, что мы сами по себе не можем знать Бога, потому что никогда не будем в состоянии человеческими очами видеть Его. И поэтому не можем себе и представить Его в каком бы то ни было образе. Да и Бог сам запретил людям делать себе какие-либо изображения Бога. И это потому, что людям никогда не удастся изобразить Его таковым, как Он есть. А те, которые это делают, вопреки Божьего предупреждения,
производят только карикатуры его святого существа. Но знаете, изображать Бога можно не только на бумаге или полотне. Его можно не только высекать с камня или выливать из драгоценных металлов. Такое изображение может укорениться и в наших мыслях. Именно это я замечаю и в письме, которое я только что прочитал. С одной стороны, автор его пишет, что Бога невозможно себе представить, а немного раньше выражает свои мысли о этом же Боге. Очень уж шокирует, что звучат откровенные обращения ко Христу, рассказы очевидцев, общавшихся с Ним. Это снимает как рукой всю серьезную окраску. И именно при этом мне хотелось бы спросить автора, что она имеет в виду, говоря о серьезной окраске. Эта серьезная окраска ведь не что иное, как ваши личные мнения о Боге и ваши представления о Нем. И я должен вам сказать, что они тоже только производство разума человеческого, о котором вы сами говорите, что ему невозможно представить себе Бога. Этот серьезный окрасок, например, в ваших мыслях, можно поставить рядом с тем упреком, который вы делаете христианству, что оно якобы выдумывает себе старичка, сидящего в облаках, сводя все до земного. Поймите меня здесь правильно. В этом случае я никого не хочу критиковать или оправдывать. Часто в так называемом христианстве тоже очень много ложных картин о Боге. Да я и, конечно, не имею на это права. Если бы я стал объяснять вам Бога по моим мыслям, то из этого бы тоже получилась карикатура Его по моим мотивам. Ее можно было бы поставить между вашими мыслями и мыслями христианства. Однако я от сердца радуюсь тому, что мне не надо этого делать. Бог не остался в том неприступном свете, в котором Он обитает. Он Сам открылся нам. И читая это Его откровение, то есть Библию, мы видим, что Он не старичок на облаках. Он и не вмещается в рамки нашего представления, какими бы эти серьезные окраски нашего разума ни были. Он открывается нам в Библии таковым, как Он есть. И это откровение о себе Бог никому не навязывает насильно. Он говорит с авторитетом и предлагает нам верить в то, что передал нам в Своем Слове. И только там мы можем найти истину о Нем. В 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Бога не видел никто никогда». И как печально было бы для нас это предложение, если бы оно было единственным. Но Иоанн продолжает его словами: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Иисус Христос явил нам Бога. Он показал нам, каков Бог. «Видевший Меня, видел и Отца», то есть Бога, говорил Иисус Своим ученикам. А в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эту именно весть о Христе понесли в мир и первые христиане. В 12 стихе 4 главы книги «Деяния апостолов» мы читаем слова апостола Петра к народу: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Иисус Христос явил нам Бога, и, видя Его, мы видим Бога. Это пережила и женщина из Самарии, которую встретил Иисус у колодца. Иисус открылся ей словами: «Это Я, который говорю с тобою». Эта встреча произвела на нее сильное впечатление. Начиная с 28 стиха 4 главы Евангелия от Иоанна, мы о ней читаем:
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Таким образом, весть о Христе распространилась до нашего времени. И это потому, что христианство живо. Оно состоит из людей, переживших на личном опыте встречу с Иисусом. И этим самым познали Бога таковым, как Он есть, то есть, как Он открывается нам. Результат этого свидетельства самарянки мы видим в стихах с 39 по 42 этой 4 главы Евангелия от Иоанна. «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Это переживание, дорогие радиослушатели, можете сделать сегодня и вы. Обратитесь ко Христу вашими словами. Попросите Его открыться вам. Это вы можете сделать в любом месте и в любое время. Он воскрес из мертвых и живет в присутствии самого Бога, поэтому может и спасать приходящих через Него к Богу. А в спасении каждый из нас нуждается. Мы отлучены от Бога по причине нашей грешной природы, и поэтому мы не можем сами от себя познать Его и вступить с Ним в общение. Но Иисус Христос сделал это возможным. Верой в Него человек может приобрести прощение и вечную жизнь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателей этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в Его Святом Слове. Именно Своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует Его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его же творящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово — это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос 6. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
0: Христос не жил ради Себя самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы –

мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение – дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос – источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде. Наше вероисповедание – это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же – любовь, Он обитает во свете. В нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель, а познавая изобилующую в нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус – свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освящает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия.

Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Встречающиеся заповеди в Новом Завете. 1. Деяния 14.15. 2. 1 Иоанна 5.21. Иакова 5.12. 3. Матфея 5.33. 4. Ефесянам 6.1. 5. Римлянам 13.9. 6. 1 Коринфянам 6.9.10. 7. Ефесянам 4.28. 8. Колоссянам 3.9. 9. Ефесянам 5.3. 10. Римлянам 7.7. К этим местам Писания можно добавить еще высказывания Иисуса. Матфея 10.19. 12.29. Предостережение от неверного использования субботы. Смысл четвертой заповеди в том, что седьмую часть нашего времени мы отдаем непосредственно в распоряжение Бога. Это день отдыха от физической работы, который мы используем для благословения Духа. Отказавшись от периодического отдыха, мы подрываем свое здоровье и духовную жизнь. Воскресенье – день отдыха христиан и день победоносного воскресения нашего Господа. Этот день необходимо проводить праведно. Молиться мы можем в любом месте и в любое время. Мы можем это делать, стоя на коленях, в пути или на больничной койке. Если же какой-либо молодой человек ленив в молитве, то он использует свое время для попечения о плоти. Римлянам 13.14. Для молитвы равны все дни. Римлянам 14. Но все же, отказавшись от воскресной молитвы, мы поступили бы неверно. Что можно подумать о христианине, который субботним вечером допоздна засиживается с верующими друзьями, а во время воскресной службы спит дома? Он будет извинять себя тем, что все дни для молитвы равны. Такие воскресные сони лишают себя церковного общения. Круг друзей – это еще не церковь. Что станется с органом тела или группой органов, если их отделить от тела? Они умрут. Воскресенье – день Господний. Пусть будет он с утра до вечера полон служения Ему. Этот день должен стать днем общения христиан. Мы все нуждаемся во взаимной поддержке и опоре. Этот день надо посвятить исполнению поручений в Царстве Божьем, особенно проповеди благой вести Иисуса. Так славят воскресение христиане. Смысл четвертой заповеди состоит в святом и праведном использовании времени. 6 дней дано человеку для удовлетворения потребностей приходящей жизни, но 1 день в неделю предназначен для физического отдыха и служения Господу. Этот день дан не для наращивания доходов и не для праздности, а для молитвенного общения всего народа Господня и для благословения. Поступающие так могут сказать о себе: «Кто различает дни, для Господа различает». Римлянам 14.6. 5 принципов евангелизма. Михаил Ельчанинов, пастор Благовестник, город Москва. Принцип 2. Сеять. Обсуждая принципы евангелизма, методы и стили, постоянно используем образы аграрной культуры. Сеяние и жатва не прекратятся. Жатвы много, нивы побелели и прочее. Кто-то скажет, что за странные слова, откуда это они? Все эти образы берем из Писания. Но как они там оказались? Почему именно их использовал Иисус? Не мог ли использовать другие термины? Тем более, что знал он все языки мира, прошлого и будущего. Палестина. Всюду, где ходил Христос, где проповедовал,
он использовал примеры обычной повседневной жизни евреев. Аграрная культура Палестины берет начало со времен Авраама. Вот и приводит Христос понятные слушателям примеры. Говорит о спасении душ понятным языком земледельцев и пастухов. Царство Небесное подобно сеятелю. Сегодня о евангелизме говорим языком схем и графиков, пишем книги и научные трактаты, анализируем и взвешиваем, приводим статистику. Пусть наш язык и отличается от языка людей Палестины времен Иисуса, однако мы все же говорим о спасении и вечности. В прошлом номере, используя Псалом 125:5-6, мы говорили о первом принципе евангелизма – идти. Сегодня рассмотрим второй принцип – сеять. Люди сеют, чтобы получить урожай. Это процесс непрекращающийся. После потопа Творец заключил: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие 8:22. Как сеяние и жатва, так и смена дня и ночи – вечное установление Бога для земли. И сегодня, в век информации, мы продолжаем сеять и жать. Конечно, молодой парень в Москве эти термины не использует. Не сеет он ничего, не сеет и его подружка. Они вообще могут не иметь представления, что происходит в поле, какие проблемы у земледельцев. Но принцип остается актуальным и не зависит от знаний мальчишки. Концепция сеяния выражена в любом деле, а не просто в аграрном понимании. Вот мать кричит на дочь, оскорбляет и унижает прилюдно. Она сеет зло и пожнет оскорбление в будущем. Отец ругает сына: «Не тронь, не лезь, не бери!» и лишает его инициативности, а через года пожинает лень и апатичность главы нового семейства. Начальник унижает подчиненных, демонстрируя свое всевластие, и умирает в одиночестве и полном забвении. Сеяние, евангелизм. Можно сказать, что любое наше действие – это сеяние, а то, что оказывает действие на нас – это жатва. Действие этого простого принципа как нельзя лучше показывает безукоризненность и жизнеспособность сеяния евангелизма. Слово хоть и необычное, и в словаре не найти, но именно его понимание делает нас, христиан, подготовленными для проповеди. Сеяние в любое время, в любом месте, в любой культуре, в любой исторической эпохе. Заповеди и жизненные принципы, данные через Моисея народу Израиля: «Не передвигай межи, не воздавай злом за зло», в конце приводят к заповеди Христа: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Матфея 7:12. Нравственные наставления важны для Израиля, потому что взаимоотношения между людьми – это лучшее средство для проповеди окружающим народам, богатому и самодовольному Египту и племени Эрунов в Западной Африке. Это и было сеяние по-израильски. Именно такое предназначение детей Авраама – показывать Бога через свою культуру. Не нужно было Ассиру устраивать евангелизационные программы, готовить буклеты и приглашать язычников моавитян. Не проповедовал на перекрестках Ахир со знаменами в руках, и Ной не составлял назидательные проповеди о характере Бога, об атрибутах власти и силы. Иона, Иисус Навин, Гедеон и Самсон проповедовали действия Бога в их жизни без специальной подготовки. Простая задача была возложена на этих людей – говорить о чудных делах Божиих друг другу и тем,
кто о нем ничего не знает. И именно через это, через очевидность Божьего присутствия в народе Израиля, многие люди, порой целые нации, входили в число Божьего народа. Неужели задачи сеяния поменялись? Неужели для того, чтобы проповедовать о спасении сегодня, нам нужна особая подготовка? Но снова слышны слова. Как мы пойдем проповедовать, если не учились в семинарии, не проходили курсы проповедников? Как же нам посылать обычных верующих на евангелизм сеяния без подготовки? А что, если заменить слово «проповедовать» и «евангелизировать» на простое слово «жить»? И так же, как Израиль, сеять жизнь в окружающем нас обществе. Нужна ли для этого подготовка? Нет, не поменялась задача. Христом на нас возложена та же ответственность сеять. Только появился новый элемент, о чем мы и говорили в прошлый раз. Теперь мы не просто ждем, когда к нам придут интересоваться Богом. Теперь мы посланы идти и сеять. Что значит сеять сегодня? Вообще, сеять можно разные культуры. Пшеница, рожь, рис – это благородные культуры. Конопля, мак, дурман – несущие зло культуры. Мы, христиане, должны сеять добро, ведь предмет нашего сеяния – Евангелие, добрая весть. Сеяние, евангелизм – это не евангелизационные проекты или проповеди на углах улиц. Это сеяние жизни. Это оставлять след в жизни других людей. Христианин должен сеять, и это так же неизбежно, как оставить след от IP-адреса на посещенных интернет-страничках. Сеяние сегодня – это давать себе отчет в том, как ты общаешься с соседом на лестничной площадке, с коллегами по работе или учебе. Это значит созидать, преодолевая боль, унижение, пренебрежение, выполнять миссию сеяния, как Христос. Ведь Он был послан, чтобы посеять в сердцах людей веру в искупление, вечную жизнь в Царстве Небесном, а результат Его сеяния виден через тысячелетия. Для того, чтобы сеять, не обязательно строить стратегические планы и получать образование. Это наш образ жизни. Мы сеем, но только что сеем? Это важный вопрос. Что ты сеешь? Какой оставляешь след в церкви, которую посещаешь каждое воскресенье? Ольга переехала из Москвы в Уфу для развития бизнеса. Присоединилась к одной из церквей, стала предлагать свою помощь в проведении альфа-курса. Но как человек она была новой, да и не миссионер же, а так, для бизнеса. То ей предложили подождать, выдержать испытательный срок. Вот и выжидала, сидела на последней лавке, слушала проповеди, молитвы отчаявшихся верующих о том, что церковь не растет, и люди не интересуются Христом. «И вот уже срыв был у меня, не могу я сидеть без дела», — рассказывает Ольга. «Но вдруг Господь дал мне такую возможность, о которой я даже не мечтала.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения, Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 1/10 ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет 1 из горлиц или 1 из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, 1 птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз, и очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист». И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе семь дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в восьмой день возьмет он себе двух горлиц или двух молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. и всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. 3 книга Моисея, Левит. Глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть». Ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение, и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу. и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники». И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Представьте себе каменистую пустыню, расположенную напротив высокой горной гряды. Это Синайская пустыня, лежащая в южной части Синайского полуострова между двумя заливами Красного моря. Выйдя из Египта, обогнув южную часть полуострова, израильтяне пришли на это место для того, чтобы внимать словам Божьим. Здесь, на одной из вершин горы Синай, Моисей разговаривал с Богом. Здесь он получил от него каменные скрижали. Здесь между Богом и израильским народом был заключен завет. По проекту, данному непосредственно Богом, была построена скиния, в которой израильтяне должны были совершать свои богослужения. Как мы видели из первых глав книги Левит, им были даны указания относительно порядка жертвоприношений, об одежде и поведении священников, об их ответственности за народ. Начиная с 11 главы, мы знакомились с повелениями относительно чистого и нечистого, а сегодня мы продолжим разговор о порядке очищения от проказы, которое предписывалось человеку неимущему. Все эти постановления народ должен был выполнять уже здесь, в Синайской пустыне, где они оставались в течение года. Однако в дальнейшем повествовании 14 главы речь пойдет о том времени, когда народ израильский войдет в землю ханаанскую, которую Бог обещал дать им во владение. Итак, давайте вместе с доктором Мак-Ги продолжим изучение книги Левит. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 14 главы книги Левит и перейдем к 15-й. Стихи с 21 по 32 14 главы рассказывают о жертве, которую приносили бедные люди. Разумно предположить, что бывший прокаженный не мог позволить себе изысканных жертвоприношений. Здесь мы видим, как чудесно Бог заботится о бедных, чтобы бедность не являлась преградой между ним и человеком. В жертву могли приноситься даже горлицы с голубями. Итак, читаем стихи с 21 по 32. «Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтоб очистить себя, и одну десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и лог елея, и двух горлиц, или двух молодых голубей, что достанет рука его. Одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения своего к священнику, ко входу скинии собрания, пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности и возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую ладонь свою, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтоб очистить его пред лицом Господа, и принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. Теперь давайте прочитаем о порядке очищения дома, в котором оказалась проказа. Начнем со стихов с 33 по 36. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом». Должен признаться, что я не понимаю, что значит найти проказу на доме. Трудно сказать, что здесь имеется в виду. Может быть, это была какая-то древесная плесень или гниение, поражавшее материал, из которого был построен дом. Священник осматривал дом в поисках зеленоватых или красноватых пятен, затем осматривал его еще раз через 7 дней, чтобы увидеть, не распространяется ли эта язва. Духовный смысл здесь в том, что все мы живем в ветхом доме, каковым является наше тело. Мы также живем в мире, который заражен грехом. Ветхий дом, в котором мы живем, полон проказы. Обрядовое очищение дома разделялось на 3 этапа. Сначала из дома выносили мебель и выселяли обитателей. Священник осматривал дом и запирал его на 7 дней, после чего проводил следующий осмотр. Если он находил следы проказы, то приказывал соскоблить штукатурку с пораженного места и выломать пораженные камни. Теперь прочтем стихи с 43 по 47. «Если язва опять появится и будет цвести на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит. И если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои». Если священник вновь находил проказу в обновленном доме, то он приказывал снести дом и вынести обломки за пределы города. Знаете, мне кажется, настанет время, когда Бог уничтожит эту землю, пораженную проказой. И будут новые небеса и новая земля, которые будут свободны от греха. Прочтем теперь 48 стих. «Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла».

любую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист». Далее изложен обрядовый закон о проказе и язвах, стихи с 54 по 57. «Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе». Как видим, закон об очищении от проказы еще раз повторяется. Обратите внимание, главная цель этого обряда – научить, указать, что нечисто, а что чисто. Все это великий духовный урок для нас с вами. И вы, и я страдаем от духовной проказы. Если мы попадем на небеса без Иисуса Христа, без веры в Него, то сможем только восклицать «Нечист! Нечист!» и будем изгнаны оттуда. А принимая Иисуса Христа, мы угодны и приятны Богу в Его возлюбленном Сыне. Друзья мои, где вы сегодня? Или вы как тот прокаженный, который пришел к Иисусу Христу за очищением и получил Его? Или вы все еще нечисты, потому что не хотите прийти к Нему? Сейчас мы с вами переходим к изучению 15 главы книги Левит. Глава эта посвящена истечениям, которые символизируют собой отвратительную скверну тайного греха. Мы уже рассмотрели две главы о проказе. Вы сами убедились, что речь в них шла о страшных вещах. Но эта глава будет еще ужаснее. Сегодня очень много говорят о загрязнении окружающей среды, но происходит еще и загрязнение наших душ, наших умов, наших сердец, всего нашего существа. Эти гнойные язвы с истечениями крайне заразны. Они обнажают перед нами безграничную порочность греха. Человеческая природа – это переполненная помойная яма, в которую впадают сточные канавы с нечистотами. Она не только сама осквернена, но она еще и оскверняет других. Она не только сама развращена, она еще и развращает других. Глава эта – зеркало, в котором отражается человеческая природа. И заглянув в это зеркало один единственный раз, никто не посмеет похвалиться своей плоти перед Богом. Можно было бы предположить, что проказа являлась самой страшной болезнью. Тем не менее, она была не такой заразной и ужасной, как гнойные язвы. Позвольте процитировать доктора Лейкера, знатока проказы. «Проказу вызывают крошечные микробы, которые называются бациллами проказы, и которые можно увидеть только через микроскоп. Эти бациллы были открыты в 1873 году норвежским ученым доктором Хансеном. Оказалось, что огромное количество этих бацилл живут в коже некоторых прокаженных. От этих больных они передаются здоровым людям, в основном через прикосновение. Затем они проникают под кожу через ранки, порезы, ссадины, и вот там они уже живут и размножаются. Только больные, в коже которых уже живет много бацилл, могут являться переносчиками болезни. У многих больных бациллы в коже не задерживаются, поэтому они и не переносят проказу. Частые ванны, стирка одежды, уборка во всем доме помогают защититься от проказы, так как многие бациллы просто смываются водой с мылом еще до того, как успевают проникнуть в кожу человека. Самое главное – избежать непосредственного контакта с инфекционными больными. Дело в том, что бациллы не переносятся по воздуху или насекомыми. Доказательств того, что проказа распространяется каким-то путем,

0: путем, отличным от непосредственного контакта, нет. Хотя, быть может, такие случаи и встречались. Без всякого риска заразиться можно носить одежду больного, спать в его постели, работать его инструментами и так далее. Но только в случае, если все эти предметы были вымыты или выстираны в горячей воде с мылом и пролежали не менее 24 часов на солнце. Можно без опаски ходить в гости к больному, даже пожимать ему руку, но только свои руки надо после этого тщательно вымыть. Таким образом, если все эти меры предосторожности соблюдены, то нет никаких оснований бояться проказы. Проказа – это болезнь, которую долго не удержать в тайне. Она медленно развивается, но в конце концов все равно проявляется. А истечение можно держать в тайне всю жизнь. Эти два заболевания символизируют мысли человека, скрытую жизнь его разума с одной стороны, и грех, совершаемый открыто, с другой стороны. Вот как говорится об этом в Писании, 5 стих 6 главы книги Бытие. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Речь здесь идет о скрытой части человеческой природы, которая развращена сама и которая развращает других. Вот также 4 стих 14 главы книги Иова. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». 13 стих 18 псалма. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». 18 стих 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Здесь перед нами предстает тайная природа человека, о которой никто не знает. Это то, что известно только нам, то, что мы храним в глубине своего сердца. И тем не менее, этот тайный грех может передаваться другим. Многие известные люди не раз упоминали об этом тайном грехе человека. «Не знаю ни одного греха на свете, который бы я не совершил», — сказал Гёте. Каждый знает о себе такое, о чем он никогда не решится рассказать и самым своим близким друзьям, сказал доктор Сэмюэл Джонсон. Не знаю, что в сердце негодяя, знаю лишь, что есть в сердце добродетельного человека. И это ужасно, сказал граф Мейстер. Обратитесь к своему сердцу. «Постучитесь в него и спросите, что ему известно», — говорил Шекспир. Почему же никто не признается в своих пороках? Да потому что никто не отказался от них. Ведь только проснувшийся человек может рассказать о своих снах, — говорил Сенека. Проклятие греха оказало пагубное влияние на способность человека размножаться. Источник, дающий начало человеческой расе, испорчен и заражен. Многие из этих истечений связаны с воспроизводящими органами человека. Половые грехи ужасны своей грязью и скверной. Сегодня много говорят о новой морали. Интересно, однако, что с этой новой моралью люди болеют все теми же старыми болезнями. Ведь сегодня венерические болезни распространяются с невиданной скоростью. Они достигают размеров эпидемии и у нас в стране, и в других странах. Именно так ведет себя грех, который лишает человека радости спасения. Может показаться странным, что Бог столь подробно останавливается на этом предмете. Но в этой главе он рисует всеобъемлющую и полную картину безграничной порочности греха. Здесь необходимо вспомнить слова апостола Павла, сказанные в 4 стихе 15 главы послания к римлянам. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Теперь давайте рассмотрим структуру 15 главы книги Левит, в которой повествуется об очищении от истечений. Стихи с 1 по 18 рассказывают об истечении у мужчин. Стихи с 19 по 30 рассказывают об истечении у женщин. Стихи с 31 по 33 говорят об отвратительной природе истечений и о правилах, касающихся истечений. Приступим к чтению. В 1 стихе 15 главы книги Левит написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря». Сейчас Бог заговорил с Моисеем и Аароном. В 14 главе, где рассматривался закон о прокаженном, Бог говорил только с Моисеем, который возвещал закон Божий. Аарон же, первосвященник, был прообразом нашего великого первосвященника Христа. Ведь только Господь Иисус Христос может дать страждущим утешение и понимание. Нашего первосвященника грех коснуться не может. И он чувствует все наши немощи, потому что сам был искушен во всем, кроме греха. Прочтем теперь 2 и 3 стихи. «Объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Язык этих стихов очень прост и откровенен. Он живо рисует картину человеческой природы. Насколько она отвратительна, омерзительна, отталкивающая, противна, нечиста, невыносима, скверна и оскверняет все вокруг. Гной греха проистекает из человеческого сердца. Он повсюду, вокруг нас, внутри нас. Общаясь друг с другом, мы обязательно заражаем друг друга скверной греха, поскольку человеческая природа не только сама осквернена и заражена, она еще и заражает все вокруг себя. Мы оказываем влияние друг на друга. Я живу в вас, а вы живете во мне. И по-другому никак не получается. Знаете вы об этом или нет, хотите вы того или нет, но вы проповедник. Вы проповедуете всей своей жизнью. И от вас зависит, что именно вы проповедуете. Когда я служил в Пасадене, я был знаком с одной очень благочестивой женщиной, у которой был сын, пьяница. Они жили вдвоем недалеко от церкви. Было сразу видно, что он ушел в запой, потому что, будучи в таком состоянии, он умудрялся идти по обеим сторонам улицы одновременно. Для матери его грех был большим горем и стыдом. Однажды она попросила меня поговорить с ним. Я встретил его, когда он своей обычно нетвердой походкой шел домой, и пригласил его в свой кабинет. Я сказал, что он грешник и приносит всем несчастье. Какими только словами я его не называл, но он молчал и совсем соглашался. Тогда я спросил его: «Ты что, не знаешь, что ты проповедуешь людям всей своей жизнью?» «Вы называете меня проповедником?» – удивился он. А когда я сказал «да» проповедникам, он набросился на меня с кулаками. Его можно было обзывать как угодно, но только не проповедником. Друзья мои, кем бы вы ни были, вы проповедник, и вы проповедуете людям всей своей жизнью. Вы проповедуете людям свою жизнь. Вы постоянно оказываете на кого-то влияние. Послушайте слова Господа Иисуса Христа из 15 главы Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 20. «А исходящее из уст из сердца исходит, сие скверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Человеческая природа оскверняет, потому что она грешна. Духовная нечистота несравненно опаснее, чем немытые руки». Даже преображенный во Христе человек по-прежнему носит в себе ветхую греховную природу и должен прилагать усилия, чтобы не идти у нее на поводу и не проповедовать грех своей жизнью. Мы продолжим изучение 15 главы книги Левит на нашем следующем занятии.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы упоминали о том, что главной целью Бога во всех постановлениях относительно чистого и нечистого была необходимость научить народ израильский отличать одно от другого. И в этом заключается великий духовный урок для нас, современных христиан. Мы должны научиться видеть нечистоту наших сердец и избавляться от нее, приходя к Господу. Сегодня очень много говорят о загрязнении окружающей среды, совсем не обращая внимания на загрязнение наших душ, наших умов, наших сердец. А ведь это происходит каждый день и приводит к более печальным последствиям, чем даже вдыхание отравленного вредными химическими соединениями воздуха или употребление загрязненной тяжелыми металлами воды. Загрязнение наших душ грехом ведет к духовной смерти, которая, в свою очередь, означает вечную погибель. И как хорошо, что есть способ, которым можно очистить все явные и сокрытые грехи, оскверняющие наши души. О нем говорит Библия. Изучая эту книгу книг, применяя ее законы в своей жизни, мы сможем уберечь себя от вечной погибели.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Жизнь и смерть. Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Николай Титарь из Северной Осетии. Николай приехал сюда со своей женой. Это практически их свадебное путешествие. Совсем недавно была их свадьба, и братья из церкви в Северной Осетии сделали для них такой подарок – поездку в Москву. Для чего эта поездка, Николай расскажет сейчас сам. Николай, я предоставляю тебе слово и хочу, чтобы ты начал не со служения, чтобы ты начал немножко сначала рассказ о себе.
4: Меня зовут Николай, я сам из Краснодара. Вообще там проходила моя жизнь такая, что и детство, и такое все то, что связано со мной, с моей семьей, проходило в этом городе. Хотя родился я в Питере, но в 2 годика мы переехали из Питера. Вообще сам я из верующей семьи, и нас 11 детей в семье, 6 сестер, 5 братьев родных. Отец наш был проповедником в церкви Краснодарской, сейчас она Ковчег. И нас с раннего детства родители старались привить нам эту любовь к Богу, как можно, чтобы мы больше знали о Нем. Но, может быть, из-за того, что не доставало и внимания к нам какого-то, но потому что у нас было очень много детей в семье, и нужно было им трудиться, как-то зарабатывать, и чтобы нас содержать. И меня как-то стала переманивать улица. С ранних лет моего детства у меня есть брат Павел, которым на 5 лет меня старше. И я как-то с детства старался подражать ему. Мне нравилось то, что он был моим старшим братом, и он имел какой-то авторитет среди своих знакомых. И мне хотелось того же, чтобы меня тоже как-то уважали, чтобы я был какой-то личностью. И с самого детства я как бы шел его шагами, путями, хотя родители прилагали все старания для того, чтобы остановить нас. И я с малых лет учился врать родителям, вот, всячески убегал из дома и находил себя вот на улице среди пацанов, девчонок. Мне было как-то там свободней. И рано очень я начал курить, и коноплю начал курить уже в 14 лет. В 16 лет меня брат старший уколол уже, я попробовал, что это такое, уже тяжелый наркотик. Потом отошел в вечность наш отец, 49 лет ему было тогда, он болел у нас, мама осталась одна.
3: И сколько старшему было в это время?
4: Старшему в это время было в 86-м году, 28.
3: Ну, 20 с небольшим, и вы уже остались без отца.
4: Да.
3: 11 детей.
4: Да, 11 детей. Вот, мне было 16 лет тогда. И в 17 лет я уже попал в тюрьму на малолетку. И, сидя на малолетке, я получал также письма от старшего брата, который находился во взрослой колонии. И он мне как бы писал, что тебе нужно дальше продвигаться, поднимайся на взросляк, потому что я как бы его советом слушался, так как я стремился все-таки быть, как-то подражать ему, прислушался его более, думал, что это нормальный путь в послушании брату, как бы, и думал, что так должен жить нормальный парняга, босяк, к чему я и стремился в те годы свои. И потом я после взрослой колонии уже освободился. И за этот срок, когда я там находился, Господь уже стучался в мое сердце, так как там сидели верующие братья, которые тогда сидели за гонение, и они были друзьями моего отца. Я об этом услышал там в колонии, пришел к ним, и мне было удивительно, конечно, что у них там так было уже тепло, хорошо, вот в ихнем проходике, где они жили, их было трое, и они меня сразу приняли так уютно, угостили чаем, тортом, хотя в той колонии был большой голод, вообще была такая грязная, красная, голодная зона в то время, но я увидел в них тогда это тепло, эту любовь. Они меня потом позвали помолиться. Мне было очень стыдно, я этого сторонился, осматривался по сторонам. И потом, конечно, после освобождения удалось еще раз встретиться с этим братом, его звали Охотин. И он меня пригласил и говорил, что домой уже на свободе, говорил, что «Коля, не зря к тебе Бог тогда стучался в колонии, тебе нужно принять его в свою жизнь, в свое сердце». Но я это, конечно, соглашался с этим, но в моем сердце было другие планы, другие мысли, желания, и я все дальше и дальше углублялся в эти сети, запутывался, и потом учился более искусному уже воровству, обману, как бы, как написано к римлянам, да, более изобретательным на зло. И через буквально 10 месяцев я уже попал на строгий режим. Мама, конечно, оставшись без папы, она очень сильно переживала, она плакала, молилась и днем, и ночью, но ничего не могла поделать. То я садился, то брат выходил, опять садился.
3: А еще из других детей кто-то последовал по стопам родителей и стал верующим? Или
4: да,
3: вы все разбрелись?
4: У нас сестры все стали верующими. Вот, они как бы ближе всегда были к родителям, помогали и к Богу. Они в церковь ходили, в хоре пели. А мы, как братья, ни один не был с Богом. И вот так вот меня опять вновь посадили на строгий режим. Я что-то промелькало у меня тогда в мыслях, что все вот так вот оно и будет, видимо, в моей жизни. Видно, мне так суждено. Я как-то с таким положением смирился. Еще и не задумывался даже о том, чтобы обратиться к Богу, что-то изменить в своей жизни. Думал об одном, чтобы маму было жалко, и думал, в следующий раз, когда освобожусь, как-то устроиться на работу, чтобы ей было как-то легче. Но когда я вышел, все возвращалось на круги своя. На работе я долго не задерживался. Опять компания и друзья.
3: Скажи, а вот Бог, о котором ты слышал с детства, он что, был абсолютно нереальным для тебя?
4: Абсолютно был нереальным. Как-то я даже... Мы вот так вот росли как-то и с братом. Мы все время были с ним вместе, когда мы были на свободе. И для нас это было вообще как-то чуждо и смешно.
3: В общем, мальчики по старшинству слушали друг друга, но не отца.
4: Но не отца, да.
3: Не отца.
4: Мы делали вид, старались как-то придать этому какое-то значение, но в сердце нашем совсем было все иное. Вот. И в очередной раз, когда я уже освободился, я думал, может быть, моя жизнь изменится, когда я создам семью. И мама наша, она собралась уезжать в Америку с нашей бабушкой и с последними двумя братьями младшими. Они тоже начали колоться уже с ранних лет, вот, воровать. И брат Андрей, который на 5 лет младше меня, он уже оказался в тюрьме, ему грозил большой срок. Очень много были эпизодов по тяжелой статье. И мама, конечно, хотела его забрать и взмолилась к Богу. И помню эти трудные ее минуты переживания. Она поехала в прокуратуру. Она там просто упала на колени, умоляла прокурора, чтобы он как-то помог, посодействовал, что она его увезет сейчас в Америку. И вы знаете, Бог смилостивился, расположил сердце, и она его забрала с собой, оформили документы, двух младших братьев, бабушку, и они уехали в Америку, это был 93-й год, и как раз, когда мама уезжала, она оставила нам с братом Павлом по квартире однокомнатной, хотела, чтобы, ну, естественно, чтобы мы как-то начали жизнь свою нормально. И...
3: А на то время вашим домом были тюрьмы, да?
4: Да, улица и тюрьма. Я, когда хотел жениться, при отъезде мамы, она пришла к моей первой жене домой, благословила нас, подарила Библию и улетела в Америку. И с тех пор я стал жить самостоятельной жизнью, уже с семьёю, если это так можно было назвать.
3: Ну, как-то повлияла семья на твой образ жизни? Или мало?
4: Вы знаете, был переломный момент, когда я-то продолжал все-таки заниматься тем же, кололся, и еще и потянул жену свою в это.
3: То есть не семья повлияла на тебя, а ты на нее?
4: Да, я повлиял на нее. И действительно, это был крах моей жизни. Но Бог не оставлял, как Он слышал молитвы. Все равно у нас родился сынок, но мы настолько уже скололись, я уже потерял всякую надежду. Мы легли в наркодиспансер у нас в Краснодаре вдвоем с моей женой, встретили там сестру верующую, которая нам сказала, что ваше спасение только вот у Господа. И вы знаете, мы вышли из наркодиспансера, и жена поехала в эту церковь. Это церковь Вифания в Краснодаре. Вот, ее повезла туда подруга, которая ходила в эту церковь. У нее родители там служителями были. И она приехала туда, покаялась в первый же день. И потом мне сказала: поехали, я тебя прошу, в общем. И я поехал, ну, как бы ради нее. И поехал, и также вышел на сцену, повторил молитву покаяния. Но не было это осознанного покаяния в моей жизни. Но Бог посетил меня. Бог мне дал свободу от наркотиков. Бог освободил меня от курева, от сквернословия. Я поражался сам, я ехал домой после служения, и я что-то переживал у себя внутри. И для меня это было, для самого, очень таким как-то, ну, переворотом, можно сказать, таким внутренним во мне. И я начал радоваться действительно искренне. Я начал свидетельствовать даже своим друзьям-наркоманам о том, что Бог меня освободил, и я это принял, знаете. Меня еще окружили там братья, сестры с этой церкви. Там хорошо с этим как поставлено. И мы имели общение постоянное, на домашние церкви ходили. Но это продлилось у меня недолго. Хотя мы приняли водное крещение буквально через месяц после покаяния вместе с женой в один день. Но я не укреплялся в Господе, в Слове не пребывал, и личного взаимоотношения не искал с Богом. Не было такого осознанного, глубокого познания.
3: Осознанного познания. А у тебя было осознанное познание, что ты гибнешь? Или просто это еще не пришло тебе в сердце, что
4: да,
3: ты гибнешь?
4: Да, у меня не было еще этого в сердце, что я думал, еще что-то могу в своей жизни. И пришли испытания в моей жизни, в семье, трудности. И я упал.
3: Ты упал духовно.
4: Духовно упал, да. Ушел из дома, из семьи, как бы начал опять колоться. Еще все стало страшнее, грязнее в моей жизни. И жена начала пить и колоться. Она пришла ко мне, мы снимали квартиру. И, в общем, настолько все стало страшным, что я был в розыске. И в очередной раз, когда я приехал на точку, меня там поймали. И вот так меня посадили. Моя первая жена, она была уже беременной, и ее родители не согласны были с этим ребенком, потому что видели всю нашу жизнь. И она сделала искусственные роды, когда я уже сидел. И так я остался без семьи. Меня, когда посадили, она дала мне развод. И после этого, когда я отсидел, вышел, у меня уже не было ничего, потому что ту квартиру, которую мама оставляла, я также проколол. Вот, были попытки две уехать в Америку к родным, они нам делали вызова, гостевой, на постоянное место жительства, но все было построено на хитрости, на лукавстве.
3: Ты даже не смог это использовать.
4: Да, Бог закрыл там.
3: Всё. Николай, с твоего позволения, сейчас у нас музыкальная пауза, и я знаю, что ты поешь. Смог бы ты спеть сегодня?
4: Да, конечно, с удовольствием.
3: И что бы ты сейчас спел?
4: Ну, я бы спел песню, вот мне очень нравится. Ее вообще исполняет Брикса. Я ее первый раз услышал, и как бы Господь положил мне на сердце слова второго куплета, и как бы хотел бы через нее выразить свое состояние благодарности Господу.
3: Мы все с удовольствием послушаем.

0: Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио и нашу передачу «Выбор». Сегодня в гостях у нас Николай Титарь из Северной Осетии. Спасибо тебе за исполненную песню. И ты остановился на таких словах. На тот момент у меня уже не было ничего. Как я знаю, такого момента очень часто ожидает Господь. Когда у человека уже нет ничего. Как дальше складывалась твоя жизнь?
1: Вы знаете, когда я вот освободился вот этот очередной раз, и я поехал, мне негде было остановиться абсолютно, у меня все было потеряно, разрушено.
0: То есть мать уехала, да, с младшими братьями, квартиры
1: старший
0: нет?
1: Старший сидел, квартиры нету.
0: Денег нет?
1: Ничего не было, и я поехал к брату жене, это там же на районе, где я жил со своей первой супругой. И так получилось, что мы с ней начали жить вместе. Брат в это время сидел в колонии на восьмерке в Тубзоне. И меня посещали такие мысли, что что ты делаешь? Это же все-таки семья твоего брата. Но это все было подавлено во мне. И как бы дьявол поспособствовал в этом через нее, также потрудился в этом направлении. Но факт то, что я перешагнул через совесть, через все. И понимал и осознавал, что я все глубже и дальше засасываюсь. И потом...
0: И уже ничего святого не остается.
1: Да, уже, да. Понимаете, когда уже душа, она распадается, как бы вот на камешки такие, на частицы.
0: Семья твоего брата, которого ты так любил, уже,
1: да,
0: стала каким-то образом твоей семьей.
1: Да, и для меня это было как бы для самого еще порою в одно время в диковинку. Его сын называл меня отцом. Я как бы хотел внести в его семью какой-то порядок, там было все разрушено. Она тоже была наркоманкой. Мы стали с ней колоться. Но дьявол знает, как затягивать, как обольщать, как, чтобы убить и погубить, да. И звонили мои родные, близкие с Америки. И говорили, что ты делаешь, остановись. Но я считал себя правым таким, что я еще и помогаю его семье. И когда его пришел срок освобождаться, он писал письмо за свой срок к ней домой. Я ответил ему в этом письме, что я люблю Лену, и у нас очень все хорошо, и мы собираемся вообще создать дальнейшую жизнь.
0: И как он отреагировал?
1: Ну, он отреагировал, конечно, плохо, потому что я его, когда поехал встречать с восьмерки, у меня была еще вот такая вот уверенность, что я прав, поехал его встречать с колонии. Когда он вышел, мы, конечно, я его обнял, поцеловал, и он у меня задал вопрос, что, брат, это серьезно, то, что я слышу, то, что мне говорят. Я говорил ему, что да, это очень серьезно, и не думай даже о том, что ты, в принципе, поедешь к своей жене и сам обо всем узнаешь, она тебе все скажет. Вот, и, конечно, для него это было очень тяжело, у него для самого было, это единственная надежда, это его семья, соломинка, которую я практически обломал в его жизни. И вот так вот я, значит, и звонила мне моя первая жена, говорила, что ты делаешь, давай будем жить вместе, так как ее привезли родители оттуда, куда они уезжали, и каким-то образом она освободилась от наркотиков, правда, выпивала, и хотела, чтобы наша жизнь как-то продолжалась, но я ее отверг. Потому что она меня и не встретила, она и развелась со мной, и у меня сердце было настолько ожесточено. И вот так проходила моя жизнь. И, вы знаете, пришел тот момент, когда брат уже, он видел, что ничего не получается, и он сознательно сел в тюрьму, залез в машину, как бы взломал ее, и его посадили, за это задержали, потому что его домом тоже была тюрьма, там, где ему было спокойней. И в моей жизни после этого начали происходить ужасные действия. У меня все стало разрушаться, потому что мы начали с ней колоться. И я остался ни с чем, без здоровья, без жилья, без ничего, без будущего, без надежды. У меня все рухнуло. И вы знаете, я остался в подъезде, я ночевал в подъездах. И когда у меня уже пришли мысли уйти из жизни... Такое желание было в сердце. Меня ночью во сне посетил сам Бог. И вот в этот момент Он озарил мое сердце таким светом, таким теплом. Настолько я запутался в своей жизни. И вы знаете, он мне напомнил такие моменты детства нашего, братьев, сестер, молитвы, родителей. И он мне проговорил, что вот теперь я тебя, сынок, спасу. И вы знаете, у меня что-то загорелось внутри. Там, где было мертво, холодно в моей душе, у меня возгорелась эта свечечка. Я встал в 3 часа ночи и пошел с этого подъезда. Меня с этого момента повел сам Бог. Я поехал в ту церковь, куда нас водили в Краснодаре, где я был проповедником, наш отец. Меня там приняли, меня поместили в сарай с гуманитарной помощью. И для меня это было какой-то люкс, отель, вы знаете, потому что у меня не было ни жилья, ни сна, ни ничего не было. И там я заснул, как ребенок. Мне так приятно была эта обстановка, запах, это состояние моей души. Я как бы вернулся в отцовский дом.
0: Не как бы, а ты, да, просто вернулся.
1: Да, да. Это действительно было так, и я переживал это. И меня там братья, которые учились, служителя в этой церкви, был институт, они учились там, выходили на переменах, общались со мной, кормили меня, своими обедами делились, как собачонку. И потом меня отправили в реабилитационный центр, где Господь меня окружил заботой, любовью, теплом. Я был самый счастливый человек, потому что у меня действительно было уже все потеряно. Я разрушил все в своей жизни, вокруг, со своими родными. Я приносил только горе и беду. И вот этот внутренний мир, когда я раскаялся перед Богом, я просил всю дорогу прощения у Него. Мне хотелось теперь примириться и с братом, попросить у него прощения. Он находился в колонии в этот момент. Чтобы была восстановлена моя семья, я об этом молился в репцентре. Бог видел мое желание, и Он взращивал там, укреплял. Через полгода я уже стал служителем там. И у нас был срок, год реабилитации. Настолько меня Бог там вот так вот укреплял, что через полгода мне уже был, ну, помощником у пастыря. И ровно проходит год, и для того, чтобы зайти в колонию с нашим пастырем, так как он входил туда, совершал служение, мне нужны были документы. У меня не было ни одного документа. Я восстанавливал в паспортном столе документы, и там нашелся мой розыск. За мной был розыск, 3 дела уголовных по Краснодару. И я ей сказал, этому инспектору, что будьте спокойны. Она, конечно, занервничала. Я говорю, я это принимаю как с руки Божией. Пришла вот эта полнота времени мне теперь ехать и также быть перед людьми, перед законом чистым. И она удивилась, но ко мне приехали, милиция забрали, приехал пастырь, благословили меня. Сказал, брат, ну вот, пришло время это. И я поехал, вы знаете, уже новым человеком. Опера, которые за мной приехали из Краснодара, я им всю дорогу свидетельствовал о том, что сделал со мной Господь. Они не верили, конечно, поначалу, но у меня рот не закрывался, я так хотел поделиться с ними, донести это, что действительно меня Бог изменил. И доехавшие до КПЗ, через них стал Бог проговаривать, что «Николай, мы слышим действительно, что ты действительно встал на этот путь, поэтому держись, будь тверд на этом пути, не сворачивай с него, для тебя это единственный путь жизни».
0: Тебе сказали милиционеры?
1: Это милиционеры, да, которые меня всегда ловили, сажали. И вот так меня Бог повел чудесным образом с первого дня моего задержания. Он был со мной везде, на каждом шаге моем. Я встречался с друзьями, с которыми кололся, я им рассказывал о Господе, я им раздавал литературу, со мной было Божье Слово, молитвы моих братьев, сестер, церкви, репцентра. Я все это переживал, понимаете, у меня было совсем другое сердце, были открыты глаза, уши, я мог видеть тех, кто нуждался в слове, поддержке, в спасении. Я благодарен Богу, что Он меня так чудесно вел, и на суде, когда меня судили, Бог явил свою славу. Сам прокурор встал и начал просить о том, чтобы убрали у меня из дела одну статью. Это тот обвинитель, который должен обвинять. И просил дать мне меньше меньшего, хотя рядом сидел адвокат и поражался. Он мне сказал, что 3 года – это все возможно, что для тебя. Но мне дали два с половиной года, меньше меньшего, как и просил прокурор. И это явил славу и милость Господь. И меня направили в тот лагерь, где сидел Павел, брат мой старший. Вот такой был Божий план, и он меня встретил с этапа.
0: Совершенно случайно ты попал туда?
1: Ну, это было Божье провидение.
0: Не по просьбе?
1: Нет, конечно. Я молился об этом, чтобы Господь меня повел туда. И когда я уже знал, после распределения этапа, что я еду на двойку, я написал брату письмо в колонию, и он меня уже встречал. И так была наша встреча.
0: Чудеса. Ты можешь нам еще раз спеть? Мне бы хотелось еще раз послушать песню, и чтобы наши радиослушатели тоже услышали.
1: Да, конечно.
0: Что ты хочешь спеть?
1: Я бы хотел тоже одну песню, я услышал. Это когда в колонии находился, брат мне один прислал слова этой песни, и мне они так очень глубоко запали в сердце. И я помолился, пошел в молитвенную комнату, и через 15 минут я уже имел и мотив, и потом я вышел, когда с колонии я услышал ее на диске, эту песню. Она немножечко по-другому там звучала, но она мне очень так понравилась, и я хотел бы ее спеть. Она потому что много говорит обо мне, о моей жизни, о моем прошлом.
0: Спасибо, настоящем. Мы все с удовольствием послушаем ее.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Сегодня у нас в гостях Николай Титарь. Это Божьи чудеса, то, что ты рассказывал. Это абсолютно нереально случайно попасть на ту зону, совершенно новым человеком попасть на ту зону, где сидит родной брат. И это уже не страшное время было для тебя, да? Это уже не как тюрьма была.
1: Да, это уже...
0: Время для свидетельствования.
1: Да, я осознавал это, понимал и переживал в своем сердце. Эту встречу с братом я... Просил у него прощения, мы с ним радовались, обнимались, и я молился о его спасении. Мы жили с ним в одном отряде, и пришло время, было Рождество, Новый год, я его пригласил к нам в молитвенную комнату проводить старый год, поблагодарить Бога, встретить Новый год. И у него также было предложение со стороны его друзей, потому что он вел такой вот образ жизни там, имел какой-то авторитет, занимался общими делами. И там, конечно, предлагал ему дьявол все прелести, которые там находились. И я молился только Господу, чтобы Господь его привел. И мы, когда стояли на коленях в молитвенной комнате, молились, открылась дверь в класс, и зашел мой брат. Он упал на колени, буквально рухнул, и начал каяться. Он потом рассказывал о себе, что... Как тяжело ему было попасть в эту комнату, как его дьявол всячески останавливал на пути. Но он дошел до этой цели, на Голгофу пришел и отдал свое сердце Господу. И вы знаете, год и восемь мы там пробыли с ним, и Господь укреплял, взращивал, освящал, очищал. И пришло это время, закончился его срок, он вышел и остался в

0: все было разрушено. Его уже родные и близкие сдавали туда, пользуясь его какими-то там пенсией или еще чем-то, квартирой его, которая принадлежала ему. И пришел тот момент, мы посещали его, привозили передачки с нашим пастырем, с Олегом, навещали, молились за него, постились. И в один день мы его забрали оттуда, и он к нам приехал туда, в реп-центр. Это станица Некрасовского, Слабинского района. И он также покаялся, сокрушился и отдал искренне свое сердце Господу. И сейчас он в данный момент находится там вместе с Павлом.
1: И там где?
0: В Некрасовском реабилитационном центре.
1: Они там служат уже?
0: Они уже там трудятся, вместе совершают служение. Но самый старший брат, он еще реабилитацию проходит. А Павел, он уже служителем является. И в моей жизни Бог тоже все восстановил. Восстановил мои взаимоотношения с моим сыном. С женой мы развелись, она сделала для себя выбор свой.
1: Не быть с тобой, да?
0: Не быть со мною, угу. Да. Я молился за наше восстановление, но была такова воля Божия, что он мне потом дал свободу. Я очень долго предпринимал разные попытки, и Господь освободил меня. И я молился о том, что в моем желании было создать семью, чтобы был домашний очаг, чтобы была у меня помощница. Мне хотелось в новой жизни давать то, что я не мог дать никогда в своей жизни, потому что я жил без Бога, без Его любви. И Господь, Он дал мне самое лучшее. У меня сегодня прекрасная жена, которая тоже в своей жизни прошла путь. Вы слышали ее свидетельство.
1: И я напомню, это было свидетельство Лены Титарь из Северной Осетии.
0: Да, и вот так вот нас Господь чудесно соединил. У нас одно желание сегодня – служить Господу. И вот так получилось, что из Кабардино-Балкарии, из Северной Осетии, братья долго молились об этом и звонили нашему пастырю, просили человека, который нужен для создания реп-центра там. Там очень большая нужда в этом.
1: И получили двух человек.
0: Да, и получили семью, да. И, конечно же, я откликнулся, потому что действительно мне хочется больше всего в жизни это поблагодарить Бога тем, что я могу сделать здесь, на этой земле. Мне хочется сегодня тем, кто также блуждают сегодня в этой тьме, рассказать о том, что сделал со мной Бог, с моей супругой. Он нам даровал чудесных братьев, сестер, свадьбу. Это было чудесно. Два реп-центра съехались на свадьбе. Было много братьев-служителей, которые занимаются этим служением. И Бог так чудесно все благословил. И мы поехали после свадьбы туда, в Кабардино-Балкарию, Северную Осетию. И сейчас мы находимся там. И сегодня мы уже покупаем дом под реп-центр. Это все благодаря жертвенности церквей, которые расположены так. Мы сегодня ездим там по церквям, свидетельствуем. И слава Богу, что сегодня действительно нуждаются в этом. У многих матерей есть дети, которые погибают в этом. И я также свидетельствую о том, чтобы матеря не опускали руки, потому что наша мама, она всю жизнь молилась, и вот достигла эта молитва отца нашего.
1: Чудесная жена, чудесная свадьба, чудесное служение. Но у меня к тебе есть вопрос. Это очень серьезный вопрос, на который у меня сегодня нет всех ответов. Ты несколько раз сказал сейчас в своем рассказе, когда у меня уже ничего не было, ты говорил о тюрьме. Вот тогда Бог коснулся. Когда у меня уже ничего не было, ты говорил о подъезде, в котором ты. И тогда Бог коснулся. Почему Бог так часто может подступиться к человеку только когда у него уже ничего нет?
0: Вы знаете, когда у человека не остается никакой человеческой опоры, на что бы он мог бы опереться, даже, может быть, на собственное «я» какое-то там, какие-то силы, может, или способности, какие-то мечты, желания, это тоже относится к нашему «я». И вот, когда уже действительно такое приходит состояние, Бог стучится в наше сердце, и от нас зависит выбор, правильно сделать этот выбор, услышать его голос и принять его.
1: Но почему люди часто не отвечают на этот зов, когда они находятся еще в относительно благоприятных условиях?
0: Потому что им еще нравится ихняя жизнь, им хочется еще чем-то насладиться, что-то попробовать. Это, наверное, такая вот наша природа, она греховная. И

0: полна вот этих страстей, желаний, своей воли, и поэтому не остается Богу места для работы в нашем сердце. Мы ему сами не даем, я так думаю.
1: Спасибо тебе большое за твой рассказ, и тебя я хотела бы попросить о том, чтобы ты что-то пожелал людям, которые вышли в служение сегодня, молодые служители, кто еще немного опыта имеет, что ты мог бы им сказать?
0: Я бы им мог бы сказать, что, конечно, вся наша способность от Бога, и все зависит от нашего желания. Вы знаете, есть желание одно, но его мало. Нужно сделать решение в своем сердце.
1: Твердый. Выбор.
0: Выбор, опять выбор, да. Человек становится опять перед этим выбором следовать за Господом, оставить все. Потому что слово говорит, что взявшись за плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен в царстве. И это в жизни происходит действительно так. Не будет благословения, не будет радости в служении. Поэтому нужно сделать этот твердый шаг, и будет радость, радость и общение и с братьями, и с сестрами. И Бог будет так благословлять, и все давать необходимое. Ты будешь видеть Его руку во всем, и, потому что Он видит сердце, Он сердцеведец, и Он смотрит на сердце человека. Не на наши слова, может быть, или какие-то обещания, или желания.
1: Спасибо тебе еще раз, и я верю, что ты и твоя жена Лена будете истинным благословением для этого нового реабилитационного центра в Северной Осетии. И я даю возможность тебе также попрощаться с нашими радиослушателями.
0: Я благодарю вас, дорогие радиослушатели, что вы сегодня слушали это свидетельство, и я бы хотел, чтобы действительно те, кто сегодня уже с Господом, чтобы они знали, что Он живой Бог, что, может быть, кто-то сегодня в чем-то разочаровывается или охладевает. Я хотел бы сказать, чтобы самое главное в жизни сила, источник получения силы от Бога – это наше служение Ему. Я бы хотел, чтобы Бог вас благословил сделать это решение в своем сердце твердо и всегда идти верой, что Он никогда не оставит. И это действительно так. Вы будете переживать эти моменты в своей жизни. И вы знаете, те, кто еще не принял Его в свое сердце, я бы хотел тоже сказать, что сегодня Бог стучится в ваше сердце, и даже через это свидетельство, потому что мне нужно было проделать такой путь через действительно эти вот это болото, в котором я находился. И я бы хотел вам сегодня предложить остановиться на своих путях, обратиться к Нему, пустить Его в свою жизнь и пережить эту сладость, радости, полноты жизни, света в своем сердце. И вы действительно познаете, как благ наш Господь. Вот. И я бы хотел бы еще сказать тем, кто сегодня являются детьми верующих родителей, которые сегодня находятся на путях мира. И я также вам говорю, что о вас молятся, и просил бы вас также остановиться и отдать свое сердце Господу. И хочу сказать, что всего вам доброго, пусть Бог вас благословит. До свидания.
1: До свидания, да благословит вас всех Господь. Наша передача «Выбор» подошла к концу, и в гостях у нас сегодня был Николай Титарь из Северной Осетии. Провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 4. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла, пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланию и прекрасную серную. Груди ее да упоевают тебя во всякое время любовью ее, услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Глава 6. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло, во всякое время сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поручения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими, потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь без угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, поцеловала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирною, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не поразит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Глава восьмая. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важные, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень — ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь — и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих исконий. От века я помазана от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не существовало источников, обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное. Оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда». И скудоумному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а глупый – огорчение для его матери. Не доставляет пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжение же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы, сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрые собирают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его. Беда для бедных — скудость их. Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро — язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятные, а уста нечестивых — развращенные. Глава 11. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом — коварное сердце, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот неверный. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Помышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых — несчастье, и нет их, а дом праведных — стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти.

Глава 13. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ

а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. 2. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос, также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 9 по 10. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
0: Христос — истинный свет в этом мире. Еще раньше, за сотни лет, Святой Дух устами пророков предсказывал Его пришествие. Ветхий Завет полон свидетельств о пришествии Христа на землю. Так, например, уже пророк Исаия возвестил: «Ибо вот, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 2 стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. Всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым, как признался Давид в 13-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как спаситель и искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе, и не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя. В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати. Это сам Дух Святой призывает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама по себе, но под воздействием Духа Господнего в тех, кто отвечает на Его зов. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир не для того, чтобы судить и мстить, а чтобы просветить и спасти всякого человека. Сами по себе мы слепы, безрассудны и злы. Прости нам грехи наши и дай нам покорные сердца. Открой глаза наши, чтобы мы видели Тебя. Помоги нам не полагаться на наш разум. Открой наши сердца, чтобы их озарили лучи Твоего животворного света, и чтобы мы жили в силе Твоего Святого Духа. Вопрос 10. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Мир вам, дорогие наши друзья, радиослушатели! Приветствую вас в христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

А сначала узнаем, что же такое притчи. Хорошая притча, как мелодия, которую, услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, а, быть может, даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и прослушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня. Итак, первая притча на сегодня под названием «Стакан молока».

0: Мальчишка был голодный и без сил. Давно не ел. Пришел издалека. В дверь постучав, воды он попросил. Но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить. Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь. Она у человека лишь одна. Так и работал в клинике одной. Ученым стал и доктором наук. К больным спешил в короткий выходной. Хороший доктор, слышалось вокруг. Однажды утром делал он обход. Тут телефон призывно зазвонил. «Больная у меня и ждет народ. Мне помоги!» — хирург его просил. «Сейчас приду, не брошу одного». И дверь открыв, больную увидал. Вдруг сердце встрепенулось у него. Седая вся, но он ее узнал. «Она, да как я мог забыть? Ту, что дала когда-то молока. Больна серьезно, буду сам лечить, хотя надежда так невелика». Он спас ей жизнь, все силы приложил. Живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил. «Не расплачусь», — подумала она. Но, взяв листок, не верила глазам. От слез ее вдруг поплыла строка. «Вы не должны. За все спасибо вам. Оплачено стаканом молока». Да, такая ситуация могла произойти с кем угодно. Самое главное, что мы видим в этом стихотворении притчи, это то, что добро возвращается. И в трудную минуту Господь посылает нам именно таких людей, которые могут поделиться последним, что у них есть, а не от избытка и изобилия. И как приятно, что в какой-то момент, когда неоткуда взять помощи, вдруг, откуда ни возьмись, как будто с неба бумерангом возвращаются наши давно забытые хорошие дела. Как это иногда бывает вовремя. Поэтому не зря есть поговорка, что посеешь, то и пожнешь. А что нам говорит Библия на этот счет? Давайте прочитаем в книге Притчи, 19 главе, стих 17.
1: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его».

0: прости!» — попросил ее ангел. «Прости, тебе же легче будет!» «Ни за что!» — упрямо сжала губы она. «Этого нельзя прощать! Никогда!»
1: «Ты будешь мстить?» — обеспокоенно спросил он.
0: «Нет, мстить я не буду. Я буду выше этого».
1: «Ты жаждешь сурового наказания?»
0: «Я не знаю, какое наказание было бы достаточным». «Всем приходится платить за свои решения. Рано или поздно, но всем», — тихо сказал ангел. «Это неизбежно».
1: «Да я знаю».
0: «Тогда прости. Сними с себя груз. Ты ведь теперь далеко от своих обидчиков».
1: «Нет, не могу и не хочу. Нет им прощения».
0: «Хорошо, дело твое», — вздохнул ангел. «Где ты намерена хранить свою обиду?»
1: «Здесь и здесь», — прикоснулась к голове и сердцу она.
0: «Пожалуйста, будь осторожна», — попросил ангел. «Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть ко дну, а может породить пламя ярости, которое сжигает все живое».
1: «Это камень памяти и благородная ярость», — прервала его она. «Они на моей стороне».
0: И обида поселилась там, где она и сказала, в голове и в сердце. Она была молода и здорова, она строила свою жизнь, в ее жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она на них обижалась, но в основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась, тогда прощали ее. В жизни было всякое, и о своей обиде она старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она снова услышала это ненавистное слово «простить». «Меня предал муж, с детьми постоянные трения, деньги меня не любят, что делать?» – спросила она пожилого психолога. Он внимательно выслушал, много уточнял. Почему-то все время просил ее рассказывать про детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее время, но он снова возвращал ее в детские годы. Ей казалось, что он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить на свет ту давнюю обиду. Она этого не хотела, а потому сопротивлялась. Но он все равно узрел, дотошный этот дядька. «Чиститься вам нужно», — подвел итог он. «Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал препятствием на пути потоков жизненной энергии. От этого у вас и в личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа острые края. Они ранят вашу нежную душу. Внутри рифа поселились и запутались разные эмоции. Они отравляют вашу кровь своими отходами жизнедеятельности. И этим привлекают все новых и новых поселенцев».
1: «Да, я тоже что-то такое чувствую», – кивнула женщина. «Время от времени нервная становлюсь, порой депрессия давит, а иногда всех просто убить хочется. Ладно, надо чиститься».
0: «А как?»
1: «Простите ту первую, самую главную обиду», – посоветовал психолог. «Не будет фундамента, и риф рассыплется».
0: «Ни за что!» – вскликнула женщина. «Это справедливая обида, ведь так оно все и было. Я имею право обижаться».
1: «Вы хотите быть правой или счастливой?» – спросил психолог. Но женщина не стала отвечать. Она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф.
0: Прошло еще сколько-то лет. Женщина снова сидела на приеме
1: теперь уже у врача. Врач рассматривал снимки, листал анализы, хмурился и жевал губы.
0: «Доктор, что же вы молчите?» – не выдержала она.
1: «У вас есть родственники?» – спросил врач.
0: «Родители умерли, с мужем в разводе. А дети есть, и внуки тоже. А зачем вам мои родственники?»
1: «Видите ли, у вас опухоль вот здесь». И доктор показал на снимке черепа, где у нее опухоль.
0: «Судя по анализам, опухоль нехорошая. Это объясняет и ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и быструю утомляемость. Самое плохое, что у новообразования есть тенденция к быстрому росту. Оно увеличивается. Вот что плохо».
1: «И что, меня теперь на операцию?» – спросила она, холодея от ужасных предчувствий.
0: «Да нет», – и доктор нахмурился еще больше. «Вот ваши кардиограммы за последний год. У вас очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон и не способно работать в полную мощь. Оно может не перенести операции, поэтому сначала нужно подлечить сердце. А уж потом…» Он не договорил. А женщина поняла, что потом может не наступить никогда. Или сердце не выдержит, или опухоль задавит. «Кстати, анализ крови у вас тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие. Я пропишу вам лекарства», – сказал доктор. «Но и вы должны себе помочь. Вам нужно привести организм в относительный порядок и заодно морально подготовиться к операции».
1: «А как?»
0: «Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь в конце-то концов. Полистайте альбом с фотографиями, вспомните счастливое детство». Женщина только криво усмехнулась.
1: «Попробуйте всех простить, особенно родителей», – неожиданно посоветовал доктор. «Это очень облегчает душу. В моей практике были случаи, когда прощение творило чудеса».
0: «Да неужели?» – иронически спросила женщина.
1: «Представьте себе, в медицине есть много вспомогательных инструментов. Качественный уход, например, забота. Прощение тоже может стать лекарством, причем бесплатно и без рецепта».
0: «Простить или умереть?» «Простить или умереть?» «Умереть, но не простить?»
1: «Когда выбор становится вопросом жизни и смерти, нужно только решить, в какую сторону ты смотришь».
0: Болела голова, ныло сердце. «Где ты будешь хранить свою обиду?» «Здесь и здесь. Теперь там болело. Пожалуй, обида слишком разрослась, и ей захотелось большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку и завладеть всем телом. Глупая обида не понимала, что тело не выдержит, умрет. Она вспомнила своих главных обидчиков, тех из детства. Отца и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как она этого хотела. Не помогало ничего, ни пятерки и похвальные грамоты, ни выполнение их требований, ни протест и бунт. А потом они разошлись, и каждый завел новую семью, где ей места не оказалось. В 16 лет ее отправили в техникум, в другой город, всучив ей билет, чемодан с вещами и 3000 рублей на первое время. И все, с этого момента она стала самостоятельной и решила: «Не прощу». Она носила эту обиду в себе всю жизнь,
1: Она поклялась, что обида вместе с ней и умрет. И похоже, что так оно и сбывается. Но у нее были дети, были внуки и вдовец Сергей Степанович с работы, который пытался неумело за ней ухаживать. И умирать не хотелось. Ну, правда вот, рано ей было умирать. «Надо простить», — решила она. «Хотя бы попробовать». «Родители, я вас за все прощаю», — неуверенно сказала она. Слова прозвучали жалко и неубедительно. Тогда она взяла бумагу и карандаш и написала: «Уважаемые родители, дорогие родители, я больше не сержусь, я вас за все прощаю». Во рту стало горько, сердце сжалось, а голова заболела еще больше. Но она покрепче, сжав ручку, упрямо раз за разом писала: «Я вас прощаю, я вас прощаю». Никакого облегчения, только раздражение поднялось. «Не так», — шепнул ангел. «Река всегда течет в одну сторону. Они старшие, ты младшая. Они были прежде, ты потом. Не ты их породила, а они тебя. Они подарили тебе возможность появиться в этом мире. Будь же благодарной». «Я благодарна», — произнесла женщина. «И я, правда, очень хочу их простить». «Дети не имеют права судить своих родителей. Родители не прощают. У них просят прощения». «За что?» — спросила она. «Разве я им сделала что-то плохое?» «Ты себе сделала что-то плохое. Зачем ты оставила в себе ту обиду? О чем у тебя болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Почему твоя жизнь не течет полноводной рекой, а струится хилыми ручейками? Ты хочешь быть правой или здоровой?» «Неужели это все из-за обиды на родителей? Это она, что ли, так меня разрушила?» «Я предупреждал», — напомнил ангел. «Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят и отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать. А если в пользу прощения, мы должны помочь». «А я еще смогу сломать этот коралловый риф? Или уже поздно?» «Никогда не поздно попробовать», — мягко сказал ангел. «Но они ведь давно умерли. Не у кого теперь просить прощения. И как же быть?» «Ты проси. Они услышат». «А может, не услышат. В конце концов, ты делаешь это не для них, а для себя». «Дорогие родители», — начала она, — «простите меня, пожалуйста, если что не так. И вообще, за все простите». Она какое-то время говорила, потом замолчала и прислушалась к себе. «Никаких чудес. Сердце ноет, голова болит. И чувств особых нет. Все как всегда». «Я сама себе не верю», — призналась она. «Столько лет прошло». «Попробуй по-другому», — посоветовал ангел. «Стань снова ребенком». «Как?» «Опустись на колени и обратись к ним, как в детстве. Мама, папа». Женщина чуть помедлила и опустилась на колени. Она сложила руки лодочкой, посмотрела вверх и произнесла: «Мама, папа». А потом еще раз: «Мама, папа». Глаза ее широко раскрылись и стали наполняться слезами. «Мама, папа, это я, ваша дочка. Простите меня, простите меня!» Грудь ее сотрясали подступающие рыдания, а потом слезы хлынули бурным потоком. А она все повторяла и повторяла. «Простите меня, пожалуйста, простите меня! Я не имела права вас судить! Мама, папа!»
0: Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли. Обессиленная, она сидела прямо на полу, привалившись к дивану.
1: «Как ты?» — спросил ангел.
2: «Не знаю, не пойму».
1: «Кажется, я пустая», — ответила она.
0: «Повторяй это ежедневно», — сказал ангел, — «как курс лечения, как химиотерапию, или, если хочешь, вместо химиотерапии».
1: «Да, да, 40 дней, я буду».
0: В груди что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось горячими волнами. Может быть, это были обломки рифа. И впервые за долгое время совершенно, ну просто ни о чем не болела голова.
1: Эта притча нам еще раз показывает, что происходит с состоянием нашего тела во время того, когда мы носим в самих себе обиды, огорчения и ненависть. И самое интересное, что мы не хотим с ними расстаться. И ходим с тяжестью на сердце и в душе, причиняя тем самым себе душевную и телесную боль, вместо того, чтобы освободиться от нее и забыть. А ведь для того, чтобы изменить свою жизнь, свое здоровье, всего лишь нужно отпустить обиды, пересмотреть свою жизнь, раскаяться в своих грехах, попросить прощения у обиженных и простить обидчиков. И, конечно же, простить себя самого. В книге Исаия 41 глава 10 стих мы читаем:
3: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей».

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. А программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Ган. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. В программе были прочитаны притчи двух авторов – Валентины Басовой и Ирины Семиной. А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». После того случая Елена боялась взбираться на дерево до тех пор, пока однажды чудесным весенним днем знакомое желание не пришло к ней вместе с запахом цветущей мимозы. Девочка играла в летнем домике, когда ветер донес сладкий аромат мимозы. И сразу же она на ощупь пошла вдоль зеленой изгороди, к концу сада, туда, где росла мимоза. Она прикоснулась к полным грацией, изгибающимся, усыпанным удивительно пахнущими цветками ветвям дерева, которые, раскачиваясь на ветру, касались травы. Да чего это было прекрасно! И как ей хотелось быть наверху среди ветвей, погружая свое лицо в аромат цветков. Прикоснувшись к стволу дерева, она на какое-то мгновение остановилась в нерешительности. Затем девочка начала взбираться наверх, нащупывая путь от ветки к ветке, пока не добралась до знакомого ей удобного места среди ветвей. Она победила свой страх. Ну и здорово же было снова находиться наверху, а лучше всего была эта мимоза и солнце, тепло светившее на рассветшее дерево. С ростом познания мира увеличивался и словарный запас Елены. Она начинала говорить с того момента, когда просыпалась утром, и продолжала болтать в течение всего дня. Когда Анна была слишком занята, чтобы поговорить с ней, она, рука к руке, продолжала вести долгие беседы сама с собой. Теперь, когда девочка обнаружила новый волнующий выход своей сдерживаемой энергии, ее нельзя было остановить в безудержном стремлении учиться. С таким же успехом можно дать свободу реке Ниагара, а затем попытаться удержать ее. С ключом языка в руке Елена была полна решимости воспользоваться им. Однажды она удивила Анну вопросом: «Что такое любовь? Это запах цветов или теплое солнце?» Это был ее первый вопрос об абстрактных предметах, к которым она не могла прикоснуться руками. Она все еще ломала голову над не совсем понятным для нее ответом Анны, когда начала нанизывать на нитку бусы, подбирая их по величине. Но ей никак не удавалось это сделать. А так как она пыталась нанизывать бусы в правильном порядке, Анна Салливан прикоснулась к ее лбу и с большой выразительностью сказала слово «думай». Как бы там ни было, Елена в мгновение ока поняла, что это слово описывает происходящий у нее в голове умственный процесс. Впервые девочка постигла абстрактное понятие. Это помогло ее учительнице рассказывать о любви и о том, как она проявляется. И все время Елена училась познавать, что такое любовь, большей частью через видение и восприятие ее в действии, особенно в том, насколько Анна посвятила себя ее обучению. Закрытая дверь, глухота и слепота, которые отрезали ее от мира людей и вещей, начала открываться для нее, потому что щеколду этой двери приподняла любовь. Вот почему первое Рождество, которое они праздновали вместе с Анной, спустя 9 месяцев после ее приезда в Тускумбию, было самым счастливым временем для Елены. Взволнованная совместным с Анной приготовлением для гостей подарков и сюрпризов, она могла ощущать любовь и радость вокруг себя, стремление сделать вечер Рождества приятным для всех. Девочку пригласили на школьный вечер. Там она насладилась праздником первой в своей жизни рождественской елки. Вначале ей позволили потрогать висящие на ветках игрушки. А затем, к ее радости, Анна сказала, что ей нужно раздать их всем детям. Там было несколько подарков и для Елены. И в душе Анна была довольна и с радостью наблюдала, как ее ученица, обнаружив, что у одной маленькой девочки меньше подарков, чем у остальных, настояла на том, чтобы поделиться с ней своими. Насколько она отличалась от той Елены, которая всего несколько месяцев назад всегда старалась присвоить все себе. Рождественским утром, когда семья спустилась к завтраку, Елена была поглощена напряженным ожиданием подарка в рождественском чулке и всех остальных веселий. Все были рады наблюдать произошедшую в девочке перемену с приездом Анны. «Каждый день моей жизни я благодарю Бога за то, что Он послал нам вас», — говорила миссис Келлер. «До сегодняшнего утра я не представляла полностью всего, что вы сделали для Елены и для нас». Этот день Елена запомнила на всю жизнь. День, в который у нее появился первый проблеск осознания, что любовь родилась в праздник Рождества. Глава третья. Дверь открывается еще шире. Дверь, которая раньше держала Елену под замком во мраке незнания, открывалась еще шире, так как девочка училась читать и писать. Анна учила свою ученицу читать. Поначалу она пользовалась напечатанными на полосках картона рельефными буквами. Вскоре Елена научилась составлять слова в предложения. Однажды она выложила из букв слово «девочка» и приколола его булавками к своему переднику. Затем, стоя в шкафу, она выложила на полке другие три слова «есть» в шкафу, пока Анна не пришла и не нашла ее, а после этого они вместе хорошо повеселились. После того, как Елена одолела рельефные буквы, Анна продолжала учить ее читать книги, написанные рельефным шрифтом, известным как шрифт Брайля. Они часто усаживались на дереве, вместе сосредоточенно изучая книгу и представляя, что они – две умастившиеся между ветвей белочки. Анна старалась, чтобы обучение девочки было веселым и полным интереса. Практически все уроки Елены проходили на свежем воздухе и были связаны с окружающими ее живыми существами. Все, что могло жужжать или гудеть, или петь, или цвести, было частью моего образования, писала она впоследствии. Ее прогресс был настолько заметен, что люди уже говорили о ней с большим интересом. Анна Салливан посылала частые рапорты директору Перкинского института. Он посчитал их настолько необычными и важными, что напечатал о них в ежегодном докладе. Вскоре после этого, весной 1888 года, он пригласил миссис Келлер, Елену и Анну посетить школу в Бостоне. Итак, Елене еще раз довелось провести волнующее путешествие с юга на север Соединенных Штатов. Но на этот раз она могла участвовать во всем с осознанным интересом, так как Анна Салливан описывала в ее руке все, что она могла увидеть из окна поезда. Извилистую реку, холмы и леса, смеющихся болтающих негров, которые продавали на станциях воздушную кукурузу и конфеты. Люди в поезде были поражены смышленностью девочки, ее живым интересом ко всем и ко всему, ее заботой о том, чтобы кукла Нэнси тоже получала от всего удовольствие. С первого же дня, проведенного в институте, Елена почувствовала себя совершенно как дома. В школе она общалась со слепыми девочками. Это было ее первое соприкосновение с другими детьми, которые так же, как и она, могли говорить при помощи рук. Ведь до сих пор ей приходилось говорить с другими людьми, используя Анну в качестве переводчика. В течение того первого долговременного пребывания в Бостоне, кроме встречи со слепыми детьми в школе, Елена испытала множество захватывающих впечатлений. Однажды они отправились на пароходе в Нью-Плимут, намереваясь познакомиться с местом, где 2,5 столетия назад высадились первые поселенцы Америки.

1620 год, с которого началась первая глава в истории новой страны. Другой радостью для Елены было время, которое они с Анной проводили у моря после того, как школа для слепых закрылась на летние каникулы. Ей нравился солоноватый привкус моря в воздухе и рев разбивающихся о берег волн, вибрацию которых она чувствовала. Море пленяло ее. Каким удовольствием было для нее прильнуть к большой скале в купальном костюме, в то время как волны обдавали ее огромными брызгами. Несмотря на свой первый неудачный опыт, когда, поскользнувшись, она почувствовала играющие над ее головой волны, девочка быстро подружилась с морем. Все это было для нее так ново, так увлекательно и весело, и все время с каждым новым приходящим опытом она училась. Елена всегда готова к приключениям, стремясь узнать что-то новое, говорил директор школы для слепых детей. Он был поражен прогрессом, которого она достигла в своем обучении с Анной Салливан. Никогда ребенок, будучи слепым, глухим и немым, не учился так быстро или так много, не развивался с такой силой выразительности. Было ясно, что Елене суждено оставить свой след в истории. Наверное, когда-нибудь она станет знаменитостью. Анна Салливан видела, что ее ученица обладала выдающимися способностями. Но вместе с тем благоразумие подсказывало ей, что не следует создавать девочке славу вундеркинда, и она старалась делать все возможное, чтобы предотвратить это. По возвращении в Тускумбию Анна постаралась, чтобы у Елены было достаточно развлечений и мероприятий дома, включая пони для верховой езды и посещение цирка. Первый раз в жизни Елена была в цирке. Там ей позволили покормить слонов и взобраться на спину самого большого из них. Под наблюдением смотрителя она пожала лапу медведю. Девочка рассмеялась, когда обезьянка стянула ленту с ее волос и попыталась схватить цветы с ее шляпки. Наездники, клоуны и канатоходцы позволили ей потрогать их костюмы, а возница предложил ей править лошадьми, проехавшись по кругу цирка. Вернувшись домой, Елена не говорила на своих пальцах ни о чем другом, кроме как о цирке. И Анна понимала, что для того, чтобы ответить на бесконечные вопросы своей ученицы, она обязана еще больше изучать жизнь животных. Спустя год в другом цирке, когда они стояли напротив клетки со львом, и зверь громко зарычал, Елена почувствовала вибрацию настолько отчетливо, что попыталась повторить звук. Анна описала ей, как выглядит верблюд, потому что ей не позволили до него дотронуться. А через несколько дней она увидела стоящую на четвереньках Елену с подушкой, привязанной к спине ремнем таким образом, чтобы оставить углубление посередине и по горбу с каждой стороны. Водрузив куклу между горбами, она совершала по кругу комнаты поступательные неуклюжие движения. Анна была потрясена, увидев такой оригинальный способ изображения верблюда, ведь Елена знала его только по описанию. Теперь, когда ее интеллект был полностью разбужен, Елена проявляла ненасытную любознательность ко всему, что находится под солнцем. С утра до вечера она задавала вопрос за вопросом. «Кто создал мир? Откуда я появилась? Как выглядит Бог?» Когда Анна пыталась сделать все возможное, чтобы ответить на некоторые из этих нетерпеливых вопросов, Елена грустно вздыхала. «Я слепая и глухая. Вот почему я не могу видеть Бога». Анна научила ее слову «невидимый» и объяснила, что хотя никто из нас не может увидеть Бога своими глазами, Он вокруг нас, как воздух, которым мы дышим. И когда наши сердца полны смирения и доброты, мы видим Его, потому что тогда мы больше на Него похожи. Но Анна чувствовала, что Елену ее ответ сильно озадачил, и ей

0: Ужасно хотелось узнать об этом больше. Учительница обсудила это с капитаном и миссис Келлер, и они решили спросить епископа Филлипса Брукса, пользовавшегося их огромным уважением, не мог бы он приехать и объяснить девочке основы христианской веры. «Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь, что вам известно о Боге. Можно мне читать книгу, называемую Библией?» писала Елена на своей табличке, когда епископ пообещал приехать и помочь ей. Он был очень чутким, отзывчивым человеком. Его доброта и нежные руки дали Елене почувствовать, что он ее друг, и это было то ощущение доверия и веры, благодаря которому все, о чем он говорил, становилось ей близким. Ей нравилось ощущать сильное пожатие его пальцев, в то время как Анна в другой ее руке писала те истины, о которых он просто и естественно рассказывал в ответ на ее вопросы. «Любовь – это все», – говорил он. «И если кто-нибудь тебя спросит, или ты спросишь себя, каков Бог, скажи, что Бог есть любовь. Он наш Отец, а мы Его дети. Вот ответ, который дает нам Библия». Благодаря преподаванию и письмам, которые он писал Елене, что-то радостное и несомненное, которое епископ испытывал в своей собственной вере, явилось для ее разума и сердца потоком нового света. Этот свет предназначался именно для Елены, так долго жившей во мраке. Бог явил себя в Иисусе, который ходил по земле, делая добро, давая зрение слепым, делая глухих слышащими и немых способными говорить. Как когда-то ее разум открылся с новым пониманием значения слова «вода», так теперь любовь была для нее ключевым словом. Ее дух пробудился, чтобы поразиться окружающему ее духовному миру. Она чувствовала любовь Бога, своего Отца, которая осветила ее и согрела. Девочка была свободна и счастлива. Елена интересовалась другими людьми. Епископ Брукс объяснял ей, что Божья любовь настолько всеобъемлюща, что хранит каждого, кто в ней, и хочет, чтобы все в ней пребывали. Девочка рассказала ему, как однажды, находясь на улице вместе со своей учительницей и темнокожей няней, Анна не смогла купить мороженое только потому, что в магазине отказались их обслужить. С ними была негритянская девушка. Что он об этом думает? Епископ Брукс взял в свою добрую сильную руку ее ручку и написал в ней: «Так как Бог наш любящий Отец, то все мы Его дети. Он хочет, чтобы мы относились друг к другу, как к членам одной семьи. Мы не должны отгораживаться от кого-либо только из-за того, что цвет его кожи отличается от нашего». Елена никогда не забывала об этом. Это была та часть нового света и тепла христианской веры, которую епископ Брукс сделал для нее такой близкой. Год спустя она писала: «Если ваша вера пылает сильно и ярко, другие зажгут свои свечи от нее». В 10 лет она зажгла свою свечу от твердой веры епископа Брукса. И этот свет вел ее всю жизнь, заставляя ее сердце пылать и желать служить другим. Глава 4. Первые шаги. С тех пор, как Елене Келлер исполнилось 10 лет, в ее жизни начало происходить много чего удивительного. Но не только старый друг епископ Брукс помог ей найти дорогу в Царство Божьей любви. Она чувствовала воздух новой жизни кончиками своих пальцев, ведь ее сознание, как и ее дух, теперь пробудились от сна. Жизнь и энергия били из нее ключом, и она стремилась найти самовыражение так же, как и любой другой человек. «Почему я не могу произносить слова, как это делают другие люди, вместо того, чтобы говорить пальцами?» Это был вопрос, который она не переставала задавать. И хотя она чувствовала, что в состоянии выучиться говорить, никто, даже Анна, не мог ей помочь. Ведь, будучи слепой, она не могла видеть губы других, а будучи глухой, она не могла слышать, что они говорят. Все же Елена не отчаивалась и молилась, чтобы путь был найден. Но вот однажды одна из ее подруг зашла к ним с прекрасной новостью. Она рассказала Елене о венгерской слепо-глухонемой девочке, которую научили говорить и понимать свою учительницу прикосновением пальцев к ее губам. Это все решило. Елена была уверена, что может выучиться говорить. Договорились, что Анна повезет ее в школу для глухих в Бостоне, где директор школы даст ей курс уроков. Это была трудная, изнурительная и монотонная работа. Но Елена настолько хотела выучиться и была настолько решительно настроена, что продолжала бороться. И вот, запинаясь, она произнесла свое первое связное предложение: «Сейчас тепло». Поначалу понять ее было нелегко, но то, что она этого достигла, то, что она вообще смогла заговорить, намного превышало чьи-либо ожидания. «Теперь», — с триумфом говорила она себе, «Милдред сможет меня понимать, и я смогу разговаривать с мамой так же, как и кто-либо другой». Однажды она осознала, что действительно может говорить с людьми, но для этого нужно было много и кропотливо практиковаться. Прикасаясь пальцами к губам, носу и шее обращавшихся к ней людей, она могла сказать, о чем они говорили. Теперь девочка чувствовала себя более близкой к людям, чем когда-либо раньше, и это чувство широко открыло для нее мир. Сознание того, что она теперь в состоянии совершать множество дел так же, как и остальные, побуждало ее продолжать свой великий труд. Елена с ее слепыми глазами и неслышащими ушами видит и слышит намного больше, чем большинство обыкновенных людей, думала Анна Салливан. Препятствия ее никогда не испугают. Ей было интересно, к чему это все приведет. Анна с волнением смотрела в будущее девочки. Она верила, что наступит момент, и Елена с ее постоянным участием к людям, с ее стремлением к действию и приключениям, найдет особый путь помощи другим, таким же страждущим, как и она. Но вначале придется проявлять много терпения и упорства. Елена и ее учительница, словно два исследователя, прокладывали себе путь среди огромных трудностей вдоль неизведанного жизненного пути. И только благодаря мужеству, решительности и упорной работе, соединенным с талантом гения, они нашли тропу, которая вывела Елену из мрака и одинокого существования в повседневный мир людей, книг и полезной деятельности. В течение всего пути Анну не покидала мысль о том, что Елене следует развиваться так же, как любой другой нормальной личности. Она обращалась с ней так, словно та могла слышать и видеть, и не позволяла никому жалеть ее. Она отказывалась баловать и суетиться вокруг нее. Анна Салливан хвалила свою ученицу только тогда, когда ее работа была выполнена лучше, чем остальными мальчиками и девочками ее возраста. Это делало девочку естественной и простой в общении. «Елена молодчина», — говорили другие дети, когда она шумно принимала участие в их играх, ныряла и плавала под водой, или во время чудесных зимних каникул на севере каталась на санях с самого крутого склона с самыми отважными из них. С румяными щеками и красивыми каштановыми волосами, с энергичными движениями и горячим интересом ко всему, что происходило вокруг, она ничем не отличалась от обыкновенного здорового ребенка. Везде, на улице и дома, ее быстрый ум постоянно находился в движении. Страсть к чтению возрастала с каждым зимним визитом в школу для слепых детей в Бостоне – где мистер Анагнос, директор школы, продолжал внимательно наблюдать за ее неординарным прогрессом. «Ее судьба пленительна, как сказка», — говорил он Анне. «В ней есть что-то такое, что привлекает каждого. В этой девочке столько жизни, столько интереса ко всем и ко всему. Я верю, она принесет пользу миру». Анагнос позволил Елене каждый день проводить какое-то время в библиотеке и брать с полок любую книгу, какую ей захочется. Она нащупывала путь среди кладезей знаний своими жаждущими кончиками пальцев, ведь книги были отпечатаны рельефными буквами специально для слепых шрифтом, известным как рельефно-точечный шрифт Брайля. Ее первой книгой была повесть «Маленький лорд Фаунтлерой». Затем она читала и изучала «Шахерезаду», «Арабские ночи», «Робинзон Крузо», «Книгу чудес» Хоторна, «Историю Англии для детей» Диккенса, «Библейские истории», «Путешествие Пилигрима», «Рассказы из Шекспира» Лэма, «Книгу джунглей» Киплинга. Эти совсем разные прекрасные книги открыли для нее новый мир. Ей очень нравилась маленькая женщина, приблизившая ее духовно к тем мальчишкам и девчонкам, которые могли видеть. Самой любимой была книга о героях Греции. Древняя Греция ее особенно захватывала. Однажды она сидела в библиотеке, глубоко погруженная в чтение книги о Греции. «Разве это не удивительно?» – призналась она вдруг Анне, – «что я так долго была вдали отсюда и в то же время не покидала этой комнаты». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Анна. «Я действительно побывала в Афинах», – сказала Елена.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Нас утешает в скорби то, что мы в деснице Божьей, а все, что держит Бог, никто поколебать не может. Первосвященник наш Христос и ныне держит чаши молитв и выплаканных слез и всех страданий наших. И если нам идти не в мочь, Он силой наделяет. Когда же нас застанет ночь, Он звезды зажигает. Когда в волнах и на ветру нас ужас настигает, дает Он руку, как Петру, от гибели спасает. И вы, за истину борцы, изведавшие муки, мужайтесь, то для вас венцы Христовы держат руки. Наш Бог — надежда новых дней. Не случай правит нами, Бог держит силою Своей весь мир и всех нас с вами.

Господь наш сказал однажды притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Для ясности он приводит следующий пример. Читаем Евангелие от Луки, 18 глава, со 2 по 8 стихи. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. Далее сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“». Через этот пример Господь наш всем показал, что если бесстыдный и неверующий судья по неотступности и надоедливости способен произвести правосудие вдове, то насколько более Отец Небесный может оказать милость и помощь просящим его у него. Но через вдову Иисус Христос показал и нам всем, как должно ходатайствовать. Вдова один раз пошла к судье, другой и третий раз, и неведомо сколько раз ходила она еще, но помощь он ей не оказывал. Но все же пришел тот момент, когда судья защитил ее. Не так ли должно и нам приходить к Господу и до тех пор, пока не получим просимое? Говорят, что великий английский миссионер в Китае Гудзон Тейлор, прежде чем восходило солнце, пребывал уже на коленях в молитве. Известно, что именно ко дню его смерти он успел проникнуть и в последнюю им намеченную провинцию со Словом Господним. Впоследствии о нем писали: неудивительно, что его жизнь и служение имело столько великих пробуждений. В служении брата Тейлора было именно качество вдовы, приходящей к нечестивому судье. Гудзон ежедневно приходил к Богу до восхода солнца и просил о спасении новых душ. Все нужды он открывал Богу. И сам Христос сказал: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». С этим миссионером произошло однажды следующее. Весной 1875 года Гудзон Тейлор находился на перроне Брайтонского вокзала, ожидая поезда, с которым он должен был вернуться в Лондон. К нему подошел один русский граф, который предложил ему совершить поездку вместе. «Но я езжу в третьем классе», — сказал миссионер. «Мой билет позволяет мне тоже», — был вежливый ответ. Их было только двое в купе. И тотчас граф Бобринский вынул свой бумажник, говоря: «Позвольте мне дать вам кое-что для вашего дела в Китае». Взглянув на протягиваемый ему чек, Тейлор подумал, что граф Бобринский ошибся. Чек был на 50 фунтов стерлингов. «Вы, может быть, полагали вручить мне 5 фунтов», — сказал он тотчас же. «Позвольте мне вернуть вам чек, он на 50 фунтов». «Я не могу взять его обратно», — ответил даритель, не менее изумленный. «Я действительно имел намерение дать вам 5 фунтов, но Богу должно быть угодно, чтобы вы получили 50». Пораженный этой встречей, Тейлор, как только прибыл в Лондон, тотчас отправился в помещение миссии, где как раз в этот момент происходило молитвенное собрание. Нужно было совершить уплату в Китае, и для этого недоставало 49 фунтов стерлингов. Знавши об этом, собрались, чтобы обратиться с их нуждою к Господу. И в то время, как они молились, прибыл Тейлор и положил на стол чек на 50 фунтов. Можно себе представить, какие благодарственные молитвы полились из уст собравшихся на это молитвенное собрание. Далее хочу спросить,
узнающих Господа, разве мало и у нас нужд, чтобы проводить настоящую молитву на жизнь? Послушайте, что говорит Библия и о чем нужно молиться. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Здесь речь идет о пришествии Господнем. Марка 13:33. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Якова 5:16. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Якова 5:13. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Павел говорит в первом послании к Тимофею 2:1. Прошу совершать молитвы за всех человеков. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. 1 Иоанна 5:16. Пророк Иеремия говорит в 29 главе 7 стихом. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Молитесь во всякое время, Ефесянам 6:18. Молитесь также и о нас, Колоссянам 4:3. Вот только некоторые причины для молитвы. Невозможно перечислить все нужды, указанные в Священном Писании, и которые встречаются в нашей жизни. Все эти перечисленные темы для молитвы сказаны для верующих. Но вот для тех, кто еще не в числе искупленных, им надо молиться о спасении. Молиться и искать. Искать Бога, пока еще можно найти Его, но не тогда искать, когда для этого уже не остается времени. Один умирающий артист просил у своего сотрудника «помолись со мною молитвой, Отче наш», на что последний ответил «не могу, ибо у меня нет суфлера». В таком состоянии находится весь мир. А ведь именно для того и послал Господь на землю своего Сына, чтобы людей научить, как должно жить. И Дух Святой, который также послан, и который научает всех нас, как должно жить и молиться. Уверуйте, люди, в Господа Иисуса Христа, и примите святое крещение, и примите Духа Святого. И вам в предсмертный час не придется искать суфлера, как это делал умирающий артист. Дух Святой научит вас всему, как должно жить, и как должно угодить Отцу Небесному. Всякий верующий, дорогие возлюбленные, призван не только веровать, но и вести молитвенную жизнь, или, скажем, вести молитвенное служение пред Господом. При любых условиях и обстоятельствах иметь даже молитвенное общение с Богом.

Я знаю одного брата, который был обвинен за веру в Бога. Он обвинялся по статье, которая гарантировала ему 7 лет уз. Когда он был арестован и введен в камеру, где было около 20 других арестованных, то брат первым долгом преклонился для молитвы. И так он делал ежедневно в течение 2 недель. Затем по молитве и ходатайству многих святых он был освобожден. Но как он сам радовался после, что он подчинился внутреннему желанию иметь постоянное молитвенное общение с Богом. Правда, верующий может молиться в духе, в уме и даже молча, но самая благословенная молитва – это молитва вслух и на коленях. Молитва со святыми в общении и молитва уединенная. Всегда в общении с Богом. Однажды в военное время солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, тайком уходил в соседний лес. На расспросы товарищ отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайной связи с неприятелем. Обвиняемый категорически отрицал возводимые подозрения и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом. Тем не менее, в результате был приговорен к смертной казни. Для приведения в исполнение судебного решения требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и было передано судебное дело. Прежде чем подписать, главнокомандующий, пересматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. И когда последний прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. И на вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат ответил, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвы на общение с Богом, чего среди товарищей достичь было невозможно. «А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом?» Солдат немедленно опустился на колени, и из уст его стали изливаться слова благодарения Богу, восхваление его величия, прощение тех, которые по незнанию творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы. Это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие трогательные слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал, «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти». И тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему полное во всем доверие. Заканчивая это слово, дорогие, я еще напомню о вдове. Будем и мы подобны ей, и со всеми великими, а также совершенно маловажными делами прибегать постоянно к нашему Богу, доколе не получим ясный ответ от Него. Теперь сделаем и мы, как сказано в пророке Захарии 8:21, пророческое слово о тысячелетнем царстве, где жители одного города скажут жителям другого города, «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду и я». Добавлю и я дорогому, не знающему Господа человеку, «Пойди и ты убедишься, как благ Господь наш, ищущим его». А верующим скажу, будьте постоянны в молитве. А что касается меня, то повторю слова Самуила, сказанные в первой книге Царств, 12 глава, 23-24 стихи.
И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на добрый путь и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего. Да благословит Господь это слово ко всем нам. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Вот он, ваш идеал».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы говорили, что в нашем пораженном грехом мире бывают ситуации, в которых идеал семьи и брака недостижим. Высокий процент разводов и огромный процент матерей-одиночек тем более должны заставлять нас держаться за свой идеал. Это должно побудить нас стремиться к исполнению совершенной Божьей воли. Мы должны сопротивляться влиянию своей культуры. Происшедшее несколько тысяч лет назад в Эдемском саду было атакой не только на Бога и людей, но и на семью и брак. Семья и брак был создан Богом, чтобы отражать Его славу и искупительные цели. Подрывая это священное установление, сатана нанес мощный удар по вечному Божьему замыслу. Сатана не случайно прежде всего атаковал замужнюю женщину. Он солгал ей о Боге, Его характере и слове, внушил ей ложь о грехе и его последствиях. Она поверила этой лжи и стала действовать на ее основании. А потом ввела в грех и своего мужа. Это очень серьезно отразилось на их семье и браке. Вместо свободы они обрели стыд. Вместо откровенного общения — притворство и лицемерие. Единство Адама и Евы превратилось теперь в враждебность не только по отношению к Богу, но и друг к другу. Вместо того, чтобы, любя, руководить своей женой, мужчина ударился в крайности, от деспотичного контроля до пассивного отчуждения. Защита, которая была гарантирована женщине под руководством ее духовного главы, теперь исчезла, и нежелание слушаться Бога отразилось и на ее муже. Так она стала еще более незащищенной перед новым обманом, грехом и нападками врага. Радостная и плодотворная дружба мужчины, женщины и их Бога превратилась в постоянное сражение.

0: Мудрость, запечатленная на моем холодильнике. На моем холодильнике висят фотографии друзей. Эти фотографии, вставленные в акриловые рамки с магнитиками, покрывают почти каждый квадратный сантиметр поверхности моего холодильника. На них изображены почти 90 семей, в которых в общей сложности около 300 детей, не говоря о десятках внуков. Недавно я 2 часа потратила на ритуал, который совершаю ежегодно. Заменила старые фотографии на новые, присланные мне на Рождество. Когда все новые фотографии были на своих местах, я отступила назад, чтобы увидеть общую картину. Я вспомнила, что пережили эти семьи в течение года. 8 семей Бог благословил еще одним ребенком. По крайней мере, в 7 семьях родилось по внуку. В 7 семьях сын или дочь вступили в брак. 15 семей переехали. 6 семей стояли на перепутье. Люди на снимках улыбались. Но за некоторыми идеальными портретами пряталось гораздо больше, чем люди хотели показать. Несколько человек поделились со мной, что у одного из их близких серьезное физическое или духовное недомогание. 3 семьи пережили потерю близких. 1 пара была на грани ужасного развода. Я размышляла о таинстве семьи. Это в болезни и в здравии, в горести и в радости. Семья — центр всего, что действительно значимо для каждого из нас. Если дома не все в порядке, это отражается на каждом аспекте жизни человека. Я смотрела на десятки женщин, похожих на наседок, окруженных целым выводком цыплят. Я ощущала невероятный прилив благодарности за тех из них, кто решился сохранить новую, только зародившуюся жизнь. Посреди фотографий я поместила наклейку, которую вы, возможно, видели много лет назад. «Жизнь. Какой прекрасный выбор!» Эти женщины выбрали жизнь для детей. А это, стоит добавить, может сделать только женщина. И они выбирают жизнь каждый день, с каждым обедом, который они готовят, с каждой кучей грязного белья, которое они стирают, с каждой поездкой с детьми в продуктовый магазин, в школу, к зубному врачу, в музыкальную школу, в спортивную секцию или в обувной магазин, с каждым разбитым коленом, которое они обрабатывают и перевязывают, с каждым добрым словом, которое они произносят, с каждым часом, который они проводят у постели больного или испуганного ребенка, с каждым спором, который они разрешают, с каждой минутой, когда они собирают конструктор, раскрашивают картинки, помогают решать задачки по математике, читают историю из Библии или выслушивают, как их муж или ребенок рассказывают о прошедшем дне. С каждой минутой, в которую они ходатайствуют о духовном росте и защите своей семьи. День за днем они созидают свой дом, дают жизнь, закладывают основания и строят символический мемориал, который будет стоять еще многие поколения. И больше всего на свете – они почитают своего Творца. Почитаем дневник Евы.
1: Сейчас в доме очень тихо. У нас с Адамом нет настроения разговаривать. Вчера вечером мы серьезно поссорились. Этого стоило ожидать. День начался так ужасно. Адам не спал всю прошлую ночь, был в хлеву, где наша корова никак не могла отелиться. А потом ему нужно было уйти еще до зари, чтобы подготовить скошенное сено к зиме. Когда он, наконец, пришел домой, то был весь мокрый и не в лучшем расположении духа. А я весь день была заперта в 4 стенах с 2 больными детьми. И когда он спросил, почему на столе до сих пор нет еды, я предложила ему самому приготовить себе поесть, раз уж он так проголодался. Не знаю, что меня дернуло именно в этот момент напомнить ему, что он вообще-то тоже должен что-то делать по дому. Например, расчищать дорожку в саду. Она так заросла сорняками, что стала похожа на джунгли. Одно, потом другое. Он обещал Авелю, что на следующей неделе возьмет его на охоту. А мне кажется, что Авель еще слишком мал для этого. И вообще нельзя Авеля брать, а Каина оставлять дома. Адам не уступал, и мы разругались. Наговорили друг другу.

Как в любой сфере нашей жизни, в семье обман также остается лучшим инструментом, с помощью которого сатана достигает своих разрушительных целей. Если он сможет заставить мужей и жен поверить в его ложь и действовать на основании его слов, то поработит их, украдет радость и разрушит их отношения. У него не одна ложь о браке и семье, их целый легион. Вот 21-я ложь. Для счастья мне просто необходим муж. Как и многие виды лжи, эта ложь — хитрое искажение истины. Истина заключается в том, что брак — это хорошо и правильно. Этого желает Бог большинству людей, и христианский брак предполагает великую радость и благословение. Сатана искажает истину о браке, внушая женщине, что цель и смысл брака — это личное счастье и благополучие, и что женщина не может быть по-настоящему счастливой без мужа, который любил бы ее и удовлетворял бы ее потребности. Когда женщина выходит замуж, она верит в разновидность этой лжи. «Мой муж должен сделать меня счастливой». Только после нескольких лет сердечной боли женщина, которую я назову Марина, поняла ошибочность своего убеждения. Через 10 лет совместной жизни мы с мужем расстались. Я верила, что он обязан сделать меня счастливой. Но это не входило в его обязанности, и он так и не смог этого сделать. В рабстве этой лжи жила не только я, но и мой муж. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Вот он, ваш идеал». Конечная цель брака состоит не в том, чтобы осчастливить нас, а в том, чтобы приносить славу Богу. Женщины, которые выходят замуж с целью найти счастье, обрекают себя на почти неизбежное разочарование. Они очень редко находят то, что ищут. Женщины, считающие, что для счастья им нужен муж, зачастую соглашаются на меньшее, чем предназначил им Бог. Джоан рассказывала мне, как вера в эту ложь поработила ее и повлекла болезненные последствия, которых она не ожидала. Когда я училась в колледже, для меня было важнее всего иметь хорошего парня, жениха, а затем и мужа, который мог и не быть предан Христу. Я не хотела ждать, пока Бог исполнит свою волю и пошлет мне сильного верующего мужчину, за которого я могла бы выйти замуж. В результате мы с мужем не могли расти во Христе вместе. Сейчас, спустя 28 лет совместной жизни, у нас очень мало общего. Мои друзья — христиане, его друзья — любители выпить пиво. Для меня приоритет — мои дети, для него — его работа. Эта женщина была обманута. Она поверила, что для счастья ей необходим муж. Она стала действовать на основании этой лжи, вышла замуж за человека, который не был верующим, что противоречит четкому учению Слова Божьего. Она получила, как казалось, желаемое, но она хотела выйти замуж, а в конце концов оказалась в глубоком духовном кризисе, с раной в душе. И Он, Бог, исполнил прошение их, но послал язву на души их. Псалом 105, 15 стих. Свободу можно найти только в осознании и признании истины. Независимо от того, есть ли у вас муж. Каждое из последующих свидетельств

иллюстрирует, что вера в ложь ведет к рабству, а истина освобождает. Я всегда думала, что для счастья и правильной самооценки мне нужен мужчина. Но даже выйдя замуж, я не обрела счастья, и моя самооценка оставалась такой же низкой. Мое отношение к себе изменилось только после того, как я поверила, что Бог сотворил меня по своему образу и приняла Его мнение обо мне. Это освободило меня, и я перестала искать удовлетворение своих потребностей в любви и одобрении мужчины. Я потеряла отца, когда мне было 14 лет, и вышла замуж в 16. Теперь я понимаю, что хотела, чтобы муж стал моим защитником и смыслом жизни. Когда наши дети выросли, и между нами возникли серьезные проблемы, я оказалась в рабстве, и я чувствовала, что не смогу жить без своего мужа. Это рабство было таким же неодолимым, как железная решетка на окне. Когда я вспоминаю свое состояние в то время, сердце начинает учащенно биться. Мой муж не выдерживал моих удушающих объятий и подумывал, как бы освободиться от меня и вздохнуть свободно. Бог через друзей показал мне, что нужно отпустить мужа и ухватиться за него. Это освободило меня. Муж пережил тот трудный период и не ушел от меня. Мы постоянно славим Бога за то, что Он сохранил наш брак, и сейчас отмечаем 36-ю годовщину нашей свадьбы. Я верила, что ничего не значу сама по себе, и мне нужно выйти замуж. Вера в эту ложь украла у меня радость служения другим, потому что я была так занята сама собой. И лишила меня удовлетворения, которое приносит служение и доверие Богу. Мне понадобилось много лет, чтобы поверить, что Бог — владыка, который желает, чтобы я служила Ему, делая добрые дела, которые Он предназначил мне исполнять, и собирала богатство на небесах. Сейчас, в возрасте 40 лет, я стремлюсь остаток жизни использовать для служения Ему. Я готова позволить Ему изменять меня, преобразить в женщину, подобную Христу. Эта жизнь так коротка. Господь помог мне посмотреть на все с точки зрения вечности, и теперь я могу радостно переносить все тяготы и разочарования этого мира. Ложь 22. Я должна изменить своего мужа. В браке эта ложь приводит к тому, что жена перестает думать о собственном долге и хождении перед Богом, хотя только здесь она действительно может что-то изменить. Вместо этого она беспокоится об ошибках и обязанностях другого человека. Она не может изменить сердце своего мужа или детей, однако она может помогать Святому Духу менять ее собственное сердце. Если жена постоянно исправляет ошибки и недостатки мужа, то берет на себя ответственность, которую Бог ей не давал. И, скорее всего, история закончится расстройством и сильной обидой на мужа, а может быть и на Бога. Своим поведением она может помешать Богу изменить мужа. Скольких мужей мог бы изменить Бог, если бы жены позволили ему совершить задуманное? Многие верующие жены не понимают, что держат в своих руках два мощных орудия воздействия на мужа. Они значительно эффективнее, чем попытки пилить, наставлять и упрекать. Первое орудие — это благочестивая жизнь, на примере которой Бог часто обличает мужчину и вызывает в нем духовный голод. Об этом мы читаем в первом послании Петра, 3 главе, с 1 по 4 стих. Второе орудие — молитва. Если жена постоянно напоминает мужу, что хочет его изменить, он, скорее всего, станет защищаться и сопротивляться.
а изливая свои тревоги Господу, она призывает высшую силу вмешаться и повлиять на ее мужа. Мужчине же гораздо труднее сопротивляться Богу, чем жене, которая постоянно его пилит. Счастье не в браке и не за его пределами. Счастье вообще не в человеческих взаимоотношениях. Истинная радость заключается только в Иисусе Христе. Бог пообещал дать нам все, в чем мы нуждаемся, и если Он видит, что в браке мы сможем приносить Ему больше славы, то Он даст нам брак. Удовлетворение приходит не от обладания всеми благами, а от принятия того, что уже дано Богом. Те, кто упорствует в достижении своих целей, зарабатывают себе лишнюю головную боль. А те, кто надеется на Господа, всегда получают от Него лучшее. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Для счастья мне просто необходим муж. Истина. Счастье не в браке и не вне брака. Нет человека, который мог бы удовлетворить мои глубочайшие нужды. Никто и ничто, кроме Бога, не может сделать меня по-настоящему счастливой. Бог пообещал заботиться обо всем, что мне нужно. Если мой брак будет прославлять Бога, то Он даст мне мужа. Те, кто надеется на Бога, всегда получают от Него лучшее, а тех, кто настаивает на своем, зачастую постигает лишь разочарование. Ложь. Я должна изменить своего мужа. Истина. Благочестивая жизнь и молитва – основные средства воздействия на мужа. Гораздо эффективнее взывать к Господу, чтобы он изменил мужа, чем пытаться сделать это самой. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, 6 по 9 стих. Книга Притчи, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 стих и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силы уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер. Защити их, храни в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольным тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Не стыдись свидетельства Иисусова». Вы также услышите пение Владимира Сорокина, исполняющего гимн «Следуй за мной». Итак, друзья мои, слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, и я желаю сегодня поделиться с вами Словом Божьим из второго послания апостола Павла Тимофею. Буду читать несколько стихов из первой главы, начиная с 8 стиха и ниже. Апостол Павел говорит: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на тот день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Несколько стихов из этого чудесного повествования апостола Павла своему другу и своему служителю Тимофею. Мы знаем, что Тимофей был учеником апостола Павла, призванным для благовестия, для того, чтобы он совершал служение в церквах, тех церквах, в которых апостол Павел когда-то начинал свое служение. Но прежде чем, дорогие друзья, говорить нам на эту тему, я хотел бы ваше внимание сейчас обратить на то, что второе послание апостола Павла Тимофею было написано из темницы, из Рима. Это были последние дни жизни великого апостола. Мученическая смерть была уже не за горами. Поэтому апостол Павел просит своего друга Тимофея прийти к нему как можно скорее и принести ему оставленные в Троаде книги, а также верхнюю одежду, потому что это необходимо для него. Он также просит и привести того, который когда-то покинул его. Он имеет в виду Марка или Иоанна, названного Марком. Помните, когда произошло огорчение между Варнавою и между Павлом? Причина была Марк. Марк, не разделивший мнение апостола Павла. Но вот сейчас уже, в заключении своей жизни, в предпоследних днях своих, он просит Марка прийти к нему. Это поручение было сделано апостолом Павлом Тимофею, и, наверное, так и случилось. Марк увидел последние дни великого апостола. В то время как малоазиатские ученики перед его допросом в страхе покинули и разбежались от него, как в свое время сделали ученики Иисуса Христа, здесь остался с апостолом Павлом только Лука. О нем было сказано: «Только Лука со мною». Оказался верным один ученик из всех многих учеников. Но если все покинули апостола Павла, то все-таки Господь послал ему великую радость. Перед смертью Господь явился ему и укрепил его, и помог ему быть верным до самой последней минуты. Апостол Павел действительно имел радость снова лицезреть Господа, который его укрепил так, что допрос уже послужил к утверждению благовестия, к утверждению Евангелия. И вот великий апостол накануне своего отшествия говорит о себе то, что должно быть лозунгом в жизни каждого христианина, и в частности, и служителя Божия Тимофея. До конца оставшись верным своему служителю, апостол Павел пишет Тимофею уже в последней главе следующее: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Дорогие друзья, очень важно отметить то, что апостол Павел при последних днях своей жизни позаботился о сыне своем и написал ему такое чудесное послание. Надо сказать, что это послание было, наверное, последним из всех посланий, которые вообще когда-либо писал апостол Павел. Есть такое мнение.
Но, дорогие, давайте посмотрим на то, что сказал апостол Павел сыну своему, епископу и своему заместителю. С уверенностью можно сказать, что второе послание апостола Павла Тимофею есть не что иное, как завещание отца сыну, чтобы сын мог действительно подражать своему отцу и делать все то, что делал его отец. Самое первое, о чем позаботился апостол Павел, это заключено в том, что он говорит: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, не стыдись, но страдай, страдай с благовестием Христовым силою Бога». Не стыдись, дорогой друг, не стыдись. Это слово было обращено апостолом своему ученику, но в равной степени это же слово обращено к каждому из нас сегодня. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, дорогой брат, дорогая сестра. Помните слова, те, которые сказал когда-то Иисус Христос своим ученикам: «Кто постыдится меня в роде сем прелюбодейном, того и я постыжусь». Христос говорит: «Я постыжусь тех, которые стыдятся меня». Поэтому так печально было смотреть Иисусу Христу в глаза апостола Петра, который постыдился и отрекся от него. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Да, действительно, дорогие друзья, свидетельство об Иисусе, о Его жертве всегда сопряжено с каким-то лишением, с каким-то страданием. Но апостол говорит: «Страдай с благовестием Христовым силою Бога». Я вспоминаю свои молодые годы, когда я только что обратился к Господу. Но еще до своего обращения моя невеста узнала о том, что я приближаюсь к Богу, и говорила мне: «Мне стыдно за тебя. А разве тебе не стыдно быть христианином?» Я сказал: «Нет, я все равно буду христианином, как бы ты ни желала». И моя невеста ушла от меня. Но как я благодарен Богу и сегодня, что не случилось со мной этого великого несчастья. Если бы я отрекся от Иисуса, я никогда бы не служил уже Ему впоследствии. После этого случая прошло 25 с лишним лет. И уже перед самым отъездом в Америку я узнал, что моя бывшая невеста пришла ко Христу с покаянием. И я подумал тогда: 25 с лишним лет я тоже бы находился в грехах, в этом жестоком опьянении вдали от Бога, так как провела эти годы она. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою историю, и каждый, конечно, мог бы рассказать массу примеров для того, чтобы подтвердить это святое слово. Вспомните, дорогие друзья, свои прошлые дни. Из-за того, что мы не стыдились благовествовать имя Иисуса Христа, нас увольняли с работы, нас лишали зарплаты, нас выгоняли из учебных заведений, над нами смеялись, лишали диплома, открыто преследовали, били, покушались даже на жизнь. И вот теперь я вспоминаю один из дней, когда перед большим человеком я стоял, и он сказал мне: «У тебя, Виктор Федорович, только два пути. Один идет вниз, другой идет вверх. И оба эти пути идут по трубам. Нижняя идет в трубы канализации, а верхняя идет в трубу крематория». Это было уже сказано перед самым отъездом в Америку из бывшего Советского Союза. А в это время, когда я слушал, я вспомнил стихотворение одного из наших братьев. Его стихотворение о двух путях начиналось так: «В этом мире есть два лишь пути, и проходят они часто рядом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом». Узкий путь – это путь свидетельства Иисуса Христа. Это путь страданий за Него. Это путь благословенный. И те, которые идут этим путем, действительно наследуют вечное обетование. Однако те, которые идут широким путем, свободно маршируя по этой страшной греховной долине, в конце концов придут к конечному пункту, имя которому – ад, бездна, откуда уже возврата не будет никому. Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание сегодня на это послание вот в связи с чем. Мне кажется, что это послание, второе послание Тимофею, это послание удивительных поучений и повелений апостола своему ученику. Ни в одном послании Нового Завета мы не встречаем столько много повелений, как в этом послании, втором послании апостола Павла Титу.
Читающий это послание может сразу заметить, что в самой первой главе есть четыре удивительных повеления. Повеление «не стыдись», повеление «страдай», повеление «держись» и повеление «храни». Павел апостол учит своего ученика, чтобы он не стыдился свидетельства, страдал за Христово благовестие, чтобы он держался образца здравого учения, которое слышал от него, и далее хранил добрый залог Духом Святым, живущим в нем. Во второй главе целых 10 повелений. Какие же они? Апостол Павел говорит своему ученику, чтобы он укреплялся в благодати Христовой, чтобы он передавал верным людям Слово Его, чтобы он переносил страдания, как добрый воин, и далее, чтобы разумел то, что он слышал от апостола Павла, чтобы он помнил Господа Иисуса Христа от семени Давидова, чтобы он напоминал об этом всем людям, кто должен слушать его, чтобы он старался представить себя Богу достойным, чтобы удалялся от пустословия. Учитывая то, что это послание он пишет своему молодому другу, он говорит: «Убегай юношеских похотей, держись правды, уклоняйся от глупых и невежественных состязаний». Третья глава этого послания имеет всего один повелительный глагол, о чем мы читаем в 14 стихе: «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Последний же, в 4 главе, со 2 стиха и ниже, мы встречаем уже 15 повелительных глаголов. Павел апостол говорит: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, постарайся прийти ко мне скоро, и далее возьми и приведи с собою Марка». 13 стих нам говорит: «Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил, и книги, особенно кожаные. И далее приветствуй Акилу и Прескилу, и дом Анисифоров, и также еще раз постарайся прийти до зимы». Слово «держись» и слово «постарайся» написано дважды в этом послании. Ну давайте, дорогие друзья, сегодня обратим внимание только на одно слово «держись». «Держись», которое написано было дважды. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Что значит «держись»? Что значит «держаться»? Рассказывают, что когда один человек в мучениях своих умирал, то рядом с кроватью стоял его друг. Он был таким же неверующим человеком. Он не мог ничего сказать, как только повторял одно и то же: «Держись, друг, держись, держись». А тот ему ответил: «Я бы держался, если бы знал, за что держаться». У неверующего человека не за что держаться. Он идет в ад, у него нет никакой надежды на будущее. Апостол Павел говорит здесь своему ученику: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Держись образца здравого учения. О каком же здравом учении здесь идет речь? Конечно же, о Евангелии Иисуса Христа. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 15 главе, мы читаем следующее. Апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете. Удерживаете это преподанное в сердцах ваших. Напоминаю вам, братья, Евангелие. Говорит апостол Павел своим ученикам, и сегодня он говорит это нам. В этой 15 главе апостол Павел отмечает 10 наиважнейших истин, и сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на них. Во-первых, Иисус Христос родился и жил как обыкновенный человек, но Он совершил спасение для всего человечества. Он умер за грехи всех людей по Писанию, и погребен-то Он был тоже в пещере у богатого по Писанию, и воскрес-то Он в третий день по Писанию. В течение 40 дней Он являлся ученикам Своим, как Кифе 12, 500 братьям в одно время, Иакову и также и апостолу Павлу. Он вознесся во славе. Христос Иисус силой Духа Святого создал Церковь Свою в день Пятидесятницы.
Это Евангелие повествует нас и поощряет, чтобы мы ожидали время пришествия Иисуса Христа за Церковью, потому что наступает нам еще великое и чудное брачный пир там, в небесах, с Господом. И нам предстоит еще судить мир, неверующий мир, вместе с Иисусом Христом. Да, это поистине здравое и трезвое учение, основанное на Библии. Держаться – значит не отступать. Держаться – значит всегда видеть перед собой какую-то цель. А наша цель – это небеса, это наш Иисус Христос и Его учение. Христово учение, это Святое Евангелие, есть не что иное, как компас для каждого христианина. Это своеобразный руль, это как маяк в темном бушующем море греха и пороков. Итак, апостол Павел говорит другу своему: держись, держись. Держаться значит трудиться на Неве Божией, значит не уставать, значит наставлять, значит указывать верный путь спасения всякому человеку. Держаться значит беречь, сохранять, предостерегать во время, предупреждать опасность ложного учения или заблуждения в церквах. Держаться значит самому быть образцом для верных, так говорит апостол Павел своему ученику. Давайте мы прочтем 3 главу с 1 по 5 стих. Павел апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Так говорит апостол Павел. Еще одно повеление, которое написано второй раз: «Удаляйся». Таковых удаляйся. Дорогие друзья, сегодня предстал перед нами образ святого человека Божия, писавшего чудесное послание своему ученику. Мы сегодня мысленно можем представить ту тюрьму, в которой находился святой апостол. Он сидит на соломе, возможно, в цепях. Может быть, в то время у него не было ни пищи, ни воды. Но глаза его блестят радостью. Он пишет послание своему любимому человеку. И это последнее послание, как последнее завещание всем людям, которые будут читать это послание. Держись! Держись образца здравого учения! Еще и еще напоминает апостол Павел нам сегодня эти слова. Держаться – значит идти впереди, чтобы остальные могли видеть, куда ты идешь. Большая ответственность лежит особенно на служителе. Если служитель, как проповедник, как диакон, как регент или, возможно, пастор, ведет не туда, куда нужно, это великое горе может случиться со всеми людьми, потому что люди доверяют ему, люди идут за ним. И хорошо, если служитель этот верный и истинный служитель Божий, а если наоборот? Это значит, люди могут идти за ним и, заблудившись, погибнуть так же, как и погибнет он. «Чем ночь темней, тем ярче звезды», — говорит поэт Тютчев. И как чудесно, если в этой ночи виден впереди огонь. Огонь — свет святого Евангелия, который несет благовестник, не стыдящийся благовествовать об имени Иисуса Христа. Когда-то я читал о таком случае. В глубокую ночь пассажирский поезд на большой скорости приближался к какой-то станции. В эту глубокую ночь все пассажиры давно спали мирным сном, покачиваясь в своих вагонах. На своем месте бодрствовал только один машинист. Он смотрел вперед и увидел, что прожектор высветил одного человека, бегущего по рельсам. Он знал, что впереди должен быть мост. Но почему бежит человек и машет руками, что-то кричит, но что можно было понять? Конечно же, он не слышал, что кричал человек, бегущий по рельсам, но он все-таки принял все меры для того, чтобы остановить поезд. Поезд был остановлен. Оказывается, мост, через который должен проходить поезд перед станцией, был разобран. Кому-то необходимо было совершить это страшное преступление. Если бы поезд на всем лету подошел бы к этому месту, то, конечно, бы весь состав был бы погребен в бурлящих водах этой реки. Дорогие друзья, Два человека спасли много-много людей. Проснувшиеся пассажиры недоумевали, почему стоит поезд.
и, наверное, ругали самого машиниста и даже тех, кто стояли рядом с машинистом. Об этом подвиге двух людей мало кто знал. Да и имена этих людей остались безызвестными. Однако же эти двое были спасителями многих и многих. Сегодня у нас в руках Евангелие. Павел апостол говорит, чтобы мы держались этого святого учения, которое называется Святым Словом Божиим, Святым Благовествованием. «Не стыдись, — он говорит, — свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Не стыдись». Дорогие друзья, стыдимся ли мы, когда у нас есть возможность благовествовать об Иисусе Христе? Молчим ли мы, когда видим погибающих людей? Сегодня Слово Божие побуждает нас, чтобы мы поступали достойно звания и избрания. Если уж мы действительно являемся учениками Иисуса Христа, то мы подумаем о тех людях, которые стоят рядом во тьме и не знают, как выйти к этому святому огню, к огню Слова Божия. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Дорогие друзья, сегодня мы услышали о великом служителе Божьем апостоле Павле. Сегодня мы слышали о том, как он увещевал своего друга и давал свои повеления, чтобы он оказался верным своему служению. Сегодня перед нами вставал образ Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте, который тоже, как благовестник святого своего Евангелия, распростер руки, желая обнять весь мир, говорил: «Придите ко мне, придите и имейте это учение в сердцах своих, имейте и держитесь образца этого здравого учения. Не стыдитесь меня, потому что я пришел для того, чтобы спасти каждого из вас». Такие слова сегодня обращены с Голгофского креста каждому человеку. Итак, дорогой друг, если ты сегодня слышал этот призыв прийти к Нему для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, как в свое время свидетельствовал апостол Павел, к чему поощрял он своих учеников, призыв к тебе, дорогой друг, встань в ряды учеников Иисуса Христа. Будь как тот Тимофей, если ты даже молодой человек, встань, ты можешь быть вторым Тимофеем, для того, чтобы благовествовать о святой истине, изложенной в Святом Писании. Да благословит тебя Господь принять Иисуса Христа как личного Спасителя. А сейчас, дорогие друзья, приглашаю всех вас обратиться к Господу с благодарностью, что Он посылает нам в жизни нашей таких чудесных свидетелей, которые могли открыть нам свет Евангелия, которые могли привести нас ко Христу. Да, мы приняли Евангелие, да, мы теперь несем его. Но дал бы нам Господь силы, чтобы наше служение было в Духе Святом, чтобы мы с дерзновением могли возвещать правду Его, правду ту, которая пришла с небес. Слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Прошу вас, дорогие друзья, давайте мы помолимся Господу. Боже вечный, праведный и милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что Ты позволил нам, Твоим простым людям, слышать Твое святое слово, Твое Евангелие, которое есть жизнь и смысл всего происходящего вокруг нас. Слава Тебе за то, что в свое время апостол Павел в последних днях жизни написал это Евангелие, и это Евангелие стало благовестием для наших душ. Мы теперь читаем его, мы представляем теперь ту обстановку, в которой находился этот великий служитель, имя которому апостол Павел. Благодарим Тебя, Боже Великий, что Ты послал на пути этого апостола, чудесного человека, продолжателя благовестия Евангелия Тимофея. Благодарю Тебя, Господи, что когда-то и Ты открылся в сердце моем, и теперь я тоже среди этих слуг Твоих благовествую об имени Твоем, о любви Твоей. Но благослови наших друзей, тех, которые тоже делают это святое дело, а также, Господи, прошу Тебя, о том, чтобы ты коснулся Духом Святым тех, кто слышит это слово, но еще не принимает. Откройся им в любви своей, чтобы они познали, как ты благ. Слава тебе за все, наш Бог, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Завтра у Сережи будет контрольная по английскому языку. Сидя за столом и время от времени заглядывая в учебник, он старательно заучивает новые слова.
1: Птица. Эбет. Белка. Эсквирл. Утка. Эдак. Заяц. Эгер. Фу!
2: Что у тебя, Сереж? Что опять нахохлился-то?
1: Да надо я это вечно. Учеба и учеба.
2: Вот как. Опять.
1: Хоть бы скорее ФБ на работу. Зарабатывал бы деньги. На деньги можно купить все, что захочется.
2: Так-то оно так. Ну подумай, куда без учебы ты пойдешь?
1: Таких работ сколько хочешь.
2: Да.
1: Где никакого образования не требуется.
2: Но ты же учителем хотел стать.
1: А это был неправильный выбор.
2: Ага, но я это предвидела. Знаешь, Сереженька, человеку полезно и надо учиться. Особенно языкам.
1: Зачем мне они? Где они мне потребуются?
2: Никогда не знаешь, сынок, что в жизни встретится. Но поверь мне, они тебе еще пригодятся.
1: Это ты так считаешь? А ведь даже Библия говорит, кто умножает познания, умножает скорбь.
2: Ну, это тоже правильно. Особенно, когда мы подумаем, в каком греховном мире мы живем. Но что касается пользы учения, все-таки это не только мое мнение, что нужно и полезно учиться.
1: А чье еще?
2: Все люди так считают.
1: Вот именно. Нам придумали всяких систем, а потом мучают ими детей и говорят, что полезно. Жили люди и раньше, хотя не умели ни читать, не писать.
2: Жить-то жили, только как? Вот в чем вопрос.
1: Вот хотя бы наш дедушка.
2: Ну что, дедушка?
1: Ну что? Разве он университет кончал? Нет. А какой он мудрый человек?
2: Ну, наш дедушка окончил университет жизни, Сережа, и приобрел мудрость в школе Божией.
1: Ну вот, я тоже достаточно проучился.
2: Ой.
1: С меня хватит.
2: Горе с тобой. Угу. Папа, наверное, идет. Это ты, Павел?
3: Да, это я. Но кроме меня тут еще один старый жительмен. Смотрите, кого я привел.
2: Дедушка, да какой нарядный.
3: Ну, давай, дедушка, раздевай, садись у меня.
2: Садитесь.
4: Спасибо.
2: Какой у вас костюм.
1: Дедушка, какой ты красивый. Ой, какой костюм.
2: Да, красивый.
4: Это новый костюм. Тетя Хельми помогла мне приобрести этот костюм.
2: Вот как? Нарядный, очень хороший. Чудесный материал. И сидит, ну, прекрасно. Очень хорошо.
3: Да, очень, очень.
1: Дедушка, ты такой представительный и умный.
2: Вот видите, комплименты сразу.
4: Видно, недаром говорят, что наряди и пень в ясный день. Красив будет.
2: Ой, нет. Тут дело, конечно, не только в костюме. А мы тут как раз только что вспоминали о вас. И знаете, по какой причине?
4: Даже и представить себе не могу.
2: Видите ли, Сереже надоело учиться.
4: А, и он как?
2: И он считает, что можно и без учебы обойтись. Вот дедушка, мол, ведь никаких институтов не кончал. А все-таки такой умный человек. Видите, какой пример.
4: Ах, вот в чем оно дело.
2: Да.
1: Я вынес сила. Двигать себе в голову. Столько всякого разного.
2: Вот видите?
1: У меня скоро голова распухнет. И буду как головастик ходить.
4: Ах ты. Вот беда-то какая. Ой. Ты, наверное, устал, Сереженька.
1: А мама все твердит, что учиться полезно. И что все такого мнения.
4: Ну, безусловно. Твоя мама права. Незнание и глупость опасны.
2: Да.
4: В Библии мудрый Соломон говорит, благоразумный же внимателен к путям своим.
3: В общем, иными словами, полезно знать то, что неправильно.
2: Да.
3: И стремиться к тому, что правильно.
2: Да.
4: Сереженька, знание в жизни необходимо. Можно с ним многое достичь. Знание – это власть.
1: А я не стремлюсь к власти. Мне только бы на хлеб заработать. Да, еще кое на что.
2: Ясный принцип.
4: Такое счастье ты скоро испытаешь, даже слишком скоро.
2: Mm.
4: Радуйся, что можешь еще жить под крылышками у папы и мамы без всяких забот, и можешь учиться.
2: Да, он этого еще не понимает.
1: Ну что толку от всей этой зубрёвки? И ты-то, дедушка, прожил все этой мудрости.
4: Но мне с большим трудом доставался хлеб. И пришлось очень много испытать такого, о чем вы и не знаете. Школа жизни – трудная школа. Слабым в ней нет места.
3: Ну, во всяком случае, польза есть от твоей зуброшки. Во-первых, вырабатывается терпение. Во-вторых, развивается хорошая память. Разве не так?
1: Ужас!
2: Ничего ужасного. Хорошая натренированная память – это сокровище. Не помню, где это я прочитала, что память человека – это частица вечности.
1: Но разве нужно заполнять вечность всякими формулами, задачами и вообще разным мусором?
4: Да, это тоже правда, что человеческое знание просто как мусор в сравнении с божественной мудростью и познанием.
1: Вот я и говорю, что зачем столько много надо учить этой ерунды.
4: Знаешь, внучек, надо исследовать свое собственное сердце, чтобы только лень и беспечность не были причиной твоего нежелания учиться.
2: Да, я думаю, что именно в этом-то и скрывается причина, Сереженька, в этом. А знаешь, у Соломона ведь есть и такие слова. Нерадивый в работе своей, брат расточителю. Раз мы живем в это время и в этом мире, то нам приходится делать многое такое, без чего мы бы, в принципе, могли бы и обойтись. Но нам нужно это делать.
4: А что касается терпения, то оно, по-моему, самое важное качество, которое нам так необходимо.
2: Да.
4: Нетерпеливый человек очень часто попадает в трудности.
3: Вот да. Помнишь, Сережа, мы читали в Библии, как Сара с Авраамом проявили нетерпеливость. Они решили как-то помочь Богу в исполнении его обетования.
2: Помнишь?
1: Помню.
3: Вот. И результатом же было то, что потомки рожденного рабыней сына до сих пор еще враждуют и спорят.
2: Да.
3: С потомками сына рожденного по обетованию Бога.
4: И эти раздоры угрожают безопасности всего мира.
2: Да, кровопролитные войны какие из-за да. этого.
1: Ну что, видно, ничего другого не остается. Как только терпеливо зубрить все эти закорючки.
4: Правильно.
2: Бедненький ты мой. Ничего не поделаешь.
4: Правильно, милый.
2: Да.
4: Библия говорит, мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли.
1: Неужели это так и написано?
4: Да. А вот возьми-ка и сам прочитай. Притча 17 глава, 24 стих. Тогда и увидишь.

0: производят свое действие и влияние. Интересно.
1: Это только подтверждает жизненную силу Слова Божия.
0: Да, действительно.
2: Папа, я буду долго просить у Бога мудрость. И начну серьезно изучать Библию.
0: Вот, правильно.
1: Вот это хорошо.
0: Да.
1: Очень хорошо. Послушай, я еще тебе прочитаю одно место по этому поводу. Вот она. Притчи 2.9. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь.
0: Да, какие хорошие слова.
3: Земная мудрость и учение готовят нас для каких-то 70-80 лет жизни здесь на земле. А небесная мудрость готовит нас как жизнь и на земле, и в вечности.
1: Вот этим-то и отличается небесная мудрость.

Да, для Сережи сегодня не существовало более скучного занятия, чем учеба. Однако необходимо было терпеливо подчиниться жизненному порядку и продолжить учебу. Приобретение знаний каждому из нас необходимо не только детям, но и взрослым, чтобы разумно и плодотворно прожить свою жизнь на этой земле. Человеку нужно знать истины жизни. Кто-то должен их передать ему. Человек должен знать истину о себе, о своей душе, о своей вечной участи, о Боге. Представьте себе заблудившегося в лесу человека. Нет никого, кто мог бы указать ему путь. После долгого времени бесплодного хождения по кругу он начинает падать от голода и усталости. К счастью, многих заблудившихся нашли и спасли, но некоторых так и не нашли. И мы, конечно, все понимаем, какая это трагедия для заблудившегося человека, когда его не находят. Но есть кое-что еще гораздо страшнее и хуже, чем быть заблудившимся в лесу. И это пройти через жизнь, никогда не познав живого Бога. Многие люди всю свою жизнь ищут Бога и истину. Они изучают разные религии, молятся многим разным богам, поклоняются человеческим идеалам, осуществляют идеи великих лидеров, но так и не находят мира и удовлетворения, которого ищут. Такие люди в большем заблуждении, чем человек, заблудившийся в лесу. Человек без познания истинного живого Бога, навеки погибший человек. Чтобы человек познал истину, Бог назначил проповедь для передачи истины от человека человеку. В первой христианской церкви 1900 лет назад проповедь была Богом избранным методом для передачи евангельской вести. И хотя форма и методы проповеди изменились со столетиями, она все еще в какой-то мере содержит свои первоначальные элементы провозглашения, благовествования и наставления, которые она имела во времена Нового Завета. Центральной вестью проповеди в Новом Завете была Евангелие, то есть известие о смерти и воскресении Христа. Призыв проповеди сосредоточивался на покаянии и вере. И целью проповеди было достичь погибающих вестью и призывом Евангелия. Публичное провозглашение

0: благой вести была необходима, так как люди никогда раньше не слышали и не понимали значения смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Также и сегодня во многих местах на нашем земном шаре благая весть провозглашается людям первый раз. Проповедовать значит не только провозглашать, но это значит и объяснять, рассказывать благую весть. В книге «Деяния апостолов» мы видим, что верующие говорили об Иисусе Христе везде, где бы они ни были. Они распространяли свою весть, беседуя с людьми в домах, на дорогах, на площадях, везде, где только представлялась им возможность. Они смело свидетельствовали о силе Евангелия, которая произвела явную перемену в их жизни. В разговорах с неверующими они объясняли убедительно и подробно благую весть спасения. Эти верующие, исполненные Духа Святого, говорили смело и авторитетно в синагогах и тюрьмах. Они беседовали с учеными, то есть с людьми, которые отвечали за формирование мышления общества. Ученики засвидетельствовали политическим деятелям, и они дали свое свидетельство также религиозным правителям, умы которых часто противились евангельской истине. Итак, Евангелие распространялось посредством личного свидетельства и публичного провозглашения. Эти преданные своему Господу служители распространяли эту весть лишь одним стремлением – помочь людям увидеть, понять и пережить силу Евангелия, дать надежду безнадежному, ослепленному миру. И хотя эти верующие были как овцы среди волков в языческом мире, полном зла и насилия, весть Евангелия быстро распространялась через всю Римскую империю и за ее пределы. В ранние годы христианства гонение было особенно жестоким, но чем больше христиане страдали, тем более преданными делу евангелизации они оставались, и их преданность была щедро вознаграждена. Спустя 3 столетия христианство было принято Римской империей, и это доказало, что врата ада не способны были преодолеть Христову Церковь. Бог избрал проповедь методом передачи своей вести спасения. Иоанн Креститель проповедовал в пустыне Иудейской: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда Иисус пришел, Он также дал проповеди первое место в передаче Своей вести народу. В храме Он прочитал из книги Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И дальше Иисус подчеркнул важность своего служения проповедью: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Нужда в проповедовании ясна. В сердцах людей при провозглашении Евангелия рождается живая вера в Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Теперь, слушая впервые эти слова о спасении, о Евангелии и о Христе, возможно, вы, дорогой слушатель, думаете, что ладно, все это хорошо, только непонятно, что это такое Евангелие и какое значение для человека может иметь личность Иисуса Христа в наши дни. Я повторю, Евангелие – это благая весть погибающему человеку, весть об искупительной смерти Иисуса Христа. Что это за погибающий человек? Это каждый человек, не знающий лично Бога и Его Сына, Иисуса Христа. И в этом смысле этот погибающий человек можешь быть ты. Какое отношение имеет Евангелие к современному человеку? Проповедник Роберт Ли несколько лет назад был в Иерусалиме. Там он посетил место, где, как предполагают, была Голгофа, место распятия Иисуса Христа. Ли сказал своему гиду-арабу, что он желает подняться на вершину холма. Гид сначала старался его отговорить от этого намерения, но когда он убедился в непреклонности Лия, он пошел за ним. Добравшись до вершины, Ли снял свою шапку и долго стоял, опустив голову во власти нахлынувших чувств. «Господин, — внезапно спросил гид, — вы были здесь раньше?» «Да, — ответил доктор Ли, — 2000 лет назад. Ли знал, что 2000 лет назад Голгофский холм был местом наказания за его грехи. Сейчас распятие Христа значило то, что грех и дьявол больше не имели власти ни над ним, ни над любым другим верующим во Христа человеком. Ли был свободен от проклятия и вечной погибели благодаря тому, что Христос совершил на этом холме 2000 лет назад. Библия повествует, что этот холм по названию Голгофа был местом, где Царь всей вселенной, Христос, лишенный своей небесной славы и могущества, испытал крестную смерть добровольно из-за своей любви к павшему и грешному человеку. Грех был и еще есть коренная проблема человека. Грех порождает также все остальные его проблемы. И чтобы освободить человека от власти греха, Христос должен был умереть. Это освобождение от проклятия греха приобретается только через принятие Иисуса Христа в свою жизнь. Единственное, что мы можем сделать для того, чтобы спастись, это принять Иисуса Христа. Бог сделал спасение таким простым, потому что мы никакими другими путями не смогли бы приобрести его. Так как грешный человек не способен оплатить Богу безмерно великую цену за свой грех, потребовалось пролитие святой и невинной крови Божьего Сына Иисуса Христа. К тому, что Христос пролил свою кровь ради твоих грехов, ты можешь отнестись тремя путями. Ты можешь сказать: «Я не верю в это». Или ты можешь сказать: «Я не знаю, так ли это». Или ты можешь сказать: «Да, я верю, и я принимаю эту весть, раз так написано в Слове Божьем, Библии». Три отношения, но только одно из них спасает. Твое отношение к Иисусу Христу решит твою участь в вечности навсегда, окончательно, неотменимо. Бог тебя призывает к себе с любовью и долготерпением. Если Христос будет твоим Господом и Богом в этом веке, то в веке будущем Он будет твоим Спасителем. Если ты не позволишь Ему стать твоим Богом в этом веке, то Он в будущем будет твоим судьей. Твое решение или спасет тебя, или погубит. Поэтому реши принять весть спасения. Уверуй во Христа сегодня. Встань на колени и скажи Иисусу: «Господи, прости меня, грешника. Я принимаю Тебя и верю, что Ты умер за меня, ради моих грехов, и что Твоя кровь очищает от греха. О, Иисус, я хочу Тебе служить, хочу прославить Тебя своей жизнью на этой земле, чтобы и другие увидели во мне Тебя. Бог Тебя примет, и в Тебе произойдет перемена. И если Тебя связывает узы греха, они разобьются во имя Иисуса Христа. Так обещает Библия. Открой свое сердце Ему в этот час. Я желаю Тебе Божьей охраны, благословения и помощи.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Но прежде, чем приступить к чтению второй части, давайте немного повторим, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Одним из благословений Нового Завета является письмена на сердце. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Что касается законов, написанных на каменных скрижалях, Христос придерживался их и в точности исполнил. Вот почему смертоносная буква теперь бессильна сокрушить нас. «Заповеди, записанные на нашем сердце, суть ваше правило, ваше кормило и ваш закон. Смотрите, не поступайте противно откровению. Христос в вас, упование славы. О человек, зачем ты силишься спастись сам, соблюдая закон, когда Христос соблюдал его ради всех, кто доверился ему? Неужели ты думаешь, что Христос сошел с неба, чтобы соблюсти закон ради тебя, если бы ты сам мог сделать это? Если бы ты мог стать своим спасителем сам, то за что нужда была ему идти на крестную смерть, пролить кровь, пострадать и умереть? Неужели Христос совершил то, в чем не было необходимости? О, гордая душа, как смеешь ты думать свершить то, что доступно лишь Спасителю? Итак, оставь свое, ибо вся праведность твоя, как запачканная одежда». С законом, начертанным на каменных скрижалях, верному делать нечего, ибо он имеет дело с законом, написанным Духом Бога Живого на его сердце. Ветхое сердце не годится для написания Божьего закона. Некто сказал однажды, что сердце человеческое, по крайней мере в младенчестве, походит на лист чистой бумаги, и что на нем можно было написать все, что угодно. Как мало знал этот человек, как мало интересовался истиной о человеческом сердце, ибо сердце человеческое стало запачканным, запятнанным, черным, опорочным, обесчещенным, грязным и мертвым от самого начала. Кто не повторит за Давидом? «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Ничего чистого на поверхности природного сердца нет, и, конечно, Бог никогда не начертал и фразы на природном сердце и не напишет, поскольку Он очень хорошо знает, что написать Его святой закон на подобном сердце невозможно. Мне известно, что новое сердце — это нетленное семя, не способно грешить, поскольку рождено от Бога. И то самое, что делает его семенем нетленным, самая жизнь, пребывающая в нем, заставляет его набухать, расти и прорастать. Поскольку такое сердце является сердцем Божьим, на нем должны находиться письмена от Бога. Бог не дает миру книгу с пустыми страницами. Свои послания, которые должны быть прочитаны всеми людьми, Бог не посылает в виде чистых листов. Никак нет. На новом сердце должны оставаться следы руки Божьей. Бедная душа, моли Бога дать тебе новое сердце. Если ты уже обрела его, моли, чтобы он оставил на нем свое письмо. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: И все же необходимо признать, что писать на сердце очень трудно. Английский поэт Куарлс так описывает Бога. «Пишу я, и только я могу писать в книгах, составленных мною». Да, читать и писать на сердцах — нелегкое дело. Не удомевают люди, усердные, искусные в иных делах, взявшись за это дело. Трудно читать сердца, но еще труднее писать на них. Мы можем иногда записать нечто в умах людей. Это сравнительно просто. Иногда человеку можно что-то внушить, вдолбить в голову наставлением или беседой, но положить что-то на сердце человека очень и очень непросто. Против воли убежденный остается при своем. Нет хуже рабов, чем те, что служат своему врагу, а между теми наихудшими являются рабы своих похотей, уничтожающих душу. Нелегко писать на сердцах. Когда в собрании совершается много приобретений для Господа, некоторые простаки склонны думать, что все дело в проповеднике. Некто, оказавшись на древнем поле сражения, находит камень, которым Давид поразил Голиафа в голову, и говорит: «Должно быть, этот чудесный камень и поразил великана». Но, повертев камень и оглядев с разных сторон, он говорит: «Да таких камней здесь полно!» Далее, вероятнее всего, он с презрением выбросит этот камень, чтобы никогда уже не вспоминать о нем. Вот так же некоторые поступают со служителями Бога. Вначале эти простаки говорят: «Здесь бывает столько обращений, что здешний проповедник должно быть замечательный человек». Но затем находят этого проповедника, пусть и талантливым оратором, но таким же, как другие, и перестают интересоваться им. Ах, простаки, как вы не понимаете, что дело не в камне, а в проще, и даже не в проще, а в Боге, который направляет камень в лоб великана. Но что бы вы подумали, если бы камень заговорил следующим образом? «О, какой я дивный камень! Это я убил тебя, Голиаф! Какой же я прекрасный камень! Дщери Иерусалимские, надлежит вам веселиться о мне в хороводе, и надлежит восклицать звучным тембром и говорить: „Да будет слава тебе, о камень, который поразил великана в лоб“. Разве не сказал бы на то ангел премудрости: „О, безрассудный камень из ручья, сын слякоти и мрачного болотистого дна, ты такой же, как все твои сотоварищи камни, спящие среди блуждающих кристаллов. Если бы Давид выбрал себе иной камень, то совершил бы свое дело точно так же. Так что не гордись, что он выбрал тебя, ибо ничего особенного в тебе нет». Возлюбленные братья, когда вы или я имеем честь работать для Христа, будем помнить, что мы напоминаем жалкие камни из ручья, в которых нет ничего особенного, и только Богу одному принадлежит вся слава. Письмо на сердце — дело трудное. Признаюсь, мне это никогда не удавалось. И я никогда не надеюсь написать святой закон Божий на человеческом сердце. Никак нет, возлюбленные. Нам не достучаться до сердца человеческого, ибо перед нами оно заперто, крепко-накрепко. Но у Бога есть ключ от сердца, и Он открывает его, как человек открывает свой письменный стол. Он знает, как надлежит перелистывать эту книгу, и как, взявшись за перо, собственноручно написать благословенные заповеди своего нового и совершенного закона. Иисус — великий писатель, поскольку знает сердца. Божественный и всеведущий знает сердца. Вместе с тем Христос — человек, и потому всякая боль, разрывающая сердце человеческое, разрывает и его сердце. Его сердце пронзили насквозь, и на его сердце осталась ужасная надпись, когда копье начертало там великое слово «гнев». Гнев Бога вследствие греха. Он знает, как пишут на сердце. Глубоко на сердце его написаны имена его людей. Он читает сердечные письма и способен сделать для своих учеников то, что было сделано в нем. У Христа такие добрые руки, такие теплые, мягкие пальцы, и такое великое любящее сердце, которое движет этими руками, что он является величайшим сердцеписателем, и никто не сравнится с ним в способности писать на человеческих сердцах. Далее, Бог, пишущий на сердце, пишет Святым Духом, а вместо пера у него — слово. У Бога несколько перьев, и одно из них — Его написанное слово, Библия. О, это золотое перо, увенчано бриллиантом! Как чудесно, что Бог временами пишет на сердцах словами Священного Писания, уча, предвещая, увещевая и обличая. Бог, пишущий бриллиантовым пером, не делает ошибок, никогда не царапает пергамента и не оставляет пятен, но каллиграфически выводит всякую букву. Иногда он пишет на человеческих сердцах через своих служителей. Джон Беридж как-то проповедовал на основании иного, отличного от моего текста, но я могу сослаться на его проповедь. Он говорил, что служители подобны перьям. Есть некоторые университетские служители, утверждает Беридж, которые стараются делать свои перья так, как в наше время делают стальные перья, большими партиями, в массовых масштабах, в общем и целом. И хотя у таковых есть свои преимущества, и многие из них имеют хорошее образование, тем не менее у них есть свои недостатки. Джон Беридж сравнивает себя со старинным гусиным пером для письма. Он говорит, что при письме не умеет делать легких, наподобие дамских, росчерков пером, как университетские стальные перья, но думает, что Бог через него пишет на сердце с нажимом чаще, чем через университетских господ. То же самое верно и в отношении некоторых между нами. Все мы без исключения долго раскачиваемся, прежде чем начать писать. А приступив к письму, иногда сажаем на свое письмо такие кляксы, что диву даешься. Но, слава Богу, мы не остаемся без помощи. Бог помогает нам, творящим на скорую руку, ибо иногда мы можем с Его помощью вписать на совесть грешника несколько строк с нажимом. Когда же происходит такое, есть основание для благодарности, и мы благословляем за это Господа. Однако наши перья должны иногда нести на себе насечку, и служителям иногда надлежит пробовать на остроту нож несчастья, делающего их более способными к проповеди Слова Божьего. Надо ли напоминать вам, возлюбленные, что перо не пишет само по себе? Возьмите перо и бумагу. Напишет ли перо поэму «Потерянный рай»? Да не шевельнется, не напишет ни одной буквы алфавита, тем более поэмы. То же самое и в отношении служителя. Он не напишет ничего истинного на сердце и совести грешника, если Господь не станет водить его рукой. Когда же начнет писать Господь, о, какое благо! На чистом пергаменте нового сердца остаются следы божественной руки, причем навеки. Однако и лучшим пером в мире не написать без чернил. Аналогия в этом случае проводится со Святым Духом. Служителю надлежит окунуться в эти чернила. Он должен иметь в себе Святого Духа. Иначе, кем бы он ни был, гусиным пером для письма, полированным стальным пером и даже пером с насечкой по краям, и сколько бы он ни писал в свое время, без чернил он не напишет ни строчки. Мистер Джозеф Эйронс имел обыкновение, стоя на кафедре, молиться следующим образом. «О, молю о помазании свыше! Молю о помазании свыше!» Мне кажется, такой могла бы быть молитва всякого проповедника, поднимающегося проповедовать. «О, молю о помазании свыше! Молю об изобилии этих божественных чернил, об изобилии Святого Духа!» Воистину мы можем хвалить и славить Господа всякий раз, наблюдая Его закон, написанный на человеческом сердце, поскольку этот закон Божий сам Бог написал на сердце человека. Поскольку Дух Божий действовал через Слово, которым это письмо и запечатлено. Давайте присоединимся к сердечному благодарению Отца, Сына и Духа Бога, соблюдающего Новый Завет и пишущего свой закон на сердцах. Теперь хорошо сделать особое ударение на том обстоятельстве, что на новом сердце пишется только закон Божий. Я не думаю, что здесь надо говорить о писанном законе, каким он представлен в книге «Исход» или книге «Второзакония». Дело идет о духе того закона, который написан на христианском сердце. О написанном законе можно сказать, что буква убивает. Здесь же говорится о духе закона, о сути закона, который христианин постоянно помнит, ибо он написан на его сердце. Ветхий закон довольно часто причинял евреям неудобства. Например, закон субботы в прежней формулировке гласил следующее: «В первый день никакой работы не работайте». И ныне есть христиане, которые поступают так же. Однако в те времена, когда наш Спаситель был на земле, случалось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Фарисеи пожаловались на это, но Спаситель ответил им: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Суббота никогда не была установлением и обязательством, возложенным на нас с целью сокрушать и заставлять чувствовать себя рабами весь этот день. Ибо посвящение себя наилучшим и высочайшим предприятием должно было приносить пользу нам самим. Фарисеи осуждали помощь больным по субботам, почитая это ужасным грехом. Однако же Иисус Христос освящал субботу благодеяниями. И ныне Он представляет христианину день покоя, но не такой, каким Он представлялся иудею. Бог дает нам день покоя для упражнений в добрых делах благочестия и делах удовлетворения необходимых нужд. Но находятся некоторые, восклицающие, дескать, такой-то и такой-то христианин не соблюдает субботы. Никак нет, христианин не обязан соблюдать иудейскую субботу. Его закон субботы не походит на ветхий закон, каким он представлен со страниц книг Второзакония или Исход. Закон субботы, как он понимает его согласно Христу, является днем покоя и святых наслаждений. Это день, когда мы служим Богу всем сердцем, всей крепостью и всяким делом, которым мы можем служить Господу. Нам разрешено делать это дело, и мы делаем это с наслаждением. То же самое можно сказать и в отношении всего закона. Христианин не обращается к закону Моисея со словами: «Я в страшной ярости и хотел бы знать, могу ли я убить моего брата?» Никак нет. Закон Божий написан на сердце христианина, и он никого не хочет убивать. Он знает, что всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, так что он обращается и говорит: «Я прощаю тебя и ничего не требую взамен». Иногда люди обращаются к нам с вопросами, которые в той или иной мере касаются похотей. Однако христианин имеет закон Божий в сердце своем, и ему не надо расспрашивать, допустим ли тот или иной плотской грех. Ибо он помнит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И таким образом отвергает грех. Написанного на сердце закона довольно для него. Велика была слава закона, но слава Евангелия Христова много больше. Помни, христианин, что закон Божий должен быть написан на твоем сердце полностью. Но там должен быть записан дух закона, а не буква. А что это за дух, тебе известно, поскольку наш великий учитель выразил его одним словом, и этим словом является слово «любовь». любовь, которая не только предписывает должное, но и обеспечивает его исполнение. Человек, у которого закон Божий написан на сердце, будет действовать праведно и без книги. Он пойдет прямым путем, он не нуждается в подталкивании. Но почему он все-таки так поступает? А почему работает паровая машина? Она работает потому, что есть надлежащий механизм внутри ее и пар. Вот и все. А 20 лошадей, которые тащили бы паровую машину за собой, ей не нужно. Находятся люди, которые стараются выдумывать законы, чтобы сделать других людей добрыми. Священное Писание действует не этим путем. Оно просто изменяет сердце человека, устанавливает в нем новый механизм и подает небесный пар. Тогда человек не может не идти прямо. И не нужен закон с 20 полисменами, побуждающими тебя поступать праведно. Благодать свыше должна возродить человека, сделать его новым творением, создать во Христе Иисусе, а затем с силой и крепостью нового естества и в законе, написанном на его сердце, христианин начинает ненавидеть зло и прилепляться к добру. Некоторым людям это непонятно. Они знают, что не способны творить хорошее, пока их не пришпорят. Между тем, как плохое, они творят при каждой возможности по причине греховных наклонностей. Другое дело христианин. Он возрожден свыше, и теперь, даже если его станут заставлять творить зло, он и тогда не пойдет на это. Вместе с тем ему не нужно никаких понуканий на пути к добру, так как пути Божьи угодны ему, а наслаждение греха он ненавидит. Напиши же, Господи, всем нам на сердцах Твой закон. И что это за запись появится на наших сердцах? Не ожидайте множества слов. Всего одно слово — «любовь» будет написано на сердце. Любовь есть закон Евангелия. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Вот он, закон христианский, и этот закон написан на сердце христианина. Это сама суть, сердцевина, основа всех 10 заповедей. О верный, ты можешь забыть 10 заповедей, если запомнил новый закон, написанный на твоем сердце. Любовь, любовь, любовь. И, наконец, это божественное письмо бережет сердце, а сердце бережет это письмо. Некоторые из нас имеют большую переписку, и время от времени приходится устраивать большие костры. Вот сейчас на моем столе скопилось множество писем, и очень возможно, что некоторые из них написаны вами. На эти письма я не смогу ответить, ибо если люди пишут в 10 раз больше, чем я, то пусть не ждут ответа. Но они ждут. А мы, между тем, время от времени устраиваем большие костры, сжигая письма. Но вот попадается письмо, которое мы не бросаем в огонь. Почему? По почерку мы узнаем возлюбленных, ныне отшедших в мир иной, и говорим: «Да, я сохраню это письмо. Вот только спрячу его в один из ящиков, пусть лежит там среди других дорогих моему сердцу писем». Вот так же и Бог. Когда настанет черед пересмотреть все письма мироздания, устроит большой костер. Но вот он увидит некое сердце и скажет: «Я сохраню его, ведь на нем написан мой закон. И везде, где я вижу свой закон, я вижу почерк моего возлюбленного сына. Он предал себя на крестную смерть, дабы это сердце не было сожжено. И я сохраню его». Если закон Божий написан на ваших сердцах, Бог сохранит вас. И также сердце хранит письмо. Известно, что египетские фараоны оставляли на своих каменных гробницах надписи. однако некоторые из них со временем стерлись. Крепки клыки у времени, грызут гранит насквозь. Письму же, написанному на бессмертном сердце, не страшно никакое время. Сердце, на котором закон Божий был написан многие годы тому назад, хранит его в целости и сохранности до последнего вздоха. Плоть его будет предана земле, но письмо Божье не пройдет, ибо сердце, на котором оно было написано, поднимется к небу и предстанет пред престолом вечности. Когда, в конце концов, солнце погаснет, и луна перестанет убывать и пребывать, и погаснут крошечные светильники звезд, когда огромный шар земной, и все на нем исчезнет, подобно миражу, бесследно, совершенно, совсем как пена, что моментально растворяется в волнах, несущих ее, и уходит навсегда, когда все мироздание, творение Божье, кроме небес, которые останутся быть вовеки, должно прийти, и тогда письмо Божье на том сердце останется таким же ясным и таким же четким, как и теперь. Неувядающее письмо Божественной руки, неизменное даже тогда, будет блистать на бессмертных, вечных сердцах. Их Бог сотворил и оживил. Они стали столпами, на которых Он мог написать в память о Своей любви и святости. О, если бы Его письмо было написано на моем сердце! Братья, я молюсь о том, чтобы это случилось с вами и со всеми из присутствующих. Однако помните, что ветхое сердце должно быть разбито, и место, на котором можно обрести новое сердце, находится у подножья креста. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Всякий верующий в Него не постыдится. Кто уверует в Иисуса, тот встанет на скалу, тот устоит в вечности, и его блаженство будет обеспечено. Господь да распустит вас с благословением во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из книги Спержина «12 проповедей о сердце» на текст из книги пророка Еремии 31 главы 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Попробуйте отгадать загадку. Каким образом самый сильный человек в мире мог поддерживать других, будучи сам уже не способным стоять на ногах? Объяснение этому чуду можно найти лишь в той необычайной силе, которая снизошла на человека в момент, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 1938 году наш пятилетний малыш лежал при смерти в больнице штата Джорджия. Ничто не говорило о том, что однажды он завоюет титул сильнейшего человека в мире, или что в его честь будут устраивать приемы президенты и короли. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Поле Андерсоне. Рассказ о том, как он стал выдающимся атлетом.
3: Мистер и миссис Андерсон.
4: Да, добрый день, доктор.
5: Здравствуйте.
3: Я очень сожалею, но у вашего сына болезнь Брайта.
5: Болезнь Брайта? А в чем она заключается?
3: Это хроническое воспаление почек.
4: Простите, доктор, эта болезнь поддается лечению?
3: К сожалению, нет. И даже если ребенок в детстве избежит каких-либо серьезных осложнений, то в более позднем возрасте болезнь все равно даст о себе знать.
4: Когда это произойдет?
3: Ну, если лечиться, почки вашего малыша будут нормально работать лет до 18.
5: Боже милостивый.
3: Я очень сожалею.
4: Что нам делать, Эйтель? Бедный мальчик.
5: Мы будем молиться, Боб. Нет ничего невозможного для Господа.
6: После того, как меня хорошенько подлечили, мое детство протекало довольно безоблачно. Но мама была абсолютно уверена, что я выжил лишь потому, что много людей молились за меня в те трудные дни и месяцы. Я родился и вырос в Токуа, Джорджия. У меня была старшая сестра. Ее муж увлекался поднятием тяжести, и меня это тоже не оставило равнодушным. И вскоре я уже превзошел своего первого учителя. Я был тогда лишь на первом курсе института. Тогда штанги стоили очень дорого, и поэтому мы наведывались на свалки старых автомобилей.
7: Боб!
8: А?
7: Смотри, вот мне кажется, из этого вала вышла бы неплохая ось для штанги.
8: Да?
7: Слушай, но... А что мы повесим по бокам?
8: Юлиус!
7: А
8: вот посмотри, может быть, вот эти вот железные колеса от трактора сгодятся?
7: Нет. Они слишком тяжелые.
8: Ну, Юлиус, ну я уже очень сильный. Я же выпиваю по 9 литров молока за день.
7: Ай, Пол. Лучше начать с меньшего веса и постепенно его увеличивать. Так ты вернее добьешься результатов. Смотри! Пол, смотри, вот подходящие цилиндры.
8: Где?
7: Вот они, смотри.
8: А-а-а.
7: Я залью в них бетон, и будет в самый раз.
8: Ну ладно.
6: Я чувствовал себя на перепутье, теряясь, чему посвятить свою жизнь. но ни на день не прекращал занятий с тяжестями. Единственное упражнение, которое я усердно выполнял сотни раз в день, было приседание с грузом на плечах. Вскоре наша семья переехала в Теннесси, и тогда я поделился своими планами с родителями.
4: Сынок, так ты хочешь стать штангистом?
5: Ты решил отказаться от высшего образования?
8: Нет, мам, почему отказаться? Я просто решил отложить это на несколько лет.
6: Понимаете, я почувствовал свое призвание.
8: Мне по плечу тягаться с самыми сильными людьми в Америке.
5: Но...
8: Ты знаешь Боба Пиплза, мам?
4: Да, у него мировой рекорд в жиме.
8: Ну так вот, на днях друзья привели меня к Бобу в гости. И я дважды присел со штангой весом 225 килограмм. Он просто ошалел.
4: Вне всякого сомнения, ты стал настоящим силачом.
5: А сколько ты сейчас весишь?
8: 103 килограмма. И все да. Чистые мышцы без капли жира. А Боб говорит, что я смогу побить все рекорды. Он учит меня, как правильно проводить разминку перед подъемом тяжести и как наращивать силу.
4: Ну что ж, мы рады за тебя.
8: Это, конечно... Очень тяжелый труд, папа. Нельзя расслабляться ни на день.
5: Бог благословит твое старание, Пол.
6: На своих первых же соревнованиях в Чаттануге я побил все рекорды штата Теннесси. Затем я начал готовиться к чемпионату мира. Я работал как каторжный, настраиваясь хорошо выступить в Филадельфии. Когда я поднял в рывке 130 килограммов и этим установил еще один рекорд, нога у меня вдруг поскользнулась, и штанга ударила по запястью.
5: Что ты делаешь со своим гипсом, Пол?
8: Не волнуйся, мама. Я просто хочу немного освободить руку. Я видел, до чего атрофируются мышцы без движения, когда снимают гипс. Руку нужно постоянно тренировать, чтобы в ней не прекращалась циркуляция крови, понимаешь?
5: Даже если не срослась кость?
8: Ну, я попрошу, чтобы мне сделали металлическую пластинку и прикрепили ее гипсу на руке.
5: Ну ты упертый.
8: Я сильнее всех на свете, мама. Мне нужен какой-нибудь единственный шанс, чтобы показать, на что я способен. Один единственный, понимаешь?
5: Надеюсь, что Господь поможет нам преодолеть все испытания. Я буду за тебя молиться.
6: Мама и ее родители были очень набожными. Они постоянно говорили о Боге. Я тоже посещал церковь, старался вести себя праведно, но все же моей главной страстью было поднятие тяжестей. Скоро должен был начаться чемпионат мира в Вене. Как я стремился на него попасть. Но мне снова не повезло. На этот раз мы с друзьями попали в аварию.
4: Сынок, врачи говорят, что ты сломал несколько ребер.
6: Да. И бедро у меня, кажется, тоже не в порядке. Но здесь плохой рентген. Надо бы поехать в Атланту и сделать снимок там.
4: Как это все случилось?
6: Как случилось? Шел дождь. Асфальт был мокрый. При обгоне нас занесло, и машина врезалась в дерево.
5: Ты еще легко отделался, Пол. Бог был с тобой.
6: Как я хотел попасть на чемпионат в Вене.
4: Ну ничего, он от тебя не уйдет. Помнишь, как быстро в прошлый раз ты оправился от перелома?
6: Да, конечно. Но теперь я даже сомневаюсь, будет ли у меня еще шанс доказать, что я самый сильный.
5: Не теряй веры, Пол. Когда-нибудь ты поднимешь и все 400 килограмм.
6: Конечно, я тогда был очень расстроен. Но все же я тренировок не бросил. Постепенно былая форма возвращалась ко мне. В 54-м году я участвовал во многих соревнованиях, установил еще кучу рекордов. Я стал известным. Со всех сторон начали поступать предложения о контрактах, о том, чтобы я перешел в профессионалы, но я решил оставаться любителем, чтобы выиграть чемпионат мира. Однажды я узнал, что сборная США по тяжелой атлетике собирается поехать в Россию. И я позвонил тренеру.
9: Пол Андерсон. Да-да, припоминаю, я что-то о вас слышал.
10: Я хотел бы этой осенью поехать с вами в Россию.
9: Ну, Шиманский тоже готовится к этой поездке, а он чемпион Америки.
10: Но я могу поднять больше, чем он.
9: Не об этом я слышал. Но ты должен был доказать свое превосходство на соревнованиях.
10: Я хотел доказать, но у меня была травма. Но я буду участвовать в чемпионате Америки в Кливленде.
9: Мы улетаем на следующий же день после этого.
10: А что, если я окажусь сильнее Шиманского?
9: Все равно. Он будет решать, кому ехать.
11: Алло?
8: Мама, я выиграл!
11: Сынок, я слышала об этом в новостях. Я знала, что ты победишь.
8: Я побил рекорд Шиманского во всех трех движениях, мама.
11: Хвала Господу!
8: Меня берут в Россию.
11: Что? Я очень рада за тебя, Пол, и папа обрадуется.
8: В России тяжелая атлетика – спорт номер один, мама. До сих пор еще никому не удавалось победить русских.
11: У тебя это получится. Бог не случайно предоставил тебе этот случай, мы будем молиться за тебя. Пол!
6: Несмотря на проливной дождь, тысячи болельщиков пришли в парк Горького посмотреть на встречу команд тяжелоатлетов Америки и Советского Союза. Из-за того, что решение о моем включении в состав сборной было принято в последнюю минуту, мне даже не выдали необходимой спортивной формы. Я был такой огромный, что люди постоянно оглядывались на меня. Советский тяжеловес поднял в рывке 123 килограмма. И наступила моя очередь выйти на помост.
12: Ну что, Пол, ты готов?
10: Да, я готов. Но этот вес для меня слишком мал. Закажите 150 килограмм.
12: Ты что, немного ли?
10: Нормально.
12: Хорошо, я закажу 150 килограмм.
13: Вот тальк, но он отсырел, Пол, слишком жесткий. Смотри, они не верят, что ты поднимешь этот вес.
10: Сейчас поверят.
13: Давай, Пол, давай, тебе это по зубам. Что? Что случилось, Пол?
10: Я забыл вытереть штангу, она выскользнула у меня из рук.
14: Не спеши, Пол, у тебя еще есть две попытки.
13: Покажи им, Пол, покажи им, на что мы способны.
14: Здесь! Здесь! Он взял этот вес!

0: Никак не удается сбить у тебя температуру.
1: Доктор, я прошу вас, не отсылайте меня назад. Я приехал сюда, и я должен взять золото.
0: Я все понимаю, Пол, но ты болен уже 12 дней. Не может быть и речи о участии в играх.
1: Ну, доктор, я только немного ослабел, и все. Я все равно сильнее всех.
0: Ты потерял 11 килограмм. Как ты будешь поднимать штангу?
1: Доктор, я прошу вас только об одном.
0: О чем?
1: Не заявляйте в Олимпийский комитет о моей болезни. Обождите еще хоть один день, пожалуйста.
0: Ну, не знаю, Пол. Что же делать, а? Ну, ладно. Но если мы все-таки решим отстранить тебя от участия в соревнованиях, то решение будет окончательным.
1: Я глотал аспирин каждые 3 часа, и температура упала почти до нормы. Но чувствовал я себя ужасно. Но, несмотря на это, врачи все-таки допустили меня к выступлению. Оно затянулось далеко за полночь. У меня страшно кружилась голова. Таблетки уже давно перестали действовать. Я ждал своей очереди выйти на помост. И вот, наконец, я подошел к штанге для своей первой попытки в жиме. Но мне удалось поднять лишь вес, который я обычно брал для разминки. Рывок у меня тоже не пошел. И перед толчком я почти безнадежно отстал от лидеров.
2: Мне очень жаль, Пол, но чтобы выиграть золото, ты должен побить олимпийский рекорд.
1: Я побью его.
2: В случае успеха у тебя с Селветти будет одинаковый результат. Но ты сейчас легче его на 4 килограмма. В этом случае первое место тебе обеспечено.
1: Хорошо. Дайте мне тальк.
3: Давай, Пол. Давай, ты сможешь. Не отчаивайся, Пол. Не отчаивайся. Давай, старина, ну.
4: Ставь меня в покое.
1: Я взял штангу на грудь, но толкнуть ее у меня уже не было сил. Вторая попытка также оказалась неудачной. Я стонал от бессилия. Впервые в своей жизни я должен был проиграть. У меня оставалось 3 минуты, чтобы признать поражение, не выходя на помост. Толпа замерла, когда я, смазав руки тальком, снова подошел к непокорному снаряду. Подняв вес на грудь, я понял, что большего мне не дано. И вот тогда, впервые в своей жизни, я обратился с искренней молитвой к Господу. Ты дал мне все, а я оказался неблагодарным. Я знаю, ты создал меня совершенно уникальным, а я остался к тебе равнодушен. Я прошу тебя, помоги мне поднять эту тяжесть.
3: Ты толкнул ее! У тебя золото, Пол! Золото!
1: Именно Бог своей силой поднял тот победный вес. И я это прекрасно знал. Дома меня встречали как национального героя. Меня всюду узнавали из-за необычных габаритов и еще потому, что миллион американцев следили за выступлениями своей сборной по телевизору. Когда я перешел в профессионалы, Бог помог мне понять, как лучше распорядиться дарованной им силой.
5: Слушай, но когда ты поднял карусель вчера вечером в шоу Эда Салливана, ты знаешь, это было потрясающе.
1: Да, публике это нравится.
5: И ты делаешь такие вещи прямо без разминки, прямо сходу. Удивительно. Ты Настоящий Самсон.

0: Самсон нашего времени.
1: Да ладно тебе, пап. Ты знаешь, все это понятно, но вот мне кажется, что Господь ждет от меня большего, чем просто развлекать зрителей.
0: Ну, а что ты имеешь в виду?
1: Ты знаешь, за последнее время я побывал во многих тюрьмах, и я видел, сколько там молодых ребят сидят с матерыми преступниками за какие-то ничтожные проступки.
0: Да, но чем ты можешь помочь им?
1: Ты понимаешь, я вижу, что парни со мной считаются. Все уважают силу. Я рассказал им о том, как Иисус поддержал меня на Олимпиаде, и о том, что Он сделает для каждого, кто доверится Господу.
0: Ты молодец, сынок.
1: Ты знаешь, мне пришло в голову, что было бы неплохо организовать для таких парней отдельное здание, где они узнали бы о Христе и могли бы избавиться от пороков.
0: И у тебя это должно получиться, Пол.
1: В 1957 году за свои феноменальные достижения я даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Огорчало лишь то, что у меня все никак не находилось времени, чтобы открыть дом для молодежи. Но, к счастью, в этом мне помогла Гленда.
2: Дом для малолетних нарушителей.
3: Да.
2: Мне кажется, это просто замечательная идея.
1: Ты знаешь, я смог бы как-то вдохновить их своим примером.
2: Да, Пол, я согласна, что ребята от тебя будут просто в восторге.
1: Ты знаешь, мне жаль, что прошло уже целых 3 года с момента, как я получила это откровение, а ничего так и не сделано.
2: Ты не переживай. Ты ведь знаешь, сатана не дремлет.
1: Да.
2: Он всеми способами старается отвлечь нас от того, что угодно Господу.
1: Теперь я понимаю, что именно это и происходит. У меня есть мечта, но я даже не знаю, с чего начать.
2: Я одно знаю, если ты всерьез посвятишь себя этому делу, Бог тебе откроет нужные двери.
1: Послушай, Глен, а ты не хотела бы мне помочь?
2: Я хочу быть с тобой во всех твоих начинаниях, Пол. И как только я окончу школу медсестер...
1: Гленда.
2: Да?
1: Я люблю тебя. Давай не будем ждать окончания учебы. Давай поженимся прямо сейчас. И осенью 59 года мы расписались. Я начал свидетельствовать о Христе в церквях и школах. Приходилось много путешествовать. И мы жили в небольшом мотеле в Видале, Джорджия. Однажды вечером 61-го года мне позвонил шериф.
4: Пол, прости, что звоню тебе так поздно.
1: Да, ничего.
4: У меня к тебе просьба. Не мог бы ты мне помочь с одним делом?
1: А что случилось?
4: Если у меня здесь 2 девочки, 9 и 12 лет. Их мать пыталась продать старшую в притон для проституции.
1: Что? Ты шутишь?
4: Трудно поверить, правда?
1: Господи.
4: Пол, ты не мог бы взять девочек к себе? Им нужен хороший дом.
1: Но, шериф, мы сами живем в номере мотеля.
4: Знаю. Но это в любом случае для них было бы лучше, чем остаться с матерью.
1: Ну ладно. Хорошо. Привозите их к нам. Девочки остались жить с нами. И это стало началом нашего служения. Мы сняли 2-этажный дом. А в 66-м году мы удочерили малышку, брошенную родителями в роддоме, и назвали ее Паулой. А потом с помощью близких, друзей и знакомых мы переехали в более просторное здание и взяли на воспитание 19 ребят в возрасте от 16 до 21 года. Я всегда хотел стать отцом для наших парней и стремился вырастить их настоящими людьми. Со временем мне стало ясно, что растить детей во Христе было намного труднее, чем наращивать горы мышц и поднимать тяжести. В начале 80-х у меня обнаружили камни в почках, и мне пришлось перенести несколько операций.
2: Ну, как ты себя чувствуешь, Пол?
1: Да вот, увидел тебя, и мне сразу стало легче.
2: А ты выглядишь гораздо лучше. Да?
1: Скажи мне, ты ведь не слишком волнуешься за меня, правда?
2: Мне просто хочется, чтобы ты избавился от мучений, Пол.
1: Гленда, нам неизвестно будущее, но мы ведь знаем, от кого оно зависит, правда?
2: Да. Да, ты прав.
1: Богу виднее, как распорядиться нашей судьбой. А нам лишь остается довериться премудрости Господней.
2: О, Пол!
1: Ну что ты, не надо, успокойся. Не плачь, я прошу тебя. Я же еще не умер. Да, я очень истощен, но я еще борюсь.
2: Истощен, скажешь, что же? Ты самый сильный мужчина на юге Америки. Как ты можешь назвать себя истощенным?
1: Вот так-то лучше. Мне нравится видеть тебя улыбающейся. И Богу тоже. Не переставай думать о его обетованиях.
2: Хорошо, Бог, хорошо.
1: Помни, он обещал никогда не оставлять нас.
2: Врачи сказали, что у Пола почки уже были совершенно негодными. И все осложнилось еще и воспалением легких. Муж очень похудел, но вера его в этих испытаниях не ослабла. А в 1983 году его сестра согласилась на пересадку Полу своей почки. Слава богу, операция прошла успешно, но из-за больного бедра муж оказался прикованным к инвалидной коляске. И все-таки Пол не унывал и продолжал работать с тяжестями.
3: 99 100.
2: Ой, Пол, зачем ты себя так мучаешь?
3: Солдат умирает стоя, милая.
2: Слушай, пришли репортеры. Ты в состоянии дать интервью?
3: Да. Попроси их войти. Мы должны использовать любую возможность рассказать миру о Христе.
2: Хорошо.
5: Входите, пожалуйста.
3: Да, проходите. Ну что ж, позвольте мне сказать вам нечто очень важное, ребята. Вот сейчас вы видите перед собой сильнейшего человека в мире, да? Но я хочу вам сказать, что всего этого я достиг только благодаря Иисусу. Он скала, на которой я стою. В нем я живу, им я дышу. Мне немного еще осталось, я это знаю. И после того, как я уйду, я прошу, не сожалейте о Поле Андерсоне. Он не умер, нет. Он вознесся жить с Господом.

друзья, а вы научились жить во Христе? Лишь Он может примирить вас с Богом. Войдите в Царство Божье, помолившись с нами. Господи, прости меня, грешника. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за мои грехи. Благодарю Тебя, Господи. Я верю, что Ты воскресил Сына Своего из мертвых силою Святого Духа. Спаси меня, Боже, чтобы я мог познать Тебя и следовать Твоему завету. Благодарю Тебя за дар жизни. Аминь. Если вы помолились вместе с нами, напишите нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мудрец книги притчи записал: «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Притчи 26.2. Однако проклятие сбылось над Христом. И сбылось не из-за какого-либо изъяна в его характере или ошибки в его делах, а потому, что он понес грехи своих людей, представил их беззаконие на Божий суд. Там он стоял открытый, незащищенный и уязвимый для всех казней Божьего суда. Давид восклицал: «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Псалом 31.1.2. Однако на кресте грех, вмененный Христу, был выставлен на показ пред Богом и воинством небес. Он был выставлен перед людьми и был сделан зрелищем и для ангелов, и для бесов. Беззакония, которые он взял на себя, ему не были прощены, и грехи, которые он понес, не были покрыты. Если человек считается блаженным потому, что ему не вменится грех, тогда Христос был проклят без меры, поскольку грехи всех нас пали на Него.

Тема нашей прошлой передачи – крест Иисуса Христа. Один из самых загадочных и даже шокирующих текстов Писания – это повествование Марка о мучительном вопросе Мессии, висевшем на кресте. В 9:00 возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка 15:34. Зная о непорочной природе Сына Божьего и Его совершенных отношениях с Отцом, эти слова Мессии трудно понять, и тем не менее они раскрывают смысл креста и причину, по которой Он умер. Тот факт, что слова Христа записаны также в еврейском оригинале, говорит нам об их великой важности. Автор хочет, чтобы мы правильно поняли их значение. Этими словами Христос не только взывает к Богу, но как совершенный учитель направляет тех, кто наблюдает за Ним, и всех будущих последователей к одному из самых важных мессианских пророчеств Ветхого Завета, к 21-му псалму. Хотя весь псалом изобилует пророчествами о кресте, мы коснемся лишь первых 7 стихов. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святой, живешь среди славословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. В этом вопле с креста Иисус обращается к 21-му псалму и открывает нам суть и цель своих страданий. Во 2 и 3 стихах мы слышим жалобу Мессии. Он считает себя оставленным Богом. Мессия сам знает о том, что Бог оставил его и отвернулся, чтобы не слышать его вопль. И это не символическая или поэтическая оставленность. Это то, что произошло на самом деле. Если когда-либо человек пережил оставленность Богом, то это был Сын Божий на кресте Голгофы. Поэтому Бог обошелся с ним как с нарушителем завета, как сказано было при обновлении Моисеева завета в Мааве. «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падет на него проклятие завета сего, написанное всей книги, и изгладит Господь имя его из поднебесной, и отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книги закона». Второзаконие 29:20-21.

Сегодня мы продолжаем эту тему – крест Иисуса Христа. На Голгофе Мессия был отделен от муки и страдания. Всякое проклятие, записанное в книге закона, пало на него. В этом семени Авраама благословлены все племена земли, потому что он понес большее проклятие, чем любой другой человек, ходивший когда-либо по земле. Книга чисел содержит одно из самых прекрасных обещаний благословения, когда-либо данных Богом человеку. Его называют священническим или аароновым благословением. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Числа 6:24-26. Хотя это благословение прекрасно и исполнено милосердия, оно ставит пред нами огромную богословскую и нравственную проблему. Как может праведный Бог даровать такое благословение грешным людям и не пойти на компромисс со своей праведностью? И снова мы находим ответ на кресте. Грешник может быть благословен только потому, что святой и праведный Христос был проклят. Всякое благословение от Бога, которое было даровано в прошлом и которое будет даровано в будущем его народу, возможно только потому, что на древе Христос принял то, что было полной противоположностью этому священническому благословению. Мы слышим: «Да благословит тебя Господь», только потому, что Он услышал: «Да проклянет Господь тебя и отдаст тебя на разрушение. Да заберет Господь свет своего присутствия от тебя и осудит тебя. Да отвратит Господь лицо свое от тебя и пошлет на тебя несчастье». Псалмопевец называет блаженными тех, кто веселится в присутствии Божьем, кто слышит радостный шум праздника и кто ходит в свете лица Божьего. Ради нас Христос перенес невыразимую скорбь, которая заключалась в том, что Он был изгнан из присутствия Отца, услышал жуткий шум судного дня и был парализован мраком гневного лица Божьего. Вследствие рокового выбора, который сделал Адам, тление и смерть поработили все творение, и оно стенает под этим проклятием. Чтобы освободить творение, последний Адам взял на себя грехи своего народа и стенал под этим страшным бременем. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Галатам 3:13. Романтические клише убивают смысл крестного возгласа о поставленности. Часто можно услышать, как проповедники говорят о том, что отец отвернулся от своего сына, потому что не мог больше наблюдать за страданиями, которые причиняли ему нечестивые люди. Подобные толкования полностью искажают текст Писания и скрывают то, что действительно произошло на кресте. Отец отвернулся от своего сына совсем не из-за того, что у него не хватило силы духа наблюдать за его страданиями. Он отвернулся потому, что того, который не знал никакого греха, он сделал грехом ради нас, чтобы мы могли стать праведностью Бога в нем. 2 Коринфянам 5:21. Он возложил наши грехи на Него и отвернулся, потому что Его глаза слишком чисты, чтобы смотреть на злодеяния, и смотреть на нечестие Он не может. Не без оснований многие евангелизационные брошюры изображают бездну, отделяющую святого Бога от грешного человека. Подобная иллюстрация вполне согласуется с Писанием.
Пророк Исаия писал: «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Исаия 59:2. Согласно этому тексту и многим другим, все люди должны жить и умирать вдали от благодатного Божьего присутствия и под Божьим гневом. Сын Божий стал на наше место, понес наш грех и был оставлен Богом для того, чтобы разделение было преодолено и общение восстановлено. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Луки 24:6. Христос претерпел гнев Божий для того, чтобы приобрести спасение Своему народу. Христос претерпел ужасную оставленность Богом, испил до дна горькую чашу Божьего гнева и умер мучительной смертью вместо Своего народа. Только так могла быть удовлетворена Божья справедливость и гнев Божий успокоен. Только так могло состояться примирение. Христос трижды молился в саду о том, чтобы чаша была удалена от Него, но каждый раз Он подчинял Свою волю воле Отца. Мы должны задаться вопросом, что было в той чаше, что заставляло Его так горячо молиться, что такое ужасное находилось в ней, что причиняло Ему такие мучения, отчего Его пот смешивался с кровью. Часто говорят, что чаша представляла собой жестокий римский крест и физические пытки, которые ожидали Его, что Христос предвидел ужасные удары бича по Своей спине, венец из терна, сдирающий кожу со лба, и гвозди, вбитые в Его руки и ноги. С тех пор, на протяжении веков, бесчисленное множество христиан испытывали самые невероятные пытки, но как их друзья, так и противники свидетельствовали о том, что многие из них смело шли на смерть. Должны ли мы поверить, что последователи Мессии встретили такую жестокую физическую смерть с невыразимой радостью, в то время как вождь их спасения, сжавшись от страха, боялся таких пыток? Нет. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Крест Иисуса Христа» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мысль о подобной участи, ожидающей мир, приводит в ужас, и она была бы уделом всех, если бы милость Бога не нашла путь спасения людей и мудрость Бога не изобрела план избавления еще до создания мира. Сын Божий должен был стать человеком и ходить по земле в совершенном послушании закону Божьему. Он должен был быть подобным нам во всем, встретиться со всеми искушениями, с которыми встречаемся мы, но не согрешить. Он должен был прожить всецело праведную жизнь для славы Божьей и для спасения народа своего. В назначенное время Он должен был быть распят руками нечестивых людей. И на том кресте Он должен был понести вину своего народа и претерпеть гнев Божий. Истинный сын Адама, который также был истинным сыном Бога, должен был принять горькую чашу гнева из руки Бога и выпить ее вместе с осадком. Он должен был пить ее до самого конца, чтобы полностью удовлетворить справедливость Божью. Гнев Бога, который заслужили мы, должен был истощиться на Сыне и таким образом прекратиться. Он испил гнев, который мы сами возбудили, и понес наказание, которое мы заслужили. Когда Он умер, ни одной капли от потока, который надвигался на нас, не осталось. Он испил чашу ради нас. Сыну было угодно с покорностью принять эти страдания,
чтобы Бог был прославлен, а Его народ искуплен. Мы не должны думать, что Бог радовался страданиям Своего возлюбленного Сына, однако благодаря Его смерти осуществилась Божья воля. Никакое другое средство не могло устранить грех, удовлетворить Божью справедливость и успокоить гнев Божий против нас. До тех пор, пока Божье пшеничное зерно не упало в землю и не умерло, оно бы оставалось одно, без народа и без невесты. Радость была не в страданиях сына, а в том, что эти страдания принесли. Бог был явлен во славе, до сих пор неведомой для людей и ангелов, и люди получили возможность свободного общения со своим Богом. Многие люди думают и даже проповедуют, что Отец смотрел с небес, наблюдал за страданиями, которые обрушились на Его Сына от рук людей, и считал эти страдания платой за наши грехи. Это худшее из ересей. Христос удовлетворил Божью справедливость, не просто претерпевая страдания от людей, но претерпевая гнев Божий. Чтобы уплатить за грех, нужно больше, чем крест, гвозди, терновый венец и копье. Верующий спасается не просто благодаря тому, что люди сделали Христу на кресте, но благодаря тому, что Бог ему сделал. Бог поразил его со всей силой своего гнева. Современная проповедь Евангелия редко представляет эту истину достаточно ясно. В одном из самых удивительных повествований Ветхого Завета Бог приказывает патриарху Аврааму привести своего сына Исаака на гору Мориа и там принести его в жертву. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22:2. Какое бремя нес Авраам? Мы не можем даже отчасти представить печаль, которая заполнила сердце этого старого человека и мучила каждый шаг его пути. Писание подчеркивает, что Аврааму было заповедано принести в жертву сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Это должно привлечь наше внимание и заставить нас подумать о том, что в этих словах сокрыто больше смысла, чем может показаться с первого взгляда. Этот старик и этот мальчик — это просто прообразы и тени великого отца, великого сына и великой жертвы. На третий день эти два человека достигли назначенного места — и отец своими руками связал своего любимого сына, и, подчиняясь тому, что должно было быть исполнено, он возложил свою руку на чело своего мальчика и взял нож, чтобы заколоть сына своего. В тот самый момент вмешалась милость Божия, и рука старого человека была остановлена. Бог воззвал к нему с небес и сказал: «Авраам! Авраам, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Бытие 22:11-12. Авраам поднял глаза и увидел овна, запутавшегося в кустах рогами. Он взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Он назвал это место Яхве Ире, или Господь усмотрит. Таким образом, это верное изречение остается до сего дня. На горе Господа усмотрится. Бытие 22:14. Эта поразительная история заканчивается спасением мальчика. Авраам облегченно вздыхает, а вместе с ним и мы, читающие этот рассказ. Мы говорим себе: «К
Какое замечательное окончание истории! Но это было не окончание. Это была лишь пауза в истории. 2000 лет спустя занавесь поднимается вновь. Место действия темное и жуткое. Сын Бога в самом центре, на горе Голгофа. Он любит Отца и во всем исполняет Его волю. Он висит там, неся грех своего народа. Он проклят, то есть предан своим творением и оставлен Богом. Затем ужасающий гром Божьего гнева нарушает истину. Отец берет нож, протягивает свою руку и убивает сына своего, единственного своего, которого он любит, исполняя тем самым слова пророка Исаии: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению». Исаия 53, 4, 5 и 10 стихи. Занавес опускается над убитым сыном, распятым Мессией. В отличие от повествования о Писааке, здесь не было овна, который бы умер вместо него. Он сам тот агнец, который умирает за грехи мира. Он тот, кого Бог усмотрел для искупления своего народа. Он исполнил то, чему Исаак и Овен служили лишь предзнаменованием. Благодаря ему та ужасная гора, называемая Голгофой, теперь получает новое имя — Яхве Ири, или Господь усмотрит. И верно изречение, которое остается до сего дня: «На горе Господа усмотрится» — Бытие 22:14. Голгофа — это гора, а спасение — это то, что дается благодаря Божьему усмотрению. Бог однажды воззвал к Аврааму: «Авраам, Авраам, теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Бытие 22:1-12. Те из нас, которые верят, теперь взывают к Богу, используя те же слова: «Бог, мой Бог, теперь я знаю, что ты любишь меня, потому что не пожалел для меня своего сына, своего единственного сына, которого ты любишь». Бытие 22:12. Мессия мертв, но это еще не конец. Впереди еще одна сцена — воскресение и великая коронация. Но об этом мы поговорим в следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Начинаем передачу «В мире природы». Сегодня в нашей передаче прозвучит беседа с рыбой, которую зовут брызгун. Эта очень интересная рыба имеет привычку охотиться на насекомых, летающих над водой. И вы узнаете, каким необычным способом она это делает.
1: А затем речь в нашей программе пойдет о том, как современные ученые, изучающие живую природу, убеждаются в ошибочности теории эволюции.
0: Здравствуй, рыбка! Как поживаешь? Ты чего так близко к берегу подплываешь?
2: В зарослях, в прибрежных водах я охотиться люблю. Здесь ведь много насекомых.
0: Ты их ловишь?
2: Да, ловлю.
0: Интересно, как ты, рыбка, их ловишь?
2: Как? Охочусь на них.
0: Как же ты охотишься?
2: А так, мошка в воздухе парит или на веточке сидит. Мошку в воду я сбиваю, там хватаю и глотаю.
0: Что-то непонятно. Как это ты, рыба, парящую в воздухе или сидящую на веточке мошку в воду сбиваешь? Ты что, из воды для этого выпрыгиваешь?
2: Зачем выпрыгивать? Я в воде сижу, из-под воды гляжу. Мошку замечаю, ее в воду сбиваю.
0: Все равно непонятно. Рыба, ты бы не могла бы мне подробнее объяснить, как прибрежных насекомых умудряешься ловить?
2: Объяснить, конечно, можно, но поймать букашку сложно. Как говорят, легко сказать, а трудно сделать дело. Тут надо действовать умело.
0: Ну и как ты действуешь?
2: Очень метко я стреляю. Мошку в воду я сбиваю, потом быстро подплываю и в воде ее хватаю.
0: Ты, рыба, метко стреляешь? Чем это интересно?
2: Чем стреляю? Каплями воды.
0: Каплями воды? Опять непонятно. Как это у тебя получается?
2: Ну ладно. Сейчас я тебе все по порядку расскажу и покажу.
0: Отлично. И еще, рыбка, скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
2: Меня зовут рыба Брызгун.
0: Брызгун?
2: Да.
0: Ты, Брызгун, немного на окуня похож, на небольшого.
2: На окуня похож? Может быть. Да, я размера небольшого, 20 сантиметров в длину.
0: А живете вы, рыбы-брызгуны, только здесь, около Филиппинских островов?
2: Нет, не только. Живем мы в прибрежных водах Индии, Бирмы, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии. И в пресных речных, и в соленых морских водах плаваем.
0: Плавать любите вы там, где много зарослей по берегам?
2: Да, в заливах и протоках, где есть мангровые заросли. Там охотится хорошо. Множество насекомых в тех зарослях обитает. По веточкам над водой свисающим они ползают.
0: Хорошо. Брызгун, расскажи теперь, пожалуйста, поподробнее о том, как ты охотишься. Как ты каплями воды насекомых сбиваешь?
2: Охочусь я так. Плаваю у самой поверхности воды и, как я уже сказал, из-под воды гляжу, за мухами и жучками внимательно слежу.
0: У тебя, брызгун, наверное, зрение хорошее?
2: Да. Благодарение Богу, глаза он мне зоркие дал.
0: Ну и что ты, брызгун, делаешь, когда увидишь недалеко от себя насекомое?
2: Когда я замечу, что насекомое близко от меня ползет по веточке над водой свисающей или в воздухе парит надо мной, я мгновенно точно прицеливаюсь.
0: Из-под воды прицеливаешься?
2: Конечно. Глаза мои находятся под водой. Лишь только рот мой из воды высовывается, и я посылаю из него точно в цель тонкую струю воды или серию капель.
0: И попадаешь в ползущего по веточке жучка?
2: А как же? Попадаю. водой обрызгиваю его, он мокрый лететь не может, падает в воду, и я его подбираю себе на обед.
0: Вот это да! Ничего себе, охотник! Метко водой стреляет.
2: Конечно. Так мы, рыбы-брызгуны, и стреляем.
0: Брызгун, ты сказал, что ты прицеливаешься из-под воды. А явление, называемое рефракцией, тебе не мешает?
2: Явление, называемое рефракцией?
0: Да, рефракция – преломление лучей на границе воды и воздуха. Например, прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды.
2: Знаю, знаю. Теперь я понимаю, о чем ты говоришь. Я с таким явлением знаком.
0: И несмотря на эти оптические искажения, ты можешь, глядя из воды, с предельной точностью прицеливаться в жучка, находящегося в воздухе?
2: Конечно. Я об этих искажениях помню. И я, когда прицеливаюсь, всегда занимаю в воде такое положение, при котором могу видеть интересующие меня насекомые без искажений.
0: Ах, вот оно что! Значит, это предусмотрено?
2: Конечно, а как же?
0: Здорово! Скажи, брызгун, а с какого расстояния ты стреляешь водой без промаха?
2: Я, как правило, метко попадаю с расстояния в 1 метр и больше.
0: Потрясающе! Попасть струей воды в крошечного жучка с расстояния 1 метр. Нелегко.
2: Да, я ведь уже сказал, тут надо действовать умело.
0: Как же ты, брызгун, научился так метко охотиться? Наверное, долго тренировался?
2: Меня этому мой создатель научил. Он вложил в меня специальные, очень сложные инстинкты, определяющие мои действия.
0: Интересно. Скажи, рыба-брызгун, а как твой водомет работает? Как получается, что из твоего рта тоненькая струйка воды бьет? Редко бьет, но метко попадает.
2: А у меня во рту для этого специальное приспособление есть.
0: Какое?
2: Во рту у меня сверху есть длинный и очень узкий желобок.
0: Узкий желобок?
2: Да. Этот узенький желобок я снизу прикрываю своим длинным языком.
0: И образуется своего рода трубочка?
2: Да. Узенький желобок, прикрытый снизу языком, служит своего рода стволом моего водомета.
0: Ага, вот оно что.
2: Да. Диаметр этого ствола не больше 0,15 миллиметра.
0: Не больше 0,15 миллиметра? Очень узенький. А как вода туда поступает?
2: А вот слушай. Каждый раз, когда я хочу произвести водяной выстрел, я прижимаю свой длинный язычок кверху к желобку, а потом с силой захлопываю мои жаберные крышки.
0: Захлопываешь жаберные крышки? И что тогда происходит?
2: Тогда вода под давлением устремляется из моей глотки в этот вроде ствол, в тоненькую трубочку, которая образована верхним желобком во рту и прижатым к нему снизу языком. А кончиком моего подвижного языка я могу закрывать и открывать выход из этой трубочки, как клапаном.
0: Зачем?
2: А я таким способом регулирую частоту выстрелов, когда я посылаю в цель серию капель.
0: А, понятно.
2: Да, а если я отверстие ствола своего водомета кончиком языка не закрываю, Я тогда выпускаю по цели непрерывную струйку воды.
0: Значит, ты рыба-брызгун. В насекомых стрелять можешь и струйкой воды, и серией капель?
2: Конечно. В зависимости от обстоятельств охоты. Хочешь, я тебе продемонстрирую, как я стреляю?
0: Конечно, хочу.
2: Вот смотри, сейчас я в ту муху попаду. Вон на веточке сидит.
0: Смотрю.
2: Оп, точно попал.
0: Молодец, здорово. Скажи, брызгун, неужели ты никогда не промахиваешься? Ты в парящее в воздухе насекомое всегда с первого раза попадаешь?
2: Если я вижу, что промахнулся первой каплей, я исправляю траекторию полета следующей капли, посылаю ее в цель точнее, и тогда попадаю. Быстрота, конечно, в этом деле нужна, и сноровка.
0: Ты смотри-ка, какой меткий стрелок. Да, непростой у тебя, брызгун, метод охоты на насекомых.
2: Для рыбы это очень даже сложный метод. Но, слава богу, он меня такому методу научил.
0: А сам ты, брызгун, этому не смог бы научиться?
2: Нет. Мой рыбий ум для этого, к сожалению, недостаточно развит.
0: Значит, Творец снабдил тебя необходимыми приспособлениями для водометной охоты и научил ловко ими пользоваться, дав тебе соответствующие инстинкты?
2: Верно. Я уже был создан, был предназначен для такого сложного метода охоты.
0: Скажи, рыба-брызгун, а ты можешь добывать себе пищу другими способами?
2: Конечно, могу. Когда мы, брызгуны, уплываем от прибрежных зарослей в открытое море, мы добываем себе там пищу по-другому.
0: Правда? Значит, в открытом море, где не на кого охотиться с помощью водомета, где нет насекомых, которых можно с прибрежных веточек сбивать.
2: Да, там мы, рыбы-брызгуны, ищем себе пищу в воде, так же, как и другие рыбы.
0: Значит, вам, брызгунам, для пропитания вовсе не обязательно уметь охотиться с помощью водомета?
2: Нет, конечно.
0: А зачем же вам тогда было учиться такому сложному методу охоты?

0: Дорогие друзья, вы могли бы попасть струйкой воды, например, из игрушечного водомета, в ползущую по веточке муху с расстояния в 1 метр? Не так-то легко, правда? Однако маленькой рыбке брызгуну, про которую мы только что слышали, это сделать, как правило, удается. Причем рыба-брызгун попадает в сидящее на веточке или парящее в воздухе насекомое, прицеливаясь в него из-под воды. Как получилось, что небольшая рыбка, существо, по правде сказать, довольно примитивное, оказалась способной к таким сложным и точным действиям? Сторонники теории эволюции считают, что сложное и целесообразное поведение живых существ выработалось у них на протяжении 100 000 лет в процессе естественного отбора, при котором выживают самые приспособленные. Эволюционисты говорят, что именно стремление выжить заставляет животных постепенно из поколения в поколение овладевать сложными навыками. Однако это мнение сторонников теории эволюции противоречит реальной научной информации о живой природе. Прежде всего, приобретенные живыми существами в течение жизни навыки, умения не передаются по наследству. Современные ученые знают, этому препятствуют законы генетики, законы наследственности. Так что и рыбы-брызгуны, о жизни которых мы сегодня слышали, не могли постепенно на протяжении веков все лучше овладевать мастерством водометной стрельбы. Кроме того, брызгуны совсем не нуждаются в таком сложном способе добывания пищи для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы прекрасно могут добывать себе пищу иными, более простыми способами. Как и другие рыбы, они находили себе пропитание под водой. Но, возвращаясь из открытого моря к берегам заливов и рек с зарослями, населенными насекомыми, те же брызгуны снова применяли свой способ охоты с помощью водомета. Спрашивается, зачем рыбам-брызгунам нужно было овладевать этим сложным методом охоты, если они вполне могли обеспечить себя пищей более простыми способами? Что побудило, что заставило их сделаться меткими стрелками? Ясно, что существенной причиной этого не могло быть стремление выжить, стремление не погибнуть с голоду. Да если бы и нашлась побудительная причина, рыба с ее ограниченными способностями не могла бы сама догадаться сбивать насекомых струей воды, не могла бы самостоятельно достичь поразительной меткости водометной стрельбы. Сложное поведение рыбы-брызгуна определяется сложными инстинктами, данными ей, ее разумным создателем. Уникальные способности этой рыбы свидетельствуют о мудрости ее Творца.
1: Дорогие друзья, узнав о сложном поведении рыбы-брызгуна, ставящем в тупик сторонников теории эволюции, давайте теперь послушаем о других реальных фактах, опровергающих теорию Дарвина, которую многие современные ученые считают устаревшей.
0: Мы надеемся, что большинство наших слушателей знакомо с учением Дарвина, с разработанной им теорией эволюции. Согласно этой теории, все живые существа произошли на свет путем длительного постепенного развития, путем перехода от более простых видов живых организмов к более сложным. Люди, не верящие в существование Бога-Творца, считают, что лишь материалистическая теория эволюции дает правильное объяснение.

0: того, каким образом разнообразные формы жизни появились на Земле. Однако, по мере накопления научных знаний, все более глубокого проникновения в тайны живой природы, ученых все меньше удовлетворяют объяснения и выводы, содержащиеся в теории Дарвина. Многие биологи, эмбриологи, генетики говорят, что дарвинизм уже не может считаться универсальной теорией.
1: С помощью дарвинизма можно объяснить то, что происходит в рамках какого-либо одного вида животных, объяснить, что способствует существованию этого вида или хотя бы его выживанию. Но как только возникает вопрос о происхождении новых видов, теория Дарвина теряет свою стройность. Наука не зарегистрировала ни одного случая возникновения нового вида животных, происхождения нового вида от существовавших ранее. Однако сторонники дарвинизма утверждают, что эволюционному процессу необходимо огромное количество времени, и что он осуществлялся благодаря естественному отбору, действовавшему на протяжении многих миллионов лет. Но этому утверждению противоречат данные микробиологии, которых не знал Дарвин. Изучая жизнь микроорганизмов, современные ученые установили, что в благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20-30 минут. То есть каждые полчаса рождается новое поколение бактерий. Следовательно, за полвека эволюция бактерий должна пройти такой же путь, какой высшие организмы со средним сроком смены поколений в 10 лет могут пройти за 12-15 миллионов лет. Согласно теории эволюции, за такой срок на Земле от простейших организмов постепенно произошли обезьяны. Однако у микробов почему-то не обнаружилось никаких признаков возникновения новых видов.
0: Может быть, у микробов естественные изменения, передаваемые по наследству, осуществляются медленнее, чем у высших организмов? Нет. Выяснилось, что эти изменения, мутации, идут у микробов с той же скоростью. Биологи даже сумели вызвать у бактерий такие изменения искусственным путем, с помощью облучения. В результате этих экспериментов возникло множество форм бактерий. Однако ни в одном эксперименте не получилось нового вида. Значит, и в мире микроорганизмов существует неизменяемость основных качеств вида. А это делает невозможным переход из одного вида в другой. Делает несущественным эволюционный процесс.
1: Неизменяемость основных признаков вида живых существ обусловлена законами генетики, законами наследственности, которые были неизвестны Дарвину. Вот слова Дарвина из его книги «Происхождение видов», опубликованной в 1859 году.
0: «Законы, управляющие наследственностью, нам совершенно неизвестны. Никто не может сказать, почему какая-либо особенность иногда передается наследственно, а иногда не передается».
1: Открытие законов наследственности, известных сегодня всем изучающим биологию, поставило под вопрос теорию эволюции Дарвина.
0: Неутешительными показались бы Дарвину и данные современной палеонтологии, науки об ископаемых. Если одни виды животных произошли от других, как утверждает учение Дарвина, то в пластах Земли должны были бы сохраниться следы этого процесса, сохраниться остатки организмов переходных форм. Однако остатков переходных форм эволюции животного мира по существу нет. Отсутствуют данные о том бесконечном числе вариаций живых организмов, из которых, согласно учению Дарвина, природа должна была бы отбирать наиболее удачные.
1: Так, данные современной науки доказывают несостоятельность научных предположений, гипотез, выдвинутых в свое время Дарвином. Положения теории эволюции Дарвина фактически принимаются его последователями на веру. Эволюционная теория не дает правильного ответа на вопрос, каким образом появилось на Земле удивительное многообразие жизни.
0: Как же найти ответ на этот важный для человечества вопрос? Некоторые ученые-материалисты, разочарованные несостоятельностью теории Дарвина, ищут другие объяснения происхождения разнообразных форм жизни. Они выдвигают новые предположения, новые гипотезы. Однако их гипотезы столь же безнадежно недоказуемы, как и устаревшая гипотеза Дарвина. Наблюдаемое современной наукой отсутствие в природе естественных возможностей для образования новых видов живых организмов, а также сложность и целесообразность строения всех живых существ, приводит к мысли, что они были созданы по проекту разумного Творца. Расширение знаний о природе не только не удаляет людей от Бога, но наоборот, приводит к выводам, согласующимся с Библией. Мы находим в Библии такие слова о Боге-Творце. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
1: Многие выдающиеся ученые прошлого и настоящего верили и верят в идею сотворения мира Богом. Один из самых выдающихся ученых 20-го столетия, физик Макс Планк, писал:
0: «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».
2: Дорогие друзья, вы прослушали передачу «В мире природы».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

важное в жизни. Марфа, Марфа, печешься о многом, а одно только надо тебе, чтобы быть в единении с Богом, что Мария избрала себе. Так сказал ей Спаситель когда-то, в свою бытность еще на земле. Слово Божье дороже, чем злато, в этом мире, погрязшем во зле. Братья, сестры, мои дорогие, будем слово Христа возвещать, что без сумрака смерти слепые взоры к Богу могли направлять. Боже, Боже, воскресший из мертвых, освети наши злые сердца, чтобы в них и холодных, и черствых запылала любовь без конца.

тиши ночной. Один в тиши ночной читаю слова Твои, Творец Святой, и милости Твои считаю благоговейной душой. Судьбу свою Тебе вверяю, я знаю, мудр в советах Ты. Тебе я сердцем доверяю и вижу свет средь темноты. Когда порой ослабеваю, тогда свой взор подъемля я к Тебе, Отец Святой, взываю, о, укрепи Твое дитя. И Ты, Творец, моленью внемля, мне силу снова подаешь, и мощной рукою бремя Ты, сняв, вперед меня ведешь.

Волчица. Голодная, злая волчица прокралась в деревню в ночи. По снегу живот волочится, и в пасти зуб о зуб стучит. В пещере холодной волчата без матери смирно сидят. На них только месяц рогатый, да звезды из неба глядят. Волчица к загону овечек прокралась с желанием одним, там пищу себе обеспечить и детям голодным своим. Но стая неспящих овчарок догнала ее у реки и отняла детский подарок, ее ж разодрала в клочки. В пещере далекой волчата сомкнуть не решаются глаз. Да чем же она виновата, волчицей она родилась? У волка и волчьи повадки, и хищность его естество. Как сделаешь горькое сладким, как сделаешь годным его? Не волки ль и мы от рождения, но добр наш небесный Отец, чудесным своим возрождением он нас превращает в овец.

молился о нас. Он на гору молиться один уходил. Он с небесным отцом там общенье искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов, слезы молча впитала сухая земля, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел, поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то Спаситель молился о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом, и я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит, посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси мной зажженный в тебе огонек, пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя, все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает. И я плачу, когда говорит он со мной, непривычная ласка для сердца елей. И на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Отзовитесь, пока его голос звучит. Он молился о всех на горе в тишине.

Воскресение. Христос воскрес, ожив собою, из мертвых славою Отца, чтоб живших верою святою вознесь к обители Творца. Лучом божественного света Он мир греховный озарил, глаголом Нового Завета нам Царство Божие открыл. Предвечный Сын грехи чужие Своею жертвой искупил, слова пророчества благие Голгофской смертью утвердил. Движимый дивною любовью спасенье чудо совершил, Он свой народ, омывши кровью, навеки с Богом примирил. Христос воскрес, чтоб изливалась Святого Духа благодать, и мудрость свыше даровалась Господне Слово возвещать.

Боже мой, когда сердце болит и тоскует порой, непосильным покажется путь, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, дай мне сил у тебя почерпнуть. Если в сердце сомнений войдет целый сон, и унынье заснуть не дает, ты склонись надо мной. Боже мой, Боже мой, и сними с меня тяжкий мой гнет. Если слышишь, что я недовольна судьбой и ропщу на себя и других, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и избави от мыслей плохих. Если видишь меня в тишине ты ночной, на коленях в слезах пред тобой, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и услышь, и прости, и омой. Когда время придет мне расстаться с землей и оставить всю жизнь позади, ты склонись надо мной, Боже мой, Боже мой, и в покой меня вечный веди.

Два крыла. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела. Отец нам нужен, как и мать. Напрасен спор, кто главный винт большой машине бытия. Жизнь, как огромный лабиринт, отрада добрая семья, где оставляют в сердце след примеры матери, отца, где равнодушия к Богу нет, где помнят милости Творца. Из двух хороших половин по воле Господа одно, чтоб достигать святых вершин, а не катиться вниз на дно. Печальна доля сироты, кто приведет его к Христу? Благословляй всем сердцем ты родительскую доброту. Отец и мать, как два крыла, что помогают нам взлетать. Без крыльев доля тяжела, отец нам нужен, как и мать.

возьми крест твой и следуй за мной. Мне хотелось идти за Христом без креста, налегке по дороге земной. Но, призвав меня, Он мне сказал неспроста: «Возьми крест твой и следуй за мной». Я сказала Ему, что боюсь я креста, и призналась, что им тягощусь. Но я подняла взор и во взгляде Христа увидала глубокую грусть. Без креста ты не сможешь за мною идти, крест всегда неразрывно со мной. Поношенья, насмешки на узком пути, на широком же мнимый покой. На добро твое мир будет злом отвечать, и пример твой подымет на смех, а падение твое будет жадно встречать и приветствовать каждый твой грех. Будет истинность слов твоих враг извращать, и порывы святые твои будет смешивать с грязью, ногами топтать, как когда-то порывы мои. Он расставит капканы и сети вокруг и окрасит все в розовый цвет, чтоб не видела ты, кто твой враг и кто друг, и вокруг тебя тьма или свет. Будет всюду порочить он имя твое, и в труде будет бить по рукам. Ты уйдешь на молитву в жилище свое, он терзать тебя будет и там. Это все неизменно сопутствует тех, кто за мною решится пойти. Это крест, но духовный имеет успех, кто его не боится нести. Расправляясь в огне, закаляется сталь, очищается золото в нем. Знаю, в радость твоя превратится печаль, если путь твой пройдешь ты с крестом. Крест неся до конца, победишь, как и я, себя свяжешь с моею судьбой. И сказала я: «Господи, ради тебя возьму крест и пойду за тобой».

копать и растить его гнусное тело. Но пришел земледелец, взрыхлил меня плугом глубоко, вырвал с корнем бурьян и склонился ко мне одинокой. И из сумки своей, что с плеча его низко свисала, он зерно положил в меня, жизни и счастья начало. Солнце грело меня, орошал меня дождик весенний, разрослось зерно, стало стройным, прекрасным растением. Я следила за тем, как на нем показались почки, как набухли они, как из них распустились листочки, как цветы расцвели, я дышала их запахом нежным, как плоды показались, совсем не такие, как прежде, как срывали их дети, и взрослые люди, и старцы, как их лица потом покрывались здоровым румянцем. И мне так захотелось еще стать щедрее и любезней, и для блага людей стать еще плодоносней, полезней. И чтоб снова пришел земледелец с умою и плугом, чтоб он сеял в меня, чтоб навек моим сделался другом.

вернись. Ушел ты от Бога, о нем мало знаешь, и думаешь редко, погряз в суете, и всю свою жизнь день за днем прожигаешь без верной, надменной и гордой среде. А бедное сердце так жаждет покоя, волнуется, ноет, болеет, грустит. Христос ему нужен, но мир наслаждений твой взор привлекает, к себе все манит. И ищешь в них ты для души утешенья, но нет, никогда его там не найдешь. Христос лишь один может дать исцеление разбитому сердцу, к нему, коль придешь. Вернись же скорее, доколе ты будешь скитаться вдали от Творца твоего. С ним горе и скорби свои позабудешь, безмерное счастье найдешь у него».

День умер, истекая кровью. Она по краю неба разлилась, и ночь сошла на землю, и черным покрывалом накрыла мертвеца, накрыла с головой. Он больше не придет, другой, который завтра застенчивым румянцем с востока к нам придет. Не будет им, он будет новым днем, а старый безвозвратно ушел, ушел навеки. Мы это наблюдаем каждый день, мы каждый день хороним, и грустно нам в тот час. Но вера в новый день нам помогает жить, дает нам перспективу. Без воскресенья жизнь ничто, и новый день, встречая, как после смерти жизнь, я Бога умоляю, чтоб он, даруя новый день, мне старый день простил.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Слово редактора. Адрес для нашей души. Трудное дело – говорить в самом начале. В самом начале дела, в самом начале выступления, песни, в самом начале дороги. А особенно трудно говорить в начале года. Каким он будет, этот наступивший для всех нас год 2010-й? В чьи семьи он войдет с радостью и благословением Божьим? Кому в этот грядущий год постучится тяжкая беда и уныние? А кто в этом году увидит над собой небо? Не то небо, что приносит нам дождь, солнце или красоту природы, а небо, которое всегда ждет нас, гордых и независимых, всегда любит и не пропускает ни одного нашего шага по этой грешной земле без своего небесного внимания. Это небо ждет нас и верит в наше сердце, которое рано или поздно может забиться в необычном ритме, в ритме молитвы покаяния перед небом, перед Творцом всего существующего, перед Господом нашим. И тогда в самый пасмурный день воссияет великий свет, свет прозрения и вспыхнувшей любви, неизведанной доселе любви к Богу. Я испытала это счастье, счастье смирения и доверия небу, и знаю, каким может быть после этих минут самый обыкновенный листок на дереве. Вы, наверное, не поверите, но мир обрел новые краски, когда я, зареванная и безмерно счастливая, вышла в тот день из дома молитвы, в котором покаялась. Я любила всех, сопливых ребятишек, играющих на улице, ворчливого кондуктора в троллейбусе, отчитывающего мне сдачу, своих неугомонных соседей, вот уже который год не дающих нам спать по ночам своим шумом. Я полюбила тех, на кого сетовала и сердилась, кому завидовала и о ком не хотела помнить. Иисус дал мне эту любовь. И я поняла с тех пор многое, о чем думала превратно, живя без Бога. Сейчас вы прочтете стихотворение моей прекрасной, давней, еще с университетской скамьи, подруги Элочки Ш. Я рожала детей, говорили мне, дура, ни карьеры потом, ни лица, ни фигуры. Поживи для себя, говорили подружки, что ты видишь? Пеленки, горшки да игрушки. Может, правы они. Не доспал, не успел, не пошел, не поехал, хоть и очень хотел. Я рожала детей, говорили мне, много, а сейчас поняла, шла я верной дорогой. Есть прекрасного много на свете, но самое лучшее в жизни — дети. Забывается все, моя та суета, навсегда остается лишь детей теплота. Я рожала детей без расчетов и планов, скромно званье неся, многодетная мама. Судьба раскидала нас с моей подругой в разные земли. Эля живет со своей семьей в Израиле, и я даже не знала, что она пишет стихи. Но недавно Эля прислала мне стихотворение, которое вы только что прочитали. Она пишет о себе и обо мне. Это ведь и я была среди тех, кто говорил ей, «Куда же ты рожаешь? Поживи для себя». А она и жила для себя, жила в своих малышах, в их заботах, болезнях, нерождающихся зубках, в пеленках и горшках. А сегодня она счастливая мама. Но есть у меня огромная просьба ко всем вам, наши дорогие читатели-христиане. Помолитесь об этой семье, доброй и очень близкой моему сердцу семьи Юры и Элиш, потому что, зная о Христе, живя на Его земле, они еще не доверили Богу свои сердца, свои земные дороги, не испытали этого великого счастья единения с самим Господом.
Помолитесь о них и об Израиле, ведь время идет и приносит нам не только очередные морщинки на лице и проблемы со здоровьем. Время идет незаметно и решительно, и только Господь знает, где и когда остановятся эти невидимые стрелки вселенских часов. Успеют ли понять наши дорогие, что впереди вечность, великая и неумолимая, та, которой нужно уже здесь, на земле, быть готовой? Куда пойдет наша душа после последнего вдоха земного воздуха? Вечную муку? Или в радость соединения со своим Творцом и Спасителем? Адрес, по которому пойдет наша душа в свою вечность сегодня, сию минуту, еще зависит от нас, а завтра? Галина Вольф.

0: там, где вечность музыка течет. Стихи Елены Савинок и Анны Вельк.
1: Небо хмурится тучами, небо плачет дождем. Гнев в душе твоей, случай ли, будешь плакать потом. А улыбка, как солнышко, греет души людей, ведь вся жизнь наша, полюшка, перекресток путей. В сердце вашего ближнего сейте мир и любовь, по завету Всевышнего каждый день вновь и вновь. К вам вернется, что сеете, урожаем сполна. Как же гневаться смеете, или вражда вам нужна?

Боль души моей тебе известна, но позволь еще раз рассказать, ей ведь, Боже, в моем сердце тесно, и я просто не могу молчать. Пред тобой я сердце открываю, мне так стыдно, но прошу, очисть, лишь тебе я, Боже, доверяю, лишь в тебе одном сокрыта жизнь. Ты мой врач, ты раны мне врачуешь, миром наполняешь разум мой, сердцу утешение даруешь и ведешь в божественный покой, а душе даешь святые крылья, и она в молитве вдруг парит, позабыты все часы бессилья, силу твоя близость мне дарит. Боль души слабеет и уходит, радость сердца наполняет мне, то Господь меня за руку водит, в радости со мной Он и в беде.

Мой грех, став Иисуса болью, пригвоздил его ко кресту, но любовь, что струилась кровью, позвала, и пошла я к нему. Я Христу отворила сердце, если хочешь, прошу, войди. Он вошел через сердечную дверцу, словно облик простившей любви. Его взгляд волновал мне душу, слезы сами струились из глаз. Его голос хотела слушать непрерывно за часом час. «Я люблю тебя, очень», — молвил, — «и искал тебя так давно. Навсегда этот миг запомни, я и ты, мы теперь одно».

Молитва о ближнем. Чужая боль моею стала болью. Ее несла к небесному Отцу, и высыхали слезы, ставши солью, но новые струились по лицу. Сжималось сердце страхом и тревогой, и вопль летел с земли на небеса. Я за ту душу умоляла Бога: прости, очисти и наставь, любя. Чужая боль, а с губ слетает стон. Чужая? Нет, моя она, Всевышний, ты знаешь, Боже, заблудился он, и голоса его уже не слышно. В одно мгновенье озираешь землю, он сын твой, Господи, найди его, и тихо я слова твои приемлю, нашел, очистил и омыл всего. Благодарю, а мне дай силы жить и приносить к тебе чужую боль, чтоб не рвалась бесценной веры нить, а крепче становилась с каждым днем. Чужая боль моею стала болью, и я несу ее к небесному Отцу. Стекают слезы, высыхая солью. Господь, помилуй и прости, прошу.

Снова я замечаю, в который уж раз, что душа победителем вышла из битвы. И я знаю, не сил моих это запас, это чьи-то молитвы. Вот я радуюсь очень успехам в труде, только чувствую, нет моей в этом заслуги. Знаю, труд мой не спорится сам по себе, но молитвами друга. Если будет однажды мне плохо совсем, разошлю я друзьям телеграммы, открытки, и два слова всего напишу я им всем. Помогите молитвой. Всяк из нас на особое что-то рожден. Кто-то слово писал, кто-то скручивал свитки. Только нет благородней того, кто силен в скромном даре молитвы.

Неспокойно стало на земле. Кто-то где-то уже бьет тревогу. Души же по-прежнему во зле и по-прежнему не верят Богу. Кризисы. Мир в поисках пути, избавляющего от последствий. Но такой страховки не найти, чтобы избежать грядущих бедствий. И порою хочется кричать: «Люди, люди милые, прозрите! Зверь уже готовит вам печать, не ее, а Бога изберите. Не бегите вслед земных богов и не следуйте бегущим к аду. Нет у ясновидцев нужных слов, гороскопы вам не скажут правду. Вы хотите будущее знать? Полистайте Библии страницы. Бедствия мир будут потрясать, кризисы — лишь слабые зарницы. Слово Божье скажет обо всем, что сегодня в мире происходит. Сверьте же написанное в нем, убедитесь, что конец приходит. Чашу гнева ангелы прольют, соберут они солому в связки. Слишком поздно многие поймут, что идет история к развязке. Со страниц священных вопиет правда, волю Божью предрекая. Кто же эту правду изберет от гиены вечной, убегая?

Господь есть царь, и храм его стоит на херувимах в огненном сиянии, и радуга вокруг него горит, лучи которой всюду в мироздании, и каждый атом вечности течет в мелодиях, в потоках Божьей славы, а бесконечность, проводя свой счет, миры листает перед ней, как главы. А мы здесь, на крошечной земле, не замечая, как она несется беззвучно в ледяной бездонной мгле, и тем все славить, славить Бога рвется. А мы, живя, за временем спешим, и по природе нашей мы земляне, и как-то не всегда мы дорожим тем духом, что имеют христиане. Когда порою умирает в нас желание вставать, молить, бороться, давайте помнить, что все ближе час, когда в ту славу церковь вознесется. Давайте видеть над своей судьбой не бич, не гнет, не просто неизвестность, а этот, там, за кромкой голубой, мир славы Божьей, нашу с вами вечность. Давайте славить в каждый свой рассвет среди земных печалей и страданий тот льющийся нам в душу с неба свет и во Христе Иисусе оправдание. А час тот обязательно придет, и души наши облака подхватят, и там, где вечность музыкой течет, свет славы Божьей примет нас в объятия.

0: непостоянный соблазнится.
1: Читает сам автор Пита Браун.
0: Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. 1 Тимофея 4:16. Случай на Урале. В Германию я приехал с Урала, и все, что там теперь происходит, особенно в среде христианской, меня интересует, волнует. А недавно мне стало известно о случае, типичном, пожалуй, не только для верующих на Урале. Одна христианка, назовем ее Ольга, попала под влияние лжеучения. Правда, вовремя опомнилась и раскаялась, и слава Богу. Но теперь ее мучают вопросы. Простил ли ее Бог? Как она могла уклониться? Что делать? На первый взгляд вопросы кажутся наивными, даже риторически. Написано в Священном Писании, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Об этой милости Божией сестра, надо полагать, знает.

нас во всем этом лукавый, который есть дьявол. Давайте признаемся, что сомнения относительно нашей святости и даже самого спасения не обходят и нас с вами. И гложат они нас не случайно. Но лучше сомнения, работа над собой, скажет иной, нежели праздная жизнь и бездельное ожидание восхищения. Вот отчасти он прав, но что касается сомнений о реальности нашего спасения, то не все так просто. Почерк змея. Первое, что заронил древний змей в сердце Евы, было именно сомнение. Сегодня он делает то же самое, только с колоссальным напором и рвением. Сатана был и остался мастером обмана, усыпления деятельности. Он виртуозно подделывает то, что для христиан является святым. Он может и ослепить, как случилось это с сестрой на Урале. Религиозное самодовольство, некритическое отношение к нехристианским вероисповеданиям, традиционно-ритуальная церковная жизнь, распри между различными христианскими направлениями и беспредельный религиозный плюрализм и теологический либерализм, вплоть до феминизма и идолопоклонства, плюс неблаговидные людские наклонности. Все это исходит от дьявола и многочисленных его слуг. Внешне мы все вроде благочестивы, но чуть что выплескивается сущность наша двойственная. Получается, что служим двум господам? Простит ли нам это Бог? Спрашиваю словами христианки с Урала. Душевная маята. Всезнающий Творец предвидел, как будет развиваться религиозность людей. Он предупредил: бодрствуйте, трезвитесь, непрестанно молитесь. Осознаем ли мы это или нет, но плоть наша немощна и всячески противится духу. А когда душа мечется в суетных поисках счастья, то контроль над нами спешит перенять князь мира сего и поведет от одного греха к другому. Посмотрите на современного среднестатистического христианина-протестанта, числящегося в какой-нибудь свободной от церкви. А Господь Бог по-прежнему великодушно представляет нам свободу выбора. Христианке Ольге тоже. Но так будет не всегда. На духовном фронте. Как бы там ни было, но страдания наши и беды, как видно из примера сестры с Урала, исходят от нас самих. Галата 6.7. Процесс формирования скорби нашей чаще всего таков. Искушение, грех, контроль сатаны, нарастание грехов, огорчение, болезни, печаль, скорбь. Чтобы выстоять в борьбе с сатаной, праведный Бог дал нам, возрожденным чадам, Духа Святого, то есть предоставил нам в помощь самого себя, с надеждой, что прислушаемся к голосу Его, будем Библию читать, а не беллетристику, собрания посещать вместо зрелищных представлений, на евангелизацию пойдем, а не на карнавал. Пастору обратимся в нужде, а не к знахарке. Что-то из перечисленных условий сестра Ольга, думаю, переступила, и потому не в состоянии была распознать ложных пророков. На крючок попалась. Кто же посеял ее сердце сомнения? Только тот, чье главное оружие против нас, маловеров, сомнение, страх, ложь. Сатана означает враг, противник. Он ведет против нас, хоть и замаскированный, но настоящую войну. То не просит об исполнении силы свыше и не молит Бога Саваофа об обличении во всеоружие Божие, Эфеса 6.11, тот не может противостоять проискам духов злобы поднебесных, например, манипулирование сознания, что случилось с сестрой Ольгой. Только у кого в руках меч обоюдоострый, Слово Божие может устоять. Только кто в Иисусе Христе, который является главой всех, без исключения силы властей, в состоянии победить. Он уже наделил нас, последователей Его, полной своей властью. Лукас 10:17-20. В чем же тогда дело? Под колпаком. Ведению борьбы с темными силами учит Слово Божие. Казалось бы, вникай да пользуйся. Увы, в некоторых церквях, общинах и собраниях эти бесценные библейские истины мимоходом

а то и вовсе не проповедуется. Реальность бесов, демонов и прочих мироправителей тьмы, как правило, замалчивается. Слишком, видите ли, много чести для них. Распространено даже мнение, что бесовское воздействие проявляется лишь в крайне неадекватном поведении отдельных персон. А единоверцы наши, страдающие от бремени сатаны, живут тихой, неприметной жизнью и недоумевают, почему у них все не так. Вместо поиска причины отделываются формулой: покаялись, крестились, освободились. Дескать, никто и ничто не может теперь нас достать, обременить и спасения лишить, если сам от него не откажемся. Нетрудно догадаться, как реагируют их церкви, когда становится известно об их борьбе с дьяволом. Мне известны случаи, когда жалобщикам просто советовали больше молиться. Не поможет — к психиатру. Вместо того, чтобы стеной встать за брата или сестру, как учит Господь, отсылают в мир. Неудивительно, что Ольга обратилась за помощью не в свою церковь, а в отдаленную за 39 земель евангельскую миссию «Свет на Восток». Опасные заигрывания. Интерес к чужим религиям, оккультизму, альтернативной медицине, легкомысленным связям, однозначно осуждаемым Библией, к добру не приводит. Такие грехи представляют сатане, так сказать, юридическое право на оккупирование личности или, как выразился Павел, на совращение во след сатаны. 1 Тимофея 5:15. А если уж попал в его железную кабалу, то как же вырваться из нее бедному христианину, коль скоро он духовно близорук, уж не говоря слеп, обезоружен, обладает минимумом богопознаний и потому боязлив, да к тому же еще приходится учитывать острый дефицит душепопечителей. В Германии, например, легче найти 100 ведьм, чем одного призванного, благословенного душепопечителя. Проще, конечно, сделать вид, будто нет нашей христианской семьи, отданных сатане во измождение плоти, как написано в 1 Коринфянам 5:5. Нет испытывающих удручающие сомнения, необъяснимые страхи, фантазии, кошмарные сны, навязчивые идеи, тяжелые депрессии и так далее и тому подобное. Не счесть всех напастей. Смотритесь в лица своих прохожан. Кто нацепил им траурные, унылые, сонные маски? Помним ли еще, что мы, несмотря ни на какие притеснения лукавого, благословлены во Христе на небесах и, стало быть, должны обладать духом не боязни, но силы? Вспоминаем ли еще о том, что Царство Бога пришло уже с того момента, как Иисус стал изгонять бесов? Матфея 12:28. Если да, то как можно сегодня от черной кошки шарахаться, бородавки заговаривать, гороскопы считывать? Опять же экстрасенсы. Да что там говорить, веры своей порой стесняемся. Ложных пророков не распознаем. Какой же мы тогда свет мира? Не просто слова. Как легко, если не сказать легкомысленно, сдаем мы порой христианские, кровью оплаченные позиции. Когда каялись, обещали Спасителю своему не только верить, но и быть верными слугами, твердо следовать по его стопам и даже взять на себя крест свой. Последнее означает ведь не что иное, как распятие плоти, ведение бескомпромиссной борьбы за дело Божие. На практике же получается, что мы даже за себя, за свою веру постоять не в состоянии. Библейские выражения типа «взять крест свой», «до крови сражаться» воспринимаем просто как красивые евангельские слова. А когда наступит мученическое, скорбное время, гонение, испытание, страдание, тогда, читаем в Писании, непостоянный христианин тотчас соблазнится. Матфея 13:20-21, глава 24:9-10. Не о нас ли с вами здесь речь? Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, гарантирует нам Иисус Христос. Следуем мы за Ним, различаем еще свет истины от поддельного. Случай с сестрой Ольгой это мало подтверждает. А вы?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».
2: Резонанс. Нехристианская болезнь в алтаре номер 4 за 2010 год. Депрессия – болезнь излечимая. Продолжение. Что делать с депрессией? Врачи советуют погрузиться с головой в работу. А если человек, страдающий депрессией, замешивает бетон или работает ассенизатором? Надо делать то, что говорит нам Бог. Многие христиане погружаются в пучину уныния просто потому, что не пытались найти ответ в Писании. Царь Давид страдал от депрессии, пожалуй, больше, чем любой другой библейский персонаж. Депрессия его длилась долго и мучительно, но он вынес из нее несколько жизненных уроков о том, как с ней справляться. Псалмы полны примеров его страданий. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?» Псалом 41:6. Прочитайте также псалмы 41, 42, 68, 87, 101. Несмотря на все приступы депрессии, он нашел несколько важных ключей к одержанию победы над ней. Противодействовать унынию. Самое главное – немедленно начать противодействовать депрессии. Ее нужно встретить во всеоружие. Если позволить ей остаться, она расползется, как раковая опухоль, метастазируя всюду, куда только сможет распространиться. Обычно пораженные депрессией вынашивают и лелеют ее, как любимого ребенка. Многие окунаются в нее просто от бездействия, и жалость к самому себе лишь усиливает это состояние. Давид понимал важность такого первого шага, поэтому воскликнул с вызовом к себе и к своей депрессии. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога!» Псалом 42, 5 стих. Как противодействовать? «И пленяем всякое помышление в послушании Христу» 2 Коринфянам 10, 5. Христиане должны контролировать свои негативные мысли, полностью подчиняя их господству Христа. Не делая этого, можно впасть в уныние. Это означает упорядочить свои мысли в соответствии с истинным Божьим Словом. Христиане должны сохранять свой разум. Мы не должны помышлять о нечистом или потакать дурным привычкам. Божье Слово призывает нас помышлять о том, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Филиппийцам 4:8. Надо смотреть на свою жизнь и будущее с точки зрения Бога. С послушанием придерживаться истинности Божьего Слова, размышлять над Писанием и очищать разум его животворной водой. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 12:25. Под добрым словом здесь подразумевается всякое слово, несущее в себе положительный заряд радости. Такое слово содействует размагничиванию депрессии. Секрет мудрости Соломона. У Соломона было кольцо с надписью: «И это пройдет». Все проходит, и это тоже пройдет. Это хорошее противоядие от зла, лучшее лекарство от стрессов и депрессий. Об этом писал и Тихон Задонский. «Все, как вода приходящая. Был я ребенком, сиротой, бедствовал. И это прошло. Был я в школе бедняком, смеялись надо мной. И это прошло. окончил семинарию первым учеником, стал преподавателем, стали уважать меня. И это прошло. Сделали архимандритом большого монастыря, стали передо мной заискивать. И это прошло. Ушел на покой, стали меня утеснять, пошли болезни, и это прошло. А там будет вечный покой. Что всегда держит человека на плаву? Что обеспечивает ему психологическую устойчивость, жизненную стойкость? Его ценностные ориентиры или жизненные устои, принципы? Ведь эти духовные принципы, в отличие от финансов, у человека никто не может отнять. Александр Савченко, врач, доктор богословия, пресвитер церкви, Украина. Окончание следует.

Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Драгоценный выигрыш. Я распахну всю душу перед ним, не спрячу для себя ни уголочка. Пусть все во мне становится святым, пусть все на его близость отзовется. Анна Вельке. Айгуль долго обдумывала, как подойти и какие подобрать слова, чтобы поговорить с мужем, который вот уже целую неделю высокомерно и злорадно игнорирует ее, в упор не видит, и всем своим видом и поведением красноречиво говорит: «Не подходи ко мне ближе. Не то я за себя не ручаюсь. И вообще не желаю тебя видеть и тем более слышать. Ах, непонятно? Тогда с глаз долой, из дома вон. И куда-нибудь подальше. Ясно?» Куда как ясно. Она-то хорошо понимает и не подошла бы. Достаточно ей унижений и оскорблений, которых вдоволь наслушалась за годы их совместной жизни. Но у нее дети, их надо накормить. Кроме буханки хлеба и двух картофелин, на сегодня больше ничего нет. Трое их, мальчишки, народ подвижный, энергии много тратят сорванцы. Аппетит прекрасный, растут. Необходимо хорошее питание, иначе будут болеть. Понимает ли он хоть что-нибудь? Отец называется. Она знает, сегодня у него день зарплаты, но он ей ничего не дал. Пропил, видимо, все деньги. Вот и лютует. А, возможно, вообще с работы выгнали в очередной раз. Выданный ему же остаток от заработка за последний месяц наверняка спустил в пивнушки. С горя. Так он обычно выражается. Впрочем, какое там у него горе? Сам виноват во всем. Не умеет с людьми ладить. Вечно злится на всех, ругается, всех оскорбляет, обзывает. Все у него виноватые. Ее и вовсе ни во что не ставит. Всю злобность свою домой приносит. Нервы таким образом успокаивает. Эгоист несчастный. Ну хорошо, она во всех несчастьях семьи виновата, по его мнению. А дети, в чем они-то провинились, особенно малыши 5 и 3 лет? Детей ведь не только надо хорошо кормить, обувать и одевать, но и следить, особенно за старшим, 11-летним, чтобы не связались с какой-нибудь шантропой и не научились бы чему-нибудь плохому. Но отсюда них дела никакого нет. Она решительно шагнула в спальню, подошла к тахте, где, даже не сняв грязной одежды, храпел ее незадачливый супруг. Будить его? Ух, и разойдется, не остановить, и денег не даст. Айгуль пошарила по карманам и взяла остатки денег. Она их пересчитала. Немного. Значит, не получка. Когда проспится, она с ним серьезно поговорит. Так дальше жить нельзя. Утром, не бритый, не умывшийся, не причесанный, в мятой одежде, Карим зашел на кухню. Уселся царственно на табуретке и требовательно скомандовал: «Завтрак подавай». И поживее. Вчера он не ужинал и чрезвычайно проголодался. От возмущения Айгуль потеряла дар речи. Это уже ни в какую логику действий не укладывается. Вчера, значит, пришел домой пьяный, никаких денег не дал, а завтрак ему, видите ли, подавай. Да еще поскорее, голоден он. Ишь ты, совсем мужик порченый. Где я тебе его возьму? Завтрак-то, ну подумай. Получку не принес в дом, а есть просишь. Еда, она с неба на стол к нам не падает, да еще бесплатно. Карим рассвирепел. Закричал на жену, употребляя нехорошие слова. Стукнул кулаком по столу, потом двинул буфет, в котором задребезжала посуда. Он был возмущен до глубины души. Не хватало еще ему перед ней отчитываться, в своем ли она уме. В своем, всегда в обнимку с ним, с этим самым умом, не расстаюсь никогда, ни днем, ни ночью, все маракую, как детей накормить, обуть, одеть. А вот где ты его подрастерял, что не думаешь о семье, хотелось бы знать. Ах, вот оно что!
Так-то ты чтишь своего мужа, негодная женщина. Ну вот что, я ведь могу вообще уйти из дома и семьи навсегда. Уходи. Кто о таком человеке, как ты, будет сожалеть? Одни неприятности от тебя. О детях совершенно не заботишься. Какой им пример подаешь своим поведением? Кем они вырастут, глядя на вечно пьяного, замызганного, непутевого папашу? От возмущения он схватил стул, поднял его высоко над головою и со всей силы стукнул им об пол. Стул разлетелся на куски по всей кухне. Подняв горделиво голову, Карим направился к выходу и через плечо зло бросил жене. «Все, надоело ты мне. Я ухожу от тебя. Навсегда. Еще умолять будешь, чтоб вернулся. Но я ни за что, никогда, не надейся». «Иди, иди, да смотри, не пропади, без нас-то!» — крикнула ему вслед Айгуль. Он быстро вышел на улицу и остановился в растерянности. «Куда же направить свои стопы? Уж очень есть хочется!» Карим отправился на базар. Ходил долго, зорко высматривая, где бы раздобыть бесплатную еду. Две чистенькие, аккуратно одетые старушки торговали горячими пирожками. «Бабули угостили бы, я в трудной ситуации, голоден со вчерашнего дня, неприятности большие на работе и в семье, денег, естественно, нет, но как появится, я немедленно с вами расплачусь». Вильма внимательно оглядела просителя. «Бродяга, видимо. Давно не мытый, одежда неопрятна, вдобавок голоден». Она взяла пакетик, открыла кастрюльку, где пирожки погорячей, и, заполнив ими пакетик, протянула просителю. Карим буквально выхватил пакет из рук и молниеносно его опустошил. Вильма вытащила из корзинки яблоки и предложила их голодному. Поблагодарив, Карим запихнул яблоки в карманы и отправился на вокзал. Там часто торговали овощами и фруктами перед приходом поезда, и здесь он нашел отзывчивые на беду сердца. Добродетельные люди снова хорошо подкормили его. Так целую неделю Карим благополучно прожил, накормленный щедрой рукой сочувствующих. Но долго ли так будет продолжаться? Подумать только, молодой, здоровый мужчина, вместо того, чтобы работать, попрошайничает. Стыд-то какой! И рука дающего оскудела. Так, что же дальше-то делать? Здесь его больше не поддерживают. Он вскочил в тамбур остановившегося поезда и проехал до следующего поселка. При выходе из вагона заметил две корзинки без присмотра. Схватил их со скоростью звука, ринулся в тамбур. Стал спускаться по ступенькам. И тут из вагона послышался истошный крик владельца собственности. Карим спрыгнул на платформу и со всех ног бросился бежать, но неосмотрительно, не глядя вперед, и примчался прямо к милицейскому пункту, где и был задержан с поличным. Ему дали 3 года. Потом уже в тюрьме добавили еще год за неуважение к начальству и дебош. Однажды всех заключенных собрали в клубе. Для душепопечительной беседы, так решил Карим. Кому она нужна? И, притворившись больным, лег на нарах, с головой укутавшись одеялом. Но его вытащили, привели в клуб. На сцене кто-то что-то говорил. Потом пели хором. Он ничего не слышал. Клонило в сон. Да и вообще, зачем ему все это? Слушай тут всякую ерунду. После стали раздавать брошюры и небольшие книги. Ему досталась книга. Он прочитал название «Новый Завет». «Ну, а что случилось со старым?» Он, что было силы, швырнул подарок через весь зал куда-то подальше и сказал: «Всякой чепухой пичкают и портят здоровую природную натуру». Больше всего раздражало, что все – буквально все подряд учат его, как надо жить. Даже думать, не говоря уже о поступках. А сам-то он что, безмозглый? Вот еще одни учителя объявились, слушая их внимательно, вникая в содержание их книг, сейчас разбежался. Ночь для него выдалась трудная. Он не мог заснуть, вертелся сбоку на бок. Злобность объяла его тугим обручем.
душила. Утром, не выспавшись, вынужден был идти на работу. Сегодня на лесоповал. Деревья пилить. Его назначили ответственным. Он присматривал, чтобы никто не ленился, а работал наравне с другими. Но любителей полентяйничать набралось немало. Карим им сделал замечание. Они пропустили замечание мимо ушей. Тогда он так раскричался на них, что его зычный голос, как гром среди ясного неба, прокатился по тайге. И вдруг Карим услышал знакомый голос. Он звал его. Именно его. Он огляделся. Невдалеке от них трудились подростки. Из колонии для несовершеннолетних. Тревожный взгляд Карима напряженно всматривался в фигуры и лица мальчишек. И остановился на одном. Его старший сын. Как же так? Почему он здесь? Карим сорвался с места и помчался к сыну, но не добежал. Его остановил конвоир. Этот страшный день Карим не забудет никогда. Его всего трясло от осознания огромной вины перед сыном, семьей. Он давно даже не вспоминал о них, не интересовался ни женой, ни детьми. Они как бы перестали для него существовать. Как же это произошло? Ведь он так самозабвенно любил Айгуль. Он вспомнил, как встретил ее юную, хорошенькую, милую девушку. Потом он не спал ночами, все думал о ней, не мог дождаться следующей встречи. А как он радовался рождению своего первенца, заботился о нем, купал, одевал по утрам, гулял с ним после ужина в сквере, чтобы потом сын крепко спал здоровым сном. Слезы навернулись на глаза. Теперь он понимал, что был счастлив. И в семье, и на работе, которая была его гордостью, он строил дома. А что у него теперь? Он оказался на самом дне земной жизни. Сейчас он много передумал, переоценил, понял. Он разрушил свою жизнь и жизнь своей семьи. Своим пагубным пристрастием. Все на работе отмечали. Начало стройки, сдачу в эксплуатацию. Закатывали пир горой, спиртное лилось рекою. И вот печальный результат. Свою жизнь загубил и будущее своего сына. Его сердце сжалось от навалившегося горя. Он много думал. Что делать? Как исправить? Кто поможет в столь деликатном деле? И вспомнил лишь одну единственную цитату из Библии, которую при встрече с заключенными произнес евангелический проповедник. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Проповеднику по этому тексту много задавали вопросов. Он объяснял. Карим запомнил из всего этого объяснения одно. Лишь Бог способен утешить печальное сердце человеческое и помочь в трудных обстоятельствах жизни. Эх, выбросил такую нужную книгу, а сейчас почитать бы ему эту драгоценную книжку, да набраться ума разума, да разыскать ее надо, ведь многим раздавали, и почерпнуть оттуда мудрости, как жить дальше. Утром он всех опросил, у кого сохранился Новый Завет, оказалось, лишь у одного. Они поговорили. Владелец наотрез отказался ему отдать, даже почитать. Карим огорчился. В очередной раз вечером заключенные играли в карты, азартно и непременно с интересом, на что-то, чаще всего на деньги. Карим в игре не участвовал, наблюдал со стороны, слушал победные крики выигравших и неожиданно услышал: «Вот, на кону оказался Новый Завет. Его владелец проиграл все, и эта книга — единственное, что у него еще осталось». Карим встрепенулся. Она ему нужна, как воздух. И включился в игру. Картежник он был опытный. Но сейчас он сильно волновался. Этот драгоценный выигрыш был ему необходим. Решается, в сущности, вся его судьба. А о других он знал.
Никто всерьез не заинтересован в этой книге, разве что ради победного удовлетворения, а ему она нужна до зарезу. Карим напрягся, зная, что может и проиграть. О нет, только не это. Игра шла долго. Но вот, наконец-таки, она окончена. Карим – безраздельный владелец бесценной книги. Напряжение сменилось безудержной радостью. Все замерли от удивления. Было бы отчего так веселиться. Выиграл бы что-либо путевое, скажем, деньги или махорку с анашой. А тут какая-то книжонка, а он рад без памяти. Чудеса, да и только. Карим сразу же залез со своим сокровищем на нары и принялся читать. И так каждый день, неотрывно. Вот только бы понять, разобраться. «Просите мудрости у Бога», — прочитал он однажды. «Ага, так значит». И он попросил, молясь открыто, вслух, никого не стесняясь. Все покатились со смеху. Потешались над ним, вешали ярлыки, обзывали. Он никак не реагировал. Это их дело. А его — изучить текст, постигать Божью премудрость. Потом в тюрьму вновь приехали миссионеры. Он покаялся. Позже в большой просторной бочке, наполненной водой, принял крещение. Карим трепетно подходил к своему дому. Как его примут в семье? Может быть, сразу прогонят? Это будет крушением всех его надежд. Дети первыми заметили приближающегося к дому отца и побежали ему навстречу. Он подхватил их, обнимал, целовал и плакал от счастья. Потом подошел к вышедшей ему навстречу Айгуль и, опустившись на колени, поклонился ей до земли, коротко сказал: «Прости за все». «Давай начнем нашу совместную жизнь заново, и пусть сам Господь Бог будет хранителем нашего очага». Тон его речи был мягким, ласковым, просительным. Она изумилась. Как он изменился, не узнать. Бог обильно благословил их. Не прошло и 2 лет, как они стали членами поместной церкви, трудились в хоре. Бог их наделил этим замечательным талантом. В молитвах и псалмах они искренне прославляли того, кто вернул им отца, сплотил семью и подарил им радость спасения через веру в Господа Иисуса Христа, послал в их дом мир и любовь. Через некоторое время освободился из тюрьмы старший сын. Он был приятно удивлен разительными переменами в жизни всех членов семьи, атмосферой необыкновенного дружелюбия в семье. И вскоре тоже отдал свое сердце Иисусу. «Мудрость разумного, знание пути своего» написано в притчах, 14 главе, 8 стихом. Тамара Каширина, Россия.

Хочу благодарить за молитвы О.В. Петренко и о его матери. В январе этого года была опубликована просьба о молитве, и эти молитвы были услышаны Богом. Мать Петренко получила уголь. Бог есть живой и благой. Молитесь и дальше о пожизненно заключенном Владимире Петренко. Ольга Никель. Оформите подписку на год в город Новосибирск для Татьяны С. Она инвалид, была неверующей, а теперь, я думаю, обращается в молитвах к Господу. Прошу за нее помолиться, чтобы Господь явил ей милость и дал ей веру и покаяние. Думаю, если она будет читать «Забытый алтарь», ей многое откроется. Мария Шитору. Писала вам, что, наверное, не смогу продлевать подписку для моих любимых подруг и мамы, потому что по болезни не могу работать, но пока получаю пособие по безработице. Стараюсь продлить подписку. Мой муж неверующий, и как продлевать подписку, он не поддерживает меня в этом. Я молюсь, и он смиряется. Говорю ему: «Это я для Господа делаю». Прошу помолиться за мою семью, мужа, детей и внуков. Это моя самая большая боль. Болит душа и давит сердце за наших милых и родных, за деток, за мужей, за внуков, без Бога, что проводят дни. Но знаю я и твердо верю, что сам Господь своей рукой ведет по жизненной дороге в тот край небесный, неземной. Я знаю, слышит он молитву, что я к ногам его несу. За милых и родных мне деток я день и ночь его прошу. Вера Шек. Снова и снова читаю страницы алтаря и вижу вас глазами души. Могу радоваться с вами, молиться и плакать. Очень мне нравятся стихи. Узнаю из писем о нуждах, о боли души, о ком просят молиться, и присоединяюсь к молитвам тех, кто в них нуждается, о всех детях Божьих. Анна Татарникова, Россия.

Вы нам писали: «Уже пожинать пора. Читаю вашу газету с большим удовольствием. Сегодня хочу выписать алтарь для себя и для двоюродного брата в российскую тюрьму. Пишу вам это письмо не просто так. В Библии читаем: жатвы много, а делателей мало. Вижу, что везде, в любом городе, сеется Слово Божье. Идешь по улице, тебе книжку дадут. Через пару шагов – трактаты с Божьим Словом. Еще дальше – календари. И все за бесплатно. Как же тут не услышать Слово Божье? Это очень хорошо, и Господь с нами радуется. Но дело в том, что все только сеют и сеют, а Господь говорит, что уже пожинать пора. Ведь когда мы сеем, то сначала закапываем семечко в землю, потом поливаем, через определенный срок растение вырастает, потом появляются плоды. Если их вовремя не собрать, то они просто испортятся, тогда их уже ничем не спасешь. Знаю, что есть люди, которые просто гниют, которые иногда находятся на грани самоубийства. Они жаждут принять Иисуса в свое сердце, но не знают, как это сделать. Поверьте, я сама была в такой ситуации. Не было того, кто научил бы меня молитве покаяния и помог бы пригласить Иисуса Христа в мою жизнь». Каждый день я молилась неизвестному мне Богу о прощении, каясь в одном и том же грехе, и не могла понять, почему ничего не меняется. Я не знала, что только кровью Иисуса Христа мы можем быть оправданы. Да, если бы и знала, то все равно бы не понимала, что с этим делать. Но Господь, милостив, не дал мне умереть во грехах, и привел меня в церковь. Здесь учусь его науке. Я получила его спасение и исцеление. Никто не виноват в моих проблемах. Мне надлежало пройти эти испытания, чтобы через эту боль Бог помог мне стучаться к тем, кто тоже болен и желает исцелиться. Посылаю вам стихотворение «Я был в аду». Ирина Леншмидт. Я был в аду. Мне 20 лет, я наркоман. Душа болит от этих ран. Жить так дальше не могу. Один вопрос: когда ж умру? Иглой я вену уколол. Закрыл глаза, вмиг отошел. Открыл глаза, стою в аду. От страшной боли я кричу. Противный запах, стон людей. Я выход стал искать скорей. Но темнота вокруг меня, и смерть уж смотрит мне в глаза. О, смерть, приди ко мне скорей, свободу дай душе моей. Но смерть смеется мне в лицо: что заслужил, теперь твое. И я кричал, все это сон. Все громче становился стон. Огонь касался моих ног, стоять на месте я не мог. Пытался бороться, оковы я рвал, что выхода нет, я уже понимал. Тяжелая масса легла на меня, и кости мои все ломала она. Вдруг чувствую, что-то так давит на грудь, слышу я голос, его не вернуть. Глаза открываю, в себя прихожу, и сразу тихонько с врачом говорю. Врач улыбался и мне отвечал: «Еле тебя с того света достал. Знаю, что я побывал там в аду. Всем, кто не верит, сейчас говорю. Как только закроешь свои ты глаза, без веры в Иисуса пойдешь ты туда. А мне не поверишь, придется тебе идти тем путем, что пришлось идти мне. И это не будет минутный показ, тогда уж наступит последний твой час. Там нет ни минуты, ни часа, ни дня, в который могла б отдохнуть ты, душа. Поэтому я всех с любовью прошу,
ищите Иисуса, стучитесь к Нему, ведь Он не прогонит вас от Себя, откроет Он дверь и впустит, любя. Ирина Леншмидт.

добродетельность и рассудительность. Мы все знаем, что эксплуатация неимущих, слабых, истязание зависимых существует с давних времен. Эти явления – величайшее зло нашего времени и распространены во всем мире. Сердце разрывается, когда видишь рядом с роскошными замками и вилами глиняные развалюхи и изнуренных голодом детей. Божье слово осуждает корыстолюбых вымогателей, злоупотребляющих правами христианского милосердия. Господь предупреждает, чтобы человек верующий ничего не делал из корыстолюбия и тщеславия. Наоборот, человек верующий должен быть кротким и смиренным, высоко ценить и уважать другого, ставить другого выше себя, думать и заботиться в первую очередь не о себе, а о другом. И если верующий попадает в положение, когда права христианского милосердия подвергаются оскорблениям и попранию, то мы обязаны ориентироваться на Иисуса Христа, который, имея право наследника небесного царского престола, не использовал эти божественные права здесь, на земле, а был покорен Небесному Отцу. Филиппийцам 2 глава с 3 по 5 стихи. Нас Господь учит, чтобы мы не противились злу, а давали место гневу Божьему, так как месть – это Божье дело. Он сам воздаст каждому по заслугам. Римлянам 12:19. Христианская любовь должна побеждать зло добром. Сказано: кто ударит тебя в правую щеку, лучше всего обратить к нему и левую. Матфея 5:39-42. Но это не значит, что христиане – тупые глупцы, которые не в состоянии постоять за честь христианского милосердия. И иногда просто необходимо свободно и открыто, с приветливой доброжелательностью, с твердостью и мудростью встать на защиту достоинства христианина. В противоположность корыстолюбивым вымогателям, дети Божьи призваны Богом свидетельствовать о Божьей добродетели и милости и должны прилагать все старания, чтобы мир видел в нашей вере Божью добродетель. В добродетельности действовать рассудительно. Последнее же приобретается терпением, любовью и глубоким почитанием Господа Иисуса Христа. Читай 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Быть милосердным – это христианский долг. Долг внести свою лепту любви и милосердия в огромном океане страдания. И горе тому, кто этим злоупотребляет. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей

повредит. Матфея 16:26. Слово Божье называет корыстность, жадность, себялюбие грехом, идолопоклонством, Колоссянам 3 глава 5 стих, через которое сатана завоевывает душу. Идолопоклонникам, то есть корыстолюбивым и себялюбивым, закрыто Царство Небесное, Ефесянам 5 глава 15 стих. Можно ли здесь помочь? Да. Только полная перестройка духовного сознания таких людей через истинную веру в Иисуса Христа может принести исцеление. Эдит Изак.

Германия, прими мое признание. Каюсь и приношу 1000 извинений, что нахожу время на что угодно. Чтение газет, книг, телефонные разговоры, наслаждение музыкой, баловство с внучками. А вот сесть и написать обстоятельное письмо не хватает. Хотя в голове столько всего, чем стоит поделиться. Прежде всего, сердечно благодарю Бога за сестру Катарину П., за ее подарок, годовую подписку на газету «Забытый алтарь». Да воздаст ей Бог за щедрость сердца обильной благодатью. Читаю все без пропусков. И радуюсь, и возмущаюсь. И хочется тут же высказаться, что-то дополнить, поправить, вразумить, согласиться, не согласиться, порассуждать. И это здорово. Замечательно, что газета не прохладная, не елейно усыпляющая, а бурлит, задевает, встряхивает. Господи, умудряй их и далее. Позвольте чуточку представиться. Виктор Мураль-Сикорский, пастор церкви «Народ Божий», епископ тюремного служения по Украине. Из 184 тюрем Украины в 136 проводил евангелизационные служения. Живу в Киеве. Жена Людмила, дочь, зять, две внучки. Да хранит их Бог. Сейчас организовываю среди заключенных двух колоний строгого режима Институт библейских принципов жизни. В Бучанской тюрьме УИН 85 и в Белоцерковской тюрьме УИН 35 Киевской области. И, конечно, молюсь, чтобы этот институт действовал по всем тюрьмам Украины и не только. К чему я это говорю? Буду рад молитвенной поддержке. Бог отвечает на молитвы любящих Его. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33, 3 стих. Впервые я был в Германии в мае 2009 года по приглашению миссии «Цистерна». Брат во Христе Борис Легких возил по 14 городам, и я говорил, свидетельствовал в 20 церквах. Еще со мной ездил брат Евгений Костенюк, замечательный брат. Когда-то он пел в ресторанах, ублажал слух хмельной публики модными шлягерами и спился до того, что уже умирал в канаве. А Бог не погнушался пьяницей Женькой, извлек его из тенистого болота, изменил его жизнь. Теперь Евгений — это ходячий сборник песен Возрождения. Я в восторге от того, сколько он песен знает наизусть и как играет на гитаре. До поездки в Германию я почему-то думал, что это угрюмая, воинственная, коричневая страна. А когда приехал, увидел ее красоту, то был невероятно удивлен. Даже стихотворение такое написал. «Германия, Германия, прими мое признание». Я восхищен, не скрою, твоею красотою. Цветущая, весенняя, чудесна, как мечта. Страна, благословленная любовью Христа. После Германии как-то за Украину обидно. И у нас ведь могут быть такие прекрасные дороги и порядок во всем. А то прячемся за высокими заборами, и как будто нам все равно, в каком мусоре, в какой грязи живем. Отвлекаюсь. Хотел больше о служении, об Иисусе Христе в моей жизни поведать. В общем,
хочу подружиться с вами. Размышлениями, стихами, у меня их куча, поделиться хотел бы. Да будет то, что Богу угодно. Виктор Мураль-Сикорский, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Уважаемые радиослушатели, мы рады, что вы настроили ваш радиоприемник на нашу волну. Сердечно приветствуем вас в передаче «Евангельские истины».
1: В программах этих передач мы рассматриваем вопросы о смысле жизни, о вере в Бога и о возможности начать новую жизнь. Желаем вам обильных благословений от Бога при слушании сегодняшней программы, которую мы открываем словами Библии. В Евангелии Иоанна Иисус сказал своим 12 ученикам: «Не хотите ли вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого».

0: Читая Библию, мы все вновь убеждаемся в истинности слов апостола Павла, сказавшего в послании к евреям в 4 главе, что Слово Божие живо и действенно. Да, дорогие друзья, Слово Божие способно проникнуть в сердце и привести человека к познанию истины. Этот факт могут подтвердить миллионы людей, испытавшие действие Слова Божьего в личной жизни.
1: В Индии кто-то протянул пассажиру в поезде Евангелие от Иоанна, но тот вместо благодарности в ярости разорвал его на мелкие кусочки и выбросил из окна вагона. В этот момент мимо проходил по перрону мужчина. Подняв клочочек разорванного Евангелия, он прочел «Жизнь вечная во Христе». На другом клочке были слова Христа «Я есмь хлеб жизни».
0: Прочитанное пробудило в нем живой интерес, и он обратился за разъяснением к индусскому священнику. Тот сказал: «Это христианская книга, она тебя осквернит». Но предостережения священника не могли остановить этого человека в поисках истины, которые вскоре увенчались успехом. Ему удалось купить Евангелие, и он с жадностью начал читать. Чтение этой книжечки зажгло в нем живую веру в Спасителя. Он нашел в ней удовлетворяющий ответ на запросы своей души.
1: Дорогой друг, если тебя тревожат вопросы о вечности, о спасении твоей бессмертной души, то не ищи ответа в философии, науке, искусстве или в истории. Слова Христа, записанные в Евангелии, могут дать тебе больше света в этом отношении, чем все книги мира.
0: Тема сегодняшней беседы Ивана Петерса основана на 4 главе Евангелия Иоанна. Из этой главы мы многое узнаем о личности и учении нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

В 4 главе Евангелия от Иоанна описывается встреча Иисуса Христа с одной женщиной-самарянкой. Иисус был на пути из Иудеи в Галилею. И при этом ему надо было проходить через Самарию. Климат в этой местности очень сухой, и мы можем представить себе, что такое путешествие было нелегким. В 6 стихе этой 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, что Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. У этого колодца и состоялась та встреча. Женщина пришла туда почерпнуть воды, и между ней и Христом завязывается диалог. Несмотря на то, что Иисус встретил ее здесь в первый раз, Он рассказывает ей все из ее жизни. Этим Он наглядно показал ей свое божественное происхождение и открылся ей как Спаситель. В стихах 25 и 26 сказано: «Женщина говорит ему: „Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все“. Иисус говорит ей: „Это Я, который говорю с тобою“». Здесь, дорогие слушатели, мы имеем место Нового Завета, в котором Иисус Сам ясно и открыто говорит о том, что Он есть Спаситель, которого Бог обещал послать на нашу землю. О этих обещаниях Бога мы можем до сегодняшнего дня читать в Ветхом Завете. И пришествием Христа на землю эти обещания исполнились. Бог пришел к людям. Это великая божественная тайна, но вместе с тем и неопровержимая истина. Просто и ясно Библия говорит о том, что Бог пришел к людям. Этого, однако, многие не понимают. Говоря о Боге, мы скорее склонны думать о чем-то таинственном, непостижимом для нас. Но это ведь только одна сторона Бога. Он действительно беспредельно велик. Наш разум не в состоянии его понять и объяснить. Однако именно поэтому Он Сам пришел нам навстречу и открылся нам. В этом именно христианство отличается от религии. Религия заставляет человека искать Бога. А это искание, конечно, ограничено возможностью человеческого представления и интеллекта. Мы способны думать только в рамках времени и места. А скажите, как может такой ограниченный человек найти то, что вне этих границ? Именно поэтому так называемые божества религий остаются для людей скрытыми. Они не что иное, как представление ограниченного разума. Отсюда и объясняется такое множество религий и различных их течений. Христианство, однако, не религия. Это живое и естественное обращение человека с Богом. С Богом, которого не мы себе выдумали. Корень христианства находится в самом Иисусе Христе. Мы верим не в божество, выдуманное нами, а в Бога, который Сам открылся нам. Поэтому, например, апостол Павел с уверенностью мог сказать в своем втором послании к Тимофею в 12 стихе 1 главы: «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он, то есть Иисус Христос, силен сохранить залог мой на онный день». Да, Павел мог сказать, что знает, в кого верит, потому что Иисус Сам открылся ему. И так Бог открывается каждому человеку. Так Иисус Христос открылся и самарянке у колодца в Самарии. Именно это откровение Бога многие люди считают для себя непонятным. И это особенно по той причине, что они сами создали в себе свое
представление о Боге и думают только в этих рамках своего понятия. Бога, однако, невозможно понять. Его нужно принимать, да притом не так, как мы это хотим по нашим представлениям, а так, как Он открывает Себя в Библии, в Своем Слове. Подготавливая эту проповедь, я прочитал письмо одной нашей слушательницы. Ее тревожит именно эта проблема. Я прочту немного из этого письма. Первый раз услышала ваши христианские передачи в прошлом году. И с тех пор часто настраиваю свой радиоприемник на вашу волну. Особенно, когда хочется отречься от мирской суеты. Многое, что слышу, не вызывает во мне сомнений. Наоборот, нахожу подтверждение своих мыслей. Но очень шокирует меня, что в ваших программах звучат откровенные обращения ко Христу. Рассказы, в кавычках, «очевидцев», общавшихся с Ним. Это снимает как рукой всю серьезную окраску. Видимо, за свое 2000-летнее существование христианство упростнилось, опустилось до земного. Я не понимаю Бога в человеческом образе. Это для меня становится сказкой красивой. А верю чисто интуитивно в существование божественной силы. Какого-то вселенского разума. И Бог для меня – это что-то очень нереальное, нематериальное, существующее вне наших земных понятий. Человек этого себе представить не может. Не с чем сравнить. Поэтому выдумывает старичка в облаках, сводя все до земного. И дальше это письмо продолжается. Также Христос, Бога-человек, мне очень и очень неясен. В действительное существование Его невозможно поверить. Может быть, потому что знаю Его жизнь только сюжетно, изучая историю искусств в художественном университете. Постоянно разбираешь на картинах, что изображено, какие сцены и так далее. Мне давно хочется взяться всерьез за Библию. Понимаю, что нелегко читать ее, и еще больше осложняет дело, что негде взять ее. Во-первых, я очень благодарен вам, что вы решились написать нам свои мысли. И, конечно, мы сделаем все, возможное с нашей стороны, чтобы вы вскоре могли иметь и свою Библию. Но вернемся теперь обратно к нашей теме. В этом письме мы замечаем, что автор его говорит о том, что Бога невозможно понять человеческим разумом. И об этом мы уже говорили в начале нашей беседы. Бог для меня – это что-то очень нереальное, нематериальное, существующее вне наших земных понятий. Человек себе этого представить не может, не с чем сравнить. Конец цитаты письма. Да, и на основании Библии я могу сказать, что это верно. Так, например, и апостол Павел в конце 15 и в 16 стихе 6 главы своего первого послания к Тимофею пишет: «Блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Что нам эти слова говорят? Они говорят нам, что мы сами по себе не можем знать Бога, потому что никогда не будем в состоянии человеческими очами видеть Его. И поэтому не можем себе и представить Его в каком бы то ни было образе. Да и Бог сам запретил людям делать себе какие-либо изображения Бога. И это потому, что людям никогда не удастся изобразить Его таковым, как Он есть. А те, которые это делают, вопреки Божьего предупреждения,
производят только карикатуры его святого существа. Но знаете, изображать Бога можно не только на бумаге или полотне. Его можно не только высекать с камня или выливать из драгоценных металлов. Такое изображение может укорениться и в наших мыслях. Именно это я замечаю и в письме, которое я только что прочитал. С одной стороны, автор его пишет, что Бога невозможно себе представить, а немного раньше выражает свои мысли о этом же Боге. Очень уж шокирует, что звучат откровенные обращения ко Христу, рассказы очевидцев, общавшихся с Ним. Это снимает как рукой всю серьезную окраску. И именно при этом мне хотелось бы спросить автора, что она имеет в виду, говоря о серьезной окраске. Эта серьезная окраска ведь не что иное, как ваши личные мнения о Боге и ваши представления о Нем. И я должен вам сказать, что они тоже только производство разума человеческого, о котором вы сами говорите, что ему невозможно представить себе Бога. Этот серьезный окрасок, например, в ваших мыслях, можно поставить рядом с тем упреком, который вы делаете христианству, что оно якобы выдумывает себе старичка, сидящего в облаках, сводя все до земного. Поймите меня здесь правильно. В этом случае я никого не хочу критиковать или оправдывать. Часто в так называемом христианстве тоже очень много ложных картин о Боге. Да я и, конечно, не имею на это права. Если бы я стал объяснять вам Бога по моим мыслям, то из этого бы тоже получилась карикатура Его по моим мотивам. Ее можно было бы поставить между вашими мыслями и мыслями христианства. Однако я от сердца радуюсь тому, что мне не надо этого делать. Бог не остался в том неприступном свете, в котором Он обитает. Он Сам открылся нам. И читая это Его откровение, то есть Библию, мы видим, что Он не старичок на облаках. Он и не вмещается в рамки нашего представления, какими бы эти серьезные окраски нашего разума ни были. Он открывается нам в Библии таковым, как Он есть. И это откровение о себе Бог никому не навязывает насильно. Он говорит с авторитетом и предлагает нам верить в то, что передал нам в Своем Слове. И только там мы можем найти истину о Нем. В 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Бога не видел никто никогда». И как печально было бы для нас это предложение, если бы оно было единственным. Но Иоанн продолжает его словами: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». То есть Иисус Христос явил нам Бога. Он показал нам, каков Бог. «Видевший Меня, видел и Отца», то есть Бога, говорил Иисус Своим ученикам. А в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна Иисус говорит: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Эту именно весть о Христе понесли в мир и первые христиане. В 12 стихе 4 главы книги Деяния апостолов мы читаем слова апостола Петра к народу: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Иисус Христос явил нам Бога, и, видя Его, мы видим Бога. Это пережила и женщина из Самарии, которую встретил Иисус у колодца. Иисус открылся ей словами: «Это Я, Который говорю с тобою». Эта встреча произвела на нее сильное впечатление. Начиная с 28 стиха 4 главы Евангелия от Иоанна, мы о ней читаем:
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Таким образом, весть о Христе распространилась до нашего времени. И это потому, что христианство живо. Оно состоит из людей, переживших на личном опыте встречу с Иисусом. И этим самым познали Бога таковым, как Он есть, то есть, как Он открывается нам. Результат этого свидетельства самарянки мы видим в стихах с 39 по 42 этой 4 главы Евангелия от Иоанна. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». Это переживание, дорогие радиослушатели, можете сделать сегодня и вы. Обратитесь ко Христу вашими словами. Попросите Его открыться вам. Это вы можете сделать в любом месте и в любое время. Он воскрес из мертвых и живет в присутствии самого Бога, поэтому может и спасать приходящих через Него к Богу. А в спасении каждый из нас нуждается. Мы отлучены от Бога по причине нашей грешной природы, и поэтому мы не можем сами от себя познать Его и вступить с Ним в общение. Но Иисус Христос сделал это возможным. Верой в Него человек может приобрести прощение и вечную жизнь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Часть первая. Божественный свет воссиял. Евангелие от Иоанна с 1 главы 1 стиха по 4 главу 54 стиха. А. Воплощение Божьего Слова в Иисусе. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 1 стиха по 18. Первое. Слово прежде воплощения.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
0: Человек выражает свои мысли и намерения словами. Каковы его слова, таков и он сам. В его словах отражается его личность и проявляется его дух. Так и Слово Божие выражает личность Бога. Его могущество заключено в Его Святом Слове. Именно Своим могущественным Словом Бог вначале сотворил небо и землю. Он сказал: «Да будет!» И так стало. В Слове Божьем и сегодня действует Его сила. Осознаешь ли ты, что Евангелие в твоих руках исполнено могущество самого Бога? Эта книга сильнее всех водородных бомб вместе взятых, так как она способна искоренить в тебе порочность и преобразовать тебя в новую личность. В греческом слове «логос» — слово, употребленном в Евангелии от Иоанна, скрыта важная тайна. Оно содержит в себе два значения. Первое — слово, которое произносится устами. Второе — духовная личность мужского пола. Эти два значения передаются в арабском языке через род глагола, который следует за существительным женского или мужского рода. В английском языке это различие выражается родом местоимения, стоящего перед словом. Таким образом, если евангелист Иоанн говорит «в начале было слово», и во втором стихе объясняет «он был в начале», то это указывает нам на одну из тайн личности Христа. Можно сказать, что личность Христа исходит от Бога, как обычное слово исходит от уст говорящего. В Иисусе открылась воля Божия и мысли Божии. Даже в других религиях можно найти такие изречения. «Иисус есть Слово Божие и Дух Его». Кроме рожденного от Девы Марии, никто во всем мире не наделен такими небесными свойствами. Воплощение Христа в Вифлееме не было началом Его существования, ибо Он исходит от Отца в вечности. Сущий прежде создания мира Христос вечен, как вечен Бог, и неизменен, как неизменно Слово Божие. Иоанн показал нам первичную связь между Христом и Отцом. Христос неотделим от Отца, в отличие от Слова, которое вылетает из уст и исчезает в воздухе. Христос же остается у Бога и пребывает в Нем. На греческом языке выражение «было у Бога» означает «двигалось вокруг Него и внутри Него». Христос от века был с Богом, обращенный к Нему. Такая способность присуща всем рожденным от Духа Святого, любящим Бога. В этой любви нет стремления к самостоятельности, она неизменно держится своего начала, пребывает в нем. Бог не создал Христа своим словом из ничего, как все творение, ведь сам Сын и есть Его животворящее Слово. Он исполнен власти Отца. В конце первого стиха мы видим предельно ясное утверждение, что Слово — это сам Бог. Таким образом, Иоанн Богослов уже с первого стиха своего Евангелия говорит нам, что Христос есть Бог от Бога, свет от света, Бог истинный от Бога истинного, рожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вечный, всемогущий, святой и милостивый. Все, кто свидетельствует о том, что Христос есть Божие Слово, соглашаются с этим изречением и с божественностью Христа. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус Христос, ибо Ты сущий у Отца прежде всех веков, неизменно обращенный к Нему. Помоги нам не стремиться к независимости от Тебя, а напротив, всегда покоряться Богу и пребывать в Его любви. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты недалекий и непостижимый Дух, но приходишь к нам в ясных словах Евангелия, чтобы наделить нас Твоей властью через веру в Твое Слово. Вопрос 6. Какое слово чаще всего повторяется в первом стихе первой главы от Иоанна? И что оно значит?
1: Евангелие от Иоанна, первая глава, со 2 по 4 стих. «Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».
0: Христос не жил ради Себя Самого. Он всегда жил для Бога, нераздельно пребывая с Ним и в Нем. То, что Христос от века обращался вокруг Отца, было настолько важным для Иоанна Богослова, что он уже в самом начале своего Евангелия несколько раз повторил это. В вечном единстве Христа с Отцом – тайна Святой Троицы. Мы верим не в трех независимых друг от друга богов, а в единого Бога, исполненного любви. Вечный Бог – не себелюбец, стоящий в гордом одиночестве, отдаленный от всех и вся. С Ним в нерушимом согласии вечно пребывает Его Сын. И мы лишь тогда сможем познать истину Божьего естества, когда Дух Святой изольет Божью любовь в наши сердца. Единство Бога Отца, Сына и Духа Святого зыждется на этой божественной любви. В начале бытия Бог творил землю не в высокомерном молчании, а могущественным словом. И поскольку Христос есть Слово Божие, то Бог сотворил мир через Него. Итак, Иисус не только Спаситель, Искупитель и Ходатай, но также и Творец. А если все на свете сотворено Христом, то значит Он всемогущий. Если же все в мире совершается по воле Его, то Он Вседержитель. Открой свое сердце и познай, кем является Христос. Все современные научные открытия, атомная энергия, освоение космоса – это лишь тусклое отражение Христовой славы и могущества. Все, чем ты обладаешь – голос, фигура, мускулатура, сердцебиение – дано тебе в дар от Христа. Когда же ты, наконец, возблагодаришь Его за это? Все сотворено исключительно Богом и Его Словом. Он сущий, вечный и святой. Как Бог имеет жизнь в самом себе, так и Христос – источник истинной жизни, верный и животворящий. Он воскрешает нас от смерти, грехов и преступлений и хранит нас для вечной жизни. Эта божественная жизнь во Христе победила силу смерти, и Он воскрес из гроба живым. Христос не только Творец, Он также и источник жизни. Он свят, а потому не умирает. Ни в Боге, ни в Сыне нет ни малейшей доли греха. Христос сущий от века до века. В последующих главах Евангелия от Иоанна мы неоднократно читаем о жизни, сокрытой во Христе. Это одна из важнейших истин Его Евангелия. Жизнь на земле порождается солнечным светом. В Христовом же Царстве наоборот. Его жизнь порождает свет. Он возрождает нас к надежде, Наше вероисповедание – это не религия закона, смерти и суда, а слово жизни, света и надежды. Христос воскрес из мертвых и разогнал все наше уныние. Когда Дух Святой сошел на нас, мы стали участниками Божьей жизни. Мир погряз во тьме из-за греха. Христос же – любовь, Он обитает во свете. В нем нет ни тьмы, ни зла, ни порока. Поэтому Христос является перед нами исполненным славы, сияющим ярче снега, слепящего глаза в солнечную погоду. Однако Иоанн Богослов начинает свое Евангелие не с описания сияния славы Христовой, а с описания Его животворящей силы. Потому что, познавая святость Христову, мы чувствуем себя облеченными ею и осужденными на погибель, а познавая изобилующую в нем жизнь, мы сами обретаем жизнь. Чем глубже мы познаем Христа, тем больше Он утешает и возрождает нас. Иисус – свет мира. Он не светит для самого себя, не превозносит своего имени, а излучает свет для нас. В нас нет света, есть одна лишь тьма, и мы являемся частью этой тьмы. Все люди порочны, и лишь когда Христос освящает нас, мы начинаем осознавать свое истинное состояние, воскресаем из мертвых через Его Евангелие и входим в вечную жизнь. Христос влечет нас, призывает светом своей жизни, чтобы мы оставили уныние и с твердостью и решимостью приступили к Нему. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, ибо Ты един с Отцом и Святым Духом. Ты сотворил мир в согласии с Отцом. Ты даровал мне жизнь. Прости мне всю неправду в моей жизни. Освети меня Твоим Святым Духом, чтобы я жил по правде. Я оставляю позади ночь грехов и приступаю к свету Твоей вечной жизни. Вопрос 7. Назови 6 качеств Христа, выделенных Иоанном в начале Евангелия.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Встречающиеся заповеди в Новом Завете. 1. Деяния 14.15. 2. 1 Иоанна 5.21. Иакова 5.12. 3. Матфея 5.33. 4. Ефесянам 6.1. 5. Римлянам 13.9. 6. 1 Коринфянам 6.9.10. 7. Ефесянам 4.28. 8. Колоссянам 3.9. 9. Ефесянам 5.3. 10. Римлянам 7.7. К этим местам Писания можно добавить еще высказывания Иисуса. Матфея 10.19. 12.29. Предостережение от неверного использования субботы. Смысл четвертой заповеди в том, что седьмую часть нашего времени мы отдаем непосредственно в распоряжение Бога. Это день отдыха от физической работы, который мы используем для благословения Духа. Отказавшись от периодического отдыха, мы подрываем свое здоровье и духовную жизнь. Воскресенье – день отдыха христиан и день победоносного воскресения нашего Господа. Этот день необходимо проводить праведно. Молиться мы можем в любом месте и в любое время. Мы можем это делать, стоя на коленях, в пути или на больничной койке. Если же какой-либо молодой человек ленив в молитве, то он использует свое время для попечения о плоти. Римлянам 13.14. Для молитвы равны все дни. Римлянам 14. Но все же, отказавшись от воскресной молитвы, мы поступили бы неверно. Что можно подумать о христианине, который субботним вечером допоздна засиживается с верующими друзьями, а во время воскресной службы спит дома? Он будет извинять себя тем, что все дни для молитвы равны. Такие воскресные сони лишают себя церковного общения. Круг друзей – это еще не церковь. Что станется с органом тела или группой органов, если их отделить от тела? Они умрут. Воскресенье.

а для молитвенного общения всего народа Господня и для благословения. Поступающие так могут сказать о себе: «Кто различает дни, для Господа различает». Римлянам 14:6. 5 принципов евангелизма. Михаил Ельчанинов, пастор Благовестник, город Москва. Принцип 2. Сеять. Обсуждая принципы евангелизма, методы и стили, постоянно используем образы аграрной культуры. Сеяние и жатва не прекратятся. Жатвы много, нивы побелели и прочее. Кто-то скажет: что за странные слова, откуда это они? Все эти образы берем из Писания. Но как они там оказались? Почему именно их использовал Иисус? Не мог ли использовать другие термины? Тем более, что знал он все языки мира, прошлого и будущего. Палестина. Всюду, где ходил Христос, где проповедовал, он использовал примеры обычной повседневной жизни евреев. Аграрная культура Палестины берет начало со времен Авраама. Вот и приводит Христос понятные слушателям примеры. Говорит о спасении душ понятным языком земледельцев и пастухов. Царство Небесное подобно сеятелю. Сегодня о евангелизме говорим языком схем и графиков, пишем книги и научные трактаты, анализируем и взвешиваем, приводим статистику. Пусть наш язык и отличается от языка людей Палестины времен Иисуса, однако мы все же говорим о спасении и вечности. В прошлом номере, используя Псалом 125:5-6, мы говорили о первом принципе евангелизма – идти. Сегодня рассмотрим второй принцип – сеять. Люди сеют, чтобы получить урожай. Это процесс непрекращающийся. После потопа Творец заключил: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Бытие 8:22. Как сеяние и жатва, так и смена дня и ночи – вечное установление Бога для земли. И сегодня, в век информации, мы продолжаем сеять и жать. Конечно, молодой парень в Москве эти термины не использует. Не сеет он ничего, не сеет и его подружка. Они вообще могут не иметь представления, что происходит в поле, какие проблемы у земледельцев. Но принцип остается актуальным и не зависит от знаний мальчишки. Концепция сеяния выражена в любом деле, а не просто в аграрном понимании. Вот мать кричит на дочь, оскорбляет и унижает прилюдно. Она сеет зло и пожнет оскорбление в будущем. Отец ругает сына: не тронь, не лезь, не бери, и лишает его инициативности. А через года пожинает лень и апатичность главы нового семейства. Начальник унижает подчиненных, демонстрируя свое всевластие, и умирает в одиночестве и полном забвении. Сеяние, евангелизм. Можно сказать, что любое наше действие – это сеяние, а то, что оказывает действие на нас – это жатва. Действие этого простого принципа как нельзя лучше показывает безукоризненность и жизнеспособность сеяния евангелизма. Слово хоть и необычное, и в словаре не найти, но именно его понимание делает нас, христиан, подготовленными для проповеди. Сеяние в любое время, в любом месте, в любой культуре, в любой исторической эпохе. Заповеди и жизненные принципы, данные через Моисея народу Израиля: «Не передвигай межи, не воздавай злом за зло», в конце приводят к заповеди Христа: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали».

люди, так поступайте и вы с ними. Матфея 7:12. Нравственные наставления важны для Израиля, потому что взаимоотношения между людьми – это лучшее средство для проповеди окружающим народам. Богатому и самодовольному Египту и племени эрунов в Западной Африке. Это и было сеяние по-израильски. Именно такое предназначение детей Авраама – показывать Бога через свою культуру. Не нужно было Ассиру устраивать евангелизационные программы, готовить буклеты и приглашать язычников моавитян. Не проповедовал на перекрестках Ахир со знаменами в руках, иной не составлял назидательные проповеди о характере Бога, об атрибутах власти и силы. Иона, Иисус Навин, Гедеон и Самсон проповедовали действия Бога в их жизни без специальной подготовки. Простая задача была возложена на этих людей – говорить о чудных делах Божиих друг другу и тем, кто о нем ничего не знает. И именно через это, через очевидность Божьего присутствия в народе Израиля, многие люди, порой целые нации, входили в число Божьего народа. Неужели задачи в сеянии поменялись? Неужели для того, чтобы проповедовать о спасении сегодня, нам нужна особая подготовка? Но снова слышны слова. Как мы пойдем проповедовать, если не учились в семинарии, не проходили курсы проповедников? Как же нам посылать обычных верующих на евангелизм сеяния без подготовки? А что, если заменить слово «проповедовать» и евангелизировать на простое слово «жить»? И так же, как Израиль, сеять жизнь в окружающем нас обществе. Нужна ли для этого подготовка? Нет, не поменялась задача. Христом на нас возложена та же ответственность сеять. Только появился новый элемент, о чем мы и говорили в прошлый раз. Теперь мы не просто ждем, когда к нам придут интересоваться Богом. Теперь мы посланы идти и сеять. Что значит сеять сегодня? Вообще, сеять можно разные культуры. Пшеница, рожь, рис – это благородные культуры. Конопля, мак, дурман – несущие зло культуры. Мы, христиане, должны сеять добро, ведь предмет нашего сеяния – Евангелие, добрая весть. Сеяние, евангелизм – это не евангелизационные проекты или проповеди на углах улиц. Это сеяние жизни. Это оставлять след в жизни других людей. Христианин должен сеять, и это так же неизбежно, как оставить след от IP-адреса на посещенных интернет-страничках. Сеяние сегодня – это давать себе отчет в том, как ты общаешься с соседом на лестничной площадке, с коллегами по работе или учебе. Это значит созидать, преодолевая боль, унижение, пренебрежение, выполнять миссию сеяния, как Христос. Ведь Он был послан, чтобы посеять в сердцах людей веру в искупление, вечную жизнь в Царстве Небесном, а результат Его сеяния виден через тысячелетия. Для того, чтобы сеять, не обязательно строить стратегические планы и получать образование. Это наш образ жизни. Мы сеем, но только что сеем? Это важный вопрос. Что ты сеешь? Какой оставляешь след в церкви, которую посещаешь каждое воскресенье? Ольга переехала из Москвы в Уфу для развития бизнеса. Присоединилась к одной из церквей, стала предлагать свою помощь в проведении альфа-курса. Но как человек она была новой, да и не миссионер же, а так, для бизнеса. То ей предложили подождать, выдержать испытательный срок. Вот и выжидала, сидела на последней лавке, слушала проповеди, молитвы отчаявшихся верующих о том, что церковь не растет, и люди не интересуются Христом. И вот уже срыв был у меня, не могу я сидеть без дела,
рассказывает Ольга. Но вдруг Господь дал мне такую возможность, о которой я даже не мечтала.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить». Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана. Если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою. И покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом, и заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое, и возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью. И пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а 2 во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. и всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу. и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Представьте себе каменистую пустыню, расположенную напротив высокой горной гряды. Это Синайская пустыня, лежащая в южной части Синайского полуострова между двумя заливами Красного моря. Выйдя из Египта, обогнув южную часть полуострова, израильтяне пришли на это место для того, чтобы внимать словам Божьим. Здесь, на одной из вершин горы Синай, Моисей разговаривал с Богом. Здесь он получил от него каменные скрижали. Здесь между Богом и израильским народом был заключен завет. По проекту, данному непосредственно Богом, была построена скиния, в которой израильтяне должны были совершать свои богослужения. Как мы видели из первых глав книги Левит, им были даны указания относительно порядка жертвоприношений, об одежде и поведении священников, об их ответственности за народ. Начиная с 11 главы, мы знакомились с повелениями относительно чистого и нечистого, а сегодня мы продолжим разговор о порядке очищения от проказы, которое предписывалось человеку неимущему. Все эти постановления народ должен был выполнять уже здесь, в Синайской пустыне, где они оставались в течение года. Однако в дальнейшем повествовании 14 главы речь пойдет о том времени, когда народ израильский войдет в землю ханаанскую, которую Бог обещал дать им во владение. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги Левит. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 14 главы книги Левит и перейдем к 15. Стихи с 21 по 32 14 главы рассказывают о жертве, которую приносили бедные люди. Разумно предположить, что бывший прокаженный не мог позволить себе изысканных жертвоприношений. Здесь мы видим, как чудесно Бог заботится о бедных, чтобы бедность не являлась преградой между ним и человеком. В жертву могли приноситься даже горлицы с голубями. Итак, читаем стихи с 21 по 32. «Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтоб очистить себя, и одну десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и лог елея, и двух горлиц, или двух молодых голубей, что достанет рука его. Одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения своего к священнику, ко входу скинии собрания, пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертвы повинности и возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую ладонь свою, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтоб очистить его пред лицом Господа, и принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. Теперь давайте прочитаем о порядке очищения дома, в котором оказалась проказа. Начнем со стихов с 33 по 36. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом». Должен признаться, что я не понимаю, что значит найти проказу на доме. Трудно сказать, что здесь имеется в виду. Может быть, это была какая-то древесная плесень или гниение, поражавшее материал, из которого был построен дом. Священник осматривал дом в поисках зеленоватых или красноватых пятен, затем осматривал его еще раз через 7 дней, чтобы увидеть, не распространяется ли эта язва. Духовный смысл здесь в том, что все мы живем в ветхом доме, каковым является наше тело. Мы также живем в мире, который заражен грехом. Ветхий дом, в котором мы живем, полон проказы. Обрядовое очищение дома разделялось на 3 этапа. Сначала из дома выносили мебель и выселяли обитателей. Священник осматривал дом и запирал его на 7 дней, после чего проводил следующий осмотр. Если он находил следы проказы, то приказывал соскоблить штукатурку с пораженного места и выломать пораженные камни. Теперь прочтем стихи с 43 по 47. «Если язва опять появится и будет цвести на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит. И если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои». Если священник вновь находил проказу в обновленном доме, то он приказывал снести дом и вынести обломки за пределы города. Знаете, мне кажется, настанет время, когда Бог уничтожит эту землю, пораженную проказой. И будут новые небеса и новая земля, которые будут свободны от греха. Прочтем теперь 48 стих. «Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла». Затем следует тот же обряд с 2 птицами, как и при обрядовом очищении прокаженного. Читаю стихи с 49 по 53. «И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленную нить и иссопа. И заколет 1 птицу над глиняным сосудом, над живою водою, и возьмет кедровое дерево, и иссоп, и червленную нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой, и в живой воде, и покропит дом 7 раз, и очистит дом кровью птицы и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и иссопом, и червленную нитью. И пустит живую птицу вне города, в поле, и очистит дом, и будет чист». Далее изложен обрядовый закон о проказе и язвах, стихи с 54 по 57. «Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости. и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Как видим, закон об очищении от проказы еще раз повторяется. Обратите внимание, главная цель этого обряда – научить, указать, что нечисто, а что чисто. Все это великий духовный урок для нас с вами. И вы, и я страдаем от духовной проказы. Если мы попадем на небеса без Иисуса Христа, без веры в Него, то сможем только восклицать «Нечист! Нечист!» и будем изгнаны оттуда. А принимая Иисуса Христа, мы угодны и приятны Богу в Его возлюбленном Сыне. Друзья мои, где вы сегодня? Или вы как тот прокаженный, который пришел к Иисусу Христу за очищением и получил его? Или вы все еще нечисты, потому что не хотите прийти к Нему? Сейчас мы с вами переходим к изучению 15 главы книги Левит. Глава эта посвящена истечениям, которые символизируют собой отвратительную скверну тайного греха. Мы уже рассмотрели две главы о проказе. Вы сами убедились, что речь в них шла о страшных вещах. Но эта глава будет еще ужаснее. Сегодня очень много говорят о загрязнении окружающей среды, но происходит еще и загрязнение наших душ, наших умов, наших сердец, всего нашего существа. Эти гнойные язвы с истечениями крайне заразны. Они обнажают перед нами безграничную порочность греха. Человеческая природа – это переполненная помойная яма, в которую впадают сточные канавы с нечистотами. Она не только сама осквернена, но она еще и оскверняет других. Она не только сама развращена, она еще и развращает других. Глава эта – зеркало, в котором отражается человеческая природа. И заглянув в это зеркало один единственный раз, никто не посмеет похвалиться своей плоти перед Богом. Можно было бы предположить, что проказа являлась самой страшной болезнью. Тем не менее, она была не такой заразной и ужасной, как гнойные язвы. Позвольте процитировать доктора Лейкера, знатока проказы. «Проказу вызывают крошечные микробы, которые называются бациллами проказы, и которые можно увидеть только через микроскоп. Эти бациллы были открыты в 1873 году норвежским ученым доктором Хансеном. Оказалось, что огромное количество этих бацилл живут в коже некоторых прокаженных. От этих больных они передаются здоровым людям, в основном через прикосновение. Затем они проникают под кожу через ранки, порезы, ссадины, и вот там они уже живут и размножаются. Только больные, в коже которых уже живет много бацилл, могут являться переносчиками болезни. У многих больных бациллы в коже не задерживаются, поэтому они и не переносят проказу. Частые ванны, стирка одежды, уборка во всем доме помогают защититься от проказы, так как многие бациллы просто смываются водой с мылом еще до того, как успевают проникнуть в кожу человека. Самое главное – избежать непосредственного контакта с инфекционными больными. Дело в том, что бациллы не переносятся по воздуху или насекомыми. Доказательств того, что проказа распространяется каким-то путем, отличным от непосредственного контакта, нет. Хотя, быть может, такие случаи и встречались. Без всякого риска заразиться можно носить одежду больного, спать в его постели, работать его инструментами и так далее. но только в случае, если все эти предметы были вымыты или выстираны в горячей воде с мылом и пролежали не менее 24 часов на солнце. Можно без опаски ходить в гости к больному, даже пожимать ему руку, но только свои руки надо после этого тщательно вымыть. Таким образом, если все эти меры предосторожности соблюдены, то нет никаких оснований бояться проказы. Проказа – это болезнь, которую долго не удержать в тайне. Она медленно развивается, но в конце концов все равно проявляется. А истечение можно держать в тайне всю жизнь. Эти два заболевания символизируют мысли человека, скрытую жизнь его разума с одной стороны, и грех, совершаемый открыто, с другой стороны. Вот как говорится об этом в Писании, 5 стих 6 главы книги Бытие. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Речь здесь идет о скрытой части человеческой природы, которая развращена сама и которая развращает других. Вот также 4 стих 14 главы книги Иова. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один». 13 стих 18 псалма. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». 18 стих 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Здесь перед нами предстает тайная природа человека, о которой никто не знает. Это то, что известно только нам, то, что мы храним в глубине своего сердца. И тем не менее, этот тайный грех может передаваться другим. Многие известные люди не раз упоминали об этом тайном грехе человека. «Не знаю ни одного греха на свете, который бы я не совершил», — сказал Гёте. Каждый знает о себе такое, о чем он никогда не решится рассказать и самым своим близким друзьям, сказал доктор Сэмюэл Джонсон. Не знаю, что сердце негодяя, знаю лишь, что есть в сердце добродетельного человека. И это ужасно, сказал граф Мейстер. Обратитесь к своему сердцу. «Постучитесь в него и спросите, что ему известно», — говорил Шекспир. Почему же никто не признается в своих пороках? Да потому что никто не отказался от них. Ведь только проснувшийся человек может рассказать о своих снах, — говорил Сенека. Проклятие греха оказало пагубное влияние на способность человека размножаться. Источник, дающий начало человеку.

Бог столь подробно останавливается на этом предмете, но в этой главе Он рисует всеобъемлющую и полную картину безграничной порочности греха. Здесь необходимо вспомнить слова апостола Павла, сказанные в 4 стихе 15 главы послания к римлянам. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Теперь давайте рассмотрим структуру 15 главы книги Левит, в которой повествуется об очищении от истечений. Стихи с 1 по 18 рассказывают об истечении у мужчин. Стихи с 19 по 30 рассказывают об истечении у женщин. Стихи с 31 по 33 говорят об отвратительной природе истечений и о правилах, касающихся истечений. Приступим к чтению. В первом стихе 15 главы книги Левит написано: «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря». Сейчас Бог заговорил с Моисеем и Аароном. В 14 главе, где рассматривался закон о прокаженном, Бог говорил только с Моисеем, который возвещал закон Божий. Аарон же, первосвященник, был прообразом нашего великого первосвященника Христа. Ведь только Господь Иисус Христос может дать страждущим утешение и понимание. Нашего первосвященника грех коснуться не может. И он чувствует все наши немощи, потому что сам был искушен во всем, кроме греха. Прочтем теперь 2 и 3 стихи. «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Язык этих стихов очень прост и откровенен. Он живо рисует картину человеческой природы. Насколько она отвратительна, омерзительна, отталкивающая, противна, нечиста, невыносима, скверна и оскверняет все вокруг. Гной греха проистекает из человеческого сердца. Он повсюду, вокруг нас, внутри нас. Общаясь друг с другом, мы обязательно заражаем друг друга скверной греха, поскольку человеческая природа не только сама осквернена и заражена, она еще и заражает все вокруг себя. Мы оказываем влияние друг на друга. Я живу в вас, а вы живете во мне. И по-другому никак не получается. Знаете вы об этом или нет, хотите вы того или нет, но вы проповедник. Вы проповедуете всей своей жизнью. И от вас зависит, что именно вы проповедуете. Когда я служил в Пасадене, я был знаком с одной очень благочестивой женщиной, у которой был сын, пьяница. Они жили вдвоем недалеко от церкви. Было сразу видно, что он ушел в запой, потому что, будучи в таком состоянии, он умудрялся идти по обеим сторонам улицы одновременно. Для матери его грех был большим горем и стыдом. Однажды она попросила меня поговорить с ним. Я встретил его, когда он своей обычно нетвердой походкой шел домой и пригласил его в свой кабинет. Я сказал, что он грешник и приносит всем несчастье. Какими только словами я его не называл, но он молчал и совсем соглашался. Тогда я спросил его: «Ты что, не знаешь, что ты проповедуешь людям всей своей жизнью?» «Вы называете меня проповедником?» – удивился он. А когда я сказал «да» проповедникам, он набросился на меня с кулаками. Его можно было обзывать как угодно, но только не проповедником. Друзья мои,
Кем бы вы ни были, вы проповедник, и вы проповедуете людям всей своей жизни.

0: жизнью. Вы проповедуете людям свою жизнь. Вы постоянно оказываете на кого-то влияние. Послушайте слова Господа Иисуса Христа из 15 главы Евангелия от Матфея, стихи с 18 по 20. «А исходящее из уст из сердца исходит, сие скверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. Человеческая природа оскверняет, потому что она грешна. Духовная нечистота несравненно опаснее, чем немытые руки». Даже преображенный во Христе человек по-прежнему носит в себе ветхую греховную природу и должен прилагать усилия, чтобы не идти у нее на поводу и не проповедовать грех своей жизнью. Мы продолжим изучение 15 главы книги Левит на нашем следующем занятии.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы упоминали о том, что главной целью Бога во всех постановлениях относительно чистого и нечистого была необходимость научить народ израильский отличать одно от другого. И в этом заключается великий духовный урок для нас, современных христиан. Мы должны научиться видеть нечистоту наших сердец и избавляться от нее, приходя к Господу. Сегодня очень много говорят о загрязнении окружающей среды, совсем не обращая внимания на загрязнение наших душ, наших умов, наших сердец. А ведь это происходит каждый день и приводит к более печальным последствиям, чем даже вдыхание отравленного вредными химическими соединениями воздуха или употребление загрязненной тяжелыми металлами воды. Загрязнение наших душ грехом ведет к духовной смерти, которая, в свою очередь, означает вечную погибель. И как хорошо, что есть способ, которым можно очистить все явные и сокрытые грехи, оскверняющие наши души. О нем говорит Библия. Изучая эту книгу книг, применяя ее законы в своей жизни, мы сможем уберечь себя от вечной погибели.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие наши друзья, радиослушатели! Приветствую вас в христианской радиостудии «Волна надежды». Вы слушаете очередную рубрику под названием «Притчи». У микрофона Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом, как всегда, Петр Гам. Хочу напомнить, что наши программы выходят еженедельно по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

сначала узнаем, что же такое притчи. Хорошая притча, как мелодия, которую, услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, а, быть может, даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. А сейчас наберитесь, пожалуйста, времени и терпения и прослушайте наши притчи, которые мы для вас подготовили на сегодня. Итак, первая притча на сегодня под названием «Стакан молока».

0: Мальчишка был голодный и без сил. Давно не ел. Пришел издалека. В дверь постучав, воды он попросил. Но женщина выносит молока. И тот стакан дал силы снова жить. Поверил он, есть в мире доброта. Став доктором, спасал чужую жизнь. Она у человека лишь одна. Так и работал в клинике одной. Ученым стал и доктором наук. К больным спешил в короткий выходной. Хороший доктор, слышалось вокруг. Однажды утром делал он обход. Тут телефон призывно зазвонил. «Больная у меня и ждет народ. Мне помоги!» — хирург его просил. «Сейчас приду, не брошу одного». И дверь открыв, больную увидал. Вдруг сердце встрепенулось у него. Седая вся, но он ее узнал. Она, да как я мог забыть? Ту, что дала когда-то молока. Больна серьезно, буду сам лечить, хотя надежда так невелика. Он спас ей жизнь, все силы приложил. Живет и побеждает доброта. К оплате ей листочек положил. «Не расплачусь», — подумала она. Но, взяв листок, не верила глазам. От слез ее вдруг поплыла строка. «Вы не должны. За все спасибо вам. Оплачено стаканом молока». Да, такая ситуация могла произойти с кем угодно. Самое главное, что мы видим в этом стихотворении притчи, это то, что добро возвращается. И в трудную минуту Господь посылает нам именно таких людей, которые могут поделиться последним, что у них есть, а не от избытка и изобилия. И как приятно, что в какой-то момент, когда неоткуда взять помощи, вдруг, откуда ни возьмись, как будто с неба бумерангом возвращаются наши давно забытые хорошие дела. Как это иногда бывает вовремя. Поэтому не зря есть поговорка «что посеешь, то и пожнешь». А что нам говорит Библия на этот счет? Давайте прочитаем в книге «Притчи», 19 главе, стих 17.
1: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его».

0: прости», — попросил ее ангел. «Прости, тебе же легче будет». «Ни за что», — упрямо сжала губы она. «Этого нельзя прощать. Никогда».
1: «Ты будешь мстить?» — обеспокоенно спросил он.
0: «Нет, мстить я не буду. Я буду выше этого».
1: «Ты жаждешь сурового наказания?»
0: «Я не знаю, какое наказание было бы достаточным». «Всем приходится платить за свои решения. Рано или поздно, но всем», — тихо сказал ангел. «Это неизбежно».
1: «Да я знаю».
0: «Тогда прости. Сними с себя груз. Ты ведь теперь далеко от своих обидчиков».
1: «Нет, не могу и не хочу. Нет им прощения».
0: «Хорошо, дело твое», — вздохнул ангел. «Где ты намерена хранить свою обиду?»
1: «Здесь и здесь», — прикоснулась к голове и сердцу она.
0: «Пожалуйста, будь осторожна», — попросил ангел. «Яд обид очень опасен. Он может оседать камнем и тянуть ко дну, а может породить пламя ярости, которое сжигает все живое».
1: «Это камень памяти и благородная ярость», — прервала его она. «Они на моей стороне».
0: И обида поселилась там, где она и сказала, в голове и в сердце. Она была молода и здорова, она строила свою жизнь, в ее жилах текла горячая кровь, а легкие жадно вдыхали воздух свободы. Она вышла замуж, родила детей, завела друзей. Иногда, конечно, она на них обижалась, но в основном прощала. Иногда сердилась и ссорилась, тогда прощали ее. В жизни было всякое, и о своей обиде она старалась не вспоминать. Прошло много лет, прежде чем она снова услышала это ненавистное слово «простить». «Меня предал муж, с детьми постоянные трения, деньги меня не любят, что делать?» – спросила она пожилого психолога. Он внимательно выслушал, много уточнял. Почему-то все время просил ее рассказывать про детство. Она сердилась и переводила разговор в настоящее время, но он снова возвращал ее в детские годы. Ей казалось, что он бродит по закоулкам ее памяти, стараясь рассмотреть, вытащить на свет ту давнюю обиду. Она этого не хотела, а потому сопротивлялась. Но он все равно узрел, дотошный этот дядька. «Чиститься вам нужно», подвел итог он. «Ваши обиды разрослись. На них налипли более поздние обиды, как полипы на коралловый риф. Этот риф стал препятствием на пути потоков жизненной энергии. От этого у вас и в личной жизни проблемы, и с финансами не ладится. У этого рифа острые края. Они ранят вашу нежную душу. Внутри рифа поселились и запутались разные эмоции. Они отравляют вашу кровь своими отходами жизнедеятельности. И этим привлекают все новых и новых поселенцев».
1: «Да, я тоже что-то такое чувствую», – кивнула женщина. «Время от времени нервная становлюсь, порой депрессия давит, а иногда всех просто убить хочется. Ладно, надо чиститься».
0: «А как?»
1: «Простите ту первую, самую главную обиду», – посоветовал психолог. «Не будет фундамента, и риф рассыплется».
0: «Ни за что!» – вскликнула женщина. «Это справедливая обида, ведь так оно все и было. Я имею право обижаться».
1: «Вы хотите быть правой или счастливой?» – спросил психолог. Но женщина не стала отвечать. Она просто встала и ушла, унося с собой свой коралловый риф. Прошло еще сколько-то лет. Женщина снова сидела на приеме теперь уже у врача. Врач рассматривал снимки, листал анализы, хмурился и жевал губы.
0: «Доктор, что же вы молчите?» – не выдержала она.
1: «У вас есть родственники?» – спросил врач.
0: «Родители умерли, с мужем в разводе. А дети есть, и внуки тоже. А зачем вам мои родственники?»
1: «Видите ли, у вас опухоль вот здесь». И доктор показал на снимке черепа, где у нее опухоль.
0: «Судя по анализам, опухоль нехорошая. Это объясняет и ваши постоянные головные боли, и бессонницу, и быструю утомляемость. Самое плохое, что у новообразования есть тенденция к быстрому росту. Оно увеличивается. Вот что плохо».
1: «И что, меня теперь на операцию?» – спросила она, холодея от ужасных предчувствий.
0: «Да нет», – и доктор нахмурился еще больше. «Вот ваши кардиограммы за последний год. У вас очень слабое сердце. Такое впечатление, что оно зажато со всех сторон и не способно работать в полную мощь. Оно может не перенести операции, поэтому сначала нужно подлечить сердце. А уж потом...» Он не договорил. А женщина поняла, что потом может не наступить никогда. Или сердце не выдержит, или опухоль задавит. «Кстати, анализ крови у вас тоже не очень. Гемоглобин низкий, лейкоциты высокие. Я пропишу вам лекарства», – сказал доктор. «Но и вы должны себе помочь. Вам нужно привести организм в относительный порядок и заодно морально подготовиться к операции».
1: «А как?»
0: «Положительные эмоции, теплые отношения, общение с родными. Влюбитесь в конце-то концов. Полистайте альбом с фотографиями, вспомните счастливое детство». Женщина только криво усмехнулась.
1: «Попробуйте всех простить, особенно родителей», – неожиданно посоветовал доктор. «Это очень облегчает душу. В моей практике были случаи, когда прощение творило чудеса».
0: «Да неужели?» – иронически спросила женщина.
1: «Представьте себе, в медицине есть много вспомогательных инструментов. Качественный уход, например, забота. Прощение тоже может стать лекарством, причем бесплатно и без рецепта».
0: «Простить или умереть? Простить или умереть? Умереть, но не простить?
1: Когда выбор становится вопросом жизни и смерти, нужно только решить, в какую сторону ты смотришь».
0: Болела голова, ныло сердце. «Где ты будешь хранить свою обиду? Здесь и здесь. Теперь там болело. Пожалуй, обида слишком разрослась, и ей захотелось большего. Ей вздумалось вытеснить свою хозяйку и завладеть всем телом. Глупая обида не понимала, что тело не выдержит, умрет. Она вспомнила своих главных обидчиков, тех из детства. Отца и мать, которые все время или работали, или ругались. Они не любили ее так, как она этого хотела. Не помогало ничего, ни пятерки и похвальные грамоты, ни выполнение их требований, ни протест и бунт. А потом они разошлись, и каждый завел новую семью, где ей места не оказалось. В 16 лет ее отправили в техникум, в другой город, всучив ей билет, чемодан с вещами и 3000 рублей. На первое время. И все. С этого момента она стала самостоятельной и решила: «Не прощу». Она носила эту обиду в себе всю жизнь,
1: Она поклялась, что обида вместе с ней и умрет. И похоже, что так оно и сбывается. Но у нее были дети, были внуки и вдовец Сергей Степанович с работы, который пытался неумело за ней ухаживать. И умирать не хотелось. Ну, правда вот, рано ей было умирать. «Надо простить», — решила она. «Хотя бы попробовать». «Родители, я вас за все прощаю», — неуверенно сказала она. Слова прозвучали жалко и неубедительно. Тогда она взяла бумагу и карандаш и написала: «Уважаемые родители, дорогие родители, я больше не сержусь, я вас за все прощаю». Во рту стало горько, сердце сжалось, а голова заболела еще больше. Но она покрепче, сжав ручку, упрямо раз за разом писала: «Я вас прощаю, я вас прощаю». Никакого облегчения, только раздражение поднялось. «Не так», — шепнул ангел. «Река всегда течет в одну сторону. Они старшие, ты младшая. Они были прежде, ты потом. Не ты их породила, а они тебя. Они подарили тебе возможность появиться в этом мире. Будь же благодарной». «Я благодарна», — произнесла женщина. «И я, правда, очень хочу их простить». «Дети не имеют права судить своих родителей. Родители не прощают. У них просят прощения». «За что?» — спросила она. «Разве я им сделала что-то плохое?» «Ты себе сделала что-то плохое. Зачем ты оставила в себе ту обиду? О чем у тебя болит голова? Какой камень ты носишь в груди? Что отравляет твою кровь? Почему твоя жизнь не течет полноводной рекой, а струится хилыми ручейками? Ты хочешь быть правой или здоровой?» «Неужели это все из-за обиды на родителей? Это она, что ли, так меня разрушила?» «Я предупреждал», — напомнил ангел. «Ангелы всегда предупреждают. Не копите, не носите, не травите себя обидами. Они гниют, смердят и отравляют все живое вокруг. Мы предупреждаем. Если человек делает выбор в пользу обиды, мы не вправе мешать. А если в пользу прощения, мы должны помочь». «А я еще смогу сломать этот коралловый риф? Или уже поздно?» «Никогда не поздно попробовать», — мягко сказал ангел. «Но они ведь давно умерли. Не у кого теперь просить прощения. И как же быть?» «Ты проси. Они услышат». «А может, не услышат. В конце концов, ты делаешь это не для них, а для себя». «Дорогие родители», — начала она, — «простите меня, пожалуйста, если что не так. И вообще, за все простите». Она какое-то время говорила, потом замолчала и прислушалась к себе. «Никаких чудес. Сердце ноет, голова болит. И чувств особых нет. Все как всегда». «Я сама себе не верю», — призналась она. «Столько лет прошло». «Попробуй по-другому», — посоветовал ангел. «Стань снова ребенком». «Как?» «Опустись на колени и обратись к ним, как в детстве. Мама, папа». Женщина чуть помедлила и опустилась на колени. Она сложила руки лодочкой, посмотрела вверх и произнесла: «Мама, папа». А потом еще раз: «Мама, папа». Глаза ее широко раскрылись и стали наполняться слезами. «Мама, папа, это я, ваша дочка. Простите меня, простите меня!» Грудь ее сотрясали подступающие рыдания, а потом слезы хлынули бурным потоком. А она все повторяла и повторяла. «Простите меня, пожалуйста, простите меня! Я не имела права вас судить! Мама! Папа!»
0: Понадобилось немало времени, прежде чем потоки слез иссякли. Обессиленная, она сидела прямо на полу, привалившись к дивану.
1: «Как ты?» — спросил ангел.
2: «Не знаю, не пойму».
1: «Кажется, я пустая», — ответила она.
0: «Повторяй это ежедневно», — сказал ангел, «как курс лечения, как химиотерапию, или, если хочешь, вместо химиотерапии».
1: «Да, да, 40 дней, я буду».
0: В груди что-то пульсировало, покалывало и перекатывалось горячими волнами. Может быть, это были обломки рифа. И впервые за долгое время совершенно, ну просто ни о чем не болела голова.
1: Эта притча нам еще раз показывает, что происходит с состоянием нашего тела во время того, когда мы носим в самих себе обиды, огорчения и ненависть. И самое интересное, что мы не хотим с ними расстаться. И ходим с тяжестью на сердце и в душе, причиняя тем самым себе душевную и телесную боль, вместо того, чтобы освободиться от нее и забыть. А ведь для того, чтобы изменить свою жизнь, свое здоровье, всего лишь нужно отпустить обиды, пересмотреть свою жизнь, раскаяться в своих грехах, попросить прощения у обиженных и простить обидчиков. И, конечно же, простить себя самого. В книге Исаия 41 глава 10 стих мы читаем:
3: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей.

На сегодня наша программа подошла к концу. И мы очень надеемся, что наша сегодняшняя подборка понравилась вам. Мы будем очень рады снова встретиться с вами через неделю в нашей радиостудии «Волна надежды». Пусть Господь Бог поможет вам при размышлении наших притч и поможет вам извлечь какие-то жизненные уроки. А программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился Петр Ган. Фоновой музыкой нашей программы является композиция Виталия Погосяна. В программе были прочитаны притчи двух авторов – Валентины Басовой и Ирины Семиной. А мы прощаемся с вами и желаем вам всем Божьего благословения. Берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». После того случая Елена боялась взбираться на дерево до тех пор, пока однажды чудесным весенним днем знакомое желание не пришло к ней вместе с запахом цветущей мимозы. Девочка играла в летнем домике, когда ветер донес сладкий аромат мимозы. И сразу же она на ощупь пошла вдоль зеленой изгороди, к концу сада, туда, где росла мимоза. Она прикоснулась к полным грацией, изгибающимся, усыпанным удивительно пахнущими цветками ветвям дерева, которые, раскачиваясь на ветру, касались травы. До чего это было прекрасно! И как ей хотелось быть наверху среди ветвей, погружая свое лицо в аромат цветков. Прикоснувшись к стволу дерева, она на какое-то мгновение остановилась в нерешительности. Затем девочка начала взбираться наверх, нащупывая путь от ветки к ветке, пока не добралась до знакомого ей удобного места среди ветвей. Она победила свой страх. Ну и здорово же было снова находиться наверху, а лучше всего была эта мимоза и солнце, тепло светившее на рассветшее дерево. С ростом познания мира увеличивался и словарный запас Елены. Она начинала говорить с того момента, когда просыпалась утром, и продолжала болтать в течение всего дня. Когда Анна была слишком занята, чтобы поговорить с ней, она, рука к руке, продолжала вести долгие беседы сама с собой. Теперь, когда девочка обнаружила новый волнующий выход своей сдерживаемой энергии, ее нельзя было остановить в безудержном стремлении учиться. С таким же успехом можно дать свободу реке Ниагара, а затем попытаться удержать ее. С ключом языка в руке Елена была полна решимости воспользоваться им. Однажды она удивила Анну вопросом: «Что такое любовь? Это запах цветов или теплое солнце?» Это был ее первый вопрос об абстрактных предметах, к которым она не могла прикоснуться руками. Она все еще ломала голову над не совсем понятным для нее ответом Анны, когда начала нанизывать на нитку бусы, подбирая их по величине. Но ей никак не удавалось это сделать. А так как она пыталась нанизывать бусы в правильном порядке, Анна Салливан прикоснулась к ее лбу и с большой выразительностью сказала слово «думай». Как бы там ни было, Елена в мгновение ока поняла, что это слово описывает происходящий у нее в голове умственный процесс. Впервые девочка постигла абстрактное понятие. Это помогло ее учительнице рассказывать о любви и о том, как она проявляется. И все время Елена училась познавать, что такое любовь, большей частью через видение и восприятие ее в действии, особенно в том, насколько Анна посвятила себя ее обучению. Закрытая дверь, глухота и слепота, которые отрезали ее от мира людей и вещей, начала открываться для нее, потому что щеколду этой двери приподняла любовь. Вот почему первое Рождество, которое они праздновали вместе с Анной, спустя 9 месяцев после ее приезда в Тускумбию, было самым счастливым временем для Елены. Взволнованная совместным с Анной приготовлением для гостей подарков и сюрпризов, она могла ощущать любовь и радость вокруг себя. Стремление сделать вечер Рождества приятным для всех. Девочку пригласили на школьный вечер. Там она насладилась праздником первой в своей жизни рождественской елки. Вначале ей позволили потрогать висящие на ветках игрушки. А затем, к ее радости, Анна сказала, что ей нужно раздать их всем детям. Там было несколько подарков и для Елены. И в душе Анна была довольна и с радостью наблюдала, как ее ученица, обнаружив, что у одной маленькой девочки меньше подарков, чем у остальных, настояла на том, чтобы поделиться с ней своими. Насколько она отличалась от той Елены, которая всего несколько месяцев назад всегда старалась присвоить все себе. Рождественским утром, когда семья спустилась к завтраку, Елена была поглощена напряженным ожиданием подарка в рождественском чулке и всех остальных веселий. Все были рады наблюдать произошедшую в девочке перемену с приездом Анны. «Каждый день моей жизни я благодарю Бога за то, что Он послал нам вас», — говорила миссис Келлер. «До сегодняшнего утра я не представляла полностью всего, что вы сделали для Елены и для нас». Этот день Елена запомнила на всю жизнь. День, в который у нее появился первый проблеск осознания, что любовь родилась в праздник Рождества. Глава третья. Дверь открывается еще шире. Дверь, которая раньше держала Елену под замком во мраке незнания, открывалась еще шире, так как девочка училась читать и писать. Анна учила свою ученицу читать. Поначалу она пользовалась напечатанными на полосках картона рельефными буквами. Вскоре Елена научилась составлять слова в предложения. Однажды она выложила из букв слово «девочка» и приколола его булавками к своему переднику. Затем, стоя в шкафу, она выложила на полке другие три слова «есть» «в» «шкафу», пока Анна не пришла и не нашла ее, а после этого они вместе хорошо повеселились. После того, как Елена одолела рельефные буквы, Анна продолжала учить ее читать книги, написанные рельефным шрифтом, известным как шрифт Брайля. Они часто усаживались на дереве, вместе сосредоточенно изучая книгу и представляя, что они – две умастившиеся между ветвей белочки. Анна старалась, чтобы обучение девочки было веселым и полным интереса. Практически все уроки Елены проходили на свежем воздухе и были связаны с окружающими ее живыми существами. Все, что могло жужжать или гудеть, или петь, или цвести, было частью моего образования, писала она впоследствии. Ее прогресс был настолько заметен, что люди уже говорили о ней с большим интересом. Анна Салливан посылала частые рапорты директору Перкинского института. Он посчитал их настолько необычными и важными, что напечатал о них в ежегодном докладе. Вскоре после этого, весной 1888 года, он пригласил миссис Келлер, Елену и Анну посетить школу в Бостоне. Итак, Елене еще раз довелось провести волнующее путешествие с юга на север Соединенных Штатов. Но на этот раз она могла участвовать во всем с осознанным интересом, так как Анна Салливан описывала в ее руке все, что она могла увидеть из окна поезда. Извилистую реку, холмы и леса, смеющихся болтающих негров, которые продавали на станциях воздушную кукурузу и конфеты. Люди в поезде были поражены смышленностью девочки, ее живым интересом ко всем и ко всему, ее заботой о том, чтобы кукла Нэнси тоже получала от всего удовольствие. С первого же дня, проведенного в институте, Елена почувствовала себя совершенно как дома. В школе она общалась со слепыми девочками. Это было ее первое соприкосновение с другими детьми, которые так же, как и она, могли говорить при помощи рук. Ведь до сих пор ей приходилось говорить с другими людьми, используя Анну в качестве переводчика. В течение того первого долговременного пребывания в Бостоне, кроме встречи со слепыми детьми в школе, Елена испытала множество захватывающих впечатлений. Однажды они отправились на пароходе в Нью-Плимут, намереваясь познакомиться с местом, где 2,5 столетия назад высадились первые поселенцы Америки. Для Елены это был замечательный способ изучения истории. Начать с того, что первое морское путешествие вызывало трепет само по себе. Затем было так замечательно иметь возможность ощутить своими пальцами огромную скалу, возле которой когда-то высадились первые переселенцы из Англии. Они преодолели длительный путь в 3000 миль и пересекли Атлантический океан на маленьком корабле «Мэйфлауэр». Так для Елены стала доступной история. Ей дали маленькую модель Плимутской скалы, на которой она нашла написанную рельефными цифрами дату – 1620 год, с которого началась первая глава в истории новой страны. Другой радостью для Елены было время, которое они с Анной проводили у моря после того, как школа для слепых закрылась на летние каникулы. Ей нравился солоноватый привкус моря в воздухе и рев разбивающихся о берег волн, вибрацию которых она чувствовала. Море пленяло ее. Каким удовольствием было для нее прильнуть к большой скале в купальном костюме, в то время как волны обдавали ее огромными брызгами. Несмотря на свой первый неудачный опыт, когда, поскользнувшись, она почувствовала играющие над ее головой волны, девочка быстро подружилась с морем. Все это было для нее так ново, так увлекательно и весело, и все время с каждым новым приходящим опытом она училась. Елена всегда готова к приключениям, стремясь узнать что-то новое, говорил директор школы для слепых детей. Он был поражен прогрессом, которого она достигла в своем обучении с Анной Салливан. Никогда ребенок, будучи слепым, глухим и немым, не учился так быстро или так много, не развивался с такой силой выразительности. Было ясно, что Елене суждено оставить свой след в истории. Наверное, когда-нибудь она станет знаменитостью. Анна Салливан видела, что ее ученица обладала выдающимися способностями. Но вместе с тем благоразумие подсказывало ей, что не следует создавать девочке славу вундеркинда, и она старалась сделать все возможное, чтобы предотвратить это. По возвращении в Тускумбию Анна постаралась, чтобы у Елены было достаточно развлечений и мероприятий дома, включая пони для верховой езды и посещение цирка. Первый раз в жизни Елена была в цирке. Там ей позволили покормить слонов и взобраться на спину самого большого из них. Под наблюдением смотрителя она пожала лапу медведю. Девочка рассмеялась, когда обезьянка стянула ленту с ее волос и попыталась схватить цветы с ее шляпки. Наездники, клоуны и канатоходцы позволили ей потрогать их костюмы, а возница предложил ей править лошадьми, проехавшись по кругу цирка. Вернувшись домой, Елена не говорила на своих пальцах ни о чем другом, кроме как о цирке. И Анна понимала, что для того, чтобы ответить на бесконечные вопросы своей ученицы, она обязана еще больше изучать жизнь животных. Спустя год в другом цирке, когда они стояли напротив клетки со львом, и зверь громко зарычал, Елена почувствовала вибрацию настолько отчетливо, что попыталась повторить звук. Анна описала ей, как выглядит верблюд, потому что ей не позволили до него дотронуться. А через несколько дней она увидела стоящую на четвереньках Елену с подушкой, привязанной к спине ремнем таким образом, чтобы оставить углубление посередине и по горбу с каждой стороны. Водрузив куклу между горбами, она совершала по кругу комнаты поступательные неуклюжие движения. Анна была потрясена, увидев такой оригинальный способ изображения верблюда, ведь Елена знала его только по описанию. Теперь, когда ее интеллект был полностью разбушен, Елена проявляла ненасытную любознательность ко всему, что находится под солнцем. С утра до вечера она задавала вопрос за вопросом. «Кто создал мир? Откуда я появилась? Как выглядит Бог?» Когда Анна пыталась сделать все возможное, чтобы ответить на некоторые из этих нетерпеливых вопросов, Елена грустно вздыхала. «Я слепая и глухая. Вот почему я не могу видеть Бога». Анна научила ее слову «невидимый» и объяснила, что хотя никто из нас не может увидеть Бога своими глазами, Он вокруг нас, как воздух, которым мы дышим. И когда наши сердца полны смирения и доброты, мы видим Его, потому что тогда мы больше на Него похожи. Но Анна чувствовала, что Елену ее ответ сильно озадачил, и ей ужасно хотелось узнать об этом больше. Учительница обсудила это с капитаном и миссис Келлер, и они решили спросить епископа Филлипса Брукса, пользовавшегося их огромным уважением, не мог бы он приехать и объяснить девочке основы христианской веры. «Пожалуйста, расскажите мне что-нибудь, что вам известно о Боге. Можно мне читать книгу, называемую Библией?» писала Елена на своей табличке, когда епископ пообещал приехать и помочь ей. Он был очень чутким, отзывчивым человеком. Его доброта и нежные руки дали Елене почувствовать, что он ее друг. И это было то ощущение доверия и веры, благодаря которому все, о чем он говорил, становилось ей близким. Ей нравилось ощущать сильное пожатие его пальцев, в то время как Анна в другой ее руке писала те истины, о которых он просто и естественно рассказывал в ответ на ее вопросы. «Любовь – это все», – говорил он. «И если кто-нибудь тебя спросит, или ты спросишь себя, каков Бог, скажи, что Бог есть любовь. Он наш Отец, а мы Его дети. Вот ответ, который дает нам Библия». Благодаря преподаванию и письмам, которые он писал Елене, что-то радостное и несомненное, которое епископ испытывал в своей собственной вере, явилось для ее разума и сердца потоком нового света. Этот свет предназначался именно для Елены, так долго жившей во мраке. Бог явил себя в Иисусе, который ходил по земле, делая добро, давая зрение слепым, делая глухих слышащими и немых способными говорить. Как когда-то ее разум открылся с новым пониманием значения слова «вода», так теперь любовь была для нее ключевым словом. Ее дух пробудился, чтобы поразиться окружающему ее духовному миру. Она чувствовала любовь Бога, своего Отца, которая осветила ее и согрела.

как членам одной семьи. Мы не должны отгораживаться от кого-либо только из-за того, что цвет его кожи отличается от нашего». Елена никогда не забывала об этом. Это была та часть нового света и тепла христианской веры, которую епископ Брукс сделал для нее такой близкой. Год спустя она писала: «Если ваша вера пылает сильно и ярко, другие зажгут свои свечи от нее». В 10 лет она зажгла свою свечу от твердой веры епископа Брукса, и этот свет вел ее всю жизнь, заставляя ее сердце пылать и желать служить другим. Глава 4. Первые шаги. С тех пор, как Елене Келлер исполнилось 10 лет, в ее жизни начало происходить много чего удивительного. Но не только старый друг епископ Брукс помог ей найти дорогу в Царство Божьей любви. Она чувствовала воздух новой жизни кончиками своих пальцев, ведь ее сознание, как и ее дух, теперь пробудились от сна. Жизнь и энергия били из нее ключом, и она стремилась найти самовыражение так же, как и любой другой человек. «Почему я не могу произносить слова, как это делают другие люди, вместо того, чтобы говорить пальцами?» Это был вопрос, который она не переставала задавать. И хотя она чувствовала, что в состоянии выучиться говорить, никто, даже Анна, не мог ей помочь. Ведь, будучи слепой, она не могла видеть губы других, а будучи глухой, она не могла слышать, что они говорят. Все же Елена не отчаивалась и молилась, чтобы путь был найден. Но вот однажды одна из ее подруг зашла к ним с прекрасной новостью. Она рассказала Елене о венгерской слепо-глухонемой девочке, которую научили говорить и понимать свою учительницу прикосновением пальцев к ее губам. Это все решило. Елена была уверена, что может выучиться говорить. Договорились, что Анна повезет ее в школу для глухих в Бостоне, где директор школы даст ей курс уроков. Это была трудная, изнурительная и монотонная работа. Но Елена настолько хотела выучиться и была настолько решительно настроена, что продолжала бороться. И вот, запинаясь, она произнесла свое первое связное предложение: «Сейчас тепло». Поначалу понять ее было нелегко, но то, что она этого достигла, то, что она вообще смогла заговорить, намного превышало чьи-либо ожидания. «Теперь», — с триумфом говорила она себе, «Милдред сможет меня понимать, и я смогу разговаривать с мамой так же, как и кто-либо другой». Однажды она осознала, что действительно может говорить с людьми, но для этого нужно было много и кропотливо практиковаться. Прикасаясь пальцами к губам, носу и шее обращавшихся к ней людей, она могла сказать, о чем они говорили. Теперь девочка чувствовала себя более близкой к людям, чем когда-либо раньше, и это чувство широко открыло для нее мир. Сознание того, что она теперь в состоянии совершать множество дел так же, как и остальные, побуждало ее продолжать свой великий труд. Елена с ее слепыми глазами и неслышащими ушами видит и слышит намного больше, чем большинство обыкновенных людей, думала Анна Салливан. Препятствия ее никогда не испугают. Ей было интересно, к чему это все приведет. Анна с волнением смотрела в будущее девочки. Она верила, что наступит момент, и Елена с ее постоянным участием к людям, с ее стремлением к действию и приключениям, найдет особый путь помощи другим, таким же страждущим, как и она. Но вначале придется проявлять много терпения и упорства. Елена и ее учительница, словно два исследователя, прокладывали себе путь среди огромных трудностей вдоль неизведанного жизненного пути. И только благодаря мужеству, решительности

0: и упорной работе, соединенным с талантом гения, они нашли тропу, которая вывела Елену из мрака и одинокого существования в повседневный мир людей, книг и полезной деятельности. В течение всего пути Анну не покидала мысль о том, что Елене следует развиваться так же, как любой другой нормальной личности. Она обращалась с ней так, словно та могла слышать и видеть, и не позволяла никому жалеть ее. Она отказывалась баловать и суетиться вокруг нее. Анна Салливан хвалила свою ученицу только тогда, когда ее работа была выполнена лучше, чем остальными мальчиками и девочками ее возраста. Это делало девочку естественной и простой в общении. «Елена молодчина», – говорили другие дети, когда она шумно принимала участие в их играх, ныряла и плавала под водой, или во время чудесных зимних каникул на севере каталась на санях с самого крутого склона с самыми отважными из них. С румяными щеками и красивыми каштановыми волосами, с энергичными движениями и горячим интересом ко всему, что происходило вокруг, она ничем не отличалась от обыкновенного здорового ребенка. Везде, на улице и дома, ее быстрый ум постоянно находился в движении. Страсть к чтению возрастала с каждым зимним визитом в школу для слепых детей в Бостоне, где мистер Анагнос, директор школы, продолжал внимательно наблюдать за ее неординарным прогрессом. «Ее судьба пленительна, как сказка», – говорил он Анне. «В ней есть что-то такое, что привлекает каждого. В этой девочке столько жизни, столько интереса ко всем и ко всему. Я верю, она принесет пользу миру». Анагнос позволил Елене каждый день проводить какое-то время в библиотеке и брать с полок любую книгу, какую ей захочется. Она нащупывала путь среди кладезей знаний своими жаждущими кончиками пальцев, ведь книги были отпечатаны рельефными буквами специально для слепых шрифтом, известным как рельефно-точечный шрифт Брайля. Ее первой книгой была повесть «Маленький лорд Фаунтлерой». Затем она читала и изучала «Шахерезаду», «Арабские ночи», «Робинзон Крузо», «Книгу чудес» Хоторна, «Историю Англии для детей» Диккенса, «Библейские истории», «Путешествие пилигрима», «Рассказы из Шекспира» Лэма, «Книгу джунглей» Киплинга. Эти совсем разные прекрасные книги открыли для нее новый мир. Ей очень нравилась маленькая женщина, приблизившая ее духовно к тем мальчишкам и девчонкам, которые могли видеть. Самой любимой была книга о героях Греции. Древняя Греция ее особенно захватывала. Однажды она сидела в библиотеке, глубоко погруженная в чтение книги о Греции. «Разве это не удивительно?» – призналась она вдруг Анне, – «что я так долго была вдали отсюда и в то же время не покидала этой комнаты». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Анна. «Я действительно побывала в Афинах», – сказала Елена.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Нас утешает в скорби то, что мы в деснице Божьей, а все, что держит Бог, никто поколебать не может. Первосвященник наш Христос и ныне держит чаши молитв и выплаканных слез и всех страданий наших. И если нам идти не в мочь, Он силой наделяет. Когда же нас застанет ночь, Он звезды зажигает. Когда в волнах и на ветру нас ужас настигает, дает Он руку, как Петру, от гибели спасает. И вы, за истину борцы, изведавшие муки, мужайтесь, то для вас венцы Христовы держат руки. Наш Бог — надежда новых дней. Не случай правит нами, Бог держит силою Своей весь мир и всех нас с Вами.

Господь наш сказал однажды притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Для ясности он приводит следующий пример. Читаем Евангелие от Луки, 18 глава, со 2 по 8 стихи. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. Далее сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“». Через этот пример Господь наш всем показал, что если бесстыдный и неверующий судья по неотступности и надоедливости способен произвести правосудие вдове, то насколько более Отец Небесный может оказать милость и помощь просящим его у него. Но через вдову Иисус Христос показал и нам всем, как должно ходатайствовать. Вдова один раз пошла к судье, другой и третий раз, и неведомо сколько раз ходила она еще, но помощь он ей не оказывал. Но все же пришел тот момент, когда судья защитил ее. Не так ли должно и нам приходить к Господу и до тех пор, пока не получим просимое? Говорят, что великий английский миссионер в Китае Гудзон Тейлор, прежде чем восходило солнце, пребывал уже на коленях в молитве. Известно, что именно ко дню его смерти он успел проникнуть и в последнюю им намеченную провинцию со Словом Господним. Впоследствии о нем писали: «Неудивительно, что его жизнь и служение имело столько великих пробуждений». В служении брата Тейлора было именно качество вдовы, приходящей к нечестивому судье. Гудзон ежедневно приходил к Богу до восхода солнца и просил о спасении новых душ. Все нужды он открывал Богу. И сам Христос сказал: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». С этим миссионером произошло однажды следующее. Весной 1875 года Гудзон Тейлор находился на перроне Брайтонского вокзала, ожидая поезда, с которым он должен был вернуться в Лондон. К нему подошел один русский граф, который предложил ему совершить поездку вместе. «Но я езжу в третьем классе», — сказал миссионер. «Мой билет позволяет мне тоже», — был вежливый ответ. Их было только двое в купе. И тотчас граф Бобринский вынул свой бумажник, говоря: «Позвольте мне дать вам кое-что для вашего дела в Китае». Взглянув на протягиваемый ему чек, Тейлор подумал, что граф Бобринский ошибся. Чек был на 50 фунтов стерлингов. «Вы, может быть, полагали вручить мне 5 фунтов», — сказал он тотчас же. «Позвольте мне вернуть вам чек, он на 50 фунтов». «Я не могу взять его обратно», — ответил даритель, не менее изумленный. «Я действительно имел намерение дать вам 5 фунтов, но Богу должно быть угодно, чтобы вы получили 50». Пораженный этой встречей, Тейлор, как только прибыл в Лондон, тотчас отправился в помещение миссии, где как раз в этот момент происходило молитвенное собрание. Нужно было совершить уплату в Китае, и для этого недоставало 49 фунтов стерлингов. Знавши об этом, собрались, чтобы обратиться с их нуждою к Господу. И в то время, как они молились, прибыл Тейлор и положил на стол чек на 50 фунтов. Можно себе представить, какие благодарственные молитвы полились из уст собравшихся на это молитвенное собрание. Далее хочу спросить,
узнающих Господа, разве мало и у нас нужд, чтобы проводить настоящую молитву на жизнь? Послушайте, что говорит Библия и о чем нужно молиться. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Здесь речь идет о пришествии Господнем. Марка 13:33. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Якова 5:16. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Якова 5:13. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Павел говорит в первом послании к Тимофею 2:1. Прошу совершать молитвы за всех человеков. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. 1 Иоанна 5:16. Пророк Иеремия говорит в 29 главе 7 стихом. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Молитесь во всякое время, Ефесянам 6:18. Молитесь также и о нас, Колоссянам 4:3. Вот только некоторые причины для молитвы. Невозможно перечислить все нужды, указанные в Священном Писании, и которые встречаются в нашей жизни. Все эти перечисленные темы для молитвы сказаны для верующих. Но вот для тех, кто еще не в числе искупленных, им надо молиться о спасении. Молиться и искать. Искать Бога, пока еще можно найти Его, но не тогда искать, когда для этого уже не остается времени. Один умирающий артист просил у своего сотрудника: «Помолись со мною молитвой, Отче наш». На что последний ответил: «Не могу, ибо у меня нет суфлера». В таком состоянии находится весь мир. А ведь именно для того и послал Господь на землю своего Сына, чтобы людей научить, как должно жить. И Дух Святой, который также послан, и который научает всех нас, как должно жить и молиться. Уверуйте, люди, в Господа Иисуса Христа, и примите святое крещение, и примите Духа Святого. И вам в предсмертный час не придется искать суфлера, как это делал умирающий артист. Дух Святой научит вас всему, как должно жить и как должно угодить Отцу Небесному. Всякий верующий, дорогие возлюбленные, призван не только веровать, но и вести молитвенную жизнь, или, скажем, вести молитвенное служение пред Господом. При любых условиях и обстоятельствах иметь даже молитвенное общение с Богом.

Я знаю одного брата, который был обвинен за веру в Бога. Он обвинялся по статье, которая гарантировала ему 7 лет УС. Когда он был арестован и введен в камеру, где было около 20 других арестованных, то брат первым долгом преклонился для молитвы. И так он делал ежедневно в течение 2 недель. Затем по молитве и ходатайству многих святых он был освобожден. Но как он сам радовался после, что он подчинился внутреннему желанию иметь постоянное молитвенное общение с Богом. Правда, верующий может молиться в духе, в уме и даже молча, но самая благословенная молитва – это молитва вслух и на коленях, молитва со святыми в общении и молитва уединенная, всегда в общении с Богом. Однажды в военное время солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, тайком уходил в соседний лес. На расспросы товарищ отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайной связи с неприятелем. Обвиняемый категорически отрицал возводимые подозрения и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом. Тем не менее, в результате был приговорен к смертной казни. Для приведения в исполнение судебного решения требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и было передано судебное дело. Прежде чем подписать, главнокомандующий, пересматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. И когда последний прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. И на вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат ответил, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвы на общение с Богом, чего среди товарищей достичь было невозможно. А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом? Солдат немедленно опустился на колени, и из уст его стали изливаться слова благодарения Богу, восхваление его величия, прощение, прощение тех, которые по незнанию творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы. Это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие трогательные слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал, «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти». И тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему полное во всем доверие. Заканчивая это слово, дорогие, я еще напомню о вдове. Будем и мы подобны ей, и со всеми великими, а также совершенно маловажными делами прибегать постоянно к нашему Богу, доколе не получим ясный ответ от Него. Теперь сделаем и мы, как сказано в пророке Захарии 8:21, пророческое слово о тысячелетнем царстве, где жители одного города скажут жителям другого города, «Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду и я». Добавлю и я дорогому, не знающему Господа человеку, «Пойди и ты убедишься, как благ Господь наш, ищущим его». А верующим скажу, будьте постоянны в молитве. А что касается меня, то повторю слова Самуила, сказанные в первой книге Царств, 12 глава, 23-24 стихи.
И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на добрый путь и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего. Да благословит Господь это слово ко всем нам. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Вот он, ваш идеал».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Ну, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущих передачах мы говорили, что в нашем пораженном грехом мире бывают ситуации, в которых идеал семьи и брака недостижим. Высокий процент разводов и огромный процент матерей-одиночек тем более должны заставлять нас держаться за свой идеал. Это должно побудить нас стремиться к исполнению совершенной Божьей воли. Мы должны сопротивляться влиянию своей культуры. Происшедшее несколько тысяч лет назад в Эдемском саду было атакой не только на Бога и людей, но и на семью и брак. Семья и брак был создан Богом, чтобы отражать Его славу и искупительные цели. Подрывая это священное установление, сатана нанес мощный удар по вечному Божьему замыслу. Сатана не случайно прежде всего атаковал замужнюю женщину. Он солгал ей о Боге, Его характере и слове, внушил ей ложь о грехе и его последствиях. Она поверила этой лжи и стала действовать на ее основании. А потом ввела в грех и своего мужа. Это очень серьезно отразилось на их семье и браке. Вместо свободы они обрели стыд. Вместо откровенного общения — притворство и лицемерие. Единство Адама и Евы превратилось теперь в враждебность не только по отношению к Богу, но и друг к другу. Вместо того, чтобы, любя, руководить своей женой, мужчина ударился в крайности, от деспотичного контроля до пассивного отчуждения. Защита, которая была гарантирована женщине под руководством ее духовного главы, теперь исчезла, и нежелание слушаться Бога отразилось и на ее муже. Так она стала еще более незащищенной перед новым обманом, грехом и нападками врага. Радостная и плодотворная дружба мужчины, женщины и их Бога превратилась в постоянное сражение.

0: Мудрость, запечатленная на моем холодильнике. На моем холодильнике висят фотографии друзей. Эти фотографии, вставленные в акриловые рамки с магнитиками, покрывают почти каждый квадратный сантиметр поверхности моего холодильника. На них изображены почти 90 семей, в которых в общей сложности около 300 детей, не говоря о десятках внуков. Недавно я 2 часа потратила на ритуал, который совершаю ежегодно. Заменила старые фотографии на новые, присланные мне на Рождество. Когда все новые фотографии были на своих местах, я отступила назад, чтобы увидеть общую картину. Я вспомнила, что пережили эти семьи в течение года. 8 семей Бог благословил еще одним ребенком. По крайней мере, в 7 семьях родилось по внуку. В 7 семьях сын или дочь вступили в брак. 15 семей переехали. 6 семей стояли на перепутье. Люди на снимках улыбались. Но за некоторыми идеальными портретами пряталось гораздо больше, чем люди хотели показать. Несколько человек поделились со мной, что у одного из их близких серьезное физическое или духовное недомогание. 3 семьи пережили потерю близких. 1 пара была на грани ужасного развода. Я размышляла о таинстве семьи. Это в болезни и в здравии, в горести и в радости. Семья — центр всего, что действительно значимо для каждого из нас. Если дома не все в порядке, это отражается на каждом аспекте жизни человека. Я смотрела на десятки женщин, похожих на наседок, окруженных целым выводком цыплят. Я ощущала невероятный прилив благодарности за тех из них, кто решился сохранить новую, только зародившуюся жизнь. Посреди фотографий я поместила наклейку, которую вы, возможно, видели много лет назад. «Жизнь. Какой прекрасный выбор!» Эти женщины выбрали жизнь для детей. А это, стоит добавить, может сделать только женщина. И они выбирают жизнь каждый день, с каждым обедом, который они готовят, с каждой кучей грязного белья, которое они стирают, с каждой поездкой с детьми в продуктовый магазин, в школу, к зубному врачу, в музыкальную школу, в спортивную секцию или в обувной магазин, с каждым разбитым коленом, которое они обрабатывают и перевязывают, с каждым добрым словом, которое они произносят, с каждым часом, который они проводят у постели больного или испуганного ребенка, с каждым спором, который они разрешают, с каждой минутой, когда они собирают конструктор, раскрашивают картинки, помогают решать задачки по математике, читают историю из Библии или выслушивают, как их муж или ребенок рассказывают о прошедшем дне. С каждой минутой, в которую они ходатайствуют о духовном росте и защите своей семьи. День за днем они созидают свой дом, дают жизнь, закладывают основания и строят символический мемориал, который будет стоять еще многие поколения. И больше всего на свете – они почитают своего Творца. Почитаем дневник Евы.
1: Сейчас в доме очень тихо. У нас с Адамом нет настроения разговаривать. Вчера вечером мы серьезно поссорились. Этого стоило ожидать. День начался так ужасно. Адам не спал всю прошлую ночь, был в хлеву, где наша корова никак не могла отелиться. А потом ему нужно было уйти еще до зари, чтобы подготовить скошенное сено к зиме. Когда он, наконец, пришел домой, то был весь мокрый и не в лучшем расположении духа. А я весь день была заперта в 4 стенах с 2 больными детьми. И когда он спросил, почему на столе до сих пор нет еды, я предложила ему самому приготовить себе поесть, раз уж он так проголодался. Не знаю, что меня дернуло именно в этот момент напомнить ему, что он вообще-то тоже должен что-то делать по дому. Например, расчищать дорожку в саду. Она так заросла сорняками, что стала похожа на джунгли. Одно, потом другое. Он обещал Авелю, что на следующей неделе возьмет его на охоту. А мне кажется, что Авель еще слишком мал для этого. И вообще нельзя Авеля брать, а Каина оставлять дома. Адам не уступал, и мы разругались. Наговорили друг другу много лишнего. Я рано легла в постель, и когда он ложился, притворилась, что уже сплю. Казалось бы, после стольких лет совместной жизни мы должны были уже уладить все проблемы. Забавно, но, наверное, Адам считает, что в общем и целом у нас очень хороший брак. А я иногда чувствую, что мы совершенно чужие друг другу люди, хоть и знакомы всю жизнь. Он всегда уверен в собственной правоте. Когда я прошу его хотя бы попытаться войти в мое положение, он говорит, что мне не угодишь. Я бы так хотела, чтобы он серьезнее относился к моим чувствам.
0: С тех пор эта история повторяется в каждой семье. Как в любой сфере нашей жизни, в семье обман также остается лучшим инструментом, с помощью которого сатана достигает своих разрушительных целей. Если он сможет заставить мужей и жен поверить в его ложь и действовать на основании его слов, то поработит их, украдет радость и разрушит их отношения. У него не одна ложь о браке и семье, их целый легион. Вот 21-я ложь. Для счастья мне просто необходим муж. Как и многие виды лжи, эта ложь — хитрое искажение истины. Истина заключается в том, что брак — это хорошо и правильно. Этого желает Бог большинству людей, и христианский брак предполагает великую радость и благословение. Сатана искажает истину о браке, внушая женщине, что цель и смысл брака — это личное счастье и благополучие, и что женщина не может быть по-настоящему счастливой без мужа, который любил бы ее и удовлетворял бы ее потребности. Когда женщина выходит замуж, она верит в разновидность этой лжи. «Мой муж должен сделать меня счастливой». Только после нескольких лет сердечной боли женщина, которую я назову Марина, поняла ошибочность своего убеждения. Через 10 лет совместной жизни мы с мужем расстались. Я верила, что он обязан сделать меня счастливой. Но это не входило в его обязанности, и он так и не смог этого сделать. В рабстве этой лжи жила не только я, но и мой муж. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи — «Вот он, ваш идеал». Конечная цель брака состоит не в том, чтобы осчастливить нас, а в том, чтобы приносить славу Богу. Женщины, которые выходят замуж с целью найти счастье, обрекают себя на почти неизбежное разочарование. Они очень редко находят то, что ищут. Женщины, считающие, что для счастья им нужен муж, зачастую соглашаются на меньшее, чем предназначил им Бог. Джоан рассказывала мне, как вера в эту ложь поработила ее и повлекла болезненные последствия, которых она не ожидала. «Когда я училась в колледже, для меня было важнее всего иметь хорошего парня, жениха, а затем и мужа, который мог и не быть предан Христу. Я не хотела ждать, пока Бог исполнит свою волю и пошлет мне сильного верующего мужчину, за которого я могла бы выйти замуж. В результате мы с мужем не могли расти во Христе вместе. Сейчас, спустя 28 лет совместной жизни, у нас очень мало общего. Мои друзья — христиане, его друзья — любители выпить пиво. Для меня приоритет — мои дети, для него — его работа. Эта женщина была обманута. Она поверила, что для счастья ей необходим муж. Она стала действовать на основании этой лжи, вышла замуж за человека, который не был верующим, что противоречит четкому учению Слова Божьего. Она получила, как казалось, желаемое, но она хотела выйти замуж, а в конце концов оказалась в глубоком духовном кризисе, с раной в душе. И Он, Бог, исполнил прошение их, но послал язву на души их. Псалом 105, 15 стих. Свободу можно найти только в осознании и признании истины. Независимо от того, есть ли у вас муж. Каждое из последующих свидетельств иллюстрирует, что вера в ложь ведет к рабству, а истина освобождает. Я всегда думала, что для счастья и правильной самооценки мне нужен мужчина. Но даже выйдя замуж, я не обрела счастья, и моя самооценка оставалась такой же низкой. Мое отношение к себе изменилось только после того, как я поверила, что Бог сотворил меня по своему образу и приняла Его мнение обо мне. Это освободило меня, и я перестала искать удовлетворение своих потребностей в любви и одобрении мужчины. Я потеряла отца, когда мне было 14 лет, и вышла замуж в 16. Теперь я понимаю, что хотела, чтобы муж стал моим защитником и смыслом жизни. Когда наши дети выросли, и между нами возникли серьезные проблемы, я оказалась в рабстве. Я чувствовала, что не смогу жить без своего мужа. Это рабство было таким же неодолимым, как железная решетка на окне. Когда я вспоминаю свое состояние в то время, сердце начинает учащенно биться. Мой муж не выдерживал моих удушающих объятий и подумывал, как бы освободиться от меня и вздохнуть свободно. Бог через друзей показал мне, что нужно отпустить мужа и ухватиться за него. Это освободило меня. Муж пережил тот трудный период и не ушел от меня. Мы постоянно славим Бога за то, что Он сохранил наш брак, и сейчас отмечаем 36-ю годовщину нашей свадьбы. Я верила, что ничего не значу сама по себе. И мне нужно выйти замуж. Вера в эту ложь украла у меня радость служения другим, потому что я была так занята сама собой, и лишила меня удовлетворения, которое приносит служение и доверие Богу. Мне понадобилось много лет, чтобы поверить, что Бог — владыка, который желает, чтобы я служила Ему —

о собственном долге и хождении перед Богом, хотя только здесь она действительно может что-то изменить. Вместо этого она беспокоится об ошибках и обязанностях другого человека. Она не может изменить сердце своего мужа или детей, однако она может помогать Святому Духу менять ее собственное сердце. Если жена постоянно исправляет ошибки и недостатки мужа, то берет на себя ответственность, которую Бог ей не давал. И, скорее всего, история закончится расстройством и сильной обидой на мужа, а может быть и на Бога. Своим поведением она может помешать Богу изменить мужа. Скольких мужей мог бы изменить Бог, если бы жены позволили ему совершить задуманное? Многие верующие жены не понимают, что держат в своих руках два мощных орудия воздействия на мужа. Они значительно эффективнее, чем попытки пилить, наставлять и упрекать. Первое орудие — это благочестивая жизнь, на примере которой Бог часто обличает мужчину и вызывает в нем духовный голод. Об этом мы читаем в первом послании Петра, 3 главе, с 1 по 4 стих. Второе орудие — молитва. Если жена постоянно напоминает мужу, что хочет его изменить, он, скорее всего, станет защищаться и сопротивляться. А изливая свои тревоги Господу, она призывает высшую силу вмешаться и повлиять на ее мужа. Мужчине же гораздо труднее сопротивляться Богу, чем жене, которая постоянно его пилит. Счастье не в браке и не за его пределами. Счастье вообще не в человеческих взаимоотношениях. Истинная радость заключается только в Иисусе Христе. Бог пообещал дать нам все, в чем мы нуждаемся. И если Он видит, что в браке мы сможем приносить Ему больше славы, то Он даст нам брак. Удовлетворение приходит не от обладания всеми благами, а от принятия того, что уже дано Богом. Те, кто упорствует в достижении своих целей, зарабатывают себе лишнюю головную боль. А те, кто надеется на Господа, всегда получают от Него лучшее. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Для счастья мне просто необходим муж. Истина. Счастье не в браке и не вне брака. Нет человека, который мог бы удовлетворить мои глубочайшие нужды. Никто и ничто, кроме Бога, не может сделать меня по-настоящему счастливой. Бог пообещал заботиться обо всем, что мне нужно. Если мой брак будет прославлять Бога, то Он даст мне мужа. Те, кто надеется на Бога, всегда получают от Него лучшее, а тех, кто настаивает на своем, зачастую постигает лишь разочарование. Ложь. Я должна изменить своего мужа. Истина. Благочестивая жизнь и молитва — основные средства воздействия на мужа. Гораздо эффективнее взывать к Господу, чтобы Он изменил мужа, чем пытаться сделать это самой. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Книга Притчи, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание Ефесянам, 5 глава,
с 22 по 24 стих

и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силы уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер. Защити их, храни в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольным тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели. Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Не стыдись свидетельства Иисусова». Вы также услышите пение Владимира Сорокина, исполняющего гимн «Следуй за мной». Итак, друзья мои, слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам от Господа, дорогие братья и сестры во Христе, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Виктор Серпевский, и я желаю сегодня поделиться с вами Словом Божьим из второго послания апостола Павла Тимофею. Буду читать несколько стихов из первой главы, начиная с 8 стиха и ниже. Апостол Павел говорит: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого я уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на тот день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Несколько стихов из этого чудесного повествования апостола Павла своему другу и своему служителю Тимофею. Мы знаем, что Тимофей был учеником апостола Павла, призванным для благовестия, для того, чтобы он совершал служение в церквах, тех церквах, в которых апостол Павел когда-то начинал свое служение. Но прежде чем, дорогие друзья, говорить нам на эту тему, я хотел бы ваше внимание сейчас обратить на то, что второе послание апостола Павла Тимофею было написано из темницы, из Рима. Это были последние дни жизни великого апостола. Мученическая смерть была уже не за горами. Поэтому апостол Павел просит своего друга Тимофея прийти к нему как можно скорее и принести ему оставленные в Троаде книги, а также верхнюю одежду, потому что это необходимо для него. Он также просит и привести того, который когда-то покинул его. Он имеет в виду Марка или Иоанна, названного Марком. Помните, когда произошло огорчение между Варнавою и между Павлом? Причина была Марк. Марк, не разделивший мнение апостола Павла. Но вот сейчас уже, в заключении своей жизни, в предпоследних днях своих, он просит Марка прийти к нему. Это поручение было сделано апостолом Павлом Тимофею, и, наверное, так и случилось. Марк увидел последние дни великого апостола. В то время как малоазиатские ученики перед его допросом в страхе покинули и разбежались от него, как в свое время сделали ученики Иисуса Христа, здесь остался с апостолом Павлом только Лука. О нем было сказано: «Только Лука со мною». Оказался верным один ученик из всех многих учеников. Но если все покинули апостола Павла, то все-таки Господь послал ему великую радость. Перед смертью Господь явился ему и укрепил его, и помог ему быть верным до самой последней минуты. Апостол Павел действительно имел радость снова лицезреть Господа, который его укрепил так, что допрос уже послужил к утверждению благовестия, к утверждению Евангелия. И вот великий апостол накануне своего отшествия говорит о себе то, что должно быть лозунгом в жизни каждого христианина, и в частности, и служителя Божия Тимофея. До конца оставшись верным своему служителю, апостол Павел пишет Тимофею уже в последней главе следующее: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, и теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день тот, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Дорогие друзья, очень важно отметить то, что апостол Павел при последних днях своей жизни позаботился о сыне своем и написал ему такое чудесное послание. Надо сказать, что это послание было, наверное, последним из всех посланий, которые вообще когда-либо писал апостол Павел. Есть такое мнение.
Но, дорогие, давайте посмотрим на то, что сказал апостол Павел сыну своему, епископу и своему заместителю. С уверенностью можно сказать, что второе послание апостола Павла Тимофею есть не что иное, как завещание отца сыну, чтобы сын мог действительно подражать своему отцу и делать все то, что делал его отец. Самое первое, о чем позаботился апостол Павел, это заключено в том, что он говорит: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, не стыдись, но страдай, страдай с благовестием Христовым силою Бога». Не стыдись, дорогой друг, не стыдись. Это слово было обращено апостолом своему ученику, но в равной степени это же слово обращено к каждому из нас сегодня. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, дорогой брат, дорогая сестра. Помните слова, те, которые сказал когда-то Иисус Христос своим ученикам: «Кто постыдится меня вроде сим прелюбодейным, того и я постыжусь». Христос говорит: «Я постыжусь тех, которые стыдятся меня». Поэтому так печально было смотреть Иисусу Христу в глаза апостола Петра, который постыдился и отрекся от него. Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Да, действительно, дорогие друзья, свидетельство об Иисусе, о Его жертве всегда сопряжено с каким-то лишением, с каким-то страданием. Но апостол говорит: страдай с благовестием Христовым силою Бога. Я вспоминаю свои молодые годы, когда я только что обратился к Господу. Но еще до своего обращения моя невеста узнала о том, что я приближаюсь к Богу, и говорила мне: «Мне стыдно за тебя. А разве тебе не стыдно быть христианином?» Я сказал: «Нет, я все равно буду христианином, как бы ты ни желала». И моя невеста ушла от меня. Но как я благодарен Богу и сегодня, что не случилось со мной этого великого несчастья. Если бы я отрекся от Иисуса, я никогда бы не служил уже Ему впоследствии. После этого случая прошло 25 с лишним лет. И уже перед самым отъездом в Америку я узнал, что моя бывшая невеста пришла ко Христу с покаянием. И я подумал тогда: 25 с лишним лет я тоже бы находился в грехах, в этом жестоком опьянении вдали от Бога, так как провела эти годы она. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою историю, и каждый, конечно, мог бы рассказать массу примеров для того, чтобы подтвердить это святое слово. Вспомните, дорогие друзья, свои прошлые дни. Из-за того, что мы не стыдились благовествовать имя Иисуса Христа, нас увольняли с работы, нас лишали зарплаты, нас выгоняли из учебных заведений, над нами смеялись, лишали диплома, открыто преследовали, били, покушались даже на жизнь. И вот теперь я вспоминаю один из дней, когда перед большим человеком я стоял, и он сказал мне: «У тебя, Виктор Федорович, только два пути. Один идет вниз, другой идет вверх. И оба эти пути идут по трубам. Нижняя идет в трубы канализации, а верхняя идет в трубу крематория». Это было уже сказано перед самым отъездом в Америку из бывшего Советского Союза. А в это время, когда я слушал, я вспомнил стихотворение одного из наших братьев. Его стихотворение о двух путях начиналось так: «В этом мире есть два лишь пути, и проходят они часто рядом. Узким можешь ты в небо войти, а широкий кончается адом». Узкий путь – это путь свидетельства Иисуса Христа. Это путь страданий за Него. Это путь благословенный, и те, которые идут этим путем, действительно наследуют вечное обетование. Однако те, которые идут широким путем, свободно маршируя по этой страшной греховной долине, в конце концов придут к конечному пункту, имя которому – ад, бездна, откуда уже возврата не будет никому. Дорогие друзья, я хотел бы обратить ваше внимание сегодня на это послание вот в связи с чем. Мне кажется, что это послание, второе послание Тимофею, это послание удивительных поучений и повелений апостола своему ученику. Ни в одном послании Нового Завета мы не встречаем столько много повелений, как в этом послании, втором послании апостола Павла Титу.
Читающий это послание может сразу заметить, что в самой первой главе есть четыре удивительных повеления. Повеление «не стыдись», повеление «страдай», повеление «держись» и повеление «храни». Павел апостол учит своего ученика, чтобы он не стыдился свидетельства, страдал за Христово благовестие, чтобы он держался образца здравого учения, которое слышал от него, и далее хранил добрый залог Духом Святым, живущим в нем. Во второй главе целых 10 повелений. Какие же они? Апостол Павел говорит своему ученику, чтобы он укреплялся в благодати Христовой, чтобы он передавал верным людям Слово Его, чтобы он переносил страдания, как добрый воин, и далее, чтобы разумел то, что он слышал от апостола Павла, чтобы он помнил Господа Иисуса Христа от семени Давидова, чтобы он напоминал об этом всем людям, кто должен слушать его, чтобы он старался представить себя Богу достойным, чтобы удалялся от пустословия. Учитывая то, что это послание он пишет своему молодому другу, он говорит: «Убегай юношеских похотей, держись правды, уклоняйся от глупых и невежественных состязаний». Третья глава этого послания имеет всего один повелительный глагол, о чем мы читаем в 14 стихе: «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен». В последней же, в 4 главе, со 2 стиха и ниже, мы встречаем уже 15 повелительных глаголов. Павел апостол говорит: «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай, будь бдительным во всем». Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Постарайся прийти ко мне скоро. И далее возьми и приведи с собою Марка. 13 стих нам говорит: когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил, и книги, особенно кожаные. И далее приветствуй Акилу и Прескилу и дом Анисифоров. И также еще раз постарайся прийти до зимы. Слово «держись» и слово «постарайся» написано дважды в этом послании. Но давайте, дорогие друзья, сегодня обратим внимание только на одно слово – «держись». «Держись», которое написано было дважды. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Что значит «держись»? Что значит «держаться»? Рассказывают, что когда один человек в мучениях своих умирал, то рядом с кроватью стоял его друг. Он был таким же неверующим человеком. Он не мог ничего сказать, как только повторял одно и то же: «Держись, друг, держись, держись». А тот ему ответил: «Я бы держался, если бы знал, за что держаться». У неверующего человека не за что держаться. Он идет в ад, у него нет никакой надежды на будущее. Апостол Павел говорит здесь своему ученику: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Держись образца здравого учения. О каком же здравом учении здесь идет речь? Конечно же, о Евангелии Иисуса Христа. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 15 главе, мы читаем следующее. Апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете, удерживаете это преподанное в сердцах ваших. Напоминаю вам, братья, Евангелие». Говорит апостол Павел своим ученикам, и сегодня он говорит это нам. В этой 15 главе апостол Павел отмечает 10 наиважнейших истин, и сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на них. Во-первых, Иисус Христос родился и жил как обыкновенный человек, но Он совершил спасение для всего человечества. Он умер за грехи всех людей по Писанию. И погребен-то он был тоже в пещере у богатого по Писанию. И воскрес-то он в третий день по Писанию. В течение 40 дней он являлся ученикам своим, как Кифе 12, 500 братьям в одно время, Иакову и также и апостолу Павлу. Он вознесся во славе. Христос Иисус силой Духа Святого создал церковь свою в день Пятидесятницы.
Это Евангелие повествует нас и поощряет, чтобы мы ожидали время пришествия Иисуса Христа за Церковью, потому что наступает нам еще великое и чудное брачный пир там, в небесах, с Господом. И нам предстоит еще судить мир, неверующий мир, вместе с Иисусом Христом. Да, это поистине здравое и трезвое учение, основанное на Библии. Держаться значит не отступать. Держаться значит всегда видеть перед собой какую-то цель. А наша цель – это небеса, это наш Иисус Христос и Его учение. Христово учение – это Святое Евангелие, есть не что иное, как компас для каждого христианина. Это своеобразный руль, это как маяк в темном бушующем море греха и пороков. Итак, апостол Павел говорит другу своему: «Держись, держись». Держаться значит трудиться на Неве Божьей, значит не уставать, значит наставлять, значит указывать верный путь спасения всякому человеку. Держаться значит беречь, сохранять, предостерегать, во время предупреждать опасность ложного учения или заблуждения в церквах. Держаться значит самому быть образцом для верных, так говорит апостол Павел своему ученику. Давайте мы прочтем 3 главу с 1 по 5 стих. Павел апостол говорит: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Так говорит апостол Павел. Еще одно повеление, которое написано второй раз: «Удаляйся». Таковых удаляйся. Дорогие друзья, сегодня предстал пред нами образ святого человека Божия, писавшего чудесное послание своему ученику. Мы сегодня мысленно можем представить ту тюрьму, в которой находился святой апостол. Он сидит на соломе, возможно, в цепях. Может быть, в то время у него не было ни пищи, ни воды. Но глаза его блестят радостью. Он пишет послание своему любимому человеку. И это последнее послание, как последнее завещание всем людям, которые будут читать это послание. Держись! Держись образца здравого учения. Еще и еще напоминает апостол Павел нам сегодня эти слова. Держаться значит идти впереди, чтобы остальные могли видеть, куда ты идешь. Большая ответственность лежит особенно на служителе. Если служитель, как проповедник, как диакон, как регент или, возможно, пастор, ведет не туда, куда нужно, это великое горе может случиться со всеми людьми, потому что люди доверяют ему, люди идут за ним. И хорошо, если служитель этот верный и истинный служитель Божий, а если наоборот? Это значит, люди могут идти за ним и, заблудившись, погибнуть так же, как и погибнет он. «Чем ночь темней, тем ярче звезды», — говорит поэт Тютчев. И как чудесно, если в этой ночи виден впереди огонь. Огонь — свет святого Евангелия, который несет благовестник, не стыдящийся благовествовать об имени Иисуса Христа. Когда-то я читал о таком случае. В глубокую ночь пассажирский поезд на большой скорости приближался к какой-то станции. В эту глубокую ночь все пассажиры давно спали мирным сном, покачиваясь в своих вагонах. На своем месте бодрствовал только один машинист. Он смотрел вперед и увидел, что прожектор высветил одного человека, бегущего по рельсам. Он знал, что впереди должен быть мост. Но почему бежит человек и машет руками, что-то кричит, но что можно было понять? Конечно же, он не слышал, что кричал человек, бегущий по рельсам, но он все-таки принял все меры для того, чтобы остановить поезд. Поезд был остановлен. Оказывается, мост, через который должен проходить поезд перед станцией, был разобран. Кому-то необходимо было совершить это страшное преступление. Если бы поезд на всем лету подошел бы к этому месту, то, конечно бы, весь состав был бы погребен в бурлящих водах этой реки. Дорогие друзья, два человека спасли много-много людей. Проснувшиеся пассажиры недоумевали, почему стоит поезд.
и, наверное, ругали самого машиниста и даже тех, кто стояли рядом с машинистом. Об этом подвиге двух людей мало кто знал. Да и имена этих людей остались безызвестными. Однако же эти двое были спасителями многих и многих. Сегодня у нас в руках Евангелие. Павел апостол говорит, чтобы мы держались этого святого учения, которое называется святым Словом Божьим, святым благовествованием. «Не стыдись, — он говорит, — свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Не стыдись». Дорогие друзья, стыдимся ли мы, когда у нас есть возможность благовествовать об Иисусе Христе? Молчим ли мы, когда видим погибающих людей? Сегодня Слово Божие побуждает нас, чтобы мы поступали достойно звания и избрания. Если уж мы действительно являемся учениками Иисуса Христа, то мы подумаем о тех людях, которые стоят рядом во тьме и не знают, как выйти к этому святому огню, к огню Слова Божия. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Дорогие друзья, сегодня мы услышали о великом служителе Божьем апостоле Павле. Сегодня мы слышали о том, как он увещевал своего друга и давал свои повеления, чтобы он оказался верным своему служению. Сегодня перед нами вставал образ Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте, который тоже, как благовестник святого своего Евангелия, распростер руки, желая обнять весь мир, говорил: «Придите ко мне, придите и имейте это учение в сердцах своих, имейте и держитесь образца этого здравого учения. Не стыдитесь меня, потому что я пришел для того, чтобы спасти каждого из вас». Такие слова сегодня обращены с Голгофского креста каждому человеку. Итак, дорогой друг, если ты сегодня слышал этот призыв прийти к Нему для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, как в свое время свидетельствовал апостол Павел, к чему поощрял он своих учеников, призыв к тебе, дорогой друг, встань в ряды учеников Иисуса Христа. Будь как тот Тимофей, если ты даже молодой человек, встань, ты можешь быть вторым Тимофеем, для того, чтобы благовествовать о святой истине, изложенной в Святом Писании. Да благословит тебя Господь принять Иисуса Христа как личного Спасителя. А сейчас, дорогие друзья, приглашаю всех вас обратиться к Господу с благодарностью, что Он посылает нам в жизни нашей таких чудесных свидетелей, которые могли открыть нам свет Евангелия, которые могли привести нас ко Христу. Да, мы приняли Евангелие, да, мы теперь несем его. Но дал бы нам Господь силы, чтобы наше служение было в Духе Святом, чтобы мы с дерзновением могли возвещать правду Его, правду ту, которая пришла с небес. Слава за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Прошу вас, дорогие друзья, давайте мы помолимся Господу. Боже вечный, праведный и милосердный, я благодарю Тебя сердечно, что Ты позволил нам, Твоим простым людям, слышать Твое святое слово, Твое Евангелие, которое есть жизнь и смысл всего происходящего вокруг нас. Слава Тебе за то, что в свое время апостол Павел в последних днях жизни написал это Евангелие, и это Евангелие стало благовестием для наших душ. Мы теперь читаем его, мы представляем теперь ту обстановку, в которой находился этот великий служитель, имя которому апостол Павел. Благодарим Тебя, Боже Великий, что Ты послал на пути этого апостола, чудесного человека, продолжателя благовестия Евангелия, Тимофея. Благодарю Тебя, Господи, что когда-то и Ты открылся в сердце моем, и теперь я тоже среди этих слуг Твоих благовествую об имени Твоем, о любви Твоей. Но благослови наших друзей, тех, которые тоже делают это святое дело, а также, Господи, прошу Тебя, о том, чтобы ты коснулся Духом Святым тех, кто слышит это слово, но еще не принимает. Откройся им в любви своей, чтобы они познали, как ты благ. Слава тебе за все, наш Бог, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Завтра у Сережи будет контрольная по английскому языку. Сидя за столом и время от времени заглядывая в учебник, он старательно заучивает новые слова.
1: Птица. Эбет. Белка. Эсквирл. Утка. Эдак. Заяц. Эхер. Фу!
2: Что у тебя, Сереж? Что опять нахохлился-то?
1: Да, надо я это вечное. Учеба и учеба.
2: Вот как. Опять.
1: Хоть бы скорее уже на работу. Зарабатывал бы деньги. На деньги можно купить все, что захочется.
2: Так-то оно так. Ну подумай, куда без учебы ты пойдешь?
1: Таких работ сколько хочешь.
2: Да.
1: Где никакого образования не требуется.
2: Но ты же учителем хотел стать.
1: А это был неправильный выбор.
2: Ага, но я это предвидела. Знаешь, Сереженька, человеку полезно и надо учиться. Особенно языкам.
1: Зачем мне они? Где они мне потребуются?
2: Никогда не знаешь, сынок, что в жизни встретится. Но поверь мне, они тебе еще пригодятся.
1: Это ты так считаешь? А ведь даже Библия говорит, кто умножает познания, умножает скорбь.
2: Ну, это тоже правильно. Особенно, когда мы подумаем, в каком греховном мире мы живем. Но что касается пользы учения, все-таки это не только мое мнение, что нужно и полезно учиться.
1: А чье еще?
2: Все люди так считают.
1: Вот именно. Нам придумали всяких систем, а потом мучают ими детей и говорят, что полезно. Жили люди и раньше, хотя не умели ни читать, не писать.
2: Жить-то жили, только как? Вот в чем вопрос.
1: Вот хотя бы наш дедушка.
2: Ну что, дедушка?
1: Ну что, разве он университет кончал? Нет. А какой он мудрый человек?
2: Ну, наш дедушка окончил университет жизни, Сережа, и приобрел мудрость в школе Божией.
1: Ну вот, я тоже достаточно проучился.
2: Ой,
1: с меня хватит.
2: Горе с тобой. Папа, наверное, идет. Это ты, Павел?
3: Да, это я. Но кроме меня тут еще один старый жительмен. Смотрите, кого я привел.
2: Дедушка, да какой нарядный.
3: Ну, давай, дедушка, раздевайся, садиться будем.
2: Садитесь.
4: Спасибо.
2: О, какой у вас костюм.
1: Дедушка, какой ты красивый. Ой, какой костюм.
2: Да, красивый.
4: Это новый костюм. Тетя Эльми помогла мне приобрести этот костюм.
2: Вот как? Нарядный, очень хороший. Чудесный материал. И сидит, ну, прекрасно. Очень хорошо.
3: Да, очень, очень.
1: Дедушка, ты такой представительный и умный.
2: Вот это комплименты сразу.
4: Видно, недаром говорят, что наряди и пень в ясный день. Красив будет.
2: Ой, нет. Тут дело, конечно, не только в костюме. А мы тут как раз только что вспоминали о вас. И знаете, по какой причине?
4: Даже и представить себе не могу.
2: Видите ли, с Сереже надоело учиться.
4: А, и он как.
2: И он считает, что можно и без учебы обойтись. Вот дедушка, мол, ведь никаких институтов не кончал. А все-таки такой умный человек. Видите, какой пример.
4: Ах, вот в чем оно дело.
2: Да.
1: Я уже не в силах двигать себе в голову столько всякого разного.
2: Вот видите?
1: У меня скоро голова распухнет. И буду как головастик ходить.
4: Ах ты! Вот беда-то какая! Ой. Ты, наверное, устал, Сереженька.
1: А мама все твердит, что учиться полезно. И что все такого мнения.
4: Ну, безусловно. Твоя мама права. Незнание и глупость опасны.
2: Да.
4: В Библии мудрый Соломон говорит, благоразумный же внимателен к путям своим.
3: В общем, иными словами, полезно знать то, что неправильно.
2: Да.
3: И стремиться к тому, что правильно.
2: Да.
4: Сереженька, знание в жизни необходимо. Можно с ним многое достичь. Знание – это власть.
1: А я не стремлюсь к власти. Мне только бы на хлеб заработать. Да, еще кое на авто.
2: Вот, ясный принцип.
4: Такое счастье ты скоро испытаешь, даже слишком скоро. Радуйся, что можешь еще жить под крылышками у папы и мамы без всяких забот, и можешь учиться.
2: Да, он этого еще не понимает.
1: Ну, что толку от всей этой зубрёвки? И ты-то, дедушка, прожил без всей этой мудрости.
4: Но мне с большим трудом доставался хлеб. И пришлось очень много испытать такого, о чем вы и не знаете. Школа жизни – трудная школа. Слабым в ней нет места.
3: Ну, во всяком случае, польза есть от твоей зубрёжки. Во-первых, вырабатывается терпение. Во-вторых, развивается хорошая память. Разве не так?
1: Ужас!
2: Ничего ужасного. Хорошая натренированная память – это сокровище. Не помню, где это я прочитала, что память человека – это частица вечности.
1: Но разве нужно заполнять вечность всякими формулами, задачами и вообще разным мусором?
4: Да, это тоже правда, что человеческое знание просто как мусор в сравнении с божественной мудростью и познанием.
1: Вот я и говорю, что зачем столько много надо учить этой ерунды.
4: Знаешь, внучек, надо исследовать свое собственное сердце, чтобы только лень и беспечность не были причиной твоего нежелания учиться.
2: Да, я думаю, что именно в этом-то и скрывается причина, Сереженька, в этом. А знаешь, у Соломона ведь есть и такие слова. Нерадивый в работе своей, брат расточителю. Раз мы живем в это время и в этом мире, то нам приходится делать многое такое, без чего мы бы, в принципе, могли бы и обойтись. Но нам нужно это делать.
4: А что касается терпения, то оно, по-моему, самое важное качество, которое нам так необходимо.
2: Да.
4: Нетерпеливый человек очень часто попадает в трудности.
3: Вот помнишь, Сережа, мы читали в Библии, как Сара с Авраамом проявили нетерпеливость. Они решили как-то помочь Богу в исполнении его обетования.
2: Помнишь?
1: Помню.
3: Вот, и результатом же было то, что потомки рожденного рабыней сына до сих пор еще враждуют и спорят с потомками сына, рожденного по обетованию Бога.
4: И эти раздоры угрожают безопасности всего мира.
2: Да, кровопролитные войны какие из-за да. этого.
1: Ну что, видно, ничего другого не остается. Как только терпеливо зубрить все эти закорючки.
4: Правильно.
2: Бедненький ты мой. Ничего не поделаешь.
4: Правильно, милый.
2: Да.
4: Библия говорит, мудрость пред лицом у разумного, а глаза глупца на конце земли.
1: Неужели это так и написано?
4: Да. А вот возьми-ка и сам прочитай. Притча 17 глава, 24 стих. Тогда и увидишь.
1: Да. Соломон все-таки был страшно мудрый.
3: Но он ведь, Сережа, и просил у Бога ни славы, ни богатств, а мудрости.
2: Да.
3: Вот он и получил ее.
2: Просил и получил.
4: Да. Так и для нас это просите и получите.
2: Да.
1: Да еще плюс к мудрости получил богатство и славу.
2: Правильно. А вот интересно, представьте себе, что вот и сейчас, тысячелетия спустя, где-то в России, в такой вот обычной простой семье, размышляют над словами, которые он сказал под вдохновением Духа Святого,
4: да.
2: и которые и сегодня еще производят свое действие и влияние. Интересно.
4: Это только подтверждает жизненную силу Слова Божия.
2: Да, действительно.
1: Папа, я буду тоже просить у Бога мудрость. И начну серьезно изучать Библию.
2: Вот, правильно.
4: Вот, это хорошо.
2: Да.
4: Очень хорошо. Послушай, я еще тебе прочитаю одно место по этому поводу. Вот она. Притчи 2.9. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь.
2: Да, какие хорошие слова.
3: Земная мудрость и учение готовят нас для каких-то 70-80 лет жизни здесь на земле. А небесная мудрость готовит нас как жизнь и на земле, и в вечности.
4: Вот этим-то и отличается небесная мудрость.

Да, для Сережи сегодня не существовало более скучного занятия, чем учеба. Однако необходимо было терпеливо подчиниться жизненному порядку и продолжить учебу. Приобретение знаний каждому из нас необходимо не только детям, но и взрослым, чтобы разумно и плодотворно прожить свою жизнь на этой земле. Человеку нужно знать истинной жизни. Кто-то должен их передать ему. Человек должен знать истину о себе, о своей душе, о своей вечной участи, о Боге. Представьте себе заблудившегося в лесу человека. Нет никого, кто мог бы указать ему путь. После долгого времени бесплодного хождения по кругу он начинает падать от голода и усталости. К счастью, многих заблудившихся нашли и спасли, но некоторых так и не нашли. И мы, конечно, все понимаем, какая это трагедия для заблудившегося человека, когда его не находят. Но есть кое-что еще гораздо страшнее и хуже, чем быть заблудившимся в лесу. И это пройти через жизнь, никогда не познав живого Бога. Многие люди всю свою жизнь ищут Бога и истину. Они изучают разные религии, молятся многим разным богам, поклоняются человеческим идеалам, осуществляют идеи великих лидеров, но так и не находят мира и удовлетворения, которого ищут. Такие люди в большем заблуждении, чем человек, заблудившийся в лесу. Человек без познания истинного живого Бога, навеки погибший человек. Чтобы человек познал истину, Бог назначил проповедь для передачи истины от человека человеку. В первой христианской церкви 1900 лет назад проповедь была Богом избранным методом для передачи евангельской вести. И хотя форма и методы проповеди изменились со столетиями, она все еще в какой-то мере содержит свои первоначальные элементы провозглашения, благовествования и наставления, которые она имела во времена Нового Завета. Центральной вестью проповеди в Новом Завете было Евангелие, то есть известие о смерти и воскресении Христа. Призыв проповеди сосредоточивался на покаянии и вере. И целью проповеди было достичь погибающих вестью и призывом Евангелия. Публичное провозглашение благой вести было необходимо, так как люди никогда раньше не слышали и не понимали значения смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа. Также и сегодня во многих местах на нашем земном шаре благая весть провозглашается людям первый раз. Проповедовать значит не только провозглашать, но это значит и объяснять, рассказывать благую весть. В книге «Деяния апостолов» мы видим, что верующие говорили об Иисусе Христе везде, где бы они ни были. Они распространяли свою весть, беседуя с людьми в домах, на дорогах, на площадях, везде, где только представлялась им возможность. Они смело свидетельствовали о силе Евангелия, которая произвела явную перемену в их жизни. В разговорах с неверующими они объясняли убедительно и подробно благую весть спасения. Эти верующие, исполненные Духа Святого, говорили смело и авторитетно в синагогах и тюрьмах. Они беседовали с учеными, то есть с людьми, которые отвечали за формирование мышления общества. Ученики засвидетельствовали политическим деятелям, и они дали свое свидетельство также религиозным правителям, умы которых часто противились евангельской истине. Итак, Евангелие распространялось посредством личного свидетельства и публичного провозглашения. Эти преданные своему Господу служители распространяли эту весть лишь одним стремлением – помочь людям увидеть, понять и пережить
силу Евангелия, дать надежду безнадежному, ослепленному миру. И хотя эти верующие были как овцы среди волков в языческом мире, полном зла и насилия, весть Евангелия быстро распространялась через всю Римскую империю и за ее пределы. В ранние годы христианства гонение было особенно жестоким, но чем больше христиане страдали,

В храме он прочитал из книги Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И дальше Иисус подчеркнул важность своего служения проповедью. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Нужда в проповедовании ясна. В сердцах людей при провозглашении Евангелия рождается живая вера в Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Теперь, слушая впервые эти слова о спасении, о Евангелии и о Христе, возможно, вы, дорогой слушатель, думаете, что ладно, все это хорошо, только непонятно, что это такое Евангелие и какое значение для человека может иметь личность Иисуса Христа в наши дни. Я повторю, Евангелие — это благая весть погибающему человеку, весть об искупительной смерти Иисуса Христа. Что это за погибающий человек? Это каждый человек, не знающий лично Бога и Его Сына, Иисуса Христа. И в этом смысле этот погибающий человек можешь быть ты. Какое отношение имеет Евангелие к современному человеку? Проповедник Роберт Ли несколько лет назад был в Иерусалиме. Там он посетил место, где, как предполагают, была Голгофа, место распятия Иисуса Христа. Ли сказал своему гиду-арабу, что он желает подняться на вершину холма. Гид сначала старался его отговорить от этого намерения, но когда он убедился в непреклонности Лия, он пошел за ним. Добравшись до вершины, Ли снял свою шапку и долго стоял, опустив голову во власти нахлынувших чувств. «Господин, — внезапно спросил гид, — вы были здесь раньше?» «Да, — ответил доктор Ли, — 2000 лет назад. Ли знал, что 2000 лет назад Голгофский холм был местом наказания за его грехи. Сейчас распятие Христа значило то, что грех и дьявол больше не имели власти ни над ним, ни над любым другим верующим во Христа человеком. Ли был свободен от проклятия и вечной погибели благодаря тому, что Христос совершил на этом холме 2000 лет назад. Библия повествует, что этот холм по названию Голгофа был местом, где Царь всей вселенной, Христос, лишенный своей небесной славы и могущества, испытал крестную смерть добровольно из-за своей любви к павшему и грешному человеку. Грех был и еще есть коренная проблема человека. Грех порождает также все остальные его проблемы. И чтобы освободить человека от власти греха, Христос должен был умереть. Это освобождение от проклятия греха приобретается только через принятие Иисуса Христа в свою жизнь. Единственное, что мы можем сделать для того, чтобы спастись, это принять Иисуса Христа. Бог сделал спасение таким простым, потому что мы никакими другими путями не смогли бы приобрести его. Так как грешный человек не способен оплатить Богу безмерно великую цену за свой грех, потребовалось пролитие святой и невинной крови Божьего Сына Иисуса Христа. К тому, что Христос пролил

0: Твою кровь ради Твоих грехов, ты можешь отнестись тремя путями. Ты можешь сказать, «Я не верю в это». Или ты можешь сказать, «Я не знаю, так ли это». Или ты можешь сказать, «Да, я верю, и я принимаю эту весть, раз так написано в Слове Божьем, Библии». Три отношения, но только одно из них спасает. Твое отношение к Иисусу Христу решит твою участь в вечности навсегда, окончательно, неотменимо. Бог тебя призывает к себе с любовью и долготерпением. Если Христос будет твоим Господом и Богом в этом веке, то в веке будущем Он будет твоим Спасителем. Если ты не позволишь Ему стать твоим Богом в этом веке, то Он в будущем будет твоим судьей. Твое решение или спасет тебя, или погубит. Поэтому реши принять весть спасения. Уверуй во Христа сегодня. Встань на колени и скажи Иисусу, «Господи, прости меня, грешника. Я принимаю Тебя и верю, что Ты умер за меня, ради моих грехов, и что Твоя кровь очищает от греха. О Иисус, я хочу Тебе служить. Хочу прославить Тебя своей жизнью на этой земле, чтобы и другие увидели во мне Тебя. Бог Тебя примет, и в Тебе произойдет перемена. И если Тебя связывает узы греха, они разобьются во имя Иисуса Христа. Так обещает Библия. Открой свое сердце Ему в этот час. Я желаю Тебе Божьей охраны, благословения и помощи.
1: Заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги пророка Иеремии, 31 главы, 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Но прежде, чем приступить к чтению второй части, давайте немного повторим, о чем шла речь в первой части этой проповеди. Одним из благословений Нового Завета является письмена на сердце. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». Что касается законов, написанных на каменных скрижалях, Христос придерживался их и в точности исполнил. Вот почему смертоносная буква теперь бессильно сокрушить нас. Заповеди, записанные на нашем сердце, — суть ваше правило, ваше кормило и ваш закон. Смотрите, не поступайте противно откровению. Христос в вас, упование славы. О человек, зачем ты силишься спастись сам, соблюдая закон, когда Христос соблюдал его ради всех, кто доверился ему? Неужели ты думаешь, что Христос сошел с неба, чтобы соблюсти закон ради тебя, если бы ты сам мог сделать это? Если бы ты мог стать своим спасителем сам, то за что нужда была ему идти на крестную смерть, пролить кровь, пострадать и умереть? Неужели Христос совершил то, в чем не было необходимости? О, гордая душа, как смеешь ты думать свершить то, что доступно лишь Спасителю? Итак, оставь свое, ибо вся праведность твоя, как запачканная одежда. С законом, начертанным на каменных скрижалях, верному делать нечего, ибо он имеет дело с законом, написанным Духом Бога Живого на его сердце. Ветхое сердце не годится для написания Божьего закона. Некто сказал однажды, что сердце человеческое, по крайней мере в младенчестве, походит на лист чистой бумаги, и что на нем можно было написать все, что угодно. Как мало знал этот человек, как мало интересовался истиной о человеческом сердце, ибо сердце человеческое стало запачканным, запятнанным, черным, опорочным, обесчещенным, грязным и мертвым от самого начала. Кто не повторит за Давидом? «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Ничего чистого на поверхности природного сердца нет, и, конечно, Бог никогда не начертал и фразы на природном сердце и не напишет, поскольку Он очень хорошо знает, что написать Его святой закон на подобном сердце невозможно. Мне известно, что новое сердце — это нетленное семя, не способно грешить, поскольку рождено от Бога. И то самое, что делает его семенем нетленным, самая жизнь, пребывающая в нем, заставляет его набухать, расти и прорастать. Поскольку такое сердце является сердцем Божьим, на нем должны находиться письмена от Бога. Бог не дает миру книгу с пустыми страницами. Свои послания, которые должны быть прочитаны всеми людьми, Бог не посылает в виде чистых листов. Никак нет. На новом сердце должны оставаться следы руки Божьей. Бедная душа, моли Бога дать тебе новое сердце. Если ты уже обрела его, моли, чтобы он оставил на нем свое письмо. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: И все же необходимо признать, что писать на сердце очень трудно. Английский поэт Куарлс так описывает Бога. «Пишу я, и только я могу писать в книгах, составленных мною». Да, читать и писать на сердцах — нелегкое дело. Не удомевают люди, усердные, искусные в иных делах, взявшись за это дело. Трудно читать сердца, но еще труднее писать на них. Мы можем иногда записать нечто в умах людей. Это сравнительно просто. Иногда человеку можно что-то внушить, вдолбить в голову наставлением или беседой. Но положить что-то на сердце человека очень и очень непросто. Против воли убежденный остается при своем. Нет хуже рабов, чем те, что служат своему врагу, а между теми наихудшими являются рабы своих похотей, уничтожающих душу. Нелегко писать на сердцах. Когда в собрании совершается много приобретений для Господа, некоторые простаки склонны думать, что все дело в проповеднике. Некто, оказавшись на древнем поле сражения, находит камень, которым Давид поразил Голиафа в голову, и говорит: «Должно быть, этот чудесный камень и поразил великана». Но, повертев камень и оглядев с разных сторон, он говорит: «Да таких камней здесь полно». Далее, вероятнее всего, он с презрением выбросит этот камень, чтобы никогда уже не вспоминать о нем. Вот так же некоторые поступают со служителями Бога. Вначале эти простаки говорят: «Здесь бывает столько обращений, что здешний проповедник должно быть замечательный человек». Но затем находят этого проповедника, пусть и талантливым оратором, но таким же, как другие, и перестают интересоваться им. Ах, простаки, как вы не понимаете, что дело не в камне, а в проще, и даже не в проще, а в Боге, который направляет камень в лоб великана. Но что бы вы подумали, если бы камень заговорил следующим образом: «О, какой я дивный камень! Это я убил тебя, Голиаф! Какой же я прекрасный камень! Дщери Иерусалимские, надлежит вам веселиться о мне в хороводе, и надлежит восклицать звучным тембром и говорить: да будет слава тебе, о камень, который поразил великана в лоб». Разве не сказал бы на то ангел премудрости: «О, безрассудный камень из ручья, сын слякоти и мрачного болотистого дна, ты такой же, как все твои сотоварищи камни, спящие среди блуждающих кристаллов». Если бы Давид выбрал себе иной камень, то совершил бы свое дело точно так же. Так что не гордись, что он выбрал тебя, ибо ничего особенного в тебе нет. Возлюбленные братья, когда вы или я имеем честь работать для Христа, будем помнить, что мы напоминаем жалкие камни из ручья, в которых нет ничего особенного, и только Богу одному принадлежит вся слава. Письмо на сердце — дело трудное. Признаюсь, мне это никогда не удавалось. И я никогда не надеюсь написать святой закон Божий на человеческом сердце. Никак нет, возлюбленные. Нам не достучаться до сердца человеческого, ибо перед нами оно заперто, крепко-накрепко. Но у Бога есть ключ от сердца, и Он открывает его, как человек открывает свой письменный стол. Он знает, как надлежит перелистывать эту книгу, и как, взявшись за перо, собственноручно написать благословенные заповеди своего нового и совершенного закона. Иисус — великий писатель, поскольку знает сердца. Божественный и всеведущий знает сердца. Вместе с тем Христос — человек, и потому всякая боль, разрывающая сердце человеческое, разрывает и его сердце. Его сердце пронзили насквозь, и на его сердце осталась ужасная надпись, когда копье начертало там великое слово «гнев». Гнев Бога вследствие греха. Он знает, как пишут на сердце. Глубоко на сердце его написаны имена его людей. Он читает сердечные письма и способен сделать для своих учеников то, что было сделано в нем. У Христа такие добрые руки, такие теплые, мягкие пальцы, и такое великое любящее сердце, которое движет этими руками, что он является величайшим сердцеписателем, и никто не сравнится с ним в способности писать на человеческих сердцах. Далее, Бог, пишущий на сердце, пишет Святым Духом, а вместо пера у него — слово. У Бога несколько перьев, и одно из них — Его написанное слово, Библия. О, это золотое перо, увенчано бриллиантом! Как чудесно, что Бог временами пишет на сердцах словами Священного Писания, уча, предвещая, увещевая и обличая. Бог, пишущий бриллиантовым пером, не делает ошибок, никогда не царапает пергамента и не оставляет пятен, но каллиграфически выводит всякую букву. Иногда он пишет на человеческих сердцах через своих служителей. Джон Беридж как-то проповедовал на основании иного, отличного от моего текста, но я могу сослаться на его проповедь. Он говорил, что служители подобны перьям. Есть некоторые университетские служители, утверждает Беридж, которые стараются делать свои перья так, как в наше время делают стальные перья, большими партиями, в массовых масштабах, в общем и целом. И хотя у таковых есть свои преимущества, и многие из них имеют хорошее образование, тем не менее у них есть свои недостатки. Джон Беридж сравнивает себя со старинным гусиным пером для письма. Он говорит, что при письме не умеет делать легких, наподобие дамских, росчерков пером, как университетские стальные перья, но думает, что Бог через него пишет на сердце с нажимом чаще, чем через университетских господ. То же самое верно и в отношении некоторых между нами. Все мы без исключения долго раскачиваемся, прежде чем начать писать. А приступив к письму, иногда сажаем на свое письмо такие кляксы, что диву даешься. Но, слава Богу, мы не остаемся без помощи. Бог помогает нам, творящим на скорую руку, ибо иногда мы можем с Его помощью вписать на совесть грешника несколько строк с нажимом. Когда же происходит такое, есть основание для благодарности, и мы благословляем за это Господа. Однако наши перья должны иногда нести на себе насечку, и служителям иногда надлежит пробовать на остроту нож несчастья, делающего их более способными к проповеди Слова Божьего. Надо ли напоминать вам, возлюбленные, что перо не пишет само по себе? Возьмите перо и бумагу. Напишет ли перо поэму «Потерянный рай»? Да не шевельнется, не напишет ни одной буквы алфавита, тем более поэмы. То же самое и в отношении служителя. Он не напишет ничего истинного на сердце и совести грешника, если Господь не станет водить его рукой. Когда же начнет писать Господь? О, какое благо! На чистом пергаменте нового сердца остаются следы божественной руки, причем навеки. Однако и лучшим пером в мире не написать без чернил. Аналогия в этом случае проводится со Святым Духом. Служителю надлежит окунуться в эти чернила. Он должен иметь в себе Святого Духа. Иначе, кем бы он ни был, гусиным пером для письма, полированным стальным пером и даже пером с насечкой по краям, и сколько бы он ни писал в свое время, без чернил он не напишет ни строчки. Мистер Джозеф Эйронс имел обыкновение, стоя на кафедре, молиться следующим образом. «О, молю о помазании свыше! Молю о помазании свыше!» Мне кажется, такой могла бы быть молитва всякого проповедника, поднимающегося проповедовать. «О, молю о помазании свыше! Молю об изобилии этих божественных чернил, об изобилии Святого Духа!» Воистину, мы можем хвалить и славить Господа всякий раз, наблюдая Его закон, написанный на человеческом сердце, поскольку этот закон Божий сам Бог написал на сердце человека. Поскольку Дух Божий действовал через Слово, которым это письмо и запечатлено. Давайте присоединимся к сердечному благодарению Отца, Сына и Духа Бога, соблюдающего Новый Завет и пишущего свой закон на сердцах. Теперь хорошо сделать особое ударение на том обстоятельстве, что на новом сердце пишется только закон Божий. Я не думаю, что здесь надо говорить о писанном законе, каким он представлен в книге «Исход» или книге «Второзакония». Дело идет о духе того закона, который написан на христианском сердце. О написанном законе можно сказать, что буква убивает. Здесь же говорится о духе закона, о сути закона, который христианин постоянно помнит, ибо он написан на его сердце. Ветхий закон довольно часто причинял евреям неудобства. Например, закон субботы в прежней формулировке гласил следующее: «В первый день никакой работы не работайте». И ныне есть христиане, которые поступают так же. Однако в те времена, когда наш Спаситель был на земле, случалось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Фарисеи пожаловались на это, но Спаситель ответил им: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Суббота никогда не была установлением и обязательством, возложенным на нас с целью сокрушать и заставлять чувствовать себя рабами весь этот день. Ибо посвящение себя наилучшим и высочайшим предприятием должно было приносить пользу нам самим. Фарисеи осуждали помощь больным по субботам, почитая это ужасным грехом. Однако же Иисус Христос освящал субботу благодеяниями. И ныне Он представляет христианину день покоя, но не такой, каким Он представлялся иудею. Бог дает нам день покоя для упражнений в добрых делах благочестия и делах удовлетворения необходимых нужд. Но находятся некоторые, восклицающие, дескать, такой-то и такой-то христианин не соблюдает субботы. Никак нет. Христианин не обязан соблюдать иудейскую субботу. Его закон субботы не походит на Ветхий закон, каким он представлен со страниц книг Второзакония или Исход. Закон субботы, как он понимает его согласно Христу, является днем покоя и святых наслаждений. Это день, когда мы служим Богу всем сердцем, всей крепостью и всяким делом, которым мы можем служить Господу. Нам разрешено делать это дело, и мы делаем это с наслаждением. То же самое можно сказать и в отношении всего закона. Христианин не обращается к закону Моисея со словами: «Я в страшной ярости и хотел бы знать, могу ли я убить моего брата». Никак нет. Закон Божий написан на сердце христианина, и он никого не хочет убивать. Он знает, что всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца, так что он обращается и говорит: «Я прощаю тебя и ничего не требую взамен». Иногда люди обращаются к нам с вопросами, которые в той или иной мере касаются похотей. Однако христианин имеет закон Божий в сердце своем, и ему не надо расспрашивать, допустим ли тот или иной плотской грех. Ибо он помнит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем, и таким образом отвергает грех. Написанного на сердце закона довольно для него. Велика была слава закона, но слава Евангелия Христова много больше. Помни, христианин, что закон Божий должен быть написан на твоем сердце полностью. Но там должен быть записан дух закона, а не буква. А что это за дух, тебе известно, поскольку наш великий учитель выразил его одним словом. И этим словом является слово «любовь». любовь, которая не только предписывает должное, но и обеспечивает его исполнение. Человек, у которого закон Божий написан на сердце, будет действовать праведно и без книги. Он пойдет прямым путем, он не нуждается в подталкивании. Но почему он все-таки так поступает? А почему работает паровая машина? Она работает потому, что есть надлежащий механизм внутри ее и пар. Вот и все. А 20 лошадей, которые тащили бы паровую машину за собой, ей не нужно. Находятся люди, которые стараются выдумывать законы, чтобы сделать других людей добрыми. Священное Писание действует не этим путем. Оно просто изменяет сердце человека, устанавливает в нем новый механизм и подает небесный пар. Тогда человек не может не идти прямо. И не нужен закон с 20 полисменами, побуждающими тебя поступать праведно. Благодать свыше должна возродить человека, сделать его новым творением, создать во Христе Иисусе, а затем с силой и крепостью нового естества и в законе, написанном на его сердце, христианин начинает ненавидеть зло и прилепляться к добру. Некоторым людям это непонятно. Они знают, что не способны творить хорошее, пока их не пришпорят. Между тем, как плохое, они творят при каждой возможности по причине греховных наклонностей. Другое дело христианин. Он возрожден свыше, и теперь, даже если его станут заставлять творить зло, он и тогда не пойдет на это. Вместе с тем ему не нужно никаких понуканий на пути к добру, так как пути Божьи угодны ему, а наслаждение греха он ненавидит. Напиши же, Господи, всем нам на сердцах Твой закон. И что это за запись появится на наших сердцах? Не ожидайте множества слов. Всего одно слово — «любовь» будет написано на сердце. Любовь есть закон Евангелия. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Вот он, закон христианский, и этот закон написан на сердце христианина. Это сама суть, сердцевина, основа всех 10 заповедей. О верный, ты можешь забыть 10 заповедей, если запомнил новый закон, написанный на твоем сердце. Любовь, любовь, любовь. И, наконец, это божественное письмо бережет сердце, а сердце бережет это письмо. Некоторые из нас имеют большую переписку, и время от времени приходится устраивать большие костры. Вот сейчас на моем столе скопилось множество писем, и очень возможно, что некоторые из них написаны вами. На эти письма я не смогу ответить, ибо если люди пишут в 10 раз больше, чем я, то пусть не ждут ответа. Но они ждут. А мы, между тем, время от времени устраиваем большие костры, сжигая письма. Но вот попадается письмо, которое мы не бросаем в огонь. Почему? По почерку мы узнаем возлюбленных, ныне отшедших в мир иной, и говорим: «Да, я сохраню это письмо. Вот только спрячу его в один из ящиков, пусть лежит там среди других дорогих моему сердцу писем». Вот так же и Бог, когда настанет черед пересмотреть все письма мироздания, устроит большой костер. Но вот он увидит некое сердце и скажет: «Я сохраню его, ведь на нем написан мой закон, и везде, где я вижу свой закон, я вижу подчерк моего возлюбленного сына». Он предал себя на крестную смерть, дабы это сердце не было сожжено. И я сохраню его. Если закон Божий написан на ваших сердцах, Бог сохранит вас. И также сердце хранит письмо. Известно, что египетские фараоны оставляли на своих каменных гробницах надписи. однако некоторые из них со временем стерлись. Крепки клыки у времени, грызут гранит насквозь. Письму же, написанному на бессмертном сердце, не страшно никакое время. Сердце, на котором закон Божий был написан многие годы тому назад, хранит его в целости и сохранности до последнего вздоха. Плоть его будет предана земле, но письмо Божье не придет, ибо сердце, на котором оно было написано, поднимется к небу и предстанет пред престолом вечности. Когда, в конце концов, солнце погаснет, и луна перестанет убывать и пребывать, и погаснут крошечные светильники звезд, когда огромный шар земной, и все на нем исчезнет, подобно миражу, бесследно, совершенно, совсем как пена, что моментально растворяется в волнах, несущих ее, и уходит навсегда, когда все мироздание, творение Божье, кроме небес, которые останутся быть вовеки, должно прийти, и тогда письмо Божье на том сердце останется таким же ясным и таким же четким, как и теперь. Неувядающее письмо Божественной руки, неизменное даже тогда, будет блистать на бессмертных, вечных сердцах. Их Бог сотворил и оживил. Они стали столпами, на которых Он мог написать в память о Своей любви и святости. О, если бы Его письмо было написано на моем сердце! Братья, я молюсь о том, чтобы это случилось с вами и со всеми из присутствующих. Однако помните, что ветхое сердце должно быть разбито, и место, на котором можно обрести новое сердце, находится у подножья креста. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Всякий верующий в Него не постыдится. Кто уверует в Иисуса, тот встанет на скалу, тот устоит в вечности, и его блаженство будет обеспечено. Господь да распустит вас с благословением во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Бог пишет на сердцах» из книги Спержина «12 проповедей о сердце» на текст из книги пророка Еремии 31 главы 33 стиха. «Вложу закон мой во внутренностях их, и на сердцах их напишу его». До свидания, до следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте. Попробуйте отгадать загадку. Каким образом самый сильный человек в мире мог поддерживать других, будучи сам уже не способным стоять на ногах? Объяснение этому чуду можно найти лишь в той необычайной силе, которая снизошла на человека в момент, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. В 1938 году наш 5-летний малыш лежал при смерти в больнице штата Джорджия. Ничто не говорило о том, что однажды он завоюет титул сильнейшего человека в мире, или что в его честь будут устраивать приемы президенты и короли. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Поле Андерсоне. Рассказ о том, как он стал выдающимся атлетом.
3: Мистер и миссис Андерсон.
4: Да, добрый день, доктор.
5: Здравствуйте.
3: Я очень сожалею, но у вашего сына болезнь Брайта.
5: Болезнь Брайта? А в чем она заключается?
3: Это хроническое воспаление почек.
4: Простите, доктор. Боже. Эта болезнь поддается лечению?
3: К сожалению, нет. И даже если ребенок в детстве избежит каких-либо серьезных осложнений, то в более позднем возрасте болезнь все равно даст о себе знать.
4: Когда это произойдет?
3: Ну, если лечиться, почки вашего малыша будут нормально работать лет до 18.
5: Боже милостивый.
3: Я очень сожалею.
4: Что нам делать, Эйдель? Бедный мальчик.
5: Мы будем молиться, Боб. Нет ничего невозможного для Господа.
6: После того, как меня хорошенько подлечили, мое детство протекало довольно безоблачно. Но мама была абсолютно уверена, что я выжил лишь потому, что много людей молились за меня в те трудные дни и месяцы. Я родился и вырос в Токуа, Джорджия. У меня была старшая сестра. Ее муж увлекался поднятием тяжести, и меня это тоже не оставило равнодушным. И вскоре я уже превзошел своего первого учителя. Я был тогда лишь на первом курсе института. Тогда штанги стоили очень дорого, и поэтому мы наведывались на свалки старых автомобилей.
7: Боб!
8: А?
7: Смотри, вот мне кажется, из этого вала вышла бы неплохая ось для штанги.
8: Да?
7: Слушай, но... А что мы повесим по бокам?
9: Юлиус!
7: А
9: вот посмотри, может быть, вот эти вот железные колеса от трактора сгодятся?
7: Нет. Они слишком тяжелые.
9: Ну, Юлиус, ну я уже очень сильный. Я же выпиваю по 9 литров молока за день.
7: Ай, Пол. Лучше начать с меньшего веса и постепенно его увеличивать. Так ты вернее добьешься результатов. Смотри! Пол, смотри, вот подходящие цилиндры.
9: Где?
7: Вот они, смотри. Я залью в них бетон, и будет в самый раз.
9: Ну ладно.
6: Я чувствовал себя на перепутье, теряясь, чему посвятить свою жизнь. но ни на день не прекращал занятий с тяжестями. Единственное упражнение, которое я усердно выполнял сотни раз в день, было приседание с грузом на плечах. Вскоре наша семья переехала в Теннесси, и тогда я поделился своими планами с родителями.
4: Сынок, так ты хочешь стать штангистом?
5: Ты решил отказаться от высшего образования?
9: Нет, мам, почему отказаться? Я просто решил отложить это на несколько лет.
8: Понимаете, я почувствовал свое призвание. Мне по плечу тягаться с самыми сильными людьми в Америке.
5: Но...
8: Ты знаешь Боба Пиплза, мам?
4: Да, у него мировой рекорд в жиме.
8: Ну так вот, на днях друзья привели меня к Бобу в гости. И я дважды присел со штангой весом 225 килограмм. Он просто ошалел.
4: Вне всякого сомнения, ты стал настоящим силачом.
5: А сколько ты сейчас весишь?
8: 103 килограмма. И все да. Чистые мышцы без капли жира. А Боб говорит, что я смогу побить все рекорды. Он учит меня, как правильно проводить разминку перед подъемом тяжести и как наращивать силу.
4: Ну что ж, мы рады за тебя.
8: Это, конечно, очень тяжелый труд, папа. Нельзя расслабляться ни на день.
5: Бог благословит твое старание, Пол.
6: На своих первых же соревнованиях в Чаттануге я побил все рекорды штата Теннесси. Затем я начал готовиться к чемпионату мира. Я работал как каторжный, настраиваясь хорошо выступить в Филадельфии. Когда я поднял в рывке 130 килограммов и этим установил еще один рекорд, нога у меня вдруг поскользнулась, и штанга ударила по запястью.
5: Что ты делаешь со своим гипсом, Пол?
9: Не волнуйся, мама. Я просто хочу немного освободить руку. Я видел, до чего атрофируются мышцы без движения, когда снимают гипс. Руку нужно постоянно тренировать, чтобы в ней не прекращалась циркуляция крови, понимаешь?
5: Даже если не срослась кость?
9: Ну, я попрошу, чтобы мне сделали металлическую пластинку и прикрепили ее гипсу на руке.
5: Ну ты упертый.
9: Я сильнее всех на свете, мама. Мне нужен какой-нибудь единственный шанс, чтобы показать, на что я способен. Один единственный, понимаешь?
5: Надеюсь, что Господь поможет нам преодолеть все испытания. Я буду за тебя молиться.
6: Мама и ее родители были очень набожными. Они постоянно говорили о Боге. Я тоже посещал церковь, старался вести себя праведно, но все же моей главной страстью было поднятие тяжестей. Скоро должен был начаться чемпионат мира в Вене. Как я стремился на него попасть. Но мне снова не повезло. На этот раз мы с друзьями попали в аварию.
4: Сынок, врачи говорят, что ты сломал несколько ребер.
8: Да. И бедро у меня, кажется, тоже не в порядке. Но здесь плохой рентген. Надо бы поехать в Атланту и сделать снимок там.
4: Как это все случилось?
8: Как случилось? Шел дождь. Асфальт был мокрый. При обгоне нас занесло, и машина врезалась в дерево.
5: Ты еще легко отделался, Пол. Бог был с тобой.
8: Как я хотел попасть на чемпионат в Вене.
4: Ну ничего, он от тебя не уйдет. Помнишь, как быстро в прошлый раз ты оправился от перелома?
8: Да, конечно. Но теперь я даже сомневаюсь, будет ли у меня еще шанс доказать, что я самый сильный.
5: Не теряй веры, Пол. Когда-нибудь ты поднимешь и все 400 килограмм.
8: Конечно, я тогда был очень расстроен, но все же я тренировок не бросил. Постепенно былая форма возвращалась ко мне. В 54-м году я участвовал во многих соревнованиях, установил еще кучу рекордов. Я стал известным. Со всех сторон начали поступать предложения о контрактах, о том, чтобы я перешел в профессионалы. но я решил оставаться любителем, чтобы выиграть чемпионат мира. Однажды я узнал, что сборная США по тяжелой атлетике собирается поехать в Россию. И я позвонил тренеру.
10: Пол Андерсон. Да-да, припоминаю, я что-то о вас слышал.
11: Я хотел бы этой осенью поехать с вами в Россию.
10: Ну, Шиманский тоже готовится к этой поездке, а он чемпион Америки.
11: Но я могу поднять больше, чем он.
10: И об этом я слышал. Но ты должен был доказать свое превосходство на соревнованиях.
11: Я хотел доказать, но у меня была травма. Но я буду участвовать в чемпионате Америки в Кливленде.
10: Мы улетаем на следующий же день после этого.
11: А что, если я окажусь сильнее Шиманского?
10: Все равно. Он будет решать, кому ехать.
5: Алло?
9: Мама, я выиграл!
5: Сынок, я слышала об этом в новостях! Я знала, что ты победишь!
9: Я побил рекорд Шиманского во всех трех движениях, мама!
5: Хвала Господу!
9: Меня берут в Россию!
5: Что? Я очень рада за тебя, Пол, и папа обрадуется!
9: В России тяжелая атлетика – спорт номер один, мама! До сих пор еще никому не удавалось победить русских.
5: У тебя это получится. Бог не случайно предоставил тебе этот случай, и мы будем молиться за тебя. Пол!
8: Несмотря на проливной дождь, тысячи болельщиков пришли в парк Горького посмотреть на встречу команд тяжелоатлетов Америки и Советского Союза. Из-за того, что решение о моем включении в состав сборной было принято в последнюю минуту, мне даже не выдали необходимой спортивной формы. Я был такой огромный, что люди постоянно оглядывались на меня. Советский тяжеловес поднял в рывке 123 килограмма. И наступила моя очередь выйти на помост.
12: Ну что, Пол, ты готов?
8: Да, я готов. Но этот вес для меня слишком мал. Закажите 150 килограмм.
12: Ты что, немного ли?
8: Нормально.
12: Хорошо, я закажу 150 килограмм.
13: Вот тальк, но он отсырел, Пол, слишком жесткий. Смотри, они не верят, что ты поднимешь этот вес.
8: Сейчас поверят.
13: Давай, Пол, давай тебе это по зубам. Что? Что случилось, Пол?
14: Я забыл вытереть штангу, она выскользнула у меня из рук.
15: Не спеши, Пол, у тебя еще есть две попытки.
13: Покажи им, Пол, покажи им, на что мы способны.
15: Здесь! Здесь! Он взял этот вес, он взял его.
16: Что они говорят?
15: Что, Пол, это чудо природы. Сильнейший человек всех времен и народов!
8: Моя победа над русскими потрясла весь мир. Все газеты и телевидение об этом только и говорили. В одно мгновение я стал самым знаменитым человеком в Америке. Меня постоянно приглашали на всякие телевизионные шоу, брали интервью. Но успех успехом, а не за горами были уже и Олимпийские игры в Мельбурне. Шел 56-й год. Мы прибыли в Австралию за 18 дней до начала соревнований. И вдруг, совершенно неожиданно, у меня началось воспаление внутреннего уха.
17: Пол, ты весь горишь, и нам никак не удается сбить у тебя температуру.
8: Доктор, я прошу вас, не отсылайте меня назад. Я приехал сюда, и я должен взять золото.
17: Я все понимаю, Пол, но ты болен уже 12 дней. Не может быть и речи о участии в играх.
8: Ну, доктор, я только немного ослабел, и все. Я все равно сильнее всех.
17: Ты потерял 11 килограмм. Как ты будешь поднимать штангу?
8: Доктор, я прошу вас только об одном.
17: О чем?
8: Не заявляйте в Олимпийский комитет о моей болезни. Обождите еще хоть один день, пожалуйста.
17: Ну, не знаю, Пол. Что же делать, а? Ну, ладно. Но если мы все-таки решим отстранить тебя от участия в соревнованиях, то решение будет окончательным.
8: Я глотал аспирин каждые 3 часа, и температура упала почти до нормы. Но чувствовал я себя ужасно. Но, несмотря на это, врачи все-таки допустили меня к выступлению. Оно затянулось далеко за полночь. У меня страшно кружилась голова. Таблетки уже давно перестали действовать. Я ждал своей очереди выйти на помост. И вот, наконец, я подошел к штанге для своей первой попытки в жиме. Но мне удалось поднять лишь вес, который я обычно брал для разминки. Рывок у меня тоже не пошел. И перед толчком я почти безнадежно отстал от лидеров.
12: Мне очень жаль, Пол, но чтобы выиграть золото, ты должен побить олимпийский рекорд.
8: Я побью его.
12: В случае успеха у тебя с Салвети будет одинаковый результат. Но ты сейчас легче его на 4 килограмма. В этом случае первое место тебе обеспечено.
8: Хорошо. Дайте мне тальк.
13: Давай, Пол. Давай, ты сможешь. Не отчаивайся, Пол. Не отчаивайся. Давай, старина, ну.
17: Ставь меня в покое.
8: Я взял штангу на грудь, но толкнуть ее у меня уже не было сил. Вторая попытка также оказалась неудачной. Я стонал от бессилия. Впервые в своей жизни я должен был проиграть. У меня оставалось 3 минуты, чтобы признать поражение, не выходя на помост. Толпа замерла, когда я, смазав руки тальком, снова подошел к непокорному снаряду. Подняв вес на грудь, я понял, что большего мне не дано. И вот тогда, впервые в своей жизни, я обратился с искренней молитвой к Господу. Ты дал мне все, а я оказался неблагодарным. Я знаю, ты создал меня совершенно уникальным, а я остался к тебе равнодушен. Я прошу тебя, помоги мне поднять эту тяжесть.
13: Ты толкнул ее! У тебя золото, Пол! Золото!
8: Именно Бог своей силой поднял тот победный вес. И я это прекрасно знал. Дома меня встречали как национального героя. Меня всюду узнавали из-за необычных габаритов и еще потому, что миллионы американцев следили за выступлениями своей сборной по телевизору. Когда я перешел в профессионалы, Бог помог мне понять, как лучше распорядиться дарованной им силой.
18: Слушай, но когда ты поднял карусель вчера вечером в шоу Эда Салливана, ты знаешь, это было потрясающе.
8: Да, публике это нравится.
18: И ты делаешь такие вещи прямо без разминки, прямо сходу. Удивительно. Ты настоящий Самсон. Самсон нашего времени.
8: Да ладно тебе, пап. Ты знаешь, все это понятно, но вот мне кажется, что Господь ждет от меня большего, чем просто развлекать зрителей.
18: Ну, а что ты имеешь в виду?
8: Ты знаешь, за последнее время я побывал во многих тюрьмах, и я видел, сколько там молодых ребят сидят с матерыми преступниками за какие-то ничтожные проступки.
18: Да, но чем ты можешь помочь им?
8: Ты понимаешь, я вижу, что парни со мной считаются. Все уважают силу. Я рассказал им о том, как Иисус поддержал меня на Олимпиаде, и о том, что Он сделает для каждого, кто доверится Господу.
18: Ты молодец, сынок.
8: Ты знаешь, мне пришло в голову, что было бы неплохо организовать для таких парней отдельное здание, где они узнали бы о Христе и могли бы избавиться от пороков.
18: И у тебя это должно получиться, Пол.
8: В 57-м году за свои феноменальные достижения я даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Огорчало лишь то, что у меня все никак не находилось времени, чтобы открыть дом для молодежи. Но, к счастью, в этом мне помогла Гленда.
19: Дом для малолетних нарушителей.
20: Да.
19: Мне кажется, это просто замечательная идея.
20: Ты знаешь, я смог бы как-то вдохновить их своим примером.
19: Да, Пол. Я согласна, что ребята от тебя будут просто в восторге.
20: Ты знаешь, мне жаль, что прошло уже целых 3 года с момента, как я получила это откровение, а ничего так и не сделано.
19: Ты не переживай. Ты ведь знаешь, сатана не дремлет.
20: Да.
19: Он всеми способами старается отвлечь нас от того, что угодно Господу.
20: Теперь я понимаю, что именно это и происходит. У меня есть мечта.

0: и мы жили в небольшом мотеле в Видале, Джорджия. Однажды вечером 61-го года мне позвонил шериф.
1: Пол, прости, что звоню тебе так поздно.
0: Да, ничего.
1: У меня к тебе просьба. Не мог бы ты мне помочь с одним делом?
0: А что случилось?
1: Видишь ли, у меня здесь две девочки, 9 и 12 лет. Их мать пыталась продать старшую в притон для проституции.
0: Что? Ты шутишь?
1: Трудно поверить, правда?
0: Господи.
1: Пол, ты не мог бы взять девочек к себе? Им нужен хороший дом.
0: Но, шериф, мы сами живем в номере мотеля.
1: Знаю. Но это в любом случае для них было бы лучше, чем остаться с матерью.
0: Ну ладно. Хорошо. Привозите их к нам. Девочки остались жить с нами. И это стало началом нашего служения. Мы сняли двухэтажный дом. А в 66-м году мы удочерили малышку, брошенную родителями в роддоме, и назвали ее Паулой. А потом с помощью близких друзей и знакомых мы переехали в более просторное здание и взяли на воспитание 19 ребят в возрасте от 16 до 21 года. Я всегда хотел стать отцом для наших парней и стремился вырастить их настоящими людьми. Со временем мне стало ясно, что растить детей во Христе было намного труднее, чем наращивать горы мышц и поднимать тяжести. В начале 80-х у меня обнаружили камни в почках, и мне пришлось перенести несколько операций.
2: Ну, как ты себя чувствуешь, Пол?
0: Да вот, увидел тебя, и мне сразу стало легче.
2: А ты выглядишь гораздо лучше. Да.
0: Скажи мне, ты ведь не слишком волнуешься за меня, правда?
2: Мне просто хочется, чтобы ты избавился от мучений, Пол.
0: Гленда, нам неизвестно будущее, но мы ведь знаем, от кого оно зависит, правда?
2: Да. Да, ты прав.
0: Богу виднее, как распорядиться нашей судьбой. А нам лишь остается довериться премудрости Господней.
2: О, Пол!
0: Ну что ты, не надо, успокойся. Не плачь, я прошу тебя. Я же еще не умер. Да, я очень истощен, но я еще борюсь.
2: Истощен, скажешь, что же? Ты самый сильный мужчина на юге Америки. Как ты можешь назвать себя истощенным?
0: Вот так-то лучше. Мне нравится видеть тебя улыбающейся. И Богу тоже. Не переставай думать о его обетованиях.
2: Хорошо, Бо, хорошо.
0: Помни, он обещал никогда не оставлять нас.
2: Врачи сказали, что у Пола почки уже были совершенно негодными. И все осложнилось еще и воспалением легких. Муж очень похудел, но вера его в этих испытаниях не ослабла. А в 1983 году его сестра согласилась на пересадку Полу своей почки. Слава богу, операция прошла успешно, но из-за больного бедра муж оказался прикованным к инвалидной коляске. И все-таки Пол не унывал и продолжал работать с тяжестями.
3: 99 100.
2: Ой, Пол, зачем ты себя так мучаешь?
3: Солдат умирает стоя, милая.
2: Слушай, пришли репортеры. Ты в состоянии дать интервью?
3: Да. Попроси их войти. Мы должны использовать любую возможность рассказать миру о Христе.

0: Хорошо.
1: Входите, пожалуйста.
2: Да, проходите. Ну что ж, позвольте мне сказать вам нечто очень важное, ребята. Вот сейчас вы видите перед собой сильнейшего человека в мире, да? Но я хочу вам сказать, что всего этого я достиг только благодаря Иисусу. Он скала, на которой я стою. В нем я живу, им я дышу. Мне немного еще осталось, я это знаю. И после того, как я уйду, я прошу, не сожалейте о Поле Андерсоне. Он не умер, нет. Он вознесся жить с Господом.

Друзья, а вы научились жить во Христе? Лишь Он может примирить вас с Богом. Войдите в Царство Божье, помолившись с нами. Господи, прости меня, грешника. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за мои грехи. Благодарю Тебя, Господи. Я верю, что Ты воскресил Сына Своего из мертвых силою Святого Духа. Спаси меня, Боже, чтобы я мог познать Тебя и следовать Твоему завету. Благодарю Тебя за дар жизни. Аминь. Если вы помолились вместе с нами, напишите нам, и да благословит вас Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 4. Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей, ибо и я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни». Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла, пропадает сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка, удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Глава 5. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоею чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь: зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланию и прекрасную серную. Груди ее да упоевают тебя во всякое время любовью ее, услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Глава 6. Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, и избавь себя так, как ты попался в руки ближнего твоего. Пойди, поди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим. Спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его, он умышляет зло, во всякое время сеет раздоры. Зато внезапно придет погибель его, вдруг будет разбит без исцеления. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей. Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою. Ибо заповедь есть светильник, и наставление — свет, и назидательные поручения — путь к жизни, чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Потому что из-за жены блудной обнищевают до куска хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? То же бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Кто прикоснется к ней, не останется без вины. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиною, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Потому что ревность — ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров. Глава 7. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои, сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали сердца твоего. Скажи мудрости, ты сестра моя, и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь без угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, поцеловала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирною алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, и как олень на выстрел. Доколе стрела не поразит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее — пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Глава восьмая. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важные, и изречение уст моих — правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень — ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих исконий. От века я помазана от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не существовало источников, обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть. Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда». Искуда умному сказала она: «Воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней зазванные ею». Глава 10. Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а глупый — огорчение для его матери. Не доставляет пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжение же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Благословение на голове праведника, уста же беззаконных заградит насилие. Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет. Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами приткнется. Уста праведника — источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого — розга. Мудрые собирают знания, но уста глупого — близкая погибель. Имущество богатого — крепкий город его. Беда для бедных — скудость их. Труды праведного — к жизни, успех нечестивого — ко греху. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает. Кто скрывает ненависть, у того уста лживые, и кто разглашает клевету, тот глуп. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро — язык праведного, сердце же нечестивых — ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится. Как проносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник на вечном основании. Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих его. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Ожидание праведников — радость, а надежда нечестивых погибнет. Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Праведник вовеки не поколеблется, нечестивые же не поживут на земле. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный — отсечется. Уста праведного знают благоприятные, а уста нечестивых развращенные. Глава 11. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными — мудрость. Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники прозорливостью спасаются. При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего, а кто ненавидит ручательство, тот безопасен. Благонравная жена приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду награда верная. Праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти своей. Мерзость пред Господом коварное сердце, но благоугодны ему непорочные в пути. Можно поручиться, что порочный не останется ненаказанным, семя же праведных спасется. Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых — гнев. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведники, как лист, будут зеленеть. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, и глупый будет рабом мудрого сердца. Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души. Так праведнику воздается на земле, тем паче нечестивому и грешнику. Глава 12. Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот неверный. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он судит. Не утвердит себя человек беззаконием, корень же праведников неподвижен. Добродетельная жена — венец для мужа своего, а позорная — как гниль в костях его. Помышления праведных — правда, а замыслы нечестивых — коварство. Речи нечестивых — засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. Коснись нечестивых несчастье, и нет их, а дом праведных стоит. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, А кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему. Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает глупость. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданью. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти.

Глава 13. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение. Не считай посрамление отвергающим учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. 2. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы — никто, лишь Он — все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос, также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Молитва. Господь Иисус Христос, мы величаем и благодарим Тебя, ибо Ты — свет мира и надежда для впавших в отчаяние. Ты осветил тьму наших сердец, изоблачил и простил наши грехи. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми света и освободил нас для вечной жизни. Мы просим Тебя, озари наших родных и близких лучами Твоего света и дай им истинное покаяние, чтобы они верой вошли в Твой славный свет. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?

стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. Всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым. Как признался Давид в 13-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как спаситель и искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. Кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе, и не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя. В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати.
Это сам Дух Святой призывает.

Освещает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама по себе, но под воздействием Духа Господнего в тех, кто отвечает на Его зов. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир не для того, чтобы судить и мстить, а чтобы просветить и спасти всякого человека. Сами по себе мы слепы, безрассудны и злы. Прости нам грехи наши и дай нам покорные сердца. Открой глаза наши, чтобы мы видели Тебя. Помоги нам не полагаться на наш разум. Открой наши сердца, чтобы их озарили лучи Твоего животворного света и чтобы мы жили в силе Твоего Святого Духа. Вопрос 10. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего? Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прикословлю. Годы, как слова, жизнь, как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит, и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

кем ты? Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай. Хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и доныне в числе немногих и гонимых. И находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Вараву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность врата, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда.

все творю все новое. Любить значит творить, но и творить значит любить. Знай, только любящий творить, пока огонь любви горит. Но то, чем сердце все полно, любви достойным быть должно. И что бы ты ни полюбил, коль душу в творчество вложил, ты ценность вечную создашь и тем Творцу хвалу воздашь. Поэт ли ты, художник, химик или расшипивший атом физик, с любовью жертвенной твори, огнем негаснущим гори. Люби людей, природу, Бога, стремись в мечтах к Его чертогу, и все, что ты сумел создать, с любовью ближним должен дать. Творец, пойми, сама любовь, творит Он вечно вновь и вновь. Вдыхая искру от себя, создал и нас с тобой, любя. Христос был сам и путь, и свет, и нам принес любви завет. В нем мир и счастье, святость, нега, она и Альфа, и Омега.

кто счастлив? Счастлив тот, кто любит все живое, жизни всей трепещущий поток, для кого в природе все родное, человек и птица, и цветок. Счастлив тот, кто для червя и розы равную хранит себе любовь, кто ничьи не вызвал в мире слезы и ничью не пролил в мире кровь. Полон мир страданиями людскими, полон мир страданиями зверей. Счастлив тот, чье сердце перед ними билось лишь любовью горячей. Счастлив тот, чей голос неустанно за гонимых пламенно звучит, чья душа сквозь тучи и туманы, как маяк, любовью горит.

друзья помнят вас. Бог дал талант, его сумели пустить с успехом в оборот. Так складно, гармонично пели и шаг за шагом шли вперед. Так проходили дни за днями, и год за годом до сих пор статьями, книгами, стихами вели с людьми вы разговор. Ваш нрав отзывчивый, веселый, внимательный ко всем, простой, и голос мягкий, не суровый, лечил страдающих душой. Все это дорого и мило, всему есть время и пора, и как недавно это было, как бы сегодня или вчера. Но затруднения явились, пришлось болезни испытать, вы сильны духом и смирились, приняв, что суждено принять. Но вы, друзьями, не забыты, мы молимся Отцу за вас. Все слезы, что за жизнь пролиты, Христос сотрет в последний час. Не унывайте, брат любимый, Христос ведь тоже здесь страдал. Последний путь непостижимый Бог провести сам обещал.

воплощении. «Вот иду», — сказал он, — «звезды расступились, да край неба возвещало всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, что потом родились в мире Божьи дети, чтобы наступила эра христиан».

В начале года. Хорошо в начале года вспомнить путь пройденный, вспомнить радости, невзгоды, светлый день и темный. И склоняясь на колени пред Отцом Небесным, в тихом искреннем моленье рассказать все честно, не скрывая, не крася, все как есть, как было, чтоб свободная речь лилася, Богу это мило. И заменит бури, грозы, тихая погода. Хорошо себя проверить нам в начале года.

поведет человеческое стадо. О, человеческое стадо, вам зрелищ лишь и хлеба надо, забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

призыв Христа. Лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака. Не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас, вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаяния, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы, я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.

Повеление Христа. Иди, не уклоняйся прочь, бросаясь в сторону упорной воли, чтобы бежать во след счастливой доли. Будь рядом, где могу тебе помочь. Плывем через море, бредем в пустыне, наш путь один, единый верный путь. Ведет туда, где можно отдохнуть. Там многие покоятся поныне. Иди за мной, дитя мое, иди. Там на кресте за грех твой я страдал, израненный в мучениях умирал. Через смерть мою ты к счастью на пути. Никто другой не даст душе покой. Я дал обетование радости, поверь. Я пред тобой открыл к блаженству дверь. В борьбе с грехом всегда помощник твой. За мною следуй ты, не унывай. Я путь, тебе другого не найти, где безопасно мог бы ты пройти. Во мне одном источник вечной жизни. Кто отдых даст? Где жажду утолишь? Кто к тихой пристани укажет путь? Кому в нужде могли бы мы прильнуть, когда гроза и смерть в окно глядят? Так много есть соблазнов на пути, потери или несчастье, или болезнь, дарит лукавые услуги лесть. Дитя мое, доверься мне, иди. Доверься мне всем сердцем в простоте, что обещает мир, то пустота. Нет радости, нет жизни без Христа. За мной иди, со мною следуй ты.

храме, что звенит таким хрустальным звоном, не поет ли кто-то в мглистой вышине, там, над белым золотом балконом, в голубом веселом солнечном луче, высоко вознесся светлый храм молитвы, стрелами через окна падают лучи, солнце, свет и звуки в дивной словолитне плещут, словно битвы ангельской мечи. Неотрадно здесь в семье Христовой срад и грохот мира далеко ушли, высоко над мною жизни вечной новой струи огневые тихо протекли. Много здесь несчастных, много утомленных, жадно ловят весть они о Боге бедняков. Кто спустился в мир грехов обремененных, умер за людей окованных рабов. Тише, тише звуки, трубы, замолчите, грешника душа рыдает и поет, о прошедшей жизни бедная рыдает, о великом Боге гимн любви поет.

кто блажен? Блажен лишь тот, кто Божьей силой мирские прелести попрал. Вовеки будет тот счастливый, ведь он жизнь вечную избрал. Блаженный тот, кто Слово Божье обрел как компас на пути, он все невзгоды превозможет, чтоб с ним до вечности дойти. Блажен и тот, кто полагался на милость Господа всегда. Блажен, кто в Боге укрывался, не отступая никуда. Блажен и ты, мой друг сердечный, коль веришь Богу всей душой, Христос наш путь к отчизне вечной, Он наша радость и покой. Христе дал вечное спасенье и ждет от нас достойного плода.

жадность. Лучше, больше, мне этого мало, чтобы окрепло мое поколенье. Ненасытное сердце желало захватить города и селенья. Половодьем безумье темнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, не хотел замечать он опасность. Завладело душой святотатство, когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство, всякий способ хорош для наживы. Страсти стали его заправилы, лишь бы больше и море, и сушу, пока дьявол на острове

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Я предрек и спас, и возвестил, и вы свидетели мои. Исайя, 43 глава, 12 стих. Всему свой срок, всему и свое место, так уготовал и назначил Бог. В живом движении никому не тесно, в переплетениях жизненных дорог. Так Бог назначил, ну а людям тесно, среди конфликтов, пламени страстей. Свое имеют, но чужое место им кажется богаче и теплей. И волю Бога ни во что не ставя, во власти беззакония и лжи, озлобленные душеньки не знают, что только Бог их жизнь преобразит. Мы это знаем, наше начертанье другим о счастье с Богом рассказать, чтоб в душах созревало понимание, за свою жизнь ответ придется дать. Мы это знаем, ведь когда-то тоже гонимы злыми ветрами судьбы, захлебывались волнами безбожья, участвуя в делах бесчинной тьмы. Но Иисус, как добрый самарянин, греховные все язвы исцелил, и кадры жизни, словно на экране, пред взором нашим быстро пронеслись. Теперь не смотрим на чужое место, довольны тем, что уготовал Бог, и в новом сердце никому не тесно, един наш путь средь множества дорог. Идемте с нами все, кто Бога ищет, вставайте в наши плотные ряды. Поверьте, у Христа никто не лишний. Мы говорим Ему: «Господь, гряди!» Татьяна Жембровская.

10 колен. Я смотрю, как с крутых циклонических стен, с высоты неподкупного времени, вдаль, в которую канули 10 колен моего беспокойного племени. Где вы нынче, в каких затерялись мирах? Не гонимы ль судьбою неласковой? Может, вновь при чужих состоите пирах, от похмелья наплакавшись царского? Или счастье великое выпало вам послужить делу Божьему правому, и вы подняли все-таки к солнцу наш храм, и его не разрушить лукавому? Я не знаю, в какие пределы, куда заманила вас доля угрюмая, но сильнее в 10 раз становлюсь я, когда о коленах исчезнувших думаю. Нет, не сгинули вы, не упали с коня, но даря мне богатства несметные, чувств высоких со всех континентов меня окликают колена бессмертные. Юрий Каминский.

Невыдуманные рассказы. Мой лучший друг, приложи уши твои к умным словам. Притчи 23:12. Рассвет медленно, но уверенно занимал свои позиции, постепенно высвечивая из ночной темноты дома, улицы, палисадники, скверы, парки. Скоро, очень скоро солнышко всплывет из-за горизонта и озолотит окрестности. Его вездесущие, юркие лучи играючи заскользят по оконным стеклам. Просыпайтесь, новый день начинается. Потом легко и весело, с быстротой у молнии помчится по земле, всюду возвещая о грядущем дне, деловито заглядывая во все уголки земли, теребя спящих ярким светом всюду и везде. Михаил Петрович приподнял тяжелые веки. Новый день у порога. Сколько же их еще будет? Время летит быстрокрылой птицей. Давно ли? А уже старик. Сегодня у него напряженнейший день. Важнейшее мероприятие. И надо бы к нему основательно подготовиться. Беда-то, селенок уже значительно поубавилась. Потому не мешало бы расстаться с уютной постелью пораньше и за дело, иначе не успеть. Но вначале на балкон. Глотнуть свежего, насыщенного кислородом воздуха, встряхнуться и окончательно сбросить сонливость. Насладиться зрелищем великолепного сада, еще спокойно дремлющего в предутренней тишине, ухоженного его руками, утонувшего в раскрывшемся белом цвету. Удивительное спокойствие кругом, лишь слабое монотонное жужжание ранних тружеников пчел. Они без лишней суетливости кружат у желанных соцветий вишен, малины, плотно облепили густую поросль цветов на клумбах. Эти неутомимые работяги отлично знают, что в их распоряжении лишь проходящие теплые дни. И надо торопиться, и спозаранку. Смышленые твари, с восхищением подумал Михаил Петрович. Ну надо же, как рационально распределено их время. Нам бы позаимствовать у них мудрости. Кто-то мне однажды сказал, что в одной древней книжке есть такие слова: «Дорожите временем, ибо дни лукавы, и проходят быстро». Верно, так и есть. Насытившись кислородом и освежившись, Михаил Петрович побрел на кухню, заварил чай, позавтракал, потом постоял под душем и принялся за работу. Привел в порядок свой военный китель и прикрепил к нему награды. Между тем прохладное утро уступило место жаркому дню. Он заспешил, оделся, подошел к зеркалу и удивленно улыбнулся сияющему блеску орденов и медалей. Да, храбрости и патриотизма ему было не занимать. Первым рвался в бой, никому не остановить, не удержать. К началу войны ему едва 18 исполнилось. Возраст еще неразумный, горячий, жаждущий подвигов любой ценой. А бои следовали один за другим. Жестокие, кровавые, затяжные, с потрясающей цифрой потерь. И в первую очередь гибла наспех подготовленная зеленая молодежь. Но сражалась она отважно, отчаянно, в буквальном смысле слова заслоняла собою землю свою, родину, народ. Вечная им память. Поклон. Вот обо всем этом Михаил Петрович каждый год на День Победы рассказывал молодому поколению. Сегодня у него тема о битве под Курском. Он ее непосредственный участник. Он внимательно просмотрел набросок своего выступления. Подчеркнул слова. Кому нужны эти войны? Ведь они всем несут одни несчастья. И, редактируя некоторые места текста, вдруг вспомнил, что было после кровавой схватки. Странно, он много лет об этом не помнил, а тут вдруг вспомнил, и так отчетливо,
как будто это было вчера. Интересно, что это вообще было? Сон или быль? Галлюцинации или на почве ранения? Но память его снова вернула туда, в эти обгоревшие кусты, куда его отбросило ударной волной в самый разгар боя. Видимо, он сильно ушибся, грохнувшись со всего маху на острые камни. Потерял сознание, наверное, надолго, а когда пришел в себя, кругом тишина, никого вокруг. Тело ломило от ран и ушибов. Приподнявшись и напрягая зрение, внимательно вглядывался вдаль. Там, впереди, за кустами, обширное поле, и оно буквально завалено телами. Убитые, раненые, не разобрать, но наверняка полно раненых. Но ни врачей, ни санитаров не видно. Куда они все подевались? Наконец-то они появились. Он видит двоих в длинной, белоснежной, чистой одежде, похожей на древний хитон. Волнистые льняные волосы не спадают до плеч и вьются, трепещутся на ветру. Он успокоился. Теперь несчастные получат первую медицинскую помощь и будут отправлены по госпиталям. Однако при них нет ни носилок, ни сумок с бинтами и прочего. Лишь в руках блестящие, отливающие золотом в лучах яркого солнца какие-то предметы, которые они кладут на голову лежащему на земле. Не всем, но выбирают. Наверное, это тяжело раненые. Конечно, им в первую очередь нужна помощь. Но что же это кладут-то? Батюшки, да это же венки, да такие необыкновенные. Заходящее солнце рассвечивает их различными красками. Они переливаются, сверкают то золотистым цветом, то оранжевым, серебристым, бледно-желтым, ярко-розовым. Аж в глазах рябит от этой, ну просто неземной, блистающей красоты. Только зачем им эта красота? Их нужно перевязать и скорее доставить в госпиталь. Везите их к врачам, помогите, им ведь больно, как и мне. Голова у Михаила шла кругом. Все тело ныло от мучительных ран. Сознание медленно удалялось от него. Он очнулся в палате полевого госпиталя, весь перебинтованный. В дверях резко зазвонил колокольчик. Он вздрогнул, отвлекся от воспоминаний. Кто там? Он никого не ждал. Но через минуту в открывшуюся дверь шагнул опрятно одетый мужчина. Несколько секунд Михаил Петрович осматривал вошедшего и вдруг радостно произнес: «Даниил, ты ли это? Мой верный друг, мой лучший друг! Сколько зим и сколько лет! Где же ты так долго пропадал?» «В Сибири, Миша, в Сибири, в самых, что ни на есть, суровых ее краях. Нас выселили в самом начале войны. Ты ведь знаешь за что? За веру в Бога. И вот только теперь разрешили вернуться в родные места. Я ведь не просто так к тебе зашел. Хочу пригласить в церковь. Через 3 дня великий христианский праздник, Пасха, день воскресения Иисуса Христа, который некогда сказал: «Я живу, и вы будете жить. И еще, верующий в меня не умрет вовек». Да, Миша, это так. Я ведь тебе много рассказывал об этом в юности. Михаил Петрович вдруг растерялся. Зачем ему в церковь идти-то? Он был абсолютно уверен, что люди туда идут замаливать свои грехи. А он? Что он натворил? Ничего. Разве он в чем-то провинился перед Богом? Даниил улыбнулся, стал подробно объяснять, зачем и почему. И в заключении сказал: «Понимаешь, Миша, очень важно каждому человеку на земле примириться с Господом, попросив у него прощения, что никогда не жил по и правилам и не признавал его существования. Наконец,
не ценил искупительной жертвы Сына Божия, признать Его своим искупителем и спасителем, служить Ему – это значит получить от Него венец жизни, жизни вечной, в царстве вечно живого Бога. Михаил Петрович встрепенулся, разволновался. Венец? Какой венец? Золотой? Так, вот оно что! И, будучи в сильном возбуждении, он во всех подробностях рассказал Даниилу только что вспомнившийся ему эпизод из фронтовой жизни и отметил: «Далеко не все тогда получили венки, не все. Тут есть о чем поразмышлять, и весьма серьезно. Что это было, как ты думаешь?» — заинтересованно спросил Михаил Петрович. «Трудно что-либо сказать», — ответил Даниил. «Но послушай, это чрезвычайно важно. Ты должен знать, Бог интересуется тобою. Он хочет, чтобы ты не погиб, но имел жизнь вечную. И тут необходимо тебе понять эту мысль и иметь личное желание признать себя грешником и покаяться». Наступило славное пасхальное воскресенье. Они встретились на одном из памятных мест их далекого детства, и медленно, время еще позволяло, пошли по аллее городского парка, разросшегося со времен их юных лет и прекрасно ухоженного, благоустроенного. Михаил Петрович был при полном параде, в лучшем своем костюме, на котором ослепительно сияли все его военные награды. Даниил подумал: что же, раз он ими очень дорожит, пусть носит, заслужил. Это нисколько не помешает ему встретиться с Богом. Он сам разберется, что или кто ему станет дороже всего на свете. Подойдя к молитвенному дому, Михаил Петрович оробел. Как его, чужака, здесь примут? Даниил заверил: все будет просто замечательно, не волнуйся. Немного успокоившись, он робко вошел и сел на краешек кресла. Внимательно осмотрел большой вместительный празднично украшенный зал. Да, все сделано со вкусом, очень нарядно, красиво. Ему здесь вдруг стало так уютно, удобно, хорошо. Он внимательно вслушивался в проповеди, восторгался прекрасно поставленными голосами хористов и содержанием гимнов, умилялся выступлению младшей детской группы и, не удержавшись, вслух произнес: «Батюшки, ну как трогательно!» Подумал: «Жаль, что не ходил никогда раньше сюда. Здесь так спокойно, радостно душе, просто благодать». Даниил чувствовал и понимал настроение друга, радовался за него, что его сердце растревожено всем увиденным и услышанным, и был уверен: Михаил навсегда покорен пленительной личностью Иисуса Христа и непременно откликнется на приглашение принять его в свое сердце, остаток своей жизни посвятит именно ему. Но Михаил Петрович неожиданно встал и, не сказав другу ни слова, направился к выходу. Служение в церкви еще продолжалось, хотя и подходило к концу. День был теплым, солнечным, приятным. Накануне прошел обильный дождь, и город сиял чистотою улиц и скверов. В прозрачном воздухе ни пылинки. Михаил Петрович, весь наполненный услышанным в церкви, медленно и в глубоком раздумье шел по влажному тротуару. Он еще никогда не испытывал такого безмятежного покоя в душе. Ему казалось, что он чем-то непомерно осчастливлен, и чувствовал себя молодым, полным сил и здоровья, вполне готовым на свершение каких-то важных и нужных дел. Его не покидало ощущение, что вся его жизнь только начинается. Она еще впереди, необыкновенная, чудная, прекрасная. Он даже удовлетворенно улыбнулся, радуясь своему духовному обновлению. «Как же славно!» — произнес он вслух. В этот прекрасный момент своей жизни он ничего и никого не видел, но как бы издалека услышал странные грубые слова.
«Братва, вы только взгляните, какие огромные бабки болтаются на сухой груди этого замшелого пня! Они сейчас в цене! Это же целый мешок денег! Ну как, раскулачим трюхлявый гриб? Зачем они этой устаревшей развалине?» Михаил Петрович сразу ничего не сообразил, не понял, что же происходит, что с ним приключилось. Но кто-то неожиданно железной хваткой скрутил ему руки за спиной. Аж суставы затрещали. Два же молодых, здоровенных лоботряса поспешно начали срывать с его кителя ордена, медали и рассовывать их по своим карманам. Он решил их устыдить за недостойное поведение, за поступки, никак не вяжущиеся с нормальным человеческим мышлением. Они громко хохотали ему прямо в лицо и осыпали виртуозными нецензурными словами. За всю жизнь бывалый фронтовик не слышал столько дрянных слов. Он закричал от боли и унижения. Тогда на него обрушились сильные удары молодых здоровяков, чтобы утихомирить. Били профессионально и очень больно. Под конец стукнули чем-то твердым по голове. Закончив свое черное дело, они быстро скрылись. «Мерзавцы!» — тихо в сердцах произнес Михаил Петрович. И весь окровавленный, с разбитой головой, рухнул, как подкошенный на тротуар, потерял сознание. Вышедший чуть позже из церкви Даниил увидел лишь финал разыгравшейся драмы и в рассыпную убегавших грабителей. Он подбежал к другу, приподнял его голову и положил себе на колени. Через несколько минут старый фронтовик очнулся, его понесли в помещение церкви. «Даня, ты видел? Как хорошо мне было в церкви, а эти подонки испортили все настроение, да еще забрали все мои награды. Как же так? Их у меня нет. Что же теперь делать? Где их искать?» Даниил понимал, что его друг в тяжелейшем состоянии, и знал, что надо делать — просить прощения и помощи у Бога, и не думать о земных наградах, а исключительно о небесных, и постараться их непременно получить от него, и немедля. «Да-да, конечно», — тихо проговорил пострадавший, — «это обязательно, это очень важно». Он обратился к Господу, говорил медленно, с трудом, но проникновенно и искренно. Тут и мольба о прощении великого грешника, никогда не служившего Богу, и слова благодарности за Сына Божия, выкупившего его от власти ада на кровавой Голгофе. Словословие за его чудное воскресение и просьба отныне не покидать его никогда, ни днем, ни ночью, и быть руководителем всей жизни. Теперь, Боже, вручаю всего себя в Твои могущественные руки. Сам веди меня в Твое вечное царство. Я Твой навеки. «Даня», — снова обратился он к другу, — «как ты думаешь, получу я от Бога венец жизни?» «Непременно», — заверил Даниил. Михаил Петрович помолчал некоторое время, а потом произнес: «Я так тебе благодарен, мой лучший и самый преданный друг, что ты сегодня привел меня в чудесное место, в церковь живого Бога. Какое это благо быть здесь! Счастливейшие часы в моей жизни! Я такого необыкновенного состояния души никогда раньше не испытывал. Я бы его назвал блаженством. В ней, в этой церкви, я как будто бы заново родился и внезапно увидел мир совсем другими глазами. Я многое понял, и мои мысли потекли совсем по другому руслу. Знаешь, Даня, а насильников своих я простил. Пусть Бог им будет судья, и им тоже даст покаяние. Я теперь хорошо знаю, как важно это покаяние каждому человеку. Как ты мне сказал накануне, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную. Вот этого я желаю всем людям на земле». И снова умолк.
и голова его безжизненно склонилась на грудь. Тамара Каширина, Россия. Послесловие. У святых не бывает встречи последней. Святых постоянно ждет встреча опять. И то, что разлука всего лишь на время, друзьям во Христе не дает унывать. Анна Вельке.

Дорогие наши неписатели, неровная клубника. Каждый раз, когда я беру ручку, чтобы написать письмо в алтарь, я задаю себе вопрос, а нужно ли это? А писать почему-то хочется. Я знаю, когда оборвется моей жизни нить, может быть, хоть какую-то пользу в моей жизни принесут эти строчки. Хотя все делаю с большой борьбой. Читать очень люблю. Меня приятно удивляет усердие Светланы Тимохиной. Очень нравятся ее труды и ее ревность, и не только ее. Интересно читать все. Это натолкнуло меня на размышления о плодах или о пользе любого усердия. Приведу пример из личной жизни, очень простой. У меня есть племянники. Среди них совсем маленькие детки. Самой младшей сейчас 2 годика. Это дети моего младшего брата. И захотелось мне сделать им приятное. Посадила у себя дома специально для детей немного клубники, чтобы они могли приходить и сами рвать ее, ведь детям это так интересно. У меня грядка получилась нестандартной и немного кривой. Критиков было немало. Они были правы, не получилось красиво. Но когда созрели ягоды, сколько радости было у детей, как сияли их глазки. Мне не нужно было никакой благодарности, было достаточно их радости. Я старалась не напрасно. Теперь я ошибку исправила. Те старые кусты выкопала и посадила молодую клубнику. И постаралась посадить ее ровнее. Но на плоды ровность грядки не влияет. Это только красиво для глаз, хотя тоже хорошо. Анна Феллерт, Эстония.

Живем мы в разных странах. Счастлива я, бесконечно благодарю Господа за незаслуженную мною милость, за дар прощения и искупления, за беспредельное терпение ко мне. Я благодарю за жизнь, за дыхание, за все единого живого Бога. Если бы и мы любили и сострадали с таким же участием друг другу, это мое страстное желание. В моей семье еще все неверующие, живем все в разных странах. Очень переживаю за них, так как живут тяжело, а к Господу не обращаются. Какая может быть у них надежда, покой и радость, если они без Бога? 7 лет молюсь за них, за дочь в Швейцарии, за родных сестер с семьей в Москве, за племянницу в Израиле с 2 маленькими детками. Высылаю стихи, может, кому-то помогут. Да прославится Господь в нашей жизни, в нашем служении, в наших домах. За дом, за близких сокрушаюсь пред Тобою. Ты видишь согрешения в словах их и делах. Ты видишь грех души, объятый тьмою. Взгляни на скорбь мою и Божий страх. За то, что боль тебе наносит раны, за то, что в мир их тянет постоянно, и сатана их держит, не отстанет. О, вырви их из дьявольской неволи, на все твоя божественная воля. Мои моления пред тобой не скрыты, и в сокрушении горьких слез моих поток. Прошу о душах я, страдающих, разбитых, молю, Господь, не будь от них далек. О, смилуйся и жалься, Отче, ты над ними. Пошли к ним ангела, пошли христианина. Смягчи сердца их, призови к себе. Дай покаяние, чтоб покаялись в вине. С надеждой молюсь тебе ныне. Открой лик твой ясный, как и мне. Исполни дух их духом своим Божьим. Наш чудный Бог, Отец и Властелин. Никто сердца к тебе не расположит, лишь только Святый Дух твой, Он один. О, дай, чтобы нашли в твой дом дорогу родные и близкие, как ты привел меня, чтоб одному тебе служили Богу и не смогли прожить бы без тебя и дня, чтоб крест в крови увидели Иисуса муки, за каждого из них, услышав зов, приди. О, мой Господь, возьми их сам за руки и ко спасению, к исцелению приведи. Ольга Богданова.

совершенно бесплатно. Акимовне ныне 92 года. Дожила. Уже приготовила себе на смерть одежку, на гроб отложила деньги и на помин. Очень сожалела только, что нет в округе христиан, как в ее отчем доме когда-то в Воронежской области. Запретили церкви давно, а баптистов вообще многих посадили, многих расстреляли, и вспомнить страшно. Дочки остались неверующими, про внуков и вообще говорить нечего, в коммунистах ходили до поры до времени. Любила Акимовна петь песни христианские и Библию читать по вечерам. Но когда внучки Библию в руки взяли, зять-начальник выхватил эту святыню и бросил в огонь и строго-настрого запретил христианское пение. Поэтому пела Акимовна своим внучкам только на поле, когда картошку пололи, копали, и то, если посторонних ушей рядом не было. Внучки слушали, но сами не пели, и слово слушали только из-за уважения к старости бабули. Фыркали, бывало, что все в книге ложь, нет царства небесного и загробной жизни не существует. Молилась за них Акимовна и утром, и вечером, а случалось и ночами, когда не спалось. Одну за другой схоронила она своих дочерей. Умирали они по болезни совсем молодыми. Подросли внучки, Бога не знающие. Все не в попад у них в жизни случалось. Сетовали они на судьбу. А Акимовна всегда знала, что это от безбожия, и призывала их приобрести заветную книгу, благо теперь в продаже есть. Но вот и к ним беда постучалась. Их детишки заболели и тяжко. Куда только не бросались, к врачам, профессорам, бабкам, знахаркам, ничего не помогало. У одного ребенка ноги скручивало, у другого эпилепсия. Акимовна молилась день и ночь. И вот однажды, приморившись, присела она на пенсию.

Иисусе Христе. Смотрели всей семьей. За чаем говорили о Господе, пели гимны христиан, говорили о чудесах Господних и, поверив в чудеса Божьи, надеясь на исцеление, внучки Акимовны покаялись в своих грехах, и больные дети приняли Господа в свои сердца. Эту семью стали посещать христиане еженедельно. Вскоре внучки приняли святое водное крещение. Мало того, прямо дома стали проводить христианские собрания. К ним потянулись люди из их деревни и даже из соседней, в 5 километрах от них, собирались по воскресеньям человек 10-15. Акимовна была счастлива. Это ее молитвами внучки и правнуки познали Бога. Совершенно незаметно стали поправляться больные дети. И ножки выпрямились, и припадки прекратились, как бы сами по себе. Врачи говорили, что это плод новейших лекарств, а Акимовна твердо знает, что это дар Божий, который дается совершенно бесплатно и бескорыстно. Стучись, и тебе откроется. Вот так Акимовна с ее большой семьей достучалась до Божьей истины. Теперь в 92 года и помирать можно. Пора Господу. Ирина Минченкова, Смоленская область, Россия.

И еще просьба. Уже давно идет подписка на забытый алтарь и сестру. С 15 октября я сильно болела, не было сил идти в банк и на почту. Мое состояние неважное, но чтобы оставаться с вами, очень прошу продлить подписку на алтарь и сестру. Я больше лежу, чем хожу. Мой адрес вам известен. И еще большая просьба. Когда я могла ездить в церковь, одна сестра дала мне деньги, чтобы я оформила ей подписку. Сама эта сестра еле ходит на костылях. Хочу помочь, но мне приходится обращаться к вам. Может, вы сможете послать им пробный алтарь?

Если бы была здорова, то сама бы все оформила. Но чтобы не опоздать, решила послать вам бандероль с письмом и деньгами. Дети отправят бандероль. Когда вы ее получите, может, позвоните мне по телефону о получении. Надеюсь, что Бог даст мне здоровье, а также и вам. Ирма Нойфельд.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: Глава 6. Протяжный гудок приближающегося к станции паровоза прервал воспоминания Якова, и вскоре мимо вокзала медленно прогромыхал товарный состав, сердито отстукивая колесами. Паровоз обдал молочным паром перрон и, уже миновав станцию, новым тоскующим гудком попрощался с ней и дробнее застучал в заведомо проигрышной гонке за временем. Тут же в зал, пропустив вперед себя клубы морозного пара, вошел высокий мужчина в заиндевевшем ватнике непонятного цвета и такой же нахлобученной на самые брови шапке с завязанными у подбородка тесемками. Низ лица по самый нос –